Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

если кончатся песни, значит, буду читать себе прозу. Если ты будешь не

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал, но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

тухнет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины

Сколько не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей,

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: песни.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Не откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

темноте. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Hello.

привет. То ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ. То ли ты вернула, значит, можно верить в чудеса. Прошли года, то ли ерунда.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мою душу не мучай. Уже засыпаю, и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохмато дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи. Ничего не попишешь, но знай.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, что причина бессонницы? Ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем,

и верный всем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом, потом уже молча, любимая, спишь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: На лесах строителям взлетает груз стремительно, крановщица стройная за стеклом видна.
1: Девушка рабочая, движения все точные, кран послушный.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо стигнутым не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

мы скажем на небе, не уходила б ты наперекур. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а не...

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Любого спросите в нашем доме, завидовала ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, и это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами. А я разве хуже?

правда, ни разу никто не дарил мне цветов. Неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку. Зачем это нужно? Ведь с ней тоже дружат хорошие парни, но это, наверное, не то.

обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом. А если вправду его я узнаю, уйду от него, не сказав.

0: поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть и

не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва. 94.8 FM.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

пусть завтра кто-то скажет, как отрубит. И в прах развеют все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Бы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
1: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
0: Главное, чтобы
1: Костюмчик сидел

0: себе не пошили, их непригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
0: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как

0: чтобы невеста, сомлев от пошива,
1: вдруг поняла, что она поспешила.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Нам есть что вспомнить.

0: дурня с вами без трудах, чика-чика, из Порто-Рико. Вот такого ты попробуй покори-ка, но взгляни-ка, есть улика. У девчонки в косах алая гвоздика, у девчонки в волосах его гвоздика.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой.

Дать. Я жду вас, как сна голубого. Я гибну в любовном огне.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья,

Когда же вы скажете слово? Когда обойдете? И взгляд опускаю устало, шепнула она, как в брызг.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: глазам. Все понятно влюбленным сердцам.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: Весна по началу ступает, не смело, не слышно ступает она.
2: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят,

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна пришла!
0: Весна! Весна!
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: забрал, не могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул.

скажи. Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин.

Ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гор.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

0: оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите «Милин».
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне «Милин».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: никогда.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Где-то вдали чудо.

полет провожа. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним.

полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши. Новых друзей

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь как бесконечность.

0: Брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никакой...

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни.
1: Пара гнедых, запряженных зарею, дождь сил голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой рысцою,

вроде бы. Греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал. Каждый искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Где же вы теперь, какой новой богине? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнедых, пара гнедых. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут.

несколько только оборванных ништяков, а пара гнедых.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Разведчики, которые знали меня». В эфире полковник, журналист, историк спецслужб Александр Бондаренко. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И мы много говорим о том, что делает нас теми, кто мы есть. И очень часто мы ищем ответы в каких-то болезненных точках и в травмах. А сегодня в самом буквальном смысле будем говорить о прекрасном, как искусство управляет нами. Мы покупаем его каждый день, не задумываясь. Это может быть сумка, платье, духи, обложка альбома. За каждым символом стоит огромный архив ассоциаций. Черное с золотом, колонны, симметрия. Шедевры превращаются в иероглиф. Расплавленные часы, кувшинки, подсолнухи. И даже если мы уберем фамилии художника, код все равно продолжит работать. И если картина, например, оказывается на одежде, то какой пароль она открывает? Что мы приобретаем? Вещи, эмоцию, культурный вес? Искусство — огромная библиотека образов, которые постоянно пользуются в рекламе, в фильмах, в дизайне одежды или интерьеров. И очень часто мы успеваем захотеть эти вещи раньше, чем понимаем, откуда мы их знаем. Как именно это работает, сегодня мы попробуем разобраться. Пишите свои любимые произведения. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что эфир наш можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, в ВК, в Рутубе. И там тоже удобно писать комментарии. А в гостях у нас искусствовед, креативный директор брендов, основательница собственной школы по истории искусства и развитию креативности, а также блогер Александра Плотникова. Саша, здравствуйте.
6: Привет.
5: Ну, вот у нас был эфир про то, как воспринимать современное искусство, его далеко не все любят, скажем так. У нас был эфир, который был посвящен тому, как ходить в музеи, как знакомиться с мировыми шедеврами. А сегодня, по сути, мы будем заниматься тем, что мы будем разбирать, как искусство влияет на нас, даже если мы вообще ни разу не были в галерее, вообще им не интересуемся. Правда ли, что мы его видим везде, повсюду?
6: Все визуальные образы, которые мы видим вокруг себя, это так или иначе какой-то набор формальных признаков. В искусстве есть такой формальный подход, то есть подход как к форме. Какая здесь композиция, цвет, ритм, масштаб и тому подобное. И все, что вы видите вокруг себя, вообще все, вашу одежду, этикетки на товарах, вывески магазинов, то, как выстроены дома, это набор формальных признаков, которые были придуманы человечеством на заре цивилизации. Поэтому все, что вы вообще касаетесь своей рукой, все, что имеет визуал, означает, имеет какие-то формальные признаки, означает, что имеет какой-то референс к памятникам искусства, потому что все формальные признаки в какой-то момент появились и ими научились управлять, потому что давным-давно люди поняли, что определенная композиция будет рождать определенные ощущения, и определенные цветовые сочетания будут рождать определенные эмоции.
5: Ну вот, например, черный с золотом.
6: Ну, черный с золотом — это, наверное, европейская ассоциация. Я не уверена, что... Вообще очень важно понимать, что искусство — это социальная наука. Не зря, ну, я, по крайней мере, училась на историческом факультете СПбГУ. То есть история искусства — это историческо-социальная наука. Поэтому, когда мы говорим об искусстве, очень важно понимать, в каком социуме мы о нем рассуждаем.
5: В каком обществе, в какой точке вообще глобуса?
6: Ладно, в какой точке глобуса, но еще в какой точке истории. Потому что есть такая штука, что люди воспринимают современное искусство, не понимая контекст, для которого создавалось это современное искусство. Поэтому оно им может быть непонятно, потому что они не в контексте. И то же самое классическое искусство. Люди воспринимают 17 век из современных рамок. Это очень странно. Именно поэтому, чтобы понимать искусство, нужно понимать историю и социологию. И черный с золотом, возможно, как-то воспринимается европейской цивилизацией, но я не уверена, что это будет также восприниматься в других цивилизациях. Поэтому здесь всегда надо осторожно.
5: Или будет восприниматься, но по-другому имеется в виду.
6: Оно будет по-другому восприниматься. Просто, скорее всего, будут какие-то другие ассоциации. Потому что все наше восприятие, искусство, вообще не важно чего, людей, природы, музыки, кино, оно все основано на том, какой у нас большой бэкграунд, багаж нашего визуального и эмоционального опыта. Именно поэтому искусство надо изучать всегда с каких-то понятных вещей из серии «Дети». Мы всегда показываем пейзажи и натюрморты, потому что у детей есть опыт видения природы и есть опыт видения накрытого завтрака. Этот опыт позволяет им определить, что перед ними находится. Если у человека нет опыта видения сложных картин в своей жизни, не в плане картин живописи, а в плане каких-то ситуаций визуальных, какого-то контекста визуального, то они не смогут это воспринять. И точно так же эмоциональный опыт. Если он отсутствует, то нам сложно понять Достоевского, пока мы сами не доросли до Достоевского. У меня тут был шок-контент, что я недавно, внезапно, переслушала песни Аллы Борисовны Пугачёвой. Это мне казалось в детстве каким-то, ну, странной музыкой, которую слушает моя мама. Сейчас я как взяла и доросла до этой музыки, до этих слов. И мне кажется, мой жизненный опыт смог мне позволить это переварить. Поэтому все, что мы видим вокруг себя, конечно же, на нас каким-то образом влияет. Важно, из какого опыта мы на это смотрим, из какой страны и из какого исторического контекста.
5: Ну вот если, например... Ну, с чего-то, скажем так, базового, да, то есть то, что угадывается, наверное, большинством. Вот колонна,
6: да.
5: Что-то, вот, не знаю, анти... Вообще бренды, как мне кажется, бренды, реклама, различные ювелирные дома очень любят античность. Почему? То есть это попытка взять и присвоить себе сразу много-много лет авторитета культурного?
6: Античность хороша тем, что на ней построена вся наша, опять-таки, европейская цивилизация. Тут очень важно понимать, что мы сейчас говорим про европейскую цивилизацию, не про Азию, не про Африку, а именно про европейскую цивилизацию. Для именно европейцев античность — это основа нашего визуала, потому что именно в античность были придуманы так называемые каноны искусства и то, что мы автоматически считаем привлекательным, красивым, милым, потому что там были выстроены некие законы. Это симметрия, гармония частей, правила золотого сечения. Это то, на чем наш глаз натренирован. Наш, я имею в виду европейский именно. Он натренирован это видеть, и это считывается как нечто гармоничное и, следовательно, красивое. В XX веке эти правила немного отменили в современном искусстве, но вот этот канон, он в людях в большинстве своем остался. И дорогие бренды, они, люксовые бренды, я имею в виду, они любят работать, не все, кстати, абсолютно не все, если сказать, там, например, Balenciaga какая-нибудь, да, то это абсолютно другая история. Но многие ювелирные бренды, например, любят работать с эстетикой, которая понятно людям, которые будут покупать дорогие статусные украшения.
5: То есть это такая власть, симметрия, история.
6: Консервативность, скорее.
5: Авторитет.
6: Авторитет, консервативность, да. А молодые ребята, которые хотят экспериментировать, наверное, они не за античностью пойдут, а за другими эстетиками.
5: Ну, вот вы сказали, что глаз натренирован. То есть получается, что искусство, оно похоже на иероглиф. Ты видишь? И считываешь сразу все смыслы, да, то есть сразу какой-то месседж, то есть не просто как подсолнухи цветы, а ты сразу начинаешь вспоминать, допустим, там, Ван Гога или кувшинки Мане, сразу какую-то историю, сразу, опять же, географическую привязку, да, историческую привязку. То есть вот это так работает?
6: Это работает при определенном уровне насмотренности, потому что сначала, когда видишь подсолнухи, первая ассоциация — это цветы Ван Гога. Но постепенно, наращивая свою насмотренность, подсолнухи могут ассоциироваться не только с Ван Гогом, они могут ассоциироваться с фильмами, с клипами. И в этом и радость насмотренности, когда определенные символы перестают быть связаны только с одним нарративом каким-то. И в этом и смысл наращивания своей насмотренности, потому что ты перестаешь ассоциировать. Если у нас звездная ночь, то это обязательно в голове Ван Гог. Ну, можно мыслить шире, и если мы работаем в креативной индустрии, это первый навык, который важен для этой сферы. Когда у человека на один образ есть множество ассоциаций культурных.
5: Ну, вот на режиссуре тоже учат тому, чтобы отметать первовидение.
6: Да.
5: То есть, если что-то вдруг пришло на ум, какая-то ассоциация, да, снять этот кадр именно вот так, то именно это нужно убрать и искать какие-то другие решения этой сцены или передачи этой эмоции, потому что, ну, то есть это слишком просто. То есть
6: это шаблон.
5: Да, да.
6: И поэтому, если мы видим подсолнухи в Азии и думаем Ван Гог, вот как раз не надо. Надо прилеснуть и подумать, а что еще это может быть.
5: А у вас как раз есть ведь разные курсы, да, по азиатскому культурному коду, по русскому культурному коду. И там действительно, ну, скажем, одни и те же символы нужно очень аккуратно использовать.
6: Конечно, определенные цвета. Там желтый цвет в европейской цивилизации и в японской или в китайской цивилизации абсолютно разные вещи означают. Да даже в европейской цивилизации от времени к времени тот же самый желтый цвет, не знаю, заговорили о подсолнухах, наверное, поэтому у меня желтый цвет сейчас ассоциируется, означал абсолютно разные вещи. Желтый цвет в средневековье — это цвет падших женщин, дьявольский цвет и тому подобное. А сейчас, если выйти на улицу и спросить, что такое желтый цвет для вас, это будет что-то солнечное, что-то радостное, что-то такое позитивное.
5: Ну, какая-нибудь марка нижнего белья для женщин могла бы использовать желтый цвет с отсылкой к средневековью.
6: Про Марию Магдалену, такую женщину падшую, на которой познала Бога, или например, желтый цвет в 19 веке у того же Достоевского, это душный Петербург, желтый билет у Сонечки Мармеладовой и тому подобное. То есть даже в одной цивилизации из разных исторических контекстов один и тот же, как вы говорите, иероглиф может означать очень разное. И поэтому-то я и говорю, что когда мы смотрим на какой-либо памятник искусства, мы должны понимать, в каком контексте он производился. И для кого он производился?
5: Вот как раз сегодня у нас такая очень сложная задача для тех, кто, ну, может быть, не очень сильно следит за искусством. Либо некогда, либо нет желания, либо сил нет, либо времени. Как, скажем, не ошибиться? То есть почему ты вдруг покупаешь какую-то вещь? Да? То есть вот если там Мона Лизу мы покупаем на сумке, там знаменитая коллаборация, да, Луи Виттон.
6: Джеффом Кунцем.
5: Да. Вот что мы покупаем в этот момент? Точнее так, не мы, ну то есть что нам продают, да? Не для всех это, ну, доступная покупка, скажем так, но что нам в этот момент продают?
6: Ну, если взять конкретную коллаборацию Джеффа Кунца и Луи Виттон, для слушателя скажу, это бренд Луи Виттон, бренд сумок, который каждый год выпускает коллаборации с известнейшими современными художниками. У них там были множество коллабораций с Яей Кусама, с Такаси Мураками и так далее. И вот они сделали коллаборацию.
5: В 26-м году она ушла, да, из жизни 97 лет.
6: несколько недель назад она умерла. И с Джеффом Кунцем они сделали очень интересную коллаборацию, когда они на сумках изобразили самые известные работы великих мастеров Тёрнера, Джоконду, Леонардо да Винчи, Моне и так далее. То есть всех самых, извините за это слово, попсовых художников, растиражированных образов, которые есть в культурном массовом сознании. Тут важно понять, в массовом сознании. И то есть они накладывают массовый образ-клише на очень дорогую сумку.
4: То есть Мона Лизу купить ты не можешь, она, ну, в общем, висит в музее, да? А здесь ты какой-то кусочек, какую-то причастность.
6: Нет.
4: Это продает? Нет?
6: Это так продают, знаете, в сувенирных магазинах. Когда вы в конце музея приходите в сувенирный магазин, там вам дают брошку с Ван Гогом и отрезанным ухом, и вы такие, ну, господи, куплю, и все будут знать, что я была в этом музее. Вот это я просвещенный человек. Потому что чаще всего, кстати, это нормально, я работала в Эрмитаже, я с Эрмитажа начинала свою искусствоведческую карьеру, я там делала экскурсии для разных типов посетителей. То есть мы в Эрмитаже всегда отслеживаем, какие типы людей к нам приходят, и под них мы делаем разные маршруты. И часто посещение музея для человека — это

0: художника поп-арта. И как вы думаете, зачем он использует Джоконду на сумку? Зачем?
1: Ну, на самом деле, здесь такой контрапункт. То есть очень высокое искусство и сумка как утилитарный предмет. Ну, в каком-то смысле, то есть он это скрещивает, и в этом тоже может появиться высказывание.
0: Высказывание здесь в том, что вы покупаете одни и те же вещи с одними и теми же принтами, отсылками, с этими подсолнухами, с этими звездными ночами, с этими джокондами, с этими пейзажами всем известными. Просто по кругу вам на самом деле не важна ни стоимость, ни смысл этих работ. Вы покупаете просто потому, что вы это узнаете. Это как огромная банка супа Кэмпбелл у Энди Уорхола. Она огромная, посреди белого фона стоит, потому что это единственное, что ты на самом деле видишь в своей жизни, и это единственное, что ты на самом деле понимаешь. И вы покупаете сумку с Джокондой, просто это единственный ваш, на самом деле, культурный капитал, говорит нам Джефф Кунц. Mm-hmm. То есть у нас макает носом вот в эту художественную близорукость, что мы на самом деле не шагаем дальше клишированных образов искусства.
1: Ну, то есть в небольшой бэкграунд.
0: Назовем это так.
1: В небольшой бэкграунд, в том, что ты на самом деле ничем не интересуешься, и вот, пожалуйста, тебе сумка. Ну, вот, кстати, Уорхол, то есть это же обратный процесс, да? Это наоборот, когда в большие музеи приходит то, что мы видим в супермаркете. Ну, там те же...
0: Ну, это такая же ирония, что если Энди Уорхол понял, что на самом деле никто не смотрит никакое искусство, никто не читает никаких философов, потому что если выйти на улицу и спросить людей, каких современных философов вы знаете, то тут начнется.
1: Ну, там Ницше.
0: Ну, это не современный философ, да?
1: А, в смысле,
0: современных философов каких? Ницше этого еще, кстати, неплохо. Мало кто назовет что-либо о современности, но рассказать про то, как ему не нравится современное искусство, может каждый.
1: Мазня какая-то.
0: Мазня какая-то. Но мне особенно понравился комментарий у меня в блоге про мой ролик про современное искусство. Там кто-то решил рассказать мне, что у меня IQ 160, а я не понимаю, о чем современное искусство. Мне хотелось спросить у него, а ты прочел что-нибудь о современном искусстве со своим IQ 160? Или ты просто кичишь со своим IQ? Потому что почему-то о космосе никто рассуждать не осмеливается, пока не прочитал какие-то книги. Про физику никто не осмеливается говорить. А про искусство как будто бы можно сказать, потому что ну, оно же как бы... общедоступно.
1: То же самое про политику. То есть, когда,
0: да.
1: когда тебе нужно вылечить зуб, ты идешь и смотришь, извините, диплом этого врача, что он закончил, какая у него ученая степень и так далее. Да? А есть какие-то вещи, например, этика и мораль и так далее. Почему-то все считают, что имеют право об этом говорить. Хотя это, в общем, тоже вещи довольно сложного порядка. Да? И куча моральных дилемм, которые также в разной социальной группе будут решаться по-разному. И вот искусство, наверное... тоже дает эту иллюзию, что каждый понимает, красиво или нет.
0: Но мне кажется, дает иллюзию тогда, когда ты понимаешь сюжет. В этом обманчивость старых мастеров. Потому что когда ты подходишь к картине и узнаешь сюжет, тебе кажется, что ты понял, о чем искусство. Но на самом деле Рембрандт никогда не те исторические сюжеты, которые он изображает. Пейзажи — это никогда не про природу. Когда говоришь человеку, что пейзаж — это, ну, что человеку было делать нечего, вот он там, не знаю, в 17 веке тратил свое время на то, чтобы коровку нарисовать на фоне неба.
1: Не, ну фотографий же не было. То есть вот объяснение.
0: А, объяснение такое. Нет, если
1: хочется
0: что...
1: Хочется запечатлеть, понимаете? Вот сейчас 500 тысяч фотографий, открываешь свой смартфон, да, и там все блики этого заката или рассвета, да, можно сделать за одно утро. А тогда вот нужно было рисовать это.
0: Ну, на самом деле нет. Пейзаж — это про эмоциональную жизнь, внутреннюю жизнь человека через природу изображенную. Натюрморт — это про... тленность, бренность жизни у малых голландцев в 17 веке. Ну, то есть там очень много смыслов, но человек не понимает, что он не понял искусство, потому что он узнал сюжет, и поэтому он не понял, что он не понял. А в современном искусстве отсутствует сюжет, и тут сразу он понимает, что он не понял. И вот это расстраивает.
1: Ну, или, например, человек просто, например, не следит за той же информационной повесткой, да, не понимает, какие тренды еще формируются, и поэтому еще

0: пока непонятно, о чем болит у художника. То есть что он здесь вот рассказывает, почему для него это важно. И получается, ну, что-то такое невнятное, потому что, например, эта проблема, она еще не сформирована, да, она еще там не до каждого дошла. Ну, скажем, а художник, как человек без кожи, да, вот уже это все ощущает, всю эту боль, всю эту катастрофу, как, ну, надвигающуюся, допустим, да, то или иное явление в обществе. Ну, вот, не знаю, очень хотелось привести пример, например, заставку молодого папы, где он проходит, Джуд Лоу, да, проходит Джуд Лоу мимо, значит, картин, и это вот это вот религиозное наследие, религиозная тематика.
1: Ватикан.
0: Шедевры, да. И там как раз он начинается все с Рождества, с Вифлеемской звезды, она зажигается, и там все эти картины потихонечку горят, и вот это заканчивается тем, что мы видим современную инсталляцию, где
1: метеорит убил папу.
0: Да, да. И получается, что метеорит такой тяжелый, а папа восковой. Ну, как раз скульптура Маурицио Кателлано. И вот так вот переосмысливается вообще все искусство. Ну, и казалось бы, ты просто смотришь сериал, и вот оно тебе уже рассказало кучу спойлеров там внутри самой просто заставки.
1: То есть сама заставка рассказала про то, как религия зародилась, как она умирает на наших глазах, и институт церкви, да, под каким он сейчас ударом кажется,
0: ну
1: для
0: кажется,
1: католиков в данном случае.
0: Режиссеру, да.
1: Да, католической церкви имеется в виду.
0: Интерпретация Соррентино, да, опять же, он там полностью переосмысляет. То есть там, если не ошибаюсь, как раз вот эта скульптура, она не имеет прямого отношения к тому, что происходит, он ее как бы переосмысляет в контексте своего сериала. Ну, весь сериал вообще немножко такой фантазийный.
1: Да, который не имеет отношения, мне кажется, к реальной религиозной жизни католиков сейчас. Но, собственно, хороший продукт, он хорош тогда, когда разные люди с разным культурным бэкграундом могут его понять, исходя из своего уровня восприятия. То есть многие люди, я думаю, увидели эту заставку и даже не поняли, что там в конце очень классная инсталляция Маурицио Кателлано, если что, это итальянский концептуалист современный. Я думаю, что те, кто увлекается модой, знают его по коллаборациям Маурицио Кателлано с Гуччи, например. Александр Микеле очень любил работать с Маурицио Кателлано. Многие даже не поняли, что это Маурицио Кателлано и как это круто на самом деле. Но...
0: Хороший. Что это папа, не тот папа, про которого снят,
1: да,
0: сериал.
1: Да, это вообще другой папа, это вообще другая инсталляция, и они с другом не связаны. Но хороший продукт визуальный, он работает на нескольких уровнях. Мне классно увидеть Маурицио Кателлано.
0: Многие... А кто-то, может быть, Караваджо просто увидел. Опять
1: да.
0: же, как вы назвали, простите, попсов.
1: Да, ну, какие-то узнаваемые да. образы. И здорово, он увидел Караваджо, порадовался. Не увидел Маурицио Кателлано, да и бог с ним, собственно. Чего уж там.
0: Ну, то есть мы сегодня говорим о том, как искусство на самом деле окружает нас вообще везде и работает на разных уровнях для того, чтобы захотеть, условно говоря, приобрести тот или иной продукт, да, или тот или иной цвет. Как вообще оно все на нас оседает и управляет нашим поведением, даже если мы не ходим в музей и не покупаем билеты, не тратим в буквальном смысле.
1: Искусство прорвется к вам.
0: Свои деньги на искусство. А вот вкус — это общественный договор?
1: Да, всегда. Вот это вот заявление, что у кого-то хороший вкус, а вот у нее плохой вкус.
0: Просто
1: здесь...
0: мы же покупаем... Сейчас, простите, что я вас перебью, потому что мы же покупаем что-то, как бы, ну, очень часто показать, что у нас хороший вкус. Вот это я не куплю, это ужасно, а вот это вот, ну, мне кажется, что хороший вкус.
1: Вам кажется. Могу сказать вам, я магистр истории искусства, раз и навсегда вы можете выйти с этим знанием из эфира, все можно забыть, все что угодно с этого эфира, но это нужно знать. Хорошего вкуса не существует, потому что, в принципе, вкус не бывает хорошим или плохим. Вкус бывает адекватным для своего социального круга. Вкус — это вообще социальная величина. И именно с помощью вкуса мы разделяем свою социальную группу от другой. Это игра в свой-чужой. И в одно и то же время, в 2026 году, существует стиль Cardi B, такой певицы из Соединенных Штатов Америки, Кейт Миддлтон и, я не знаю что, не знаю, и Кадышевой. Можно ли сказать, что у кого-то из них плохой вкус? Нет, если вам хочется сказать, что у кого-то из них плохой вкус, это не так. У них вкус адекватный их социальной группе. Очень странно было бы, если бы Карди Би одевалась как Кейт Миддлтон. Не потому, что у Карди Би не хватает мозгов или стилистов.
0: Аудитория.
1: Да, мозгов или стилистов одеться как Кейт Миддлтон. Нет, у нее хватает того другого. У них аудитория разная. А Кадышева, ну, наверное, если что, очень уважаю этого человека, может одеваться, наверное, как-то по-другому. Но ей это не нужно, потому что у нее другая аудитория.
0: Обязательно должны обсудить Канье Веста сразу после новостей. Может быть, кстати, что-нибудь услышим в новостях.
2: Реклама.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» говорит Москва.
5: Повтор лучшего. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
0: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, как искусство управляет нами, даже если мы им вообще не интересуемся и вообще не ходим в музей. И у нас в гостях сегодня Александра Плотникова, креативный директор брендов, искусствовед и основательница собственной школы по развитию креативности в том числе. Александра, приветствуем вас. Еще раз. И вот мы начали говорить о том, что вкус — это общественный договор. И работает это только для той социальной группы, в которую ты транслируешь свое высказывание, что не бывает плохого вкуса. Это прям цитата, мне кажется, из нашего эфира, который, я надеюсь, обнадежит очень многих наших слушателей и зрителей. Пишите, кстати, что вам нравится, какие, может быть, произведения искусства вас вдохновляют, и мы разберем и узнаем, и почему именно они вас так привлекают и заставляют что-то, например, покупать. СМС-портал +7 925 48 Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Рутубе, и там можно на нас посмотреть. Вот в каком-то смысле сразу напрашивается вопрос, а почему некрасивое, ужасное и даже отвратительное, грязное, старое вдруг становится, ну, скажем так, модным, да, то есть и говорит о... ну, причастности к какой-то аудитории. Там тот же показ Баленсиага, да, в грязи. петербуржцы, вот вы из Петербурга, петербуржцы все шутили, что это, ну, собственно...
1: Обычный вторник.
0: Да, да, обычный вторник, да, так я иду на работу. Почему вдруг?
1: Во-первых, некрасиво, грязно для кого? Потому что я думаю, что вы замечали, что люди даже в рамках одной страны одеваются очень по-разному. То есть люди, одевающиеся на открытие выставки концептуального художника в центре Москвы, одеваются не точно так же, как люди, которые идут в обычный вторник на работу, работать в муниципальном учреждении.
0: Или в ПВЗ.
1: Например, это абсолютно разные люди, в смысле, люди-то одинаковые, абсолютно разные вкусы и понимание, что такое некрасиво. И для меня очень важно всегда помнить, что когда вы приходите в свои супермодные одежды, которые вы приготовили на Патрике, одеться в модный ресторан, и приходите в этом к своей бабушке, она вам говорит, что это страшно и некрасиво, и немодно, и вообще, господи, куда ты так пойдешь? Mm-hmm. Важно понимать, что это не у бабули нет вкуса, а у нее другая социальная группа. И ваша социальная группа сейчас решила, что это красиво, только ваша социальная группа. А нет, теперь в мире мы ушли от классового общества, да? Нет социальных групп хороших и плохих. И мы всегда говорим «плохо, грязно, некрасиво» для какой социальной группы? Если вам некрасиво и грязно, то it's okay. В вашей социальной группе так не принято. И мы это никак не можем оценивать.
0: Ну, то есть, а то, как, может быть, мама, бабушка или кто-то из родственников хотел бы нас видеть, и мы придем в обычный московский ресторан, нам скажут, что мы overdressed. Ну, то есть, слишком роскошно одеты для
1: или
0: там, обычного вечера
1: после работы. Или слово «колхоз». Страшное слово, которым пугают, мне кажется, всех людей, которые боятся нарядиться как-то в центре Москвы, потому что боятся показаться провинциальными, например. А на самом деле, мне кажется, весь этот... Оценка людей по внешности, он исходит из того фейка, что есть хороший и плохой вкус. Хотя на самом деле любой человек в любой одежде выглядит нормально, хорошо и прилично, если он не нарушает какие-то там правила сообщества. Потому что хорошего и плохого вкуса нет. И он лишь отражает свою социальную группу. А хороших и плохих социальных групп нет.
0: Мы уже говорили о том, как некоторые бренды используют в коллаборациях своих работы различных художников, да, и в частности, вот вы в первой части рассказывали о том, что Louis Vuitton, например, поместив Джоконду на сумку, просто дает понять, что, ну, извините, у вас насмотренности нет, вот это единственное, что вы знаете, поэтому вы это купите.
1: А... Причем люди, которые это покупали, чаще даже не понимали, что они покупают, то есть они на полном серьезе же покупали, какая красивая сумка с кувшинками Мане. Они же, самая ирония же в том, что они не поняли, что это ирония. И в этом была вся соль иронии, что люди на полном серьезе покупали.
0: Это ужасно,
1: это не ужасно.
0: Нет,
1: это
0: заплатить огромные деньги за то, что
1: ирония.
0: Тебя унизили.
1: Ну да, но это круто.
0: Ну, хорошо, если вот о чем сегодня наш эфир? То есть хорошо, когда ты знаешь, что с тобой делают маркетологи, да, что с тобой делают все эти бренды. Потому что если ты не знаешь, и ты на полном серьезе заплатил последние деньги, взял кредит на эту сумку или там, ну, не знаю, то это трагедия, в общем-то. Но есть ведь и более сложные вещи, там тот же Мондриан, да, и Сен-Лоран на платье. То есть никто же не скажет, что это дурновкусие, да. Ну, то есть, ну, понятно, что все, мы этот термин вообще не употребляем.
1: Вообще все, забыли.
0: Всё. Ну, то есть никто не скажет, что это, ну, совсем какая-то, наверное, такая...
1: Попса.
0: Попса, да.
1: Ну, во-первых, когда Ив Сен-Лоран придумал применить паттерны, принты, как это можно назвать, Пита Мондриана. Пит Мондриан не был известным художником. Вообще-то, во-первых, по-моему, к этому времени уже умер, а во-вторых, он не был известным художником. Пит
0: То
1: Мондриан...
0: есть это, наоборот, нишевость, да?
1: Да, вообще-то он был, как сейчас бы сказали, да, нишевый художник. И Ив Сен-Лоран сделал его знаменитым. И то, что все сейчас знают Пита Мондриана, это благодаря, прежде всего, Ив Сен-Лорану. Поэтому как раз когда Ив Сен-Лоран это делал, в этом не было какой-то попсы абсолютно. Это было что-то как раз для очень узкой аудитории.
0: То есть сейчас купить что-то с Мондрианом, это примерно то же самое, что купить Джоконду на сумке?
1: Сейчас да, потому что он стал попсовым. А во времена Ив Сен-Лорана нет. Именно поэтому я говорю про важность исторического контекста. Когда мы смотрим на платье Ив Сен-Лорана, мы должны понимать, а в тот момент Пит Мондриан был известным или нет.
0: А что тогда сказать, например, про... Ну, окей, да, ткань — это вообще живое полотно, да, в принципе, очень красиво и, опять же, наверное, логично для многих использовать картины на платках, на платьях и так далее. А если мы говорим про музыкальные обложки, вот тот же Kanye West, у него есть черная обложка Donda. Многие считают, что есть отсылка к черному квадрату. Почему мы видим черный квадрат? Ну, сразу скажу, что, скорее всего, вряд ли он сам закладывал этот смысл.
1: Ну, Kanye West действительно очень хорошее художественное образование. Более того, его произведение, которое он рисовал, учась в художественном заведении, у него есть художественное образование, на самом деле очень хорошо ценится критиками. То есть, возможно, когда он переболеет всеми своими болезнями, он станет художником и успокоится наконец-таки, потому что, мне кажется, он все-таки художник прежде всего. И я думаю, что его художественное образование, когда ты занимаешься современным искусством, первое, с чего ты начинаешь, ты изучаешь двух художников, Малевича и Марселя Дюшана. Это художники 1910-х годов. Один сделал черный квадрат, другой сделал писсуар, который назвал фонтаном. Вот эти два художника — это база. Если вы не поняли их, то все современное искусство потом — это черный лес, загадочный абсолютно, полный чудовищ. И он, конечно же, он, это Kanye West, посвятил этот альбом своей матери. Донда — это имя матери. И он использовал черный квадрат в смысле, как обложку, да, как некого концептуального, как да, концептуального жеста. Он нами считывается как черный квадрат. Возможно, в подсознании у Kanye Уэста, мы же не знаем, мы свечку не держали, там тоже что-то такое считывалось, но черный квадрат для большинства людей, кто занимается искусством, кто с ним знаком, это уже такой распространенный концептуальный жест, который уже отвлечен от самого черного квадрата Малевича и просто воспринимается уже как устоявшаяся форма. Поэтому я не думаю, что здесь отсылка именно к черному квадрату Малевича, это просто бессознательная такая ассоциация.
0: Ну, то есть для тех, кто, например, знает Малевича, это повод альбом послушать, в случае даже если Kanye West тебя совсем не интересует.
1: Я не думаю, что можно слушать Kanye West только вдохновляясь Малевичем, потому что эта музыка достаточно сложная, то есть ее не послушаешь просто так, сидя за бутербродом с кофе, но ты можешь быть привлечен образом Kanye West, потому что если он использует черный квадрат, то, наверное, что-то понимает.
0: И в целом использование, да, каких-то таких символов, вот этих иероглифов, как мы сегодня говорили, это тоже попытка расширить аудиторию, да, и собрать какую-то аудиторию, которая, может быть, тебе будет
1: релевантно,
0: ближе,
1: да.
0: Ближе, да. А, кстати, вот про концерты сами, то есть это же тоже давно перестало быть просто музыкой, да, это же все какое-то визуальное высказывание, то есть там тоже же очень много искусства, которое вполне возможно кто-то дальше будет цитировать.
1: Дело в том, что теперь концерты перестали быть просто музыкальным мероприятием, потому что мы настолько погрязли в жизни онлайн, что концерт — это теперь массовая практика. То есть раньше в племенах мы там собирались у костров, не знаю, что-то там делали, танцевали, пели, кого-то жарили. А теперь у нас нет подобных массовых практик, которые мы можем делать вместе. И концерты сейчас — это именно практика совместного времяпрепровождения, получения совместного опыта. Это часто для людей единственный вариант получения подобного опыта за год, например. И концерт теперь это не про музыку, а про получение вот этих новых эмоций совместных, что важно. И поэтому концерт — это теперь перформанс прежде всего. Перформанс — это арт-практика, которая появилась в 20 веке, что искусство — это теперь не то, что изображено на плоскости, это то, что может быть в нашем опыте, телесном или эмоциональном.
0: То, что можно пережить.
1: То, что можно пережить, это тоже может быть искусством. И концерты сейчас используют эти практики, которые были изобретены Йоко Оно, Мариной Абрамович и другими художницами перформанса, и художниками типа Йозефа Бойса, конечно же.
0: И Kanye West тоже это использует, как вот эта безумная
1: сцена? Не только он, и Kanye West, и Розалия, и Бейонсе, все крупные исполнители это используют, потому что сейчас важна не музыка, мы идем за переживаниями катарсиса.
0: Как в Древней Греции.
1: Например.
0: То есть мы опять возвращаемся...
1: Мы не опять, мы одни и те же животные на протяжении 10 тысяч лет. Мы не эволюционируем. То, что было важно древнему египтянину, важно и вам в 2026 году. Как бы вы себя не развлекали доставками, ресторанами и телевизором, ваши потребности те же самые.
0: Ну, кстати, вот вы сказали про египтянина. Совершенно потрясающий пример. В Лувре была выставка искусства и моды от кутюр, и они встроили современные, значит, объекты, объекты там, одежды. Там же была и Баленсиага, и Эрик Оуэнс, и Шанель, и Дольче Габбана. Все-все-все вот эти бренды в исторических интерьерах, то есть в Лувре. И вот тот же Эрик Оуэнс, меня просто это поразило. Вот когда ты начинаешь изучать контекст всего этого, там было платье, которое очень похоже на Метрополис, если мы
1: фильмы 1927
0: года, да, если мы об этом говорим. Но там был головной убор фараона. И вот он был в интерьерах 18 века. Почему? Потому что египтомания в конце 18 века была так популярна в европейском обществе. То есть вот все вот эти контексты. И в связи с этим мне хочется как раз спросить, а важно ли сегодня для бренда, для артиста, для актера, который, ну, как-то себя позиционирует, придумывать новые смыслы? Вот как-то вообще, может быть, менять весь контекст, который мы знали до этого? Ну, то есть все переворачивать.
1: В этом и задача современного художника. В эпоху метамодерна, мы с вами живем в эпоху метамодерна, многие не знают, как называется наша эпоха, там ни возрождение, ни античность, ни барокко. Мы живем в эпоху метамодерна, так мы называемся. В эпоху метамодерна считается, что мы вряд ли можем создать нечто новое, как будто уже все изобретено, но мы можем использовать референсы из всего нашего наследия, создавая новые оттенки этих смыслов. Потому что даже если мы говорим про Древний Египет, вот почему в конце XVIII века появилась египтомания? Потому что наполеоновские войска начинают раскопки в Египте. Это первые раскопки вообще в Египте, когда мы понимаем, что вот эти пирамиды — это не просто странные какие-то штуки, а оказывается, это гробницы фараонов. И там начинается вся эта история. Потом, в 1920-е годы, мы находим гробницу Тутанхамона. Это первая гробница, которая была не разграблена. Ну, она была разграблена, на самом деле, но не так сильно разграблена, как предыдущие. И мы получаем все эти роскошные вещи того времени. И у нас появляется мода на эти короткие волосы, ревущие 20-е. Вот этот макияж с подведенными глазами, который мы часто видим в фильмах 1920-х годов, это отсылка к пирамидам фараона. А затем, таким волшебным образом, мы перескакиваем в фильм «Пятый элемент», где у нас Мила Йовович, актриса, которая играет, не помню, как зовут эту девушку с красными волосами, она в костюме от Готье, в таких белых полосках. Вот эти... Это на самом деле отсылка к древнеегипетским мумиям, отсылка костюма. То есть создал ли Готье что-то абсолютно новое? Создал, да, но он вдохновлялся Египтом. И хороший художник и креатор вообще эпохи метамодерна, постмодерна, затем и метамодерна, это человек, кто умеет работать с референсом, создавая из этого новую форму.
0: Ну, наверное, будет глупым вопрос, можно ли тренировать насмотренность. Да, можно, раз у вас есть собственная школа, да, которая как раз учит развитию креативности. Но тогда вопрос, а где вот грань между вот этими новыми смыслами и, например, просто стилизацией? Ну, назовем так, импортозамещение ради импортозамещения, когда все раз и начали шить кокошники, и все начали называться отечественными брендами, ну, просто потому что есть санкции, да, и ну, нужно искать что-то, какую-то новую нишу на рынке. Как понять, вот ты действительно там возрождаешь какую-то традицию, что-то в какой-то деревне, определенное плетение и так далее, и ты вот обращаешься к культурному коду, или ты просто занимаешься как-то эксплуатацией чего-то?
1: Здесь важна актуализация. Если мы просто используем кокошники, лепим наличники просто потому, что мы повторяем форму, которая была сделана когда-то, это стилизация. А когда мы актуализируем тот или иной народный промысел, какой-то художественный прием, это становится работой с историческим референсом. Например, есть бренд «Крестецкая строчка». Для меня хороший пример работы с актуализацией промысла. А есть, не буду называть, да, какие-то промыслы, которые как бы доживают свой век. И владельцы этих мануфактур говорят, что народные промыслы никому не интересны. Нет, людям не интересно, когда вы не умеете это актуализировать. И делаете продукт до сих пор, как будто бы вы живете в Советском Союзе. Поэтому важный ответ здесь – актуализация. А это, кстати, умеют очень мало количество людей.
0: Актуализация в том числе через, может быть, какое-то социальное предпринимательство. Да? То есть если ты позволяешь той или иной традиции превратиться в бизнес,
1: да.
0: Да, и поддерживаешь это, поддерживаешь эту традицию в современности.
1: Так это и должно быть, потому что большинство людей в России считают, что это только дотационная история, что если государство не поддержало, то все, значит, это никому не нужно, и вот это все умрет. Нет, хороший капиталистический подход, когда мы умеем работать с этим как с бизнесом. И тогда промысел не будет умирать.
0: И в том числе вот оно искусство, которое заставляет нас покупать, потому что это не просто, ну, скажем, отсутствие альтернативы. А когда
1: потому
0: тебе
1: что
0: хочется.
1: Это интересно.
0: И потому что в этом есть какая-то история, и оно тоже как-то наслаивается.
1: В этом есть история, с одной стороны, что важно в актуализации, в этом, с одной стороны, есть история, а с другой стороны, есть что-то, что трогает нерв современности. Без нерва современности это остается историческим экспонатом, как какие-нибудь деревянные ложки-хохломы. Ну, наверное, это прикольно, наверное, красиво. Но кто из нас их покупает? Никто. Потому что это не трогает наш сегодняшний нерв. И вот эта вот работа с актуализацией — это самая большая проблема у российских брендов.
0: Ну да, был, например, там Пьеро Франзетти, который оперную певицу, да, там более 400 предметов. Да. Он никогда ее не видел, но сделал это предметом искусства. Просто если
1: не предметом искусства, предметом дизайна.
0: Ну, предметом дизайна, да, который сейчас уже, ну, наверное, можно как-то относить не просто к утилитарной вещи. А если мы говорим о том, когда сам художник становится брендом, вот Кусама, да, в некотором смысле тоже очень растиражирована, очень узнаваема. У нас буквально несколько минут остается, но мы не можем ее не обсудить. Но при этом она же опередила свое время. То есть она стала, как бы это назвать, художницей для соцсетей до появления соцсетей.
1: Хороший художник, он имеет настолько узнаваемую стилистику и смыслы, с которыми он работает на протяжении многих десятилетий, что он так или иначе становится брендом. Потому что бренд, по-хорошему, что это такое? Когда мы по одной вещи узнаем, какой дизайнер это сделал. По одной картине мы узнаем, что за художник это написал. Потому что здесь есть узнаваемость и смыслы, которые разворачиваются на протяжении всей карьеры. И хороший художник — это всегда бренд. Не только Эйо Кусама, а кто угодно. Это хороший художник — это хороший бренд. И не надо этого стесняться, потому что в России есть какое-то мнение, что художник должен быть голодным. Это самый опасный миф, который работает на пространстве СНГ, потому что хороший художник на самом деле бедным не умирает.
0: Ну и сейчас, опять же, становится модным современное искусство. Оно действительно просто расцветает пышным цветом. И огромное количество выставок, огромное количество галерей, огромное количество каких-то пространств, которые продают современное искусство, оно начинает стоить довольно дорого. И многие хотят его покупать. Опять же, не сильно разбираясь в искусстве.
1: Не сильно разбираясь, потому что все побежали, я побежал. И вот тут очень важно сохранять свою голову холодной, потому что во многом история продажи искусства, я как специалист в арт-менеджменте скажу, что это спекуляционная история. То есть,
0: тоже договор.
1: Да, почему-то этот художник стал модным, и все его покупают. Но с современным искусством важно правило исторической дистанции. Мы только сквозь дистанцию 20, 30, иногда 50 лет понимаем, кто в эту конкретную эпоху был действительно важным художником для поколения. Мы, к сожалению, в этом контексте, находясь, не всегда видим, кто действительно важен, потому что помним, что Пушкин не был самым популярным поэтом своего времени. Он стал известным, широко известным, когда прошла историческая дистанция, когда мы поняли, что, о, это один из самых важных поэтов этого поколения.
0: Ну и только что же было
1: дистанция
0: с коллекцией Третьякова, да, там не каждое произведение, мягко сказать, не каждое произведение
1: вообще
0: было
1: нет
0: одобряемой покупкой. Наоборот, многие, там тоже было с Княжной Таракановой, например, да, и там, с Перовым, когда, в общем,
1: люди не понимали, зачем это покупать, потому что в этот момент у них был другой взгляд на их жизнь, а спустя дистанцию историческую уже их потомки по-другому взглянули на это время. Поэтому, покупая современное искусство, надо быть осторожным.
0: А если вот все-таки вот сейчас у нас остается еще пару минут, Если резюмировать наш эфир, почему мы что-то хотим купить, нам кажется, да, мы там культурный вес приобретаем и так далее. Вот нам кажется, что мы покупаем то какое-то красивое, дорогое сочетание цветов, которое говорит о том, что у нас есть вкус и так далее. Вот какие вопросы себе задать, да, чтобы, ну, не попасть впросак?
1: Первое, для какой социальной группы я это покупаю? Мы всегда покупаем что-то доказать. Даже если вам кажется, что вы весь такой независимый, одинокая былинка в степи, нет, вы находитесь в социальном поле. И когда вы что-то покупаете, вы покупаете это, исходя из вкуса вашей социальной группы или вашей аудитории. И когда вы что-то покупаете, задайте себе вопрос, вы хотите быть в этой социальной группе или вы хотите переместиться в другую, потому что покупки — это хороший shift вас в какую-то другую социальную группу, если вам это интересно. То есть спрашивайте, для чего вы это покупаете? Второе, не тешьте себя мыслями, что у вас есть свой собственный вкус. Это не так. Ваш вкус воспитан вашими родителями, вашим государством, вашей средой, вашими людьми, с которыми вы общаетесь каждый день. Поэтому не надо тешить себя надеждой, что вы абсолютно независимы от общественного мнения. Такого не бывает. И третье, думайте, на какой период вы это покупаете. То есть не будет ли вам мучительно стыдно смотреть на это через 10 лет?
0: В случае, если, например, мы просто ориентируемся на какой-то эмоциональный импульс, цвета или, может быть, фактуры. Вот бетон. Просто, например, бетон может показаться нам красивым или кирпич. И мы в интерьере принимаем решение оставить
1: ту
0: или иную фактуру.
1: У нас появляется термин «бабушкин ремонт», потому что в бабушкин ремонт было важно, чтобы были деревянные рамы и ковер на стене. А сейчас, я думаю, мы все знаем вот эти ремонты 2020-х, где у нас белые стены с серым диваном и плиткой под мрамор. Ну, это считается красивым, но это будет всегда считаться красивым на определенное время, потому что это общий импульс, это не ваш импульс, это импульс всей той социальной среды, в которой вы находитесь, к сожалению.
0: Спасибо огромное за этот разговор. Он, конечно, бесконечный, как и, в общем, вся история человечества. Александра Плотникова была у нас в гостях. Мы сегодня говорили о том, как искусство управляет нами. Это программа «Личные обстоятельства». С вами была Вероника Романова. До встречи через неделю.
1: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 9 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. С начала суток тревогу из-за дронов и ракет объявляли в 5 регионах России. Режимы воздушной угрозы вводились с нуля до 7 часов. Ракетную опасность объявляли в Орловской и Тульской областях, а также в Ростовской. Угрозу прилета беспилотников вводили в Воронежской и Ленинградской областях. За время действия тревоги на Ленобласти уничтожили 62 БПЛА. Около 15 дронов нейтрализовали в ходе ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В ходе отражения атаки пострадала женщина. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью в регионе сбили 13 беспилотников, никто не пострадал. Число жертв паводка в северных районах Непала достигло 734. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. По данным ведомства, спасены почти 8200 человек. Среди них 227 иностранных граждан, вывезенных на вертолетах. Почти 2500 человек числятся пропавшими без вести, включая 588 иностранцев. Поисково-спасательные операции привлекли почти 20 тысяч человек. Доставленные из зоны бедствия неопознанные тела разместили в 11 больницах разных округов. Их регистрируют и фотографируют. Данные публикуют на официальных ресурсах полиции. Мест в моргах не хватает, сообщает ТАСС. В некоторых районах принято решение захоронить неопознанных погибших. В городе Арау на севере Швейцарии произошла стрельба. В полиции рассказали о множестве пострадавших. Идет масштабная полицейская операция, говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в соцсети X. Детали инцидента не приводятся. По данным швейцарского портала Blick, стрельба произошла на ночной вечеринке. Туристы летом стали вдвое чаще выбирать формат «все включено» в отелях. Его доля увеличилась с 0,3% до 0,6%, а средняя продолжительность проживания выросла почти в 3 раза, почти до 7,5 суток. Подавляющее большинство туристов продолжает выбирать варианты без питания или только с включенным завтраком. Суммарно на эти категории приходится почти 98% всех бронирований в России. Доля проживания совсем без питания выросла с 59% до 60%. В то же время спрос на концепцию с завтраками снизился с 39% до 37,5%. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneToTrip, с которым ознакомился ТАСС. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16. Сегодня в столице переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 20:00.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:08 в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 30 августа. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8. Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Игнат Тёмин здесь, 36-й здесь, Зурита здесь, Павел, Мира, Диванов, наверное, вот так нашего слушателя зовут, Диля здесь, Игнат Тёмин, Григорий СПБ. Всех приветствуем. Всех приветствуем, кто в это утро подключился уже к радиостанции «Говорит Москва» и пробуждается вместе с нами. Вот меня подкалывает Игнат, пишет, что всех болельщиков «Динамо» с победой. Я от души поздравляю всех болельщиков, кто поддерживает московское «Динамо» с победой над «Локомотивом». Знаете, как говорится, горит сарай, гори и хата. Вот это вот состояние «Локомотива», но... Мы об этом поговорим завтра в голевой передаче, поэтому, Игнат, если у вас будет желание, присоединяйтесь к нам завтра в 20.05. Григорий СПБ спрашивает, у вас в Московской области в этом году много грибов? Вы знаете, я не грибник, я не знаю, не видел, не ходил за грибами, но я думаю, что все как всегда, потому что было очень-очень... так сказать, дождливо. И присылает нам фотографию. Это что, Григорий, это помидоры? Да, слушайте, красивые, красивые. Это, видимо, особый какой-то сорт помидоров. Они зеленые, чтобы вы понимали. Я вот описываю их.
1: Недозрелый называется.
0: Да.
1: Особый сорт.
0: Ты тоже, кстати, сегодня зеленый.
1: Да. Помидор.
0: Сеньор помидор.
1: Сеньор, да.
0: Ну что, друзья, пробуждаемся вместе с нами. Я больше ничего не хотел добавить. Как дела? Как твои дела?
1: Нормально.
0: Что обсудим?
1: Тему, которую ты выбрал.
0: Ага. А я выбрал тему.
1: Ну, слушай, вот. Ну, во-первых... Ее и обсудим.
0: Во-первых...
1: Всех болельщиков «Динамо» с победой.
0: Я уже прочитал. Да, я говорю, да. Завтра присоединяйтесь, поговорим. Денис Девятиэтажник прям срывает у меня. Про Питер.
1: Это у них там пишут грибы такие.
0: В этом году мало встречал грибников, пишет Павел, но яблок очень много. Кстати, да, яблок очень-очень-очень много. Я тут был, наверное, недели три назад, две, в парке Коломенское. Там яблок просто, знаете,
1: очень
0: там...
1: Очень много, наверное.
0: Там очень много яблок. Там
1: я
0: просто...
1: угадал.
0: Красавчик, красавчик. У меня, кстати, около дома яблоня, она тоже зацвела, поэтому, да, действительно, яблок... много.
1: По-моему, их каждый год очень много, нет?
0: Не знаю.
1: Я не помню ни одного года, когда у меня бы появился, знаешь, в голове мысль появилась, что что-то как-то мало яблок. Вот ни разу
0: слушай,
1: я такого не помню.
0: Стоп. Был неурожайный год.
1: Ни разу я не помню, чтобы был неурожай яблок.
0: Вот смотри, присылает Григорий СПБ красивые яблочки.
1: Красивые, да.
0: Я знаю, что многие даже собирают и делают всякие напитки. Сейчас же много. И модно разных...
1: Сок яблочный. Вот. Я других напитков не знаю из яблок.
0: Серьезно?
1: Что за провокация такая?
0: Все, я понял, да.
1: Сок.
0: Сок, да.
1: Ну, еще апельсиновый сок тоже из яблок делается, и вишневый тоже из яблок.
0: Все хорош.
1: Соки, да.
0: Нет, ну, слушай, вот Григорий СПБ, да, пишет, что...
1: Не первый раз слышу. Это какая-то мексиканская футбольная команда, по-моему. Лос Кальвадос.
0: Ну, на самом деле, собирают и делают этот напиток.
1: Компот еще делается из яблок, вот пишут, да. Компот, да. Компот знаю. Действительно. Кот такой. Маленький.
0: Карамелька, кожик и компот.
1: Их знаю.
0: Я хочу, на самом деле, сегодня затронуть обязательно тему по поводу 1 сентября. Потому что она накануне. Осень на дворе, друзья. У меня сегодня 30 августа. Ты совсем забыл, что мы прям вот, знаешь, последний вагон.
1: Ужасно это.
0: Да, это ужасно, потому что, на самом деле, в этом году, по моему мнению, лета абсолютно точно не было.
1: Ага.
0: Лето прошло мимо. Ну и песня «Вот и лето прошло» словно и не бывало, прям актуально на все 100 и 100.
1: Сейчас мама услышит, что яблоки обсуждаете, примет за вызов и кабачок передаст с довесок.
0: У меня, кстати, соседка есть, у нее дача, она постоянно мне кабачков
1: передает. А я думаю, мама сегодня не услышит.
0: Да, я тоже так думаю.
1: Я думаю, мама спит.
0: Сегодня воскресенье, да. Надо высыпаться, так сказать. Ну, про 1 сентября с тобой поговорим попозже, это уже закидывал удочку.
1: Ты удочку закидывал.
0: Да, ну, ладно. У меня просто есть тема, которую с тобой хочется обсудить конкретно, что невролог посоветовал...
1: Хорошая сейчас была, ну...
0: Я держался, я на серьезке. Ну, на самом деле, так тема начинается. Невролог посоветовал спать без дополнительных аксессуаров. Потребность в маске и берушах может указать на проблемы с ночным восстановлением. На его качество также влияют тревоги и переживания. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы ФМБА России врач-сомнолог Елена Баранова. Цитата. «Лучше спать без лишних предметов. Но поскольку вся наша жизнь – выбор, то если действительно есть шум, то лучше спать с берушами, чем просыпаться от шума. Такой, с другой стороны, есть такое понятие «спит как убитый». Если у человека все хорошо со сном, то эти люди не слышат ни шума трамвая, ни шума города, им не мешает свет и так далее. Сон, в общем-то, это физиологический процесс. И если мы хотим спать, когда у нас на душе спокойно, сон будет хороший. Если же у нас тревога на душе, печаль, то сон будет более чуткий и более поверхностный. Если человек спит с маской и берушами, значит, ему нужно прилагать какие-то дополнительные усилия, чтобы был хороший сон. Но за исключением женщин, которые спят с храпящими мужчинами, добавила она в конце.
1: О, не понял, подождите. А какая разница между храпящим мужчиной
0: и храпящей женщиной?
1: Нет, и трамваем.
0: Угу. Риторический вопрос.
1: С точки зрения шума, какая разница? То есть шум от храпа мужика рядом никак тебе тоже не должен мешать.
0: Шум от храпа мужика может быть в любом районе Москвы и в любом месте мира. Вот шум от трамвая может быть
1: в очень
0: хороших частях города, вот как, допустим, у нас здесь.
1: Ну, и чего? Это меняет. В данном контексте.
0: Что вы просто либо слушаете храп где-то далеко.
1: Это какие-то двойные стандарты, прям вот вообще на ровном месте.
0: Мне очень понравилась эта новость, потому что здесь все, мне кажется, о двойных стандартах.
1: Угу.
0: Потому что, ну, есть многие люди, которые действительно не могут спать без предметов, которые там затыкают им ухо.
1: Да.
0: Я говорю сейчас про беруши, я говорю сейчас про наушники. И я говорю про разные средства еще, ну, я не знаю, что еще бывает. Ну, в основном это наушники.
1: Да.
0: Если меня сейчас заставить уснуть в берушах или в наушниках, я просто не усну, я вам клянусь.
1: В наушниках не уснешь?
0: Нет, беруши мне будут мешать в ушах, наушники мне будут что-то там говорить или петь на ухо. Мне нужна тишина.
1: Нет, петь нет.
0: Музыка? Ну ладно, я бы наоборот тебе сказал, если была бы музыка, хоть я бы как-то бы рассмотрел этот вариант. Вот в самолете.
1: Кажется, музыка вообще
0: слушай, не смотри, в самолете. Бывали случаи, когда в самолете я просто засыпал в наушники и на минимум, прям ну самый-самый минимум, выставляешь звук, и у тебя там что-то там где-то на фоне играет. Это еще куда ни шло. Но в последнее время даже это мне мешает.
1: Вот я так не считаю.
0: Ну, давай разберемся.
1: Музыка точно минус. Музыка это что-то... Ну, если это только какая-то, знаешь, вот эта релаксирующая музыка.
0: Ну, типа шум прибоя.
1: Ну да, это даже не совсем
0: Морской
1: музыка.
0: Бриз.
1: Какие-то там вот куча треугольников, там, знаешь, звучит. Ну, какие-то странные инструменты. Может быть, тогда да. А если прям вот просто песни...
0: И скахи, музыка и храпит, пишет Николай. А горький вкус.
1: Ну, а как под это спать-то? Под горький вкус?
0: Мне нет, кажется, Султан Лагучев, красавчик, вы что, под это спать? Нет.
1: Ну да, под это странно спать. Поэтому музыка, мне кажется, не подходит. Хотя
0: слушай,
1: у всех по-своему.
0: Я в последнее время даже под телевизор не мог засыпать, я тебе клянусь. Ну, то есть для меня шум телевизора, ну там, где-то на фоне, пока он не выключится, я не усну. То есть я буду очень чутко спать. То есть мой мозг все равно будет обрабатывать эту информацию, которая поступает оттуда. Поэтому мне нужна полная тишина, и тогда мой сон будет здоровый и хороший.
1: Но это получается ты тревожный-то.
0: Почему это? Наоборот, тебе говорят, что если твоему качественному сну не нужны беруши...
1: Но тебе нужна полная тишина.
0: Нет, таких критериев нет. Мне просто не нужен телевизор. Ну, грубо говоря, когда работает телевизор, все равно мозг не отдыхает. Вообще голова не отдыхает. То есть нужно расслабиться и кайфовать.
1: Почему?
0: Ну вот...
1: Кто сказал, что он не отдыхает? Это, может, твой не отдыхает. А чей-то, может, и отдыхает.
0: Ну так давайте разбираться. Я же не говорю, что я истина в последней инстанции.
1: В этой конкретной новости было сказано о том, что люди, которые спят в берушах, я тоже считаю, что в берушах и под телевизор или в наушниках это очень разные вещи.
0: Абсолютно.
1: Да, но вот те, которые спят в берушах, они не могут заснуть никак, кроме как в берушах, потому что их отвлекает от сна все подряд. И это расстройство.
0: Вот смотри, Павел пишет, я сплю с расслабляющей мелодией, но угу. играющий телек не помогает, только мешает. 100%. Я вот, если представить, что вы в массажном кабинете, угу. давайте сейчас, в воскресенье с утра представили, быстро.
1: Угу.
0: И вот там играет же специфическая музыка. В тайских тайская.
1: Наверное.
0: Там других.
1: А что, ты в массажных кабинетах спишь?
0: Вообще, сразу.
1: А дома
0: вот
1: как?
0: В эту не дырку, знаешь?
1: Что ты по массажкам-то ходишь ночевать?
0: Примите,
1: приди домой. Домой вернись. Семья ждет, а ты в массажках своих. Дрыхнет он.
0: 9:20, массажка. Да, сегодня так.
1: Ну и вот,
0: такой вайбик.
1: В массажном кабинете ты можешь уснуть.
0: Не, на массаже, конечно, ты спишь. Но там же играет музыка расслабляющая вот эта.
1: Мне кажется, вообще не конечно ты спишь. Ну, я не сказать, что какой-то большой фанат массажных кабинетов. У тебя опыт побольше здесь, но мне кажется, нет. Из тех двух раз, что я был на массаже, мне кажется, я ни разу не спал. Там невозможно спать.
0: А ты тот раз посчитал?
1: Но мне было так больно. Ну, конечно, да.
0: Тебе больно там было? Подожди.
1: Мне было очень больно. Ну, тот раз, вот, когда я был на массаже, да, мне было так больно.
0: Слушай, да,
1: меня
0: время...
1: били, мяли, что мне только не делали. Причем маленькая такая, маленькая взрослая женщина это делала. Она, я вообще не понял, откуда у нее столько сил.
0: 100%.
1: Меня никогда в жизни так не били.
0: Попадание, потому что я вот последний раз, когда был, мне подарили сертификат. А мне всегда их дарят, потому что я люблю массажи. И я пришел там, тайка, женщина, в салон, в который я периодически прихожу. Она говорит, ну, типа, там выбираешь уровень. Слабо, средне и сильно. Угу. Я всегда выбираю средне, потому что средне бывает разное.
1: Это нунчаками.
0: Это реально как будто нунчак. Она на меня вставала, и что она только не делала, господи, я думаю.
1: А потом массаж был.
0: А потом был массаж. Угу. Массахи.
1: Мне щекотно, пишет Григорий Санкт-Петербург на массаже. Ну, в общем, на массаже не знаю, как... Хишатов, что пишет. Какой кошмар.
0: Подним Андрей
1: пишет. Какой ужас.
0: Ты видишь, вот все ты вот опошлил, так сказать.
1: Я? Это ты? Я тут при чем?
0: Я сказал, массажный кабинет.
1: Ну, да.
0: Я не сказал массажка. Как ты как меня нашел?
1: Массажка.
0: Сейчас так у меня получился голос.
1: Лично меня усыпляет жужжание машинки для стрижки волос.
0: Кстати, таких очень много людей.
1: Сюда.
0: Да?
1: Сюда, конечно. Меня постоянно там вырубает.
0: У меня даже пару фотосессий есть.
1: А я еще хожу...
0: Как ты спишь,
1: да? Я обычно хожу стричься в субботу, а в субботу я не высыпаюсь.
0: Ага.
1: И там меня вырубает вообще просто сразу. Я, главное, предупреждаю всегда парикмахера. Я ему говорю, я буду спать. Он уже знает, что с этим делать, как мою голову куда надо положить. Все, я вырубаюсь.
0: Я вообще не понимаю,
1: причем
0: как
1: я вырубаюсь
0: это возможно.
1: Так мощно.
0: Я не понимаю, как это
1: я
0: возможно.
1: Я один раз проснулся так.
0: А ты уже в массажке.
1: Нет,

0: сказал, что он, оказывается, уже давно-давно закончил меня стричь.
1: Он тебя не стал будить.
0: Но я так хорошо
1: спал, да, что он
0: пошел пообедал. Пока я спал.
1: Это местный охранник. Он отгоняет лишних клиентов.
0: Я пугало.
1: Я не стал такие вещи говорить.
0: Ну, я стал. Я отпугало хотя бы, когда просто когда сплю.
1: Вот и вся разница.
0: Да.
1: Понимаете, да? Я даже пугало бы его не захотел называть. А вот...
0: так, я один раз проснулся, а я лысый.
1: Слушайте, подождите, что, вопрос. Я тоже самое сделал. Проснулся и лысый. Что за ерунда?
0: Звук фена.
1: Что?
0: Я тоже, говорит, проснулся, я лысый. Звук фена. Научно-популярные передачи про животных. Работает отлично, пишет Александр Евгеньевич.
1: Какие вы интересные способы рассказываете? Слушайте, вот...
0: Научно-популярная
1: насколько...
0: передача про животных, шикарно.
1: Слушайте, но вообще сон это целая наука. Не зря же столько сомнологов, столько разных способов, музыка для...
0: Да? Ну, что? Тарология тогда тоже должна быть наукой, правильно? Не зря же столько тарологов.
1: Подожди, а тарологов что, мало?
0: Нет, я
1: одна...
0: говорю, много.
1: У меня есть
0: это
1: одна
0: наука?
1: Знакомая. Нет, конечно. Ну. У меня есть одна знакомая, она всю жизнь работает в ивент-сфере, в сфере праздников.
0: Да.
1: И она... придумала...
0: Тайка?
1: Не.
0: А. Ну.
1: Не та знакомая.
0: Ну.
1: И она придумала способ развлечения на корпоративах в виде карт Таро.
0: Ну.
1: И сделала из этого целую индустрию.
0: Ага.
1: Где она была уникальным подрядчиком. Слушай, она поднялась так шикарно сейчас.
0: Это я допускаю. Делает ли это ученым?
1: Нет, конечно.
0: Тарологию наукой.
1: Нет.
0: Я не сомневался в количестве тарологов.
1: Очень много.
0: Просто
1: очень много.
0: Сон — это целая наука, и поэтому есть сомнологи, но...
1: Не, ну слушай, ну сон — это все-таки не таро, не тарология.
0: Ну и вряд ли наука. Не знаю, мне кажется,
1: вот, смотри,
0: наука
1: не
0: это
1: надо,
0: нельзя.
1: Сомнология, настоящая наука, раздел неврологии, пишет Дизиди.
0: Вот неврология, думаю, да, хорошо.
1: Я думаю, что это под...
0: Подраздел,
1: да.
0: Подраздел, да, может быть. Так, близкие Вайса, наверное, спят в берушах, возможно, и живут даже. Ну, в берушах я пробовал когда-то. Причем, знаешь, как это было? Не потому, что мне это надо было, а потому, что где-то, типа, в самолете выдали, что ли.
1: Ну, да, там, периодически.
0: Откуда-то они у меня были, да, я решил попробовать. Вот это невозможно, это как будто палец тебе в ухо сбегали.
1: Я тебе об этом
0: так
1: и говорю.
0: Так спать не могу
1: я. Тебе ровно об этом говорю.
0: Но это слишком тихо. То есть вот мне как раз наоборот. Такой тишины. Мне вообще не нужна никакая тишина. Я могу уснуть при любых обстоятельствах, где угодно, какой бы шум ни был. Вот рядом со мной отбойный молоток долбит асфальт. Вообще, я буду спать, как убитый, и мне будет прекрасно. У меня нет никаких проблем с этим.
1: Я уснуть могу где угодно, в принципе. Но и спать буду тоже крепко. Достаточно.
0: Ты только что говорил противоположное.
1: О чем?
0: О том, что тебе... Телевизор мешает спать. Тебе нужна тишина.
1: Нет. Вот чтобы заснуть, мне мешает телевизор. Но я не могу сказать, что я чутко сплю и все слышу.
0: А, ну то есть тебе нужно уснуть в тишине, а дальше
1: что
0: хотите, то и делайте.
1: Да, конечно. Главное в момент засыпания, чтобы была тишина.
0: Не, я вот и уснуть могу.
1: Все, противоположно. Нет, вот засыпаешь, тишина, пожалуйста. Это, кстати, очень круто начало работать с появлением ребенка.
0: Но вот в тишине... Вот пишет Игнат. Мне кажется, особых проблем нет. Но я не сказать, что пробую постоянно, потому что я сплю в наушнике.
1: Нет, для меня это вообще инородный предмет, который в ухе во время сна. Я не особо люблю наушники. Ну, я говорю сейчас не про студийные, да, в которых я работаю, а вот эти вот.
0: В студийных, если ты будешь спать, это будет вообще странно.
1: Я думаю, таких знаешь сколько людей?
0: Это неудобно.
1: А мне неудобно вот в этих, как, затычках.
0: Ну, это как будто чуть более неудобно. Я не знаю, как размер
1: посмотреть. Мне кажется, что вообще в наушниках неудобно спать.
0: Ну, ты привыкаешь.
1: Ну, если это необходимо, как говорила наш сомнолог, если это необходимо тебе для здорового сна, да и бог с ним, спи. Я думаю, что... Единственный вопрос, отдыхает ли твой мозг?
0: Я не знаю,
1: меня интересует.
0: Необходимо... Мне кажется, просто, ну, мне просто так прикольнее.
1: Я думаю, что это все-таки не только про наушники, а вообще про разные предметы, да. Кто-то вот... должна быть темнота, blackout. Для меня наоборот. Слушайте, мы можем развивать эту тему и в другую

0: сторону, допустим, если блэкаут в комнате, ну, у меня вот эти шторы, которые, ничего не видно, я не могу, я не понимаю, который час, и могу проспать вообще бесконечно абсолютно.
1: Ну, да.
0: Потом просыпаешься, болит башка, ты разбитый, хотя, казалось бы, наоборот, да, ты должен выспаться и быть бодр и полон сил. Но нет, для меня работает это наоборот. Поэтому целая наука связана со сном.
1: Я боюсь уснуть в общественном транспорте, пишет Павел. В общественном... А почему вы боитесь в общественном? Это что, вас ограбят? Или что вы проедете,
0: проедете станцию? Проедете, я думаю, слушай, все банально.
1: А проезжал когда-нибудь станцию?
0: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Засыпал, проезжал?
0: Конечно.
1: Я не помню такое, чтобы было. При том, что я засыпал регулярно.
0: Один раз я помню, мы ехали со дня рождения.
1: Угу. Но это было дело не в... Да, понятно. Очень глубокий сон.
0: Да,
1: очень. Яблочный компот.
0: Да.
1: Ага, понятно.
0: А, горький.
1: На боку спать в студийных наушниках неудобно, а на спине нормально, пишет Игнат. В зимних спит в плюшевых. А такие, кстати, делают. Специальные. Они мягкие, плюшевые, и внутри есть динамик. Это специальные наушники для сна. Но они супер неудобные, они очень жаркие. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 494 украинских беспилотника над регионами России. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали украинские дроны с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья. По данным Минобороны, ППЛА уничтожили над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской области и Московского региона. Кроме того, беспилотники перехватили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Число погибших в ДТП с участием рейсового автобуса на Ставрополье выросло до 6. Госпитализированы 28 человек, среди них 11 несовершеннолетних. По уточненной информации, в реанимации скончался 6-й пассажир, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края. Как рассказали в ГАИ, авария произошла примерно в час ночи на 3-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Иноземцево города Железноводска. Водитель пассажирского рейсового автобуса «Сетра», следовавшего из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа. В результате произошло столкновение, после чего автобус съехал в кювет. Число жертв паводка в северных районах Непала достигло 734. Об этом сообщает Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. По данным ведомства, спасены почти 8200 человек, среди них 227 иностранных граждан, вывезенных на вертолетах. Почти 2500 человек числятся пропавшими без вести, включая 588 иностранцев. К поисково-спасательной операции привлекли почти 20 тысяч человек. Доставленные из зоны бедствия неопознанные тела разместили в 11 больницах разных округов. Их регистрируют и фотографируют. Данные публикуют на официальных ресурсах полиции. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Президент России отметил, что дорожит устоявшимся с главой белорусского государства доверием. И мы, конечно, продолжим товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17. Сегодня в российской столице переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
8: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
8: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 августа, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляции есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: бомбовская история, Гермошлем пишет. Сплю как убитый. Спал в припаркованной машине, и КамАЗ в бочину въехал. Я не проснулся. А КамАЗ уехал. Друзья, когда вернулись, мне не верили, что я спал. И номер не запомнил.
1: Не, ну это да. Это сильно. Что-что, но такого я не ожидал,
0: честно. Сплю как убитый звучит именно вот таким образом.
1: Это, видимо, вот действительно.
0: Идреально как
1: убитый. Это подходит, да.
0: Есть, значит, один стендапер. Тут вспоминали уже фильм непосредственно Каха. Сергу, Артем Кайладжан. И он рассказывал, что... Я ходил на его стендап, и он как раз в своем выступлении рассказывал о том, что он не может спать, если хотя бы, а он именно акцентировал на это внимание, вот на телевизоре, знаете, когда он выключен, там маленькая красная лампочка горит.
1: В полной темноте не может спать.
0: В полной темноте, говорит, я не могу спать, я думаю всегда, что я умер. И мне нужна маленькая вот эта лампочка красного цвета. И говорит, мы с женой едем, значит, в свадебное путешествие. Куда-то там, на Мальдивы, ну, неважно. И там, говорит, сволочь, не было этого телевизора. И я, говорит, просыпаюсь ночью. Говорит, а у меня, ну, жена молодая у него. Говорит, я просыпаюсь, у меня начинается паническая атака.
1: А как это связано с молодостью жены?
0: И он ее испугал. Но она не знала же об этом.
1: Мне кажется, и старая испугалась бы.
0: Мне кажется, да, любая, но, говорит, у меня жена молодая, типа, вообще... Не восприимчивая просто... к таким, говорит, старперским приколам.
1: По-моему, это был просто чисто армянский понт, еще раз упомянуть, что у него
0: не, молодая жена.
1: Конечно, да. Один Георгий уснул до обеда, другой после обеда. Кому было
0: это
1: хуже?
0: Это где?
1: Тому, у кого уши уже.
0: Доброе утро, Дэ, красавчик.
1: Старая вырубила бы, пишет Николаев.
0: Да мне тоже кажется, что тебе молодая так.
1: А некоторые наоборот, смотри, заклеивают диоды на телеке.
0: Ты сейчас почему смотришь?
1: Потому что у нас там заклеены.
0: У нас заклеены. Но это
1: у нас вот... здесь есть телевизор, у которого заклеены. Я никогда не понимал, зачем это.
0: Я думаю, что это с телека стырили просто.
1: Что, диод?
0: Нет, телевизор.
1: И что?
0: Просто, ну, знаешь, там типа бренд заклеивают же на
1: там
0: телевизор.
1: Там не заклеен бренд.
0: Подожди, я не вижу. Дай я посмотрю.
1: Там заклеен диод. Конкретно. Вот этот индикатор.
0: А, реально, да.
1: Красный. Там ничего кроме
0: может
1: него не
0: заклеено. Может быть, кого-то он бесил просто.
1: Ну,
0: просто
1: может
0: без
1: быть.
0: Силы.
1: Но
0: и...
1: я, знаешь, что скажу? Это редкое, вообще редкий момент, когда ты можешь найти такое место, где у тебя единственным источником света будет только вот этот диод. Это надо куда-то либо в глушь какую-то забираться. Но в городе это невозможно.
0: У меня так.
1: У тебя нету никаких фонарей, ничего. У тебя прям
0: я тебе говорю,
1: кромешная
0: блокаут,
1: темнота.
0: Блокаут, шторы.
1: Нет, шторы. Это надо шторы специальные.
0: Конечно, конечно. Не, если открыть шторы, конечно, там куча всяких.
1: А зачем просто, если ты боишься этого, зачем тебе блокаут шторы? У тебя их нету, скорее всего.
0: Наверное, он не... это уже ко сну возвращаемся. Наверное, он не может спать, когда светло. Но лампочка нужна. Это уже какие-то такие, знаешь, темки.
1: Не, ну он говорил, хотя бы лампочка.
0: Ну да.
1: Не, не подходит.
0: Не подходит, да.
1: Блэкаут — это когда Канни пообещал и не приехал? Спрашивает добрый док.
0: Это смешно.
1: Блэкаут — это когда он приехал, но ему сказали, что концерта не будет. Скорее, вот так вот.
0: Спектакль окончен, гаснет свет. Слушайте, ну, по поводу Канни Уэста даже не хочется это все по десятому кругу, но... Это самая-самая смешная история, которая может вообще произойти в российском шоу-бизнесе, мне кажется, вообще в мировом.
1: А что смешного?
0: Ну что там, типа, уже говорят, что все-таки может состояться концерт.
1: Кто
0: сколько
1: как
0: раз,
1: говорит?
0: Сколько, ну вот я тебя об этом говорю, сколько раз уже его отменяли, сколько раз его уже проводили.
1: Ну, концерт Канни Уэста, как и сам Канни Уэст, у него биполярное расстройство. Он то будет, то не будет.
0: Причем в этом не виноват Канни Уэст, как я понимаю.
1: Ну, я бы сказал, что в этом Канни Уэст очень даже виноват.
0: Не-не, в этом
1: очередь.
0: Виноват Е. Канни Уэст тут ни при чем.
1: А, ну да, ладно, тогда да. У меня друг несколько раз на последней электричке от меня с Красносельска уезжал в Мытище. Просыпался в Александрове, Владимирской области.
0: Господи.
1: В полтретьего ночи. Гулял до первой электрички в 5 утра. Изучил город, Кремль местный, культурно развивался. Это Антон нам написал. Мой друг уснул в метро, ехал с дня рождения. Его разбудили уже в туннеле с милицией и поставили на учет диспансер, как алкоголика. Какая жесть.
0: Слушайте, я когда вот предлагал эту тему на обсуждение, я вообще не думал, что она заедет вот в эту сторону, зайдет.
1: Мой дедушка прекрасно спал под футбол, пишет Марина. И когда бабушка включала телевидение, телевизор, он просыпался и ругался, и я смотрю. Говорил, классика жанра.
0: Еще есть люди, которые... Да я не спал.
1: Есть такие.
0: Я не спал.
1: Есть такие. Иногда они даже комментируют в этот момент. И такое тоже было.
0: Да, продолжает развлекать нас.
1: Это мы не читаем такое. Да. У американцев вообще эпидемия с биполярочкой. Слушайте, а у нас есть про это? Сейчас я вам даже зачитаю.
0: Про психологические расстройства.
1: Да, да.
0: Я помню, спал под новости. Там про Клинтона рассказывали, и во сне мозг додумал, что его убили. Я полдня ходил с уверенностью, что его замочили, пишет Григорий СПБ.
1: А, вы в это в итоге еще и поверили?
0: Прикинь.
1: Прикольно.
0: Ты еще спрашивает, а сколько
1: не
0: часов...
1: Не фартануло там.
0: Сколько часов вы спите? Ну, слушайте, всегда по-разному.
1: Ну да, сегодня вот где-то
0: мало.
1: Часа 4, наверное, максимум. И я спал.
0: Не спрашивайте, сколько спал я.
1: Да, ну а так, ну часов 8, наверное.
0: Ну, 8 это прям хорошо. Вчера я поспал, рано вырубился, устал просто накануне. Поспал 6, ну, ближе к 7 часам, и я прекрасно себя чувствовал весь день.
1: Психолог указала на проблему психотизации общества. Количество преступлений в мире, что имеется в виду, да? Количество преступлений в мире не выросло. Но из-за соцсетей новостей о них стало больше. Таким мнением поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва» Зара Арутюнян. Насилие было, есть и будет. Его больше не стало. Стало громче, потому что соцсети. Хороших новостей сейчас никто не дает. Куда ни ткнешься, кто-то кого-то убил, застрелил. Это большая проблема для психического здоровья. Происходит психотизация населения. Мы заболеваем от такого количества дурных новостей. Но... мне кажется, что здесь есть, во-первых, противоречие в конкретной этой новости. Она сама себе противоречит, эта новость. Потому что если есть психотизация общества, значит, все-таки психов-то становится больше из-за соцсетей, правильно?
0: Да.
1: То есть соцсети все-таки каким-то образом на это влияют. Ну и, значит, что из-за этого не становится больше преступлений в мире. Вот это вот, не знаю, здесь, конечно, надо считать. Спорно. Я не думаю, что... Я думаю, что... это просто не особо можно сравнить с соцсетями. Есть много других факторов, которые в другое время... могли на это влиять. Ты не можешь сравнить напрямую отсутствие соцсетей и с соцсетями. До соцсетей у тебя не было вакуума. У тебя были какие-то другие вещи. То есть Нью-Йорк в 70-х, например, там не было соцсетей. Но там было не очень, мягко говоря. А сейчас там есть соцсети. И там тоже не очень, но лучше, чем в 70-х. И при этом есть Нью-Йорк 90-х, который прекрасное место. Достаточно чистая и спокойная.
0: Нью-Йорк даже. Тоже биполяр.
1: Ну, и в 90-х тоже не было соцсетей. Поэтому вот я не знаю, как на преступления это влияет. Но стало ли больше психов? Вот так, вокруг, если оглядеться. Стало больше?
0: Мне кажется, людей, они которые, все закрыты.
1: Крышак едет. Ты думаешь, что они все закрыты?
0: Я не хочу знаю. В это верить.
1: И один закрыт сейчас. В одном помещении стоит.
0: Да. Его зовут Сплит.
1: Это не вас, да? Это не меня закрыли, это вас закрыли.
0: Сколько нас человек в помещении?
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Или ты хотел спеть? Раз, два, три, четыре.
1: Это ты хотел спеть. На днях две школьницы убили школьника ради лайков и интереса. Да,
0: Господи.
1: Была такая новость.
0: Я этого не слышал.
1: Да, причем жестоко. Многочисленные какие-то ножевые ранения и так далее. Как ты это не слышал? Везде была эта новость. Да, ради лайков. Причем, ну как, не совсем ради лайков.
0: Я что-то как-то, честно говоря, прошел мимо.
1: Там не совсем ради лайков, там какая-то мутная
0: история. Кто-то кому-то поставил лайк?
1: Но они в соцсетях как-то это все обсуждали? Нет, они заранее это все спланировали. где-то там в интернете нашли, как это все делать. Там, в общем, интернет там явно присутствовал в этой истории. Ну, не прям ради
0: 20
1: лайков.
0: 20 ножевых.
1: Да, но много, но что делается ради лайков. Все вот эти вот люди, которые в школы пытаются заходить, да, и устраивать там тоже резню, у них обязательно есть какой-нибудь аккаунт, манифест.
0: Ну, конечно,
1: там,
0: да,
1: и
0: да.
1: Все
0: да,
1: вот
0: да,
1: это вот
0: да.
1: прочее. Которые они публикуют, ведут обычно дневник какой-нибудь свой, интернет, публичный дневник подготовки. Вот это, мне кажется, ради лайков, так или иначе. Ну, ради внимания. Под лайками мы имеем в виду внимание. Но я, знаешь, я в последнее время прям резко негативно ко всем этим соцсетям отношусь. Мне это надоело просто. Надоело, что вокруг, вот ты идешь просто по городу, и у тебя стало нормой фотографироваться надо, не надо везде. Раньше на человека, который фотографируется, смотрели косо. Вот если кто-то где-то стоит, сам себя фотографирует, или, знаешь, вот пытаются сфотографироваться 20 раз сменив позу, то есть у тебя не один кадр, а вот все, прям фотосессию устраивают около какой-нибудь стенки. Но на этих людей смотрели как на дурачков. А сейчас на это никто не обращает внимания, потому что они повсюду. Я тот день проезжал вот по одному переулку ночью, после 12. Вот так даже. После 12 я ехал по...
0: Улица.
1: Да,
0: фонарь.
1: Фонаря, да. А я думал, ночь, что за странная свобода.
0: Нет.
1: Короче, маленький переулок, там есть типа ресторана, бизнес-центр, или торговый даже, наверное, центр небольшой, и там вот есть крутые всякие рестораны. То есть там люди гуляют, это не сказать, что какое-то абсолютно тихое и глухое место. Нет, это место достаточно тусовочное, но при этом ночью. То есть уже не так, не сказать, что очень много людей. И вот идут четыре девушки по одной стороне дороги. Друг за дружкой. Они прям так гуськом идут. И все четыре вот так вот держат телефон в одной руке, снимая себя. А второй, знаешь, так вот волосы поправляют и головой так наклоняют прямо. Вот так
0: они снимают
1: демонстративно.
0: Это или что?
1: Да, они все себя снимают. Все четыре. Они идут друг за другом.
0: А у тебя в машину четыре не поместилось. Кого выбрал?
1: Не, у меня, да, детские кресла.
0: Никак. А там девочки могли бы и в детское кресло зайти.
1: Не, ну, это просто уже какой-то... Я как в «Матрице» попал, знаешь, глюк в программе. Как в GTA Vice City, когда вот одинаковые идут, там такие бедрами так делали. Помнишь, женщины в GTA Vice City? Вот они, две одинаковые как будто идут. Здесь их четыре. Четыре. Что вы снимаете? Что вы там снимаете? Вы идете по улице, главное. Вот что там снимать? Кому это надо?
0: Себя красивых.
1: Ну кому это надо? Зачем это снимать? Вот прям вот здесь у меня это уже сидит. Это уже до абсурда доходит.
0: А ты хотел, чтобы они тебя
1: тот
0: снимали?
1: Тот день я видел,
0: да,
1: как подруга снимает, значит, свою подругу, которая лежит на территории храма. Она легла. Ну, там вот такое это... место есть, как, где можно прям лечь. Хороший, красивый храм в центре Москвы. Такой монументальный, большой. Она легла, разлеглась вот так, у нее рука, значит, под голову, и она позирует. Это храм. Ну, в кадре не будет видно, что это храм, конечно. Но ты-то фотографируешься на фоне храма с голой задницей. Ну, там, образом, в шортах каких-то, еще что-то. Ну, уже совсем, что ли, с ума сошли?
0: Ну а что, слушай, мы можем с тобой обсуждать это бесконечно. Конечно, с ума сошли. С другой стороны, вопрос риторический. У всех же... Что ты смеешься? А, над сообщением, да. Просто тут вопрос. Ты же не можешь отнять у всех телефоны. Идет цифровизация общества.
1: Так это не цифровизация общества.
0: Я не знаю, как это по-другому. Тупизация общества.
1: Нет, это вот какая-то зависимость от этого вот бесконечного внимания соцсетей и всего прочего. И ты отдаешь это внимание туда, и хочешь еще оттуда это внимание получать, и на этом, на всем все это куда-то гипертрофируется и превращается во что-то больное.
0: Я думаю, что если мы с тобой сделаем опрос, ну вот на улицу выйдем, просто сделаем, как в ЦИОМ, допустим, делают всякие разные опросы.
1: Да.
0: Если сделать опрос... Что вы готовы сделать ради миллиона подписчиков где-либо? Тебе, ну, девчонкам, да, задавать вопрос? В большинстве своем. Угу. Тебе скажут все, что угодно.
1: Мне кажется, скажут тебе не все, что угодно. Все-таки. Ну, а вот если ты конкретно будешь говорить какие-то вещи...
0: Например?
1: Ну, давай без примеров. Ну, что-то мерзкое, мерзкое. Я думаю, что
0: нет,
1: много ты получишь ответов.
0: Нет, слушай, это за тысячу
1: да.
0: подписчиков.
1: Да,
0: будут.
1: Да,
0: за
1: не
0: тысячу,
1: за миллион.
0: Не
1: да.
0: миллион. Я за тебе миллион говорю, что за миллион все. Сделают все, что ты захочешь.
1: Угу.
0: Все, что ты себе представляешь.
1: Наверняка.
0: И сейчас не надо вот там опошлять это. Это вообще за тысячу, условно.
1: Угу.
0: Я вам говорю прям какие-то супер глобальные вещи.
1: Ну, наверное, да.
0: Ну, вот эти вот ко мне подошли на днях школьники.
1: Предложили миллион подписчиков. Да. У меня теперь миллион.
0: Школьники подошли ко мне.
1: Ну.
0: И говорят, мы снимаем видео. Вот такой, типа, знаешь, ну, реально они меня отвлекают. Типа, кто съест чокопай за, типа, 30 секунд?
1: Ты выглядишь как человек, который съест чокопай быстрее, да.
0: Типа, 2000 рублей.
1: Помнишь, в «Зелёной книге» главный персонаж, когда он поспорил с каким-то толстяком, что он хот-догов съел больше. Да, я съел 26.
0: И ты понимаешь, да? То есть он подходит ко мне... И говорит, типа, 2000 за чокупай. Я ему хотел сказать, я тебе сейчас из двух из вас чокупаев сделаю, реально. Два, там реально чокупаи прям. Вот реально, вот как вы себе представите китайгородских...
1: Что надо было, 1000 рублей заработать?
0: 2000 рублей, 2000. Да, за 30 секунд ты как чокупай это сожрешь.
1: То есть ты за 2000 рублей, за 30 секунд, как ты съешь чокупай?
0: Полностью проглотишь. Ты...
1: За 30 секунд?
0: Да, мне кажется, это... Я бы не стал.
1: У тебя не получилось, или что? Что-то такое.
0: Я проиграл. Да. Пришлось им чокопай возвращать.
1: Я съел 3. Это не было в условиях.
0: Не, я съел 2 для одного человека.
1: Супер глобальные вещи. Это какие? Возрождение Югославии? Возврат Косово сербам?
0: Не туда, не туда смотрите.
1: Но это, на это они, если бы они могли, они бы наверняка бы это сделали. Но я думаю, с удовольствием бы миллион сербов подписались бы на такого человека. Да, но на самом деле никакие вещи не глобальные. Глобальные в рамках одного человека.
0: Конечно.
1: Руку бы отрубили себе за миллион подписчиков. Как ты думаешь?
0: Думаю, да.
1: Серьезно?
0: Я думаю, найдут все.
1: Ну, на словах, в реальности, вот в реальности сомневаюсь, а вот в моменте, когда надо сказать, рука или и тебе миллион подписчиков, сказали бы да, как ты с этим чокупаем? Ты сожрался, ну что ты? Съел бы ты чокупай на халяву, пишет Павел. А что ты вот не стал есть?
0: А я не хотел, я был сытый.
1: А если бы ты был голодный, ты
0: съел бы?
1: На камеру?
0: Не, на камеру
1: нет. Как это? Не же на камеру это
0: делаешь? Нет, конечно, не съел бы.
1: Зачем? Просто так, что ли, проверяют? Они за 2000 рублей для себя?
0: Дай чокупай. Ну, ты мне задал вопрос, я думаю все над ним. Я думаю, что да. Нашлись бы люди, которые сделали бы. Ну, типа, потом еще контент будут делать.
1: А Китай город затягивает, пишет Денис.
0: Да.
1: Я бы даже сказал, не отпускает до сих пор. Не отпускает.
0: Сколько уже? 2-3 недели прошло. Действительно, впечатлений масса.
1: Ко мне подошли школьники и попросили 10 рублей на мороженое. У меня было 7 рублей. Один взял деньги, пересчитал и сказал, что все равно не хватает. Угу. А, да, я ему ответил как журналист Зейналов. Это в видео у нее есть такое вирусное. Я нас в прямом, ну, не в прямом эфире, это, по-моему, просто стендап какой-то записывает, да. Есть, да. Я понял, о каком видео идет речь.
0: И улыбнулся.
1: А что за 7 рублей у вас с собой было?
0: Это, наверное, давно.
1: Насколько давно? Ну да, 10 рублей на мороженое, такого тоже не бывает, таких цен.
0: 10 рублей на мороженое, это во время школы, помнишь, у нас было такое, с одной стороны розовое, с другой стороны белое, его можно было дешево купить в эпикюре.
1: Ну, не помню.
0: Я брал.
1: Ну, понятно, я уж понял, что ты брал.
0: Не, ну, слушай, были времена, когда за 10 рублей...
1: Не, недавно, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Хороший мальчик, математику знает. Да, и не на мороженое, скорее всего, а на дозу.
0: Все как всегда с тобой, просто.
1: Или как правильно, там, на доту.
0: Да, да, да.
1: Одно
0: дед,
1: и то же.
0: Дед,
1: это одно
0: все,
1: и то же.
0: Успокойся, дед.
1: Дока ваша это, дока 2.
0: Им 10 рублей не хватало.
1: Надо... А, им 10 рублей не хватало. Надо ввести в телефоне функцию. Функция фото платная по подписке. Одно фото 50 рублей, например, пишет Гермошлем. Было бы хорошо, конечно, но это... Те, кто должен это вводить, они не ведут никогда. Но было бы прикольно, если бы ввели.
0: Слушайте, ну вот сейчас вот, если даже мы посмотрим на блогеров, таких знаменитых, известных по всему СНГ, они же ведь все снимают на камеру. Ну, с другой стороны, это их работа. Снимают все на камеру. Ну, вот прям вот реально все.
1: Их работа, да.
0: Ну, единственное, что они снимают, это как в туалет они
1: у
0: ходят.
1: У меня нет претензий, я думаю, некоторые снимают. У меня претензии-то не к ним, у меня претензии к тем, у кого это не работа никакая. Которые просто себя снимают. Причем без смысловой нагрузки.
0: Я думаю, что те, кто просто так себя снимают, у которых это не работа, снимают это благодаря тем, у которых это на данный момент работа. Блогеры это сделали модным, все снимать. Потому что те, у кого пока нет подписоты, возвращаясь к нашему разговору, они мечтают об этой подписоте. Ну зачем они это все снимают? Чтобы быть блогерами.
1: Ну да, ну блоги... Там смысл какой-то должен быть, понимаешь?
0: Какой
1: блог
0: смысл?
1: Блог — это вообще-то изначально смысловая нагрузка.
0: Да, это, но где-то это все стёрто.
1: Мыслями делишься. А просто идти вдоль ресторана и волосы поправлять четверым бабам подряд...
0: Скажи честно, они просто не скинули тебе это видео, и ты обиделся на них?
1: Да нет, слава богу,
0: решил на общий суд.
1: Зачем мне это видео? Я это живьем видел. Зачем мне видео-то? Я же вот они были тут.
0: А как ты? Ты прям остановился и смотрел
1: это
0: на
1: невозможно
0: них?
1: Невозможно мимо проехать. И это не обратить на это внимание. Когда четыре человека идут друг за дружкой и делают примерно одно и то же, ты всегда на это обратишь внимание. Ты, если вдумаешься, ты, скорее всего, никогда не видел.
0: Никогда.
1: Ничего подобного.
0: Никогда.
1: Ну, поэтому ты обратишь на это внимание. А волосы над твоим супом. Если они бы еще над супом это делали, вообще был бы кошмар. У нас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 494 украинских беспилотника над регионами России. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали украинские дроны с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья. По данным Минобороны, БПЛА уничтожили над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей и Московского региона. Кроме того, беспилотники перехватили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Глава ЦРУ в ходе поездки в Москву предложил идею встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Джон Рэдклифф в ходе визита в российскую столицу на этой неделе поднял вопрос о возможности проведения трехсторонних переговоров глав России, США и Украины. Как сообщает портал Axios, шеф американской разведки также пытался выяснить, получится ли возобновить переговоры России с Украиной при посредничестве США. В пятницу американские чиновники проинформировали Владимира Зеленского об обсуждении этой возможности. Вашингтон ранее уже выдвигал предложение о проведении трехсторонней встречи. Портал подчеркивает, что Рэдклифф впервые присоединился к дипломатическим усилиям по урегулированию украинского конфликта. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом на Ставрополье. Производство начато по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более лиц. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Ставрополью Александру Перепелицыну доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По данным следствия, авария произошла в воскресенье около часа ночи на 3-м километре федеральной трассы «Кавказ» в районе поселка Иноземцево города Железноводска. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса вез пассажиров из Грузии в Москву, выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика. После столкновения автобус съехал в кювет. Как сообщили в ГАИ Ставрополья, в результате аварии погибли 6 человек, 28 пассажиров госпитализированы, из них 11 детей и подростков. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Президент России отметил, что дорожит устоявшимся доверием с главой белорусского государства. И мы, конечно, продолжим товарищеское общение и конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию многопланового российско-белорусского сотрудничества, а также по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, говорится в телеграмме на сайте Кремля. О погоде. В Москве сейчас плюс 17. Сегодня в столице переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Дачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
5: «Говорит Москва».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 августа, воскресенье. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: 99,9% контента мусор без смысла. Ну, девочка, ну, корчит рожицу. И что? В машине чужую мысль пересказал. И что? Не понял про машину ее. В машине чужую мысль. Что это означает?
1: Я тоже не понял.
0: Да, ну а так 99% контента мусор, без смысла. Ну, корчит рожицу, и что? Так, ну, то и есть, вот что, без смысла. 99% мусора. Вчера президент об этом говорил, кстати. Угу. Ну, просто помойка. Интернет-помойка. Рилсы-помойка.
1: Слушай, мы не, еще, можем, мы не можем уже от этого отказаться.
0: Еще роботы, понимаете, теперь генерируют туда видосы. Теперь, помимо того, что люди из этого помойку сделали, еще теперь люди же роботами эту помойку делают еще хуже. Вместо того, чтобы разгрести, они вот ее только еще более насыщенной делают. Денис Девятиэтажник пишет: докопались до девчонок. Может, они максимум раз в год так выбираются и играют в эту Дольче Вита. А я бы, во-первых, не сказал бы, что это они вместе все. Это вообще не факт, что они друг дружку знают. Это могли быть просто абсолютно
1: рандомные,
0: случайные, незнакомые друг другу девушки. Поэтому это не значит, что они выбрались куда-то. Может, каждый из них выбирается там раз в год. Хорошо. И раз в год и играют в эту Дольче Вита. Вы точно уверены, что они не медсестры в ожоговом центре? Да нет, не может быть в таких местах, только старые и некрасивые. Так здесь я не знаю вообще, они красивые или старые, молодые. Вот это я как раз разглядеть-то и не успел. А они, может быть, и медсестры в ожоговом центре. Это вообще не отменяет то, о чем я говорю. У меня претензии ни к красоте, ни к Дольче Вита. Я не вижу здесь никакой Дольче Вита, они на улице. Они не, да, не, не что-то такое дорогое, красивое снимают. Они себя снимают. И как они корчат рожи на камеру.
1: Первые девушки, которые сами себя сняли.
0: Не, к сожалению, уже давно-давно не первые. Все-таки 1% нормальный есть, а это много, пишет Зурита. Ну, если вы позитивно мыслите, то, наверное, можно так сказать, да. 1%, в принципе, могло быть и меньше. Наверное, да. Ладно, давай, ты хотел все про 1 сентября. У нас действительно 1 сентября, подкралось незаметно, это уже будет вторник, да, 1 сентября. Еще вот в понедельник можно будет погулять. Я про школьников, да и про их родителей тоже. А дальше уже все. Грустное время. Как я не люблю это. Как этот сентябрь дурацкий. Просто ужас. Сколько угодно можно мне сейчас написать, что нет плохой погоды, нет плохого времени года. Есть вот конкретно сентябрь, октябрь, ноябрь. Фу, мерзость, ужас.
1: Ненавижу.
0: Просто ужас.
1: Ненавижу, хоть и рожден в сентябре, но...
0: Да, кстати, еще минус.
1: Я не люблю.
0: Еще один минус. Спасибо, что напомнил. Ты родился.
1: Ну, это правда. А если я бы не родился, ты бы где был бы? На небе ты сейчас показал?
0: Да не, я просто представил. Вот это была бы жизнь. Ой, вообще, что была бы за жизнь? А представляешь, на самом деле, эффект бабочки. Вот если бы ты не родился, то оказывается, что на тебе держалась вся планета. Вот все, весь наш мир держался на тебе. Если тебя нету, то все идет совершенно иначе. Третья мировая война, ядерное оружие, все взрывается, все бесконтрольно, и планеты нет. Ты та самая бабочка. Я представил тебя с крыльями. Помнишь, мультик был такой, би-муви?
1: Да.
0: Где они там, город целый у пчел был. Вот. Желто-черный, желто-черный. О, мой любимый, черно-желтый. Вот когда он костюм выбирал. Вот я почему-то тебя представил персонажем этой игры. Ой, игры говорю. Ну, игра, кстати, тоже была. Мультика. Ну, 1 сентября.
1: Ты что-то все на тебя накинулись. Да ладно, что, мы шутим. 1 сентября. 1 сентября на дворе самая нелюбимая пора всех, все, мне кажется.
0: Один человек только. Все говорят. Где все?
1: У тебя что?
0: Ну?
1: Глаза плохо видят.
0: А, ладно, это я не видел.
1: Ага.
0: Хорошо.
1: Лишь бы нагнать. Даже тут решил нагнать.
0: Да, да. Это сейчас правда.
1: Ага.
0: Два.
1: Раз, два, три, четыре.
0: 1 сентября.
1: Отвратительная пора. Угу. Ненавижу. Вы знаете, первое время, когда не надо было идти в школу, и когда уже была возможность не идти в университет, ну, в университете, конечно, было полегче, но тем не менее, когда уже университет закончился, и ты уже взрослый человек, и ты думаешь, Какой же кайф, что 1 сентября тебе никуда не надо идти. Но...
0: Это кайф, да.
1: Ты становишься более взрослым человеком, у тебя рождаются дети, и вот уже...
0: А это не то, не то ощущение совершенно. Ну, мне кажется, да. Одно, другое не вытеснение.
1: Ты так думаешь?
0: Да.
1: Теперь ты будешь ненавидеть, мне кажется, вдвойне 1 сентября.
0: Нет, ты что?
1: Да? Ну вот, мне так кажется.
0: Во-первых, для этого есть жена. Давай начнем с этого. Да, Юль? Да. Давай вот тоже.
1: Какие
0: не,
1: вы ужасные.
0: Не будем, это реальность.
1: Давай, давай вот,
0: не будем кривить душой. Я просто честен. Это раз. Два, это несравнимо. Типа, отвезти кого-то в школу, сад.
1: И сам туда, да,
0: и на самому режим. Туда ходить? Да ты что, нет. Ты мне отвел кажется... И вышел оттуда, и пошел на все четыре стороны, что хочешь делать, на работу. Скорее всего, правда, да.
1: На работу.
0: Да, вот. Но все равно, как будто с ощущением ложной, но свободы.
1: В ложной, мне кажется, тут ключевое.
0: Да, но ты можешь не идти на работу. Ты так даже делаешь иногда, честно говоря. Можешь не идти на работу.
1: Конечно, не
0: и все. Ну, поэтому, не, несравнимо. Многие пытаются, типа, сделать вид, что на самом деле вот этот перерыв твоей свободы от школы, он длится, на самом деле, не так уж и долго.
1: Угу.
0: Там, ну, у кого как, конечно. Ну, в принципе, там, 10 лет каких-нибудь, да, в среднем, наверное, максимум. Но по факту это разные вещи. Воспринимаются, ну, мной точно по-разному.
1: Давайте так, родители, мы, наверное, все-таки обращаемся к родителям. Как готовитесь?
0: Что, мои дети 16+.
1: Да, дети 16+, это 11 класс.
0: Нет.
1: 10-11, наверное.
0: 9, 10, 11.
1: 16 лет? Ну, может быть. Да. Наверное, да. Как вы готовитесь к школе? Угу. Ждете ли этот день? Мне кажется, что это просто самый грустный день в году, потому что наступление осени. Да, у нас есть темы.
0: Вагон и маленькая тележка.
1: Мы давай их зачитаем, потому что тут есть что. Флористы назвали среднюю стоимость букета в преддверии 1 сентября.
0: Сколько?
1: Давай ты угадаешь.
0: Давай. А что дарят? Ну, учителям? Какие цветы?
1: Не знаю.
0: Тут, ну, обычно.
1: Нарисована какая-то корзинка вот такая.
0: Ну, это...
1: Я в названиях цветов ну, не давай, разбираюсь.
0: Ну, давай, ладно, пускай будет...
1: Не пионы,
0: 3,5 тысячи рублей.
1: Близко, 3250.
0: Ага. Ну,
1: ладно. Это первая тема. Ты сказал, что у нас их много, я сейчас ищу...
0: Да, очень много.
1: ...другую тему, о том, что ВЦИОМ сообщил нам, на 6% уменьшился средний чек на подготовку ребенка к школе.
0: Уменьшился?
1: Для меня тоже это удивление.
0: По-моему, вот Юль не
1: средняя
0: согласна.
1: Сумма расходов в этом году, внимание, да, составила 49 тысяч 200 рублей, что почти на 3 тысячи рублей меньше, чем в 25-м.
0: А что в это входит?
1: В исследовании говорится, что больше всего сократились траты на форму.
0: Ага.
1: Одежду и обувь до 28 тысяч рублей.
0: Не нужны штаны, например.
1: Да. Кроме того, на 21% уменьшились расходы на цветы и подарки учителям, на 13% на учебные материалы, на 8% на канцтовары. Единственная статья, в которой средние расходы за год выросли, школьные рюкзаки. Подорожание составило 300 рублей.
0: Ой, школьные рюкзаки очень дорогие. Я проходил мимо магазина с детской одеждой. В торговом центре. Я обратил внимание на школьные рюкзаки. Там причем такой магазин, типа Fancy Fashion Super-Pooper. Вот так вот он себя подает. Типа детская одежда. Выглядит отвратительно, честно говоря. Я не знаю, что там Fancy Fashion. Но, значит, рюкзак просто вот самый убогий рюкзак. Я не знаю, я бы ни в коем случае своему ребенку такой рюкзак не купил. Вот он просто выглядит очень плохо. И на нем нарисован гелик.
1: Ой, я...
0: Причем гелик нарисован нейросетью.
1: А.
0: И без логотипа Mercedes. А знаешь, вот машина, когда ей стираешь логотип специально, потому что ты не можешь использовать его и продавать с логотипом Mercedes, чтобы тебе претензий никаких не предъявили, а тем более, что это официальная продажа, да? Всегда машина выглядит как человек, которому брови сбрили. Вот если ты логотип, а там же еще на решетке большой на Гелендвагене, да, это логотип. Вот она выглядит нелепо. А, рюкзак, я даже не знаю, как, он квадратный такой, ну, в общем, он неудобный.
1: Как гелик.
0: Он сделан квадратный. Из каких-то дурацких материалов. Как думаешь, сколько стоит рюкзак этот?
1: 5 тысяч.
0: Ага. 59 тысяч рублей.
1: Чего?
0: 59 тысяч рублей. Гелик, он еще, он не вышит, ничего. Он, знаешь, на такой вот, на клеенке. Как на столе, вот у нас здесь на кухне есть. Бывают вот эти вот...
1: на стол кладут, да.
0: Да, я не знаю, как раньше это правильно. Салфетка такая пластиковая, да? Вот,
1: пластиковая
0: там салфетка. Помидоры какие-нибудь написаны, там что-нибудь Дольче Вита, Бон Аппетит, там вот что-то такое написано вот на этой клеенке все время. Вот из этого сделан этот гелик на рюкзаке. 59 тысяч рублей. И есть такой же девчачий, розовый, это типа синяя, есть еще розовый девчачий, а на нем какая-то принцесса. 59 тысяч. Типа дороже какой-нибудь сумки Фурла, ну, например.
1: Я в ауте, потому что 59 что-то для меня прям звучит очень плохо, очень дорого.
0: При том, что это торговый центр, ну такой вот просто обычный торговый центр.
1: Ну, может быть, это не ЦУ, накрутка, ничего, типа, не ГУ, на...
0: Просто обычный.
1: Накрутка за бренд какой-то.
0: Там нет
1: бренда. Может, ты не знаешь. Ну, может, ты не шаришь.
0: Ну, наверное, тогда так себе бренд. Правильно? Тем более, что я-то шарю.
1: За что?
0: Типа, базово я шарю. За бренд. За бренды, за одежду. Шарю. Но я не знаю, потому что это никакой не бренд. Который хочет этим брендом казаться, может быть.
1: Не, ну это, слушай, это отвратительно. 59 тысяч рублей, если тут все, на все про все можно за 49 вот собрать, как говорится.
0: Ну,
1: этот обычный торговый центр ГУМ называется.
0: Нет, вот я говорю, как раз не ГУМ.
1: Давайте, да, все, погнали. Сколько денег вы потратили, подешевело ли в этом году? Может быть, вы ведете своего ребенка в первый класс? Повторюсь, ненавижу сентябрь. Ну, просто не люблю, потому что... Все умирает. Осенью все умирает к зиме. И заканчивается лето, лучшее время в году, поэтому...
0: Кроме Осипова, он осенью умудрился родиться.
1: Да. Да.
0: Но еще не вечер.
1: Уже даже не смешно.
0: По-моему, смешно. Это не за рюкзаки, это за Details и Fabrics. Я вас очень прошу, включите трансляцию сейчас. В каком он шоке.
1: Я просто готов.
0: Ладно, живи ты, господи. Что, живи. Разрешаю, живи. Пожалуйста, не ненавидьте сентябрь, тебе пишет. 36-й.
1: Слушай, ну, я постараюсь сделать все возможное, но не могу себя переосилить. Вот честное слово.
0: А он еще чувствуешь, как в воздухе вот витает то, что он будет мерзкий?
1: Почему?
0: Ну, с точки зрения погоды.
1: А или мне ты кажется, не чувствуешь? Что я вообще это не чувствую. Сегодня прекрасная погода, я уверен на 100%.
0: Сегодня, да, сегодня 30
1: августа. Что вот как раз сентябрь будет хороший.
0: А, кстати говоря, самая хорошая, знаешь, когда погода? 31 августа. По прогнозу.
1: Да?
0: Да. Говорю, а вот сразу после него идет падение температуры.
1: Ты уж смотрел? Я просто стараюсь не заходить. Кстати, мне вот Яндекс прислал уведомление как раз вот 2 минуты назад о погоде. Давай зайду. Ну, это вранье. Потому что 1 сентября плюс 25. Самая лучшая погода.
0: Да, поменялось, значит. Но я вчера смотрел.
1: Ну, а дальше, да.
0: Но я узнал, как они погоду эту измеряют.
1: Как, вот так?
0: У них нейросети за это отвечают. Нейросеть какие-то там замеры делает, исходя из опыта.
1: Я тебе так скажу, в этом году вообще все было не точно.
0: Да, да.
1: Вот при всем уважении, но было прям плохо.
0: Осень в сентябре и в ноябре две большие разницы, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Когда как? Ну, обычно да, но когда как.
1: Георгий Вячеславович, вспомните про осенний вальс, может, отпустим. Вы про конфеты?
0: Это конфеты,
1: Денис,
0: такие, да?
1: Да.
0: Вообще не вальс? Да. Отпустила?
1: Я люблю.
0: Отпустила? Сработало. Слушайте, Денис, попали. Летом были очереди на заправках. Вчера в аптеке увидел очередь из 25-45 людей. Спросил, зачем стоят. Они сказали, за валерьянкой к 1 сентября. Пристроился в хвост за 2 человека до меня. Валерьянка закончилась. Пришлось брать валосердин. Так что к школе готовы в полном объеме. Прикалываетесь или серьезно? Прям в очередь за валерьянкой?
1: Добрый док, а вот у вас дети какого возраста? Сколько денег потратили, давайте так, при подготовке на 1 сентября? И сколько готовы еще, кстати, потратить на цветочки?
0: Вот Григорий Санкт-Петербурга написал, что осень в сентябре и в ноябре Это две большие разницы. А Миша Николаев добавляет, что еще и осень в лагерях. Это тоже... Она тоже да, отличается.
1: Да, 100%.
0: По поводу плохой погоды они никогда не ошибаются, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ошибаются, ошибаются. Но они просто говорят, что она хорошая. Давайте составим психологический портрет того, кто купит этот рюкзак. Пишет Александр. Не знаю.
1: Ну, по твоим рассказам он ужасен.
0: Да, он некрасивый. Он некрасивый, он прям низкокачественный, очень сильный. У него может быть, я же, естественно, его не трогал, может быть, у него там какая-нибудь армированная спинка.
1: Это, кстати, да, это важно, потому что...
0: Может быть, да, там но эстетически он мерзопакостный. Как будто детский рюкзак за почти 60 тысяч рублей эстетически должен быть красивый. Он мерзкий. Кто, я не знаю, у человека, у которого есть деньги, но нет вкуса, наверное. Или родитель, который не может отказать ребенку, который увидел машинку на рюкзаке.
1: Я думаю, что на маркетплейсах эти рюкзаки стоят просто копейки.

0: Есть один из букв.
1: Ну, ягодки.
0: Wildberries. Причем же он из двух.
1: Ну, ВБ, типа.
0: Ну, 11. Ну, 2, 3. Ну, тут, правда, честно
1: говоря... Нет, тут дешевые прям.
0: Дурацкие они все какие-то, черные.
1: Просто черный рюкзак.
0: Да, в основном они просто все черные. Ну, вот есть с волком за 5. Прям выбивается. А есть какая-то здесь, а вот по популярности есть?
1: А я вел для мальчика с машиной. Слушай, ну...
0: Не, я сделал...
1: Ты описал мне вот такой рюкзак.
0: Ну да, наверное.
1: Тут Бугатти, правда, нарисован.
0: Ну, похож. Но это более разноцветный. Есть... Ну, здесь есть вот с Мерседесом за 49, например.
1: С BMW тысяч. Есть. Вот, я нашел с геликом.
0: Самый дорогой за 73 тысячи. Ну нет, это, конечно, не так выглядит, да.
1: Написать German Quality.
0: Ужас.
1: 4300.
0: Всегда любил 1 сентября, пишет Надир. Не надо было учиться, встречаешься с друзьями. Вот 2 сентября не любил.
1: Вот это попадание. 1 сентября ты такой просыпаешься, идешь к друзьям, пробуждаешься, кайфуешь. Mm-hmm. Потом после урока куда-нибудь залетаете, никаких домашних заданий, день короткий. А потом наступает 2 сентября.
0: Ой, первое никогда не любил.
1: Ты просто не приходил на него.
0: Да, потому что я не любил его. А потому что, ну, первое, это обман. Вот это я любил 1 сентября, потому что встречаешься с друзьями. Во-первых, я и так встречался с друзьями. Никаких проблем не было. Ну,
1: это, кстати, исключение.
0: А во-вторых, 1 сентября за ним неизбежно пойдет 2. Это же вас так заманивают туда. Это же приманка, это обман. Тебя заманивают в этот капкан, а ты не можешь отказаться в него не идти. И в итоге ты туда раз, капкан, все, захлопнулся, а потом 2. А я больше вам скажу, за 2-м 3-е, за 3-м 4-е и так далее.
1: Ты же камеру сломал.
0: Я люблю, когда... Любил, когда 1 сентября — это суббота.
1: Да.
0: Или пятница. Пятница. Лучше даже пятница.
1: А такое бывало.
0: Такое
1: пятница
0: бывало.
1: Пятница идеально.
0: Вот это балдеж.
1: Ну, я имею в виду на нашем веку, ну,
0: вот
1: с тобой.
0: Вот это балдеж,
1: типа,
0: потому что тогда у тебя потом еще выходные. То есть ты пришел на 1 сентября или не пришел, что еще лучше. И просто кайфуешь, ничего не делаешь, еще несколько дополнительных
1: после
0: дней.
1: После
0: линейки пришел. Они самые сладкие эти дни, потому что они, это вот, ну, ты чувствуешь, что у тебя их осталось совсем чуть-чуть. Тут надо уже гульнуть по полной. Вот это да.
1: Гуляем на все бабки.
0: Да-да-да. И мультики в воскресенье.
1: 3 мороженого в 10.
0: Вот это круто. У всех такое было. После 1 сентября приходил домой, и тебя ждет праздничный стол. У меня было. А мы вот в пиццерию ходили.
1: Да,
0: например.
1: Традиция у вас была, я даже помню. Mm-hmm. В какой-то момент она прервалась. Я просто один раз застал эту традицию.
0: Она прервалась, потому что пиццерии этой больше нет.
1: Закрылась.
0: Да, их было 2. И обе закрылись.
1: Одна была на Красной Прессе.
0: Да, одну не просто закрыли, просто ее снесли. На Смоленке она была.
1: На Смоленке.
0: Да, ее снесли просто.
1: Ну, кстати, вторая закрылась только по своей вине.
0: Ну, наверное, и ту снесли тоже.
1: Нет.
0: По чьей-то вине. Она, по-моему, снесли-то потом, по-моему, уже после закрытия. А может и нет, ну, неважно.
1: Там была прекрасная акция, там можно было днем прийти, как на ланч. И пицца стоила, я в студенчестве просто туда ходил часто. И пицца стоила вообще каких-то копеек.
0: Да, я это вот не помню.
1: Не помнишь? Mm. На ланч ходили просто из академии туда.
0: 7-й класс, пацанчик, что-то около 30-40 тысяч, но есть проблема, как уговорить его подстричься, оброс как мамонт. А что это за 30-40? Это на что?
1: Еще раз.
0: И что самое дорогое?
1: Где это сообщение?
0: Вот. Да, вот это сообщение.
1: 7-й класс, да?
0: Да.
1: 30-40.
0: Да. На что тратится
1: мощно,
0: 30-40 тысяч?
1: 30-40 тысяч, прикинь.
0: Да не мощно это. Нормально.
1: Я тут проходил, значит...
0: У тебя только рюкзак 59.
1: Одну сетевую книжную историю.
0: Угу.
1: Большую такую. И там стояли тетрадки. Я вспомнил, знаешь, на которых написано математика, общество знаний. Угу. Вот эта вся тема. Я когда увидел, сколько сейчас одна тетрадка там стоит.
0: Сколько?
1: 1300 рублей. Одна тетрадка.
0: Ну нет, это
1: ну гон. Толстая. Ну толстая какая-то, хорошая, может быть. Она может быть какая-то супер крутая.
0: Какая толстая?
1: Ну, типа, там есть же много листов.
0: Зачем тебе такая тетрадка?
1: Я не знаю.
0: Это мне вообще, нужна зачем была нужна, всегда такая тетрадка.
1: Зачем нужна такая тетрадка, которая стоит 1000

0: Это когда у тебя одна тетрадка на все предметы. Вот эта тетрадка, самая лучшая тетрадка. Но у меня всегда эта тетрадка была зеленая, тоненькая.
1: Ну, зеленая, тоненькая, потому что нас заставляли в этих зеленых тоненьких.
0: Нет, ну она одна была на все, знаешь, и ты середину вот эти вот двойные листочки все вырываешь оттуда, вырываешь.
1: А еще 12 было, я помню.
0: Да, да, ну на денечек-то хватало, и даже на два. Да ладно, что, на три хватало? Че я тоже здесь буду? Хватало все. А потом ты их пополам еще рвешь. У тебя по одному листочку. И ведь сдавал это. Еще. Хватало у меня совести это еще учителям сдавать. Как бы я далеко бы послал, если бы я был учителем с этим двойным листочком. Вот это да. Вот эта тетрадь. Вот сколько она стоит, интересно?
1: Сейчас посмотрим и узнаем.
0: Да, у нас новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России установили контроль над селом Садки Сумской области. Кроме того, российские военнослужащие вошли на территорию населенного пункта Великий Прикол. Как сообщили в Минобороны, ночью продолжилось нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Киеве прожжен комбинат асбестоцементных изделий. Склады предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ. Также вооруженные силы приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории России. По данным Минобороны, за сутки уничтожены место запуска ракет «Фламинго», топливно-энергетические объекты и логистические центры. Сбито свыше 800 беспилотников и 5 снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили 1425 военнослужащих. Кроме того, российское оборонное ведомство впервые сообщило об уничтожении бронеавтомобиля «Титан-С» производства Канады. Несколько жилых домов повреждены в результате атаки БПЛА на промзону города Кириши. Об этом сообщил глава Ленобласти Александр Дрозденко. В некоторых квартирах были выбиты стекла. В настоящий момент на улице Ленинградская, проспекте Ленина, Волховской набережной специальная комиссия фиксирует повреждения, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Губернатор отметил, что все работы по замене окон власти выполнят за счет резервного фонда правительства Ленобласти. Дрозденко также сообщил, что сбитые дроны обнаружили в парке Прибрежье и на территории возле школы. Здание учебного заведения не повреждено, пострадавших нет. Ранее Дрозденко рассказал, что за время атаки на Ленобласть было ликвидировано 62 беспилотника. Глава ЦРУ предложил в Москве идею встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Вопрос о возможности проведения трехсторонних переговоров глав России, США и Украины Джон Рэдклифф поднял в ходе визита в российскую столицу 25 августа. Как сообщает портал Axios, шеф американской разведки также пытался выяснить, получится ли возобновить переговоры России с Украиной при посредничестве США. В пятницу американские чиновники проинформировали Владимира Зеленского об обсуждении этой возможности. Вашингтон ранее уже выдвигал предложение о проведении трехсторонней встречи. Портал подчеркивает, что Рэдклифф впервые присоединился к дипломатическим усилиям по урегулированию украинского конфликта. Россияне выиграли золото в командном первенстве на чемпионате мира по современному пятиборью. Медали на соревнованиях в китайском Гуяне завоевали Егор Громадский, Петр Борщов и Андрей Бобров. Результат спортсменов по итогам чемпионата мира составил 4693 балла. Вторыми стали египтяне, третьими – французы. В личном первенстве Егор Громадский набрал 1581 балл и завоевал серебряную медаль. Добавлю, чемпионат мира по современному пятиборью проходит в КНР с 24 по 30 августа. Российские атлеты принимают участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном. О погоде. В Москве сейчас плюс 18, сегодня в столице переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20-22 градуса, ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. и счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Разведчики, которые знали меня». В эфире полковник, журналист, историк спецслужб Александр Бондаренко. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.

0: 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 августа, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Поэтому везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Ну, смотри, нам присылает Игнат 75 рублей за 10 штук.
1: По 7,5 рублей.
0: Да. А я нашел... Это на 12, да, у него тоже листов?
1: Да,
0: 12 листов. Вот, а я тоже нашел на 12 листов. Чуть подороже, правда, у меня. У меня там где-то по 10 с чем-то. 218 рублей. Ну, практически по 11 рублей, да.
1: Ну, дешево это стоит.
0: Ну, в общем, да. Ну, дешево. Ну, дороже, чем было. Ну, дешево. Ну, нормально. Это вот просто обычные зеленые эти тетради. Они еще были раньше, помнишь, были хорошие, качественные. А были такие, с переработанной 300 раз бумаги.
1: Конечно.
0: Которые не очень были. Но они были дешевле. Но мне, кстати, всегда нравились. У них какой-то вайб был. Что-то было свое в них. В этих тетрадях. Это тетрадка сразу с ответами на вопросы и с домашним заданием, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это еще почему? Не, у меня такой вообще, с домашним заданием у меня вообще не было тетрадки. Не помню такой.
1: Ты че ржешь? Твоим детям скоро в школу.
0: Ну и что?
1: Что, ты хочешь то же самое, что повторилось?
0: То пускай. Если мои дети будут похожи на меня? По all day, конечно.
1: Господи.
0: У тебя было домашнее задание?
1: Было.
0: То есть, чтобы они были похожи на тебя?
1: Да.
0: Ты не дай бог, конечно. Пускай на меня лучше.
1: Что плохого? Тут ты... нецензурная брань.
0: У нас 20 минут осталось, я не смогу вместить это. Надо было сразу этот вопрос задавать. На обратной стороне всегда была цена 12 копеек.
1: Да, да, да.
0: Слушай, это вот хороший вопрос. Сейчас что тут написано? Срок. Тут прямо написано, смотри.
1: Тебе срок?
0: Тетрадь школьная.
1: Пожизненный.
0: Клетка, 12 листочков, формат А5, заказ номер, печать, офисная, срок службы годности не ограничен, соответствует таким-то требованиям. Ну и на нескольких языках написано, понятно. Цены нет. Ну, таблица умножения, вот, метрическая система мер. Еще написано на ней.
1: Вот иногда была, говорит, там...
0: Что?
1: Таблица умножения. Иногда нет. Такое тоже бывало.
0: А я помню, что даже когда-то требовали, чтобы не было таблицы умножения. Или заклеивать заставляли.
1: Заклеивать, я помню, да.
0: Да. Либо ты мог сразу без нее купить. Вот эти, конечно, интересные.
1: Да, просто издевательство над тетрадками.
0: Да, ну, ничего не заклеивалось, конечно. Можно было сказать, да, у меня без. Показать без. И раз... Убрать ее и положить ту, которая с... Или две положить. И так можно было. А был еще калькулятор справедливости ради.
1: Да,
0: можно было, конечно,
1: нас...
0: выучить таблицу умножения, но это же для лохов, по-моему.
1: 7 на 7, 49.
0: Да. Молодец. У меня тоже была общая тетрадь, 96 листов на все предметы. Общая тетрадь, самая крутая, это, конечно, с футболистами.
1: Конечно.
0: Это круто.
1: У меня был даже один раз дневник с Локомотивом.
0: Сейчас мы, значит, смотрим. Ну вот это не у всех можно.
1: Да, иногда заставляли. Ну, у нас уже потом заставляли, чтобы все типа было строгое.
0: Так, тетрадь. Футбол. Смотрим, сколько стоит футбольная тетрадь.
1: Интересно, говорит, а у нас на обратной стороне тетради была клятва пионера или гимн СССР. Вот так страну и...
0: Да, да, да, да. А, давай так, самый популярный, вот я просто листаю сейчас вниз, мне уже попалось прям вот с футболистом, с конкретными футболистами, с настоящими существующими футболистами. Раз, два, три, четыре. Четыре тетради всего лишь. Пять тетрадей. Угадай, какой самый популярный футболист?
1: Месси.
0: Нет.
1: Криштиану Роналду.
0: Криштиану Роналду, да. Из
1: а пяти, как ты
0: три.
1: Понял?
0: Я просто вот листаю.
1: А, самый популярный, ты имеешь в виду продавцов?
0: В основном, знаешь что с футболом? Нейросетевые картинки мячиков.
1: Ужасно.
0: Да, отвратительные, мерзопакостные. С каким-то огнем мячи. Они как-то светятся. Вот самая худшая фотография нейросетевая мячика, которую ты можешь себе представить, вот будь то она. А Миша Николаев угадал второе место, это Ямаль. А потом только идет Лионель Месси, прикинь?
1: Вот поколение так вот, такое, слушай.
0: Вот так вот и уходит герой, конечно.
1: Да, куда уходит Месси?
0: Но Криштиану, видишь, до сих пор есть. Ну, я уже домотал совсем вниз. Тут, конечно, появляются уже. Я даже не поверишь, Карлеса Пуйоля нашел.
1: Ого.
0: И Серхио Бускетса.
1: Тут вот про Неймара вспомнили.
0: Но Барса, Реал, я не увидел ни одну тетрадь еще с нашим клубом. Ни одну, прикинь.
1: Это ужасно. Кот запишет.
0: Я зато нашел с Динамо Тбилиси. Почему-то я как не знаю, как это получилось. С Динамо Тбилиси есть. Барса, Реал в основном. И Криштиану Роналду, Месси, Ямаль. И другие иногда футболисты Барселоны, Реала. Других вообще команд нет, их как будто не существует. О, Мбаппе. В сборной Франции. И в Реале. О, Ливерпуль нашел. Ну ладно, а как же Батраков? О, а как же Батраков? А я вчера не... Я даже смотрел вчера. Матч Батракова.
1: А, Галатасарай? Он да. Вчера красавчик. У него 7-0 оценка. Он отдал передачу уже.
0: Голевой он не отдавал.
1: С углового.
0: По-моему, он голевую не отдавал.
1: Я читал сегодня, что отдал.
0: Но играл он действительно хорошо. Да. За Лока булить будут. За тетрадку. Ну, скорее всего.
1: Не, бред.
0: Так, а теперь нам нужен дневник. Да, посмотрим, сколько
1: дневник. Дневник тоже классический должен быть.
0: Сейчас, наверное, сейчас. Сейчас есть стандарт, да?
1: Да, так. Да, да, я думаю, что да.
0: Ну, ты вбиваешь дневник школьный и есть белый. Вот совсем. Вот это, кстати, всегда было не круто. Покажи. Просто белый.
1: Покажи дневник.
0: Как тетрадь.
1: Покажи дневник.
0: Я дома забыл. Вот такой вот.
1: А, ну да. Вот такие были. Они еще были иногда.
0: Вот это вообще не круто.
1: Твердые, иногда были.
0: Вот это написано, что он твердый. Да, но мягкий — это вообще отстой. Это прям фу. Мягкий.
1: Это музыкалки мягкие. Нет, у тебя тоже твердый был. Нам выдавали музыкалки мягкие. Выдавали, да.
0: Ужас, ужас. А остальные вот тут есть с гербом. С большим гербом. Следом за ним сразу идет дневник с надписью «Я люблю Роблокс». Вот такая градация. Россия!
1: Да, такой купили, да?
0: Роблокс? Роблокс, серьезно? Вот, Россия! Роблокс потом идет. А первое место, второе место, все. Третьего не дано. Тут
1: привет, Россия! Собачки. Привет, родные!
0: Ну, судя по тому, как выглядит перечень этих дневников, нету никакого стандарта сейчас. Как и в наше время. Ну, прошаренные знали тогда, что
1: стандарт.
0: На самом деле вот эти дневники, они в наше время, по-моему, назывались дневник московского школьника.
1: Да, так. Молодец, разблокировал.
0: Да, и точно. Вот эти дневники, они на самом деле были самые крутые, потому что их меньше надо было заполнять.
1: Потому что там...
0: Там были даты, там были все недели
1: прописаны. Ты сегодня вот реально вот наконец-таки да. Нормальным человеком стал, разблокировал вот это... здесь реальные там... Знания,
0: это
1: понимаешь?
0: Это для прошаренных были.
1: Дневник. Там был герб Москвы с Долгоруков
0: да,
1: был.
0: Да.
1: Долгоруки. Там...
0: Долгоруков,
1: Костя. Я не знаю, да, был Долгоруков. Прошу прощения.
0: Там был Домогаров. Домогаров. Долгоруков. Безруков. В фильме «Московский дневник».
1: Да.
0: Ну...
1: Юрий Долгорукий
0: да.
1: На этом дневнике был. Его выдавали московским школьникам.
0: Его не выдавали.
1: Как это не выдавали? Да
0: не
1: что
0: выдавали.
1: Ты говоришь?
0: Его выдавали. В школе,
1: я даже помню, где его выдавали. 1 сентября было однажды. Мне его выдали там. Мы ходили с классом. Цирк на Цветном бульваре.
0: А, ну это вы куда-то ходили. Я же
1: И там все было проставлено, ты прав абсолютно. Все было проставлено.
0: Ну не все, даты, даты.
1: Даже если день попадает на выходной, допустим, 9 мая, там вот эта штука будет у тебя, помнишь, закрытая, будет написано выходной.
0: Ну да, там составители дневника, они знали о том, что параллельно существуют еще составители календарей, и они могли свериться. То есть они знали, когда конкретно, в какой день будет 9 мая, и что это, да, что праздник, они тоже знали.
1: Круто. Ты меня прям разблокировал, я этого не помнил.
0: Где тебя клоун трогал, спрашивает Миша Николаев, это вот?
1: Я вам не расскажу.
0: Да нигде, шарик вот делал. Шарик такой. Собачку.
1: Шарик.
0: Я помню эти
1: походы. Как и я был молодым.
0: Холланда сейчас напечатают, он мемный, детям нравится. Ну вот пока видите, Месси с Роналду. И Ямаль, вот Ямаль почему-то. нет там цены, потому что она меняется на этих тетрадках. Так на той цене, которая на тех тетрадках, где была цена, там тоже уже давно-давно не было такой цены. Это ж цена по этой цене никогда ничего не стоила. В этом прикол этой цены. И в советское время тоже. Скорее всего, ты где-то потом это покупал в три цены. Вряд ли ты покупал это за эту цену. Ну, практически всегда. Ну, к тетрадкам это, конечно, вряд ли относилось. Но у нас почему-то тоже была цена на тетрадках. И она не имела ничего общего с реальностью. Но цена была. А были еще какое-то время советские запасы тетрадок. Они тоже были.
1: Распродавали которые?
0: Да, да. Попадались. Советские запасы тетрадок. Сколько ж там сделали тетрадок в свое время, ты представляешь?
1: Наклепали.
0: Да-да-да, там гигантское было количество тетрадок. Но я ожидал лучшего. Я думал, что я сейчас увижу, как шагнула отечественная типография вперед, что будет все будет какое-то красивое, а это до сих пор выглядит...
1: Все то же самое.
0: Знаешь, как вот я сейчас тебе скажу, как это выглядит.
1: Давай.
0: Даже покажу тебе одну картинку, и ты поймешь, что я прав. Это выглядит, как в свое время во ВКонтакте можно было добавить VIP-аву к своей аватарке. Понял?
1: Снизу. А в Одноклассниках можно было 5 с плюсом поставить за бабки.
0: Что за 5 с плюсом? А, это в Одноклассниках. Все, я
1: оценки.
0: Понял, да. Да, нет, вот эту VIP-аву, помнишь,
1: да,
0: ты специальный сайт загружал,
1: да.
0: Там за деньги можно было убрать надпись посередине какую-нибудь, VIP там, что-нибудь, ава. Но никто этого не делал, у всех были вот эти вот отвратительные аватарки. Ну и вот, ну вот, например, вот, пожалуйста, дневник мем 6-7.
1: Да ладно.
0: Просили? Получайте, вот он выглядит так.
1: Господи. Ужасно.
0: Нейросетевой голубь в двух перчатках Таноса с цепью золотой и бриллиантовой надписью 67 на цепи.
1: Ты знаешь, это как для сотрудников госавтоинспекции, вот яркие машины, они привлекают внимание, так и для учителя вот этот вот дневник. Как думаешь, как быстро она его у тебя попросит?
0: Да, это, кстати говоря, тоже надо.
1: Да.
0: Вот, такие вещи
1: да,
0: тоже надо
1: да,
0: просчитывать. Согласен, согласен, да.
1: А еще не рождаться.
0: Не надо.
1: Еще не рождаться с фамилией на букву А.
0: Поверь, это не всегда помогает. Потому что обычно после А, тут как с 1 сентября и 2 сентября, там идет Б. А еще бывает так, что у тебя есть человек на А, но почему-то Азоркина практически никогда не ходит.
1: Ну ты уж с тебя фамилиями заговорил.
0: Да, и поэтому Бабаян будет всегда первый. Но есть другой лайфхак, потому что иногда...
1: Я жду тебя.
0: Разворачивают.
1: Да.
0: Да и разворачивают, и тогда ты сидишь, вообще кайфуешь. Иногда бывает, но редко. Но редко. У нас в Чехове в школе запрещены тетради с рисунками. Тетради централизованно закупаются самые простые.
1: Юль, есть такое, да? До сих пор? Есть, говорит. А дневник 6-7 вот этот подойдет?
0: Ну, I Love Roblox же подошел.
1: У меня тогда будет два дневника.
0: Подойдет.
1: 6-7.
0: Да, конечно, дневники просто отвратительные.
1: Не, ну дневник московского школьника это прям...
0: Я не... Его я не вижу.
1: Да не купишь ты его, потому что... Я тебе говорю, их выдавали.
0: Я не знаю, я в шоке.
1: Почему?
0: С такого дневника. Как тебе дневник? Написано «Школьный дневник», 48 листов.
1: Да.
0: Виктория Секрет. Виктория Секрет?
1: А там картинки есть?
0: И написано «I'm a Victoria's Secret Angel».
1: Вау.
0: But it's such a secret not even Victoria knows.
1: Вау.
0: Тут есть картинки еще нескольких дневников. Вот такой есть дневник вот.
1: О, май!
0: Я так показываю, что его не видно. Вот, еще Виктория Секрет Ангел есть.
1: Мы сегодня ведем эфир втроем. Ты, я и Ангел Виктория Секрет.
0: Тут прям много дневников Виктория Секрет стиле. Естественно, не имеет ничего общего с оригинальной Виктория Секрет.
1: Take my money, Мишикал.
0: А, было бы круто, кстати, пацану с таким дневником ходить. Это стиль определенный.
1: Да.
0: И в этом что-то есть, да, согласен. Но это я в шоке сейчас.
1: А ведь сейчас есть еще оценки за поведение.
0: Ужас.
1: И ты представляешь, как быстро этот дневник тебе притянет двоечку за поведение.
0: Сколько бы ты вот в этом дневнике у тебя было бы «объясните слов, пожалуйста, вашему сыну», да? Написано просто бесконечное количество. Да. Я ищу, вот есть что-то более развратное, чем Victoria's Secret дневник. Но пока не нашел.
1: Осталось только написать дневник в стиле онлика.
0: Ну, а это не то же самое сейчас было?
1: После таких дневников можно и в массаж купить, аутсайдер.
0: Не-не-не-не. Это мы все очень сильно осуждаем. Ну, я в шоке. Аниме много всяких дневников.
1: А что ты осуждаешь? Тайский массаж?
0: Нет.
1: А что, что?
0: Вот сообщения ваши. Есть Godfather, например.
1: После таких
0: дневников. Майкл Корлеоне там сидит в кресле. Из «Крестного отца 2» сцена. В белом костюме. Вот такой есть
1: дневник. Такой тоже притянет быстро.
0: Неприятности, да, скорее всего. Много анимешных каких-то дневников. Все нейросетями нарисовано. И примерно несколько продавцов. Копибар много.
1: Миш Николаев тут продолжает темы всякие раз.
0: Кот Зет пишет, футбол отстой. А Ангелы Виктории Секрет, как относитесь? Получше? Ну, короче, лажа. Все эти дневники полная лажа. Ничего не поменялось. Они как были отстойными, так и остались отстойными. Грустно. А, кстати, я их смотрю, а цены-то я не назвал. Они в среднем стоят 650 рублей. Примерно дневник.
1: Ну, это терпимо.
0: А стоил сколько?
1: Не помню.
0: Вот у нас тетрадки по 10 примерно. Дневник 650. 69 рюкзак с геликом. 59 рюкзак с геликом.
1: А можно мне...
0: Ну, одежда. Все деньги — это одежда. В общем, подготовка школьника к...
1: Ну, давай так, кроссовки хорошие. Вот я ребенку
0: дневник
1: сейчас...
0: Дневник Эпштейна пишет Хишаду. Давай, мы вместе это видели. У меня есть человек, который может это подтвердить.
1: Да.
0: Идут два школьника.
1: Да, я бы не поверил, честно
0: им лет
1: говоря.
0: По... я не знаю.
1: 8? 10?
0: Ну, нет, постарше. 12,
1: 12
0: максимум.
1: Ну, максимум,
0: да.
1: Да.
0: Вот идет 12-летний школьник в кофте Джеффри Эпштейна. Не с нарисованным Джеффри Эпштейном, не с принтом, а вот в той самой знаменитой синяя такая у него кофта, здесь на молнии у него был, значит, ворот с каким-то рисунком, которая очень хорошо так разошлась, мемом стала, и с американским флагом еще на плече. И вот идет школьник в этой кофте. Ну, это очень особенное чувство юмора, конечно, у школьника. Просто жесть какая-то. Да, тут... Миша Николаев продолжает. Короче, самое дорогое — это у нас одежда получается. Больше всего стоит одежда.
1: Я тебе говорю, что вот у меня ребенок совсем маленький, и обувь, допустим, хорошая, там, допустим, обувь, которая нужна, там, супинатор, не супинатор.
0: Это фраза, которая вот, она должна просто, мне кажется, ее надо записать и принты с ней делать.
1: Какая?
0: Ты говоришь, вот... Допустим, обувь. Вот обувь, допустим. Георгий Осипов. Это браво.
1: Ну, стоимость типа 5000 рублей.
0: 5000 рублей типа стоимость.
1: Типа стоимость.
0: Ну,
1: что ты...
0: Да нет, обувь детская стоит как взрослая обувь.
1: Да, 5000
0: рублей
1: дешевая. Это наша обувь российская. Будет кожаная... Но это еще со скидкой. Ну, типа там, в аутлете я заходил в этот магазин. Еще это 5 тысяч дешево, конечно, 5 с копейками может стоить. 7, 8.
0: Ну, да, вот, может, ты до бесконечности.
1: Российский бренд, да, хорошая обувь. Ну, типа, да, все ее советуют.
0: Но обувь очень дорогая. Да, на детей примерно все стоит так же, как на взрослых.
1: Ну, поэтому я тебе говорю, что одежда и обувь, да, отнимут большое количество денег. То есть, если мы посчитаем с вами спортивную форму, сменку, зимнюю обувь. Это же тоже подготовка в школе, наверное, да, считай? Ну вот.
0: А нельзя вот утеплителем просто летнюю обувь набить и все?
1: Ну, можно ваты просто накидать, да, ну. И все, пошел.
0: Ну да. Так что в чем проблема?
1: Ужасен.
0: Не знаю, я так ходил. С утеплителем. Мне было очень комфортно. Идет. Во, Мишечка Холовин, ужас. Я понимаю, да. Ужас. Я не могу это.
1: Ужас.
0: Саша Зум вот присылает, видишь, эти тетрадки.
1: Видишь, тут куча знаков просто.
0: Да, дневник белый опять этот школьный.
1: Он мягкий, нет?
0: Ну,
1: мягкая обложка.
0: Знаешь, я сейчас как смотрю на этот белый дневник? Немножко иначе, мне кажется, что если можно еще как-нибудь над ним поизгаляться, что-нибудь на него наклеить. Рано или поздно наверняка наклеют. Конечно, да, конечно. Наклеют, что-то нарисуют на нем. Да, то есть вот как такой холст своеобразный. Как, знаешь, на компьютеры вот тоже наклейки всякие делают, которые, ну, все компьютеры сейчас примерно, там на них ничего нет.
1: Ну да.
0: Да, и вот тоже их как-то оформляют. Я думаю, что вот с белым дневником можно так. Судя по тому, что я сейчас увидел, лучше, честно говоря, даже белый, нежели чем какой-то другой.
1: Да ну слушай, вот этот голос теперь мне будет сниться. Сегодня точно вот этот сексант с эпуркой.
0: Крутой голос.
1: Он будет ходить, деток. 6-7.
0: Голод — это хороший пример дневника. У моего брата сеть магазинов детской одежды. Он после 1 сентября опять себе новый Мерседес купит. Григорий Санкт-Петербурга. Круто, да. Пару таких этих надо. Рюкзаков с геликами продать, чтобы настоящий гелик как раз заехал. Заехал в гараж, да. Старые газеты в летнюю обувь — огонь, пишет Денис Дьюти даже. Ну, что-то вы какие-то все не очень практичные, товарищи. Вот надо как-то время такое, когда головой надо думать. Как-то подстраиваться, понимаете? Ну и смотрите аккуратнее с дневниками. Не у каждой Виктории должен быть свой секрет, особенно если это дневник. И Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев.
0: Всем счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Посол России в Бельгии заявил о подготовке королевства к противостоянию с Москвой. По словам Дениса Гончара, власти страны повышают расходы на вооружение. Увеличивается численность вооруженных сил, которую к концу 1934 года фактически планируется удвоить. Задачу никто не скрывает. Идет активная подготовка к возможному противостоянию с нашей страной, сообщил посол в интервью РИА Новости. Как отметил дипломат, Бельгия фактически закрепила курс на конфронтационное планирование после того, как правительство утвердило многомиллиардный план по перевооружению страны в течение следующих 8 лет. Под это формируется соответствующий информационный фон, подчеркнул Гончар. Он рассказал, что сама мысль о большой войне перестала быть табуированной в бельгийских СМИ. Верховный лидер Ирана призвал все мусульманские страны противостоять США и Израилю. Как заявил Моджтаба Хаменеи, исламские государства должны объединиться перед лицом общего врага и противодействовать его планам. «Мой настоятельный и неоднократный совет правителям исламских стран, особенно стран региона Западной Азии и Персидского залива, заключается в том, чтобы распознать своего настоящего врага, понять его замысел и противостоять ему. Преступные правители США и фальшивый сионистский режим – заклятые враги этого единства и дружбы мусульман», подчеркнул Хаменеи. Верховный лидер обнародовал письменное обращение по случаю отмечаемой в стране недели единства. Аятоллах указал, что США и Израиль воюют не только с Ираном и его союзниками в регионе, а со всеми мусульманами, включая народы Западной Азии и Северной Африки. Вооруженные силы России установили контроль над селом Садки Сумской области. Кроме того, российские военнослужащие вошли на территорию населенного пункта Великий Прикол. Как сообщили в Минобороны, ночью продолжилось нанесение групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Киеве поражен комбинат асбестоцементных изделий. Склады предприятий использовались для хранения взрывчатки. Также вооруженные силы приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре на территории России. По данным Минобороны, за сутки уничтожены место запуска ракет «Фламинго», топливно-энергетические объекты и логистические центры. Сбито свыше 800 беспилотников и 5 снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Суточные потери ВСУ в зоне специальной военной операции составили 1425 военнослужащих. Кроме того, российское оборонное ведомство впервые сообщило об уничтожении бронеавтомобиля «Титан-С» производства Канады. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 73 копейки. Курс доллара установленный ЦБ 85 рублей 60 копеек. Курс евро сегодня 99,68. Сейчас в Москве плюс 16. Сегодня в столице переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94,8 FM.
5: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
5: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. И снова, как всегда, по воскресеньям в 11 утра наш исторический пасьянс, где мы погружаемся в дела давно минувших дней и, как это ни странно, пытаемся, изучая историю, понять, что происходит сегодня. Потому что на самом деле все корни уходят в прошлое. И их-то мы и изучаем. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Нас можно не только слышать, нас можно видеть. Потому в прямом эфире, значит, видеть можно. Это в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Нас можно читать в Дзене, там ВКонтакте, по-моему, можно видеть. Ну, в общем, найти нас это вообще не проблема, тем более, что у нас очень интересный гость сегодня. Гость у нас, не первый раз, и, надеюсь, не последний, а это значит, так у нас сейчас будет встреча такая, как бы, она такая очередная встреча с нашим дорогим и любимым другом, с полковником. Участником военных действий и при этом блестящим военным журналистом, при этом блестящим военным историком, при этом блестящим историком спецслужб, причем, если мы будем перечислять книги, которые этот человек написал по истории спецслужб, то мы сегодня не закончим, мы, наверное, только их перечислим. И при этом еще очень интересный человек и собеседник – это Александр Юльевич Бондаренко. Здравствуй, Александр Юрьевич, дорогой.
4: Здравствуй, Константин Алексеевич.
8: Причем, значит, ну, повод у нас... Да, эту книгу, эту встречу мы условно назвали «Разведчики, которые знали меня», в кавычках. То есть это, как бы говорит Александр Юрьевич. Обычно говорят, разведчики, которых знал я. Нет, здесь разведчики, которые знали меня, его знали. А как раз в этом году вышла его книга, которая называется «Разведка без стрельбы и вымыслов». Это своеобразное воспоминание, то есть это те интервью с разведчиками или руководителями разведки, с которыми Александр Юрьевич встречался на протяжении своей жизни. Я так понимаю, большей части нет живых здесь.
4: Из этих, по-моему, никого нет.
8: Никого уже. Нет, да, уже никого нет. То есть, к сожалению, очень жалко.
4: К огромному сожалению. Да.
8: Вот. Но вот эта книга, она как раз дает вспомнить, с кем... встречался, ну, это, конечно, ничтожная часть тех, с кем встречался Александр Юрьевич, вот, и как раз эта книга стала предлогом, почему бы нам не поговорить о тех разведчиках, которые имели счастье знать Александра Юрьевича. Можете это... Так и сразу, ну, да, причем на самом деле здесь, если я начну задавать вопросы по книжке, то, ну, мы тут завязнем просто, мы с одного интервью не уйдем. Тем более, что... Нет, ладно, спойлера не будет, потом спрошу. И сразу, значит, вопрос. Александр Юрьевич, дорогой, а вот что тебя вот так потянуло-то заниматься разведкой? И что тебя привлекает вот в разведчиках, что ты целую книгу сделал, причем, судя по тому, какие короткие интервью ты здесь брал, говорил ты, каждое интервью у тебя длилось часа три.
4: Ну, прежде всего, да. Скажем так, интересные люди.
8: Это да.
4: Потому что о результатах их работы говорить практически невозможно. Практически все это скрыто, и то, как они работают, и то, с кем они работают, и то, каких результатов достигают. Ну, как я часто задаю вопрос, когда там перед школьниками, чем разведка отличается от другой сферы любой человеческой деятельности?
8: Угу.
4: Тем, что она не выпячивает своих результатов, наоборот, скрывает. То есть астрономы открыли новую звезду. Она нам так нужна, но об этом все знают. Там еще чего-то сделали такое супер-пупер, что рассказали и забыли. Разведчики получили информацию о подготовке развала СССР и дальнейшего развала России. Это у меня в книге Юрия Шевченко, кстати. Да, серии да. «Жизнь замечательных людей» рассказано подробно.
8: Да, биография Шевченко.
4: Ну и кто об этом тогда знал? Никто не знал. Угу. И тем более даже когда это... получает информация, такую широкую гласность, то опять-таки не сообщается, что это разведка. А так вдруг бабах, а мы знаем. Ну, или что-то еще. А люди там замечательные, вот которых не скрыть, если они, конечно, ну, совершенно не засекречены, если с ними можно встретиться. Мы ведь что к разведчикам, как на них смотрим? С каких-то времен мы вообще считаем, что разведчик должен быть маленький, неприметный.
8: Абсолютно незаметный.
4: Незаметный. Вот да. Так вот прошуршал и нет.
8: Да.
4: Слушайте, Кость, а это такие люди. А это такие замечательные, яркие, интересные, талантливые. Ведь что для разведчика первое вот в его работе?
8: Ага.
4: Это произвести впечатление.
8: А, то есть, чтобы конечно, запомнили?
4: Чтобы запомнили, чтобы заинтересовать. Ну, встретились мы с тобой.
8: Ага.
4: Ты мне интересен, мне нужно получать из тебя информацию. А ты меня не запоминаешь. Я тебе не интересен.
8: Я ничего тебе не скажу.
4: А все так говорят, не волнуйся. Вот, а потом... Ну, в общем, разведчик должен произвести впечатление, заинтересовать собой, увлечь, привлечь, вызвать доверие. И тогда с ним будут работать. А иначе...
8: Ну да,
4: простите, а кто вы такой? Мы встречались, да, подумать только. Ну вот, то есть интереснейшие люди, замечательные. Причем, как хорошо говорил ой, кто-то из больших разведчиков, что чуть не Юрий Владимирович Андропов, что разведчик-нелегал — это штучный товар. То есть они все разные, они отличаются друг от друга, и все поражают своей вот сущностью. Ну вот даже, не будем говорить о наших разведчиках пока что.
8: Ну да, да.
4: Легендарный Маркус Вольф.
8: Да. Сразу спойлер, в этой книжке есть интервью с Маркусом Вольфом, хотя, по-моему, у тебя еще есть публикация про Маркуса Вольфа, и не одна.
4: Ну, естественно, вспоминается, но человек, который меня поразил при нашей, вот тут я замялся сказать первой или как встрече, потому что в пресс-бюро службы внешней разведки мне организовано было интервью. Мы встречаемся с Вольфом. Это первое мое единственное интервью. И тут он смотрит на меня и говорит, мы же с вами встречались.
8: Ух ты!
4: У меня, что называется, отлетает челюсть, потому что это было 2 года назад. Была презентация... Тогда 2 года назад.
8: Ну да.
4: Была презентация книги «Друзья не умирают». В доме журналиста центральном я сидел во втором ряду. Смотрел, слушал. Потом, когда началась, что называется, автограф-сессия, я подошел к нему вторым.
8: Ага.
4: Почему это важно? Потому что первого телевизионщики заснять не успели.
8: А-а-а.
4: Как он писал на книге. Потом уже толпа пошла. А так я попросил, он написал моему отцу. Вот это, ну, почему отцу, объяснять не будем. Вот, написал отцу... Подписал эту книгу, там подробно, с именем, с фамилией и прочее. Вся наша встреча. Почему еще запомнилась надпись отцу? Потому что когда дядя Миша, как его называли, Маркус Михаил Федорович, ушел из жизни, сюжет был по Второму каналу, и он заканчивался этой книгой «Друзья не умирают». И Маркус надписывает, и вдруг я смотрю, он пишет «Юлию Бондаренко». Что интересно, одна контора в тот день не работала. Люди пытались понять, кому это он книгу писал. И вот Михаил Федорович меня запомнил вот по такому вот маленькому.
8: То есть фотографическая память совершенно.
4: Совершенно, то есть...
8: Сколько человек он видел, людей он видел за это время.
4: И сколько народу было даже там, но господин подписал кому-то. Вот такие это люди, и фактически про каждого можно найти что-то такое, что... Поэтому они интересны.
8: Не, ну, конечно, интересно. То есть каждый — это личность.
4: Безусловно, а не личности быть не может. И плюс добавим еще каждый. Это большой патриот. Как любят говорить, патриот своей родины. Но патриот он и есть патриот, он настоящий патриот. И как мне рассказывал... Один очень уважаемый человек, который в то время работал в КГБ Грузии, еще на небольшой тогда должности. Вот. И приезжал Георг Андреевич Вартанян, легендарный, с которым мы, могу набрать наглости и сказать, ну, дружили немножко. Вот. Великолепный дядька был. И когда ему был задан вопрос, какие качества нужны разведчику, он стал об этом говорить.
8: Вартанян.
4: Да, Вартанян вот в этой вот чекистской, перед чекистской братьей. И тут зампредседателя республиканского, ну, надо же показать, сказал, Георг Андреевич, ну, вот я очень удивлен, почему вы не сказали о патриотизме?
8: Ага.
4: Кавказ есть Кавказ, люди могут подать. Георг Андреевич на него так посмотрел и говорит, а что, в этом зале есть хоть кто-то, который пришел сюда из других побуждений? То есть это лежит в основе, и я даже, когда выступаю, я привожу примеры патриотизма, причем совершенно неожиданные, причем такие, что не песенки, которые у нас очень любят патриотические, бессмысленные, не лозунги, а именно люди жертвуют высшими своими интересами,
8: ну, да,
4: не это... только жизнью, просто высшими интересами, когда, простите, офицер КГБ... в звании капитана или майора работает в прачечной подсобником, потому что это надо. Когда старший лейтенант КГБ идет служить солдатом в армии латиноамериканской страны, потому что для легализации это надо. Это тоже. Вот именно высший патриотизм. Причем так я думаю про того товарища уважаемого, который подсобником работал. Он вот так перебирает это грязное белье и думает, а вот мои однокашники по МИМО сейчас в посольствах сидят, сейчас на Смоленской, а я вот...
8: Кофе кушают.
4: Кофе, и не только кофе, а я вот здесь вот. Вот это и есть патриотизм.
8: Нет, если человек идет в разведку, и он не патриот, то он перебежчик. Понимаешь, тут вариантов
4: никаких. Если ему повезет.
8: Ну да, не, ну а как, если...
4: Нет, ты, если ему повезет перебежать.
8: Идешь в разведку, и ты не патриот,
4: да,
8: то ты, скорее всего, через какое-то время...
4: Очень хочешь. Да, очень, да, очень. Есть же внешняя контрразведка, которая не дает перебегать.
8: Ну, понятно. Да. Тут как по нему, понятно, что...
4: Ну ладно, мы про такие, да, говорить не будем.
8: Не будем.
4: С такими я не общался.
8: Да. Ну, конечно, да. Mm-hmm. Ну, они есть. Они mm-hmm. есть. Твои зарубежные коллеги с ними общались.
4: А, да, понятно.
8: Так что там все это присутствует. Ну да, то есть, вот, и вот, то есть, профессия разведчика, вот она очень многогранна, но все-таки имеет определенный общий момент, общий какой-то, да? Вот ты общался с людьми, да? И у них вот есть что-то общее.
4: Почему я смеюсь, как мне рассказывают товарищи?
8: Ага.
4: Что они очень четко видят своих коллег иностранных там на приеме в посольстве. Они очень четко определяют, кто есть кто. Как-то так вот что-то накладывается. Ну и поэтому зачастую разведки в третьих странах, так сказать, могут, не будучи союзниками ничего, могут так помогать друг другу. Как мне рассказывал один товарищ. В одной далекой стране было. Он дружил там, ну, просто дружил, именно реально, с господином, который был резидентом своей страны. И тот аккуратно сливал информацию, именно так, по-дружески, как другу. А ты знаешь, вот у американцев приехал новый резидент. Да, а кто? Ну как, резидентом был вот такой-то, на его место приехал вот такой-то. Ну, любовь к американцам еще что-то, взять немножко, поделиться информацией, которая не наносит вреда твоей стороне. Поэтому, ну, любая профессия накладывает свой отпечаток.
8: Свой отпечаток, да.
4: Поэтому.
8: Не, но они при этом очень интересные люди. Очень интересные.
4: Я об этом
8: и сказал. Я имею в виду, как люди. Как
4: да,
8: люди.
4: Именно как люди.
8: Не то, что у них биография интересная, она у них интересная. Там тоже, как у тебя здесь есть сюжеты, любовь на нелегальном фронте-то, например. Тоже ведь это всё чрезвычайно есть. Интересное. Всё, yeah. Да? Перипетии. То есть, наверное, ведь все случалось, да? Вообще.
4: Естественно. Далеко не все рассказывается, далеко не все можно. Ну, мне задают вопросы, а почему вот у нас закрыты разведчики?
8: Да, кстати, это правильно. Вот нет, недавно... есть открытые.
4: Нет, ну открытые.
8: Я был на презентации твоей книги, когда в ТАССе, там у тебя сидело в первом ряду человек пять, которых можно. Которых можно было назвать. Там по имени отчеству.
4: А сколько не открыли?
8: Они сидели на втором ряду.
4: Они сидели на задних рядах, где полутемно.
8: А первых я там помню, я там называть можно было там. Чудесные очень люди.
4: Да ты видел тех, кого не называть нельзя?
8: Да, ну, видел, да.
4: Ну, видел.
8: Да, видел, да. Но...
4: Только попробуй меня вспомнить.
8: Не, забыл. Все, не, забыл.
4: Правильно. Ладно. Так вот, печаль в чем заключается? Ну, во-первых, противнику не нужно знать то, что мы о нем знаем, это раз. Ну, а потом мне недавно один уважаемый товарищ вдруг стал говорить, что вот... Ему рассказали, как в одной западной газете опубликовали список местной резидентуры, когда там было предательство. Да? Вот, а когда попытались этот список дать в книге...
8: Этого, мемуарный.
4: Мемуарный, да. Вот, то это вычеркнули. Я сказал, ну правильно. Живет дядя Иван Иванович Иванов. Соседи знают, что он...
8: Полковник!
4: Да не полковник, просто какой-то там инженер, еще кто-то.
8: Заслуженный человек в отставке.
4: Да, на пенсии. Никто его не трогает, никто ему жизнь не мешает. И тут друг проходит информация, что дядя, да.
8: Раскрыли его.
4: Кавалер нескольких боевых орденов и прочее, прочее. Задолбают вопросами, еще чем-то. Поэтому
8: это точно,
4: вся эта
8: да,
4: информация, ему это нужно, ему это не нужно. И никому это не нужно. Точно так же, как когда я выступаю и говорю насчет агентуры, особенно нашей зарубежной, что разведка хранит эти имена в тайне, так чтобы не знали никакие эти самые потомки, чтобы никто не мог сказать, а твой прадедушка работал на Москву и сдал моего прапрадедушку.
8: Ну да,
4: и
8: да,
4: так
8: да,
4: далее.
8: Люди разные.
4: Да, люди разные, поэтому зачем это? И когда я это объясняю, я обычно говорю, поэтому спокойно работайте с нашей разведкой, ничего плохого с вами не будет.
8: Не, ну слушай, вот это вот сейчас вот ты сказал, вот это абсолютно логично. Абсолютно логично. Да. И главное, это снимает вот эти вот все вопросы по поводу того, что а вот вы там перебарщиваете с секретностью и так далее, и так далее. Да, ну, конечно, при этом страна должна знать своих героев, но, как я понимаю, служба внешней разведки в этом отношении делает достаточно много, причем с твоей помощью. Значительной.
4: Каждый старается на своем месте.
8: Что время от времени открываются отдельные биографии и предоставляются... в том числе тебе документы по этим людям, и ты даже вот ты пишешь книги, ты, значит, рассказываешь об этом. Да я знаю, как

0: раскрыть там.
1: Не, ну понятно, что это, так сказать, всех нельзя раскрыть, это, так сказать, связано,
0: да,
1: с другим.
0: Не, зачем? Да, оно же неинтересно. Когда мы все знаем, оно... Жизнь что? Как в той песне. Должна быть в женщине какая-то загадка. Так же и в жизни. Так же и во всем. А когда мы все знаем, ну это просто скучно. И нам писать не о чем будет.
1: Да. А кто вот, опять-таки, я ориентируюсь на вот книгу, на интервью с сотрудниками разведки, а кто тебе был больше интересен? Вот, причем вот, вот совсем вот вопрос такой. То есть вот ты общался, здесь есть интервью с руководителями.
0: Да.
1: То есть там генералы, но в смысле не просто генералы, разведчики, которые дослужились до генералов, а именно те, кто руководил. Там тут Крючков есть, тут и самый. Или более интересные те, кто в поле работал, вот на нелегальном, так сказать. Вартанян, в общем, ведь не руководил. Ну.
0: Про разведчиков-нелегалов говорят рядовые в полковничьих погонах.
1: Да, вот.
0: Потому что у них, ну, Вартанян руководил своей женой.
1: Ну, это да.
0: Она
1: это
0: у него была тоже сотрудником, правда, не аттестованным, звания не имела. Но орденом Красного Знамени она награждена была. Ага. Извините меня, очень уважаемый военный орден за свои военные заслуги.
1: Да.
0: Поэтому, ну, что ты ждешь от кого? То есть, когда я общался с Владимиром Александровичем Крючковым, там была одна тема. Крючков в поле не работал, агентуры у него не было. Ну, работа в поле — это практическая работа разведки, что называется. Вот. Но он был мне интересен именно вот с его точки зрения. И вопрос, были ли вы самым осведомленным человеком в Советском Союзе, это все есть в этой книге. А когда тебе человек рассказывает непосредственные боевые эпизоды, это другое. А потом те, которые дослужились до генералов, ведь, что интересно, в советское время как-то у людей была более реальная биография.
1: А
0: то есть это не просто были чьи-то там дети, внуки и прочее. Вот из моих друзей, которые генералами работали в разведке, например, Сергей Сергеевич... Срочку прошел замкомандира танкового взвода, служил в Венгрии. Вот чуть не назвал человека, но мне сделали замечание по одной книге, сказав, что слишком узнаваемое имя отчество. Тоже срочку прошел. Да, Александр Георгиевич Безверхний, даже руководитель военной контрразведки в течение 15 лет, это, ну, со службой он тоже связан некоторым образом. Ту же срочную службу. То есть ребята получали закалку армейскую. И уже сознательно приходили на службу. Да Паша, например, тоже прислал мне свои фотографии, где он служил в зенитно-ракетном полку.
1: Ну да, да, да.
0: Так что...
1: Да, не, ну, тут, хоть это понятно, что все-таки... А что, сейчас не из армии, нет? Ну, ладно, не будем открывать секреты, где работы СВР. Вот. Нет, конечно, были люди, и там как раз идет разговор часто, что а как пришли в разведку вот, у людей. То есть я как вот служил, а потом перешел, там поступил в Институт восточных языков.
0: Ну, и... Когда сейчас в армии служит год, это уже немножко другое. Это не та школа.
1: Не, ну они там офицерами служили, так сказать, там не срочку служили.
0: Нет, так ведь и срочку же проходили мои друзья.
1: А, срочку, да?
0: Так я же говорю, замком взвода.
1: Но они потом остались.
0: Нет, потом многие куда-то поступили, или, а да, потом...
1: Вот, и, значит, мы-то... сейчас, подожди, сбил. Да, вот. Ну, в общем, работа в... Значит, разницы нет. У людей, что вот руководителей и в поле.
0: Нет,
1: в поле
0: каждый
1: работы
0: интересен по-своему.
1: Ага, то есть...
0: И нужно знать, о чем с ним разговаривать. Вот ага, что главное.
1: А, ну да, вот это главное. То есть главное поставить цель, о чем, что ты хочешь,
0: да,
1: от него узнать.
0: Да.
1: Понятно, понятно. Ясно. Так, сейчас у нас будут новости, потом рекламочка, а потом мы вернемся и продолжим наш разговор по поводу разведки. Разведки.
0: Да? Да. Ну ладно.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Исландии огласили первые итоги

Референдума по вступлению в Евросоюз. Мнения жителей страны на голосовании по вопросу возобновления переговоров о вхождении в ЕС разделились поровну. Инициативу поддержали 49,9% исландцев, против выступили 50,1%. Референдум носит рекомендательный характер, но власти пообещали опираться в политике на его результаты. Как пишет издание «Политику», в случае одобрения будут возобновлены переговоры с Евросоюзом о потенциальном вхождении Исландии. После их завершения и одобрения всеми членами блока в стране необходимо будет провести еще один референдум. Посол России в Бельгии заявил о подготовке королевства к противостоянию с Москвой. По словам Дениса Гончара, власти страны повышают расходы на вооружение. Увеличивается численность вооруженных сил, которую к концу 1934 года фактически планируется удвоить. Задачу никто не скрывает, идет активная подготовка к возможному противостоянию с нашей страной, сообщил посол в интервью РИА Новости. Как отметил дипломат, Бельгия фактически закрепила курс на конфронтационное планирование после того, как правительство утвердило многомиллиардный план по перевооружению страны в течение следующих 8 лет. Под это формируется соответствующий информационный фон, подчеркнул Гончар. Он рассказал, что сама мысль о большой войне перестала быть табуированной в бельгийских СМИ. При этом всех несогласных быстро обвиняют в работе на Россию, указал посол. Он считает, что правительство Бельгии игнорирует негативные экономические последствия такого курса. Проезд всех видов транспорта разрешили на участке Транскавказской автомагистрали. Отрезок трассы между поселком Бурон и северным порталом Рокского тоннеля открыли после расчистки дорожного полотна. Этот участок был закрыт в субботу с 7 вечера до особого распоряжения, сообщили в Главном управлении МЧС по Северной Осетии. Транскам считается единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой трассе периодически перекрывают из-за снежных заносов, лавинной опасности и схода селей в горах. В Минтрансе сообщили о планах узаконить овербукинг на внутренних авиарейсах. Ведомство будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом заявил министр Андрей Никитин. По его словам, международная практика овербукинга была изучена очень подробно. Ведь этот инструмент изначально создавался для защиты интересов путешественников. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся пассажиры. Те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета. На борту появляются свободные кресла, рассказал министр транспорта в интервью РИА Новости. Как пояснил Никитин, овербукинг позволит предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Глава Минтранса считает, что эту систему нужно внедрять там, где много рейсов. При этом в законодательстве необходимо закрепить широкий выбор компенсаций для пассажиров. Министр отметил, что это может быть альтернативный рейс, денежная выплата или комфортные условия на время ожидания вылета. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18 градусов. Сегодня в столице переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20-22. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: 5. Москва.
1: 94,8 FM.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его
3: тоже
4: что?
3: Мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
5: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию и продолжаем нашу беседу с полковником Бондаренко. Так звучит хорошо, так звучит полковник Бондаренко. Так, у нас есть звоночек, давайте послушаем. Саша, возьми, пожалуйста, это. Да? Ага. Так, алло, слушаем вас, да.
6: Да, здравствуйте, Константин Александрович. Да. Уважаемый товарищ полковник, первый вопрос по Илжару. Вы упомянули Вартаняна, который, если не однофамилия, ассоциируется с событиями Тегеранской конференции. Вот не кажется ли вам, что его деятельность не только космически преувеличена, но и легендирована, ввиду того, что он был не только, можно сказать, почти подростком, но и с августа 41 года там находилась в Иране, в том числе в зоне оккупации Тегерана, наши три армии, соответствующие структурами госбезопасности и разведслужбами, а в последующем организованным СМЕРШем. Это, во-первых, вопрос. А второй вопрос более такой лоялен, и вы, как публицист, наверное, знаете о событиях начавшихся в 41 году американо-японской войны. Были ли такие в последующем, такие наши резиденты, способные влиять на американскую элиту, как Исхак Умеров, который сумел организовать с помощью резидентуры не только себя самого, влияя на истеблишмент США, операцию «Снег» под руководством Лаврентия Павловича Берии.
5: Спасибо.
7: Да. Понятно, хорошо, да. Спасибо. Ну, да. Во-первых, встречный вопрос. А что вы можете про Вартаняна еще рассказать? Про его последующую деятельность, за которую он получил звание Героя Советского Союза. Поэтому иногда бывает, что-то преувеличивается для того, чтобы,
5: да,
7: нельзя чтобы хорошо показать человека, красиво показать. Вот, поэтому я понимаю, что он, конечно, не являлся спасителем,
5: да, это естественно,
7: в Черчилля, Рузвельта и Сталина в одном флаконе. Вот, но слава богу за то, так сказать, ну, приятно вот эти все рассказы, все хорошо, красиво звучало. Вот. А насчет операции «Снег», там тоже очень большие вопросы, была ли она, или все это несколько придумано. Так что.
5: Ну да, потому что, как бы, когда мы говорим об истории разведки, так много всего, да, непонятного и тайного, что.
7: Я очень люблю эту фразу у Лермонтова, эту мысль, когда Печорин говорит: «Я никогда не открываю своих тайн, но позволяю другим о них догадываться». Тогда потом от них легче будет отпереться. Поэтому была операция «Снег». А то ли была, то ли нет. Павлов написал, что вот целая книга «Операция «Снег». Но есть точки зрения, что этого не было. Точно так же, как знаменитая операция «Большой прыжок» захвату всех этих самых
5: вроде
7: товарищей.
5: Вроде как есть, как и нет.
7: Да, и, скорее всего, там тоже не планировали. Ну, в общем,
5: да.
7: И поэтому вся эта сказка о том, что подробно готовились... к захвату Большой Тройки, вместо того, чтобы отрабатывать это на территории Турции, где идеально во всех отношениях...
5: И была, кстати, немецкая агентура была очень хорошая.
7: Да знаем, спасибо. Да. Вот, и агентура, и география, там все было. Да. Готовьтесь там, нет, подробно.
5: Подробно.
7: В общем, сказок с разведкой связано много. Хотите, верьте, хотите, нет, как заканчивается фильм... полосатый рейс.
5: Да. Ну, еще не настало время все рассказать.
7: Да.
5: Все рассказать. Так, ну, значит, так. Значит, и тогда мы продолжаем нашу беседу.
7: Продолжаем.
5: Ну, и самый, скажем так, давай тогда вопрос зададим. Я так думаю, что этот вопрос хотят задать наши слушатели, но все-таки думают его пока не задавать. Да?
7: А ну, вот, кстати, знаю,
5: а вот сейчас спросим. Так, алло, возьми наушники. Да. Алло, да, слушай.
6: Алло.
5: Да.
6: Здравствуйте.
5: Да.
6: Здравствуйте, товарищ полковник.
7: Здравствуйте.
6: Покоит Юрий Тушина. А хотелось бы, чтобы вы рассказали о нашем великом разведчике Глебе Рогатневе. Смотрел интернет, очень мало что нашел, но вы наверняка в курсе, что такой разведчик существовал.
5: Спасибо. Да я, например, не в курсе, мне кануло меня.
7: Вы знаете, скажу честно, я тоже не в курсе.
5: Да, видите, мы, Дань, тоже не знаем.
7: Да,
5: не знаем,
7: мы
5: не
7: много
5: знаем.
7: Чего не знаем.
5: Да, к сожалению.
7: Так что уж извините, пожалуйста.
5: Я этот вопрос ждал. Я хотел вопрос. Павел Андреевич, вы шпион?
7: Видишь ли, Юра?
5: Да, жизнь сложная штука. Да, хотя это нет этой фразы в фильме,
7: да.
5: Но вопрос именно такой.
7: Да.
5: Александр Юрьевич, а сам-то ты как бы имел отношение к...
7: Ну, что интересно, если ты пишешь о разведке,
5: ну, да.
7: И пишешь так более-менее квалифицированно...
5: Сейчас, кстати, обращаюсь, сейчас знаешь, что сейчас уже с карандаши взяли в посольство. Сейчас, опа, сейчас мы-то его возьмем, да.
7: А они что, до сих пор карандашами записывают?
5: Ну, я не знаю, что.
7: Ну, не знаю, да. Так вот, начинаю сразу подозревать, что ты вот есть тоже из тех, который может что-то где-то как-то... И обладаешь богатой оперативной биографией. Ну вот что интересно, в том же вот издательстве «Научная библиотека», где вышла вот эта книга, у меня совсем недавно вышла совсем другая книга под названием «Разговоры в конце столетия». И, в принципе, ее можно сравнить с вот этой разведкой, потому что это тоже интервью, которое я делал, будучи корреспондентом. Чистым корреспондентом. Есть такое понятие «чистый дипломат» или «чистый корреспондент», то есть который занимается только этим делом, а не работает на разведку. Да. Вот, будучи корреспондентом «Красной звезды», я когда-то курировал театр Советской армии, потом Российской, и вообще тему искусства театра, и так получилось, что потом меня еще привлекли товарищи, попросили из журнала «Крокодил», я с ним очень хорошо сотрудничал, и из журнала «Семь дней» у меня были встречи с деятелями искусств, очень интересные. И интервью делались, которые печатались в 90-х годах в этих журналах с мастерами искусств. То есть, если взять таких людей, как Людмила Алексеевна Чурсина, Людмила Ивановна Касаткина, Владимир Борисович Сашальский, Виталий Мефодьевич Соломин, Игорь Скляр, Николай Расторгуев, Татьяна Догилева, Лена Якулева, и, ну, в общем, там где-то 20 с лишним, не больше интервью, вошло в эту книгу. В общем-то, довольно интересно получилось, потому что интервью, судя по этим изданиям, были веселые, читаются с улыбкой. Но ведь ни одна собака мне не говорит, что «а ты не народный артист Советского Союза». Нет. Один раз на проходной театр армии меня приняли за одного из артистов, скажу честно и скромно, но не первого ряда. Сказали: «А вы нет?» Я говорю: «Нет».
5: А кого задерживали за рубежом?
7: А, так Это задерживали.
5: Кого
7: как...
5: задерживали?
7: Ну, это как шпион.
5: Как шпион, это конечно.
7: По обвинению. Это было ложное обвинение в шпионаже. Но об этом можно рассказать. Причем самое интересное, что когда все улеглось, я об этом написал в журнале «Крокодил». Материал назывался «Как я был военным шпионом». Я получил за него премию журнала «Крокодил». А премия журнала «Крокодил» — это... была элита крокодильцев, крокодильских авторов. Так что и шарш на меня был в журнале и прочее. А ситуация была такая. Лет 30 с лишним назад я, как корреспондент военного телевидения, чистый корреспондент, оказался на военно-воздушной базе в Канаде во время учений. Тогда проводились совместные учения «Арктик-Сарекс», Россия, Америка, Канада по поиску и спасению летчиков и космонавтов. В арктических условиях, правда, там Арктика была настолько шикарная, что это было начало, самый конец марта.
5: Ой,
7: уже была травка, там уже было тепло, можно было ходить в куртке, прилетели в Тикси обратно, а там сугробы выше моего роста. Корреспондент телевидения — это вещь особая в том плане, что мне было нечего делать. То есть я знал, что мне нужно сделать передачу будет, посвященную учениям. Но что делать в то время, когда там летчики тренируются, парашютисты и прочее? Ну, можно снимать, а зачем? Есть оператор. В принципе, я могу ему там дать задачу. Ну и поэтому мне было нечего делать, я знакомился с людьми, я общался, в общем-то, я вызвал некоторые вопросы, чего же я там занимаюсь. Ну, все прекрасно, и все было бы хорошо до почти последнего дня, учения прошли замечательно, и потом вдруг было сказано, что представители всех делегаций полетят в какой-то крупнейший универмаг мира «Эдмонтон». И готовьтесь, товарищи. Ну и, как у нас часто бывает, выстроили всю нашу команду на летном поле и радостно сказали. Ну вот начальство, ну примерно так, начальство летит, а остальные занимайтесь своими делами. Ну я понимал, что я полечу, естественно. А остальные-то как-то и какой-то ропот в строю, а я вообще, честно скажу, как военный, но не строевик, строй не очень любил всегда. И поэтому, честно говоря, я сказал несколько громких слов, и оператора позвал с собой. И оказалось, что тот переводчик, как он назывался, ну, явно он не совсем был переводчик, который нас курировал, должен был лететь. И с той командой, в которой я ему говорю, а мы возвращаемся. Он на машине нас возил. Ой, а я вот, ну сейчас, подождите, вот. Должны эти самые... Кто-то вас отвезет. Он там растерян совершенно. Я плюнул, смотрю, наш самолет где-то километров двух. И говорю, пойдем пешком. И мы пошли пешком. И на же беде случится, что мы выходим на ангары F-16. Но мы не знали, что это ангары, но потом увидели машину, где-то так мелькнул вдали, что-то я почувствовал уже нехорошо. И вот мы подходим к ангарам, и вдруг, как в боевике, открываются двери. Вылетает несколько машин, нас окружают.
5: О, красота какая!
7: Красота полная, прямо...
5: Прям фильм!
7: Фильм совершенно! Голливуд. Я оператору говорю, делай, как я поднимаю руки вверх, говорю... А мы здесь случайно, мы не знали, что здесь нельзя ходить, мы вот. В общем, настолько я был убедителен, что нас поручили двум полицейским. Парень такой здоровый и девица симпатичная, блондинка. Они нас сажают в машину. Тут же у меня полные карманы, фурнитуры наши военные, я им дарю. Парень спрашивает, у вас есть канадские доллары? Я говорю, нету. О, и нам по доллару, как сувенир, где-то он там лежит. В общем, все прекрасно, и все было бы хорошо, если бы не моя природная любознательность. Природная, профессиональная, как это сказать? Потому что, когда мы доезжаем до нашей казармы, где мы жили, а на этих казармах было написано «Барекс», «Бараки». Я говорю, слушай, а тебе не кажется, что это напоминает гитлерский концлагерь для сбитых летчиков? Американский барак, английский барак, русский барак. А дальше моя любознательность, я говорю, а что у тебя за пистолет? Браунинг, покажи, нельзя. Я говорю, ну не будь гадом. Вот этот браунинг мне показывает, пока я с этим браунингом знакомлюсь. Вдруг по рации, вы русских уже отпустили? Да нет, еще доставьте в полицию. Там. Ну ладно, приезжаем в полицию. Сзади пластиковые эти самые, как в кино, что фотографируют. Я говорю, что фотографировать нас будете? Нет, нет, нет, кофе. Хотите? Хотим. Пьем кофе. Все хорошо, что-то ля-ля-то-поля. И как-то так все хорошо. Девица спрашивает, а что вы вечером сегодня делаете? Я говорю, ничего. И вот на этой самой ноте появляется представитель спецслужб с табличкой интерпрета, переводчик, который жизнерадостно показывает им удостоверения, те исчезают, больше я, к сожалению, их не видел. Ну, в общем, тут начинают опять у нас выспрашивать. А вам дали карту, вам показали карту, где нельзя ходить. Я говорю, нам показали карту Канады. На карте Канады нет запретных мест. А так они на следующий день вывесили карту полигона, где красный был квадрат обозначен с этими казармами. И, как мне сказал мой оператор, ты будешь не ты, если эту карту не сопрешь. Ну, я — это я, как сказано в известном фильме. Вот. Ну, в общем, я объяснил, что когда мы... Есть такое хорошее выражение «to kill the film» — «отснять пленку», которая переводится на русский как «убить пленку». Я говорю, когда мы отсняли пленку, мы бросили камеру под кровать, ее у нас нет, ничего у нас нет. Ну, в общем, все хорошо, на этом, можно считать, все закончилось, кроме одного. Он говорит, я вас отвезу сейчас туда, вы успеете на ужин. А я знаю, что если ты попал в полицию, это нужно срочно сообщать, потому что иначе возникнет много вопросов. Не будем рассказывать истории наших перебежчиков, у которых именно с этого начиналось, попали, скрылись. Но кому докладывать? Все руководство в Эдмонтоне. Товарищам докладывать?
5: Ну да,
7: это не смешно и даже чревато. И вот мы выходим из машины, это самый с нами контрразведчик прощается с такой улыбкой, отворачивается, морду ЖДГ, потому что я вызывал там некоторые вопросы, поэтому меня упустили. Я в легкой панике внутри, что делать, и вдруг американцы, летчики, с которыми летали. Какое счастье! Я говорю, hello, Майк, ты знаешь, где мы были? Ты не знаешь, мы были в полиции, нас арестовали, они хотели нас, сказали, что мы шпионы, хотели посадить нас на 20 лет или расстрелять. Вот этот наш настоящий друг, показал я на этого самого контрразведчика, у него такая морда вообще. Все, на следующее утро первым, кто ко мне подошел, это генерал-лейтенант, руководитель всей нашей делегации, который мне принес извинения за то, что был такой бардак, что пришлось покинуть. Потом ко мне подошел наш переводчик, ну, этот канадский, который. Вот я ему сказал, что он предатель, я его знать не знаю больше. Нет, ну простите, но девочки волнуются, ну, девочки — это канадские летчицы. Я подошел к ним. «Что с тобой?» — закричали они. Я говорю, господи, ваши полицейские спросили, кто я. Я им показываю, тогда подполковником работал. Там было написано «Лейтенант Кеннел Бондаренко». Я говорю, я вот. А они, говорю я девочкам, говорят, ты не вот, ты вот, закрывая все, остается четыре буквы «Бонд». Такой визг на всю столовую. «Джеймс Бонд».
5: Ну, на этом, я так понимаю, твоя шпионская деятельность закончилась.
7: А, ну, ко мне единственная подошла самая очаровательная канадская летчица Дебби, которая сказала, слушай, если бы не твой английский, тебе бы это очень плохо кончилось. Ну, поэтому я спокойно потом написал в «Крокодил», и получил премию. Вот на этом моя шпионская деятельность
5: закончилась.
7: Да, меня расшифровали.
5: Так, ну, давай вопросик еще послушаем. У нас сейчас немножко времени есть. Да, слушаем вас. Здрасте.
1: Здрасте, Валерий меня зовут. Да. Вы знаете, мне довелось в жизни быть шапочно знакомым с Дроздовым Юрием Ивановичем. Правда, я его знал как дядя Витя. А вот с Бобковым Филиппом Денисовичем мы вообще были соседями по подъезду. Я хочу вам сказать, просто поделиться в двух словах. Это вот люди были удивительные. Это просто блестящие интеллигенты, интеллектуалы, да. При всем при том очень простые в общении. Никакого зазнайства, никакого понебратства при этом. Блестящие люди были.
5: Спасибо. Да, ну, я, кстати, очень правильно.
7: Да, я совершенно согласен.
5: Ну, с Дроздовым, кстати, есть интервью.
7: Здесь. С Дроздовым интервью есть, а Филипп Денисович периодически можно было в добрые старые времена. Сидишь себя в кабинете в «Красной звезде», вдруг звонок. Александр Юрьевич, это Филипп Денисович. Я еду по Хорошевскому шоссе, можно к вам заглянуть? Филипп Денисович, да пожалуйста. Так что он заезжал, то есть без всяких этих самых... То есть действительно, я согласен с вами, прекрасные люди, что Юрий Иванович, что Филипп Денисович... И они такие в службе далеко не одни были.
5: Ну да, так. Судя по книге, так сказать,
7: спасибо, как раз... приятно, когда подтверждают твои выводы.
5: Ну да, да, да, конечно. Просто у нас сейчас еще остается минут пять до конца нашего, до перерыва. Я просто как большую тему начать, это самое, ну, даже не знаю, как вот, что нам сказать. Ну,
7: слушай, давай тогда так, вот раз вспомнили Георга Андреевича, просто рассказывай про него одну легкую хохочку.
5: О, да, давай, давай.
7: Да. Когда разведчики приезжали в отпуск, а у них-то периодически бывает, им давали возможность и потренироваться, и потренировать других.
5: Угу.
7: И вот в КГБ Армении объявили, что приезжает пара английских шпионов высокого класса, и нужно обеспечить, чтобы не смогли отправить письмо своему агенту. Ну, примерно так. И вот Георга Андреевича, считая, что он английский шпион, стали пасти. Сняли, во-первых, почтовые ящики. Почти все в районе, оставив несколько, возле каждого ящика наблюдения и прочее. Потому что ему-то тоже надо было суметь сделать, а им нужно было суметь перехватить. И вот все видели... наружное наблюдение, что он очень тщательно проверяется, ходит по этажам перед тем, как выйти на улицу. Поэтому там в гостинице слежки за ним не вели, но так вплотную и все. И письмо было отправлено, и письмо дошло до адресата.
5: Так.
7: Я не буду предлагать тебе решить, как это было сделано.
5: Да, но, слушай, а как же все-таки? Люди же работали.
7: Да, люди работали. А он очень спокойно, проходя по этажам, видел стол. На стол иностранцы, которым тоже некогда было искать и не с чем искать ящики, складывали свою почту. А потом коридорный или кто там эти письма относил на почту и отправлял. И нужное письмо он просто положил
5: в кучу.
7: Да, в кучу. И оно все ушло.
5: То есть самое простое решение.
7: Да, да, да. А никто там за ним не следил, думая, что он так проверяется. Вот много интересного, чего он так рассказывал про такие моменты.
5: Ну да, но это уже, вот, так сказать, их будни, будни.
7: Это будни, но о них сейчас можно рассказывать, потому что письма агентам, насколько я знаю, хотя, может, и отправляют опять-таки.
5: А, ну да, не, ну сейчас, наверное, хотя, сейчас. Кто знает.
7: А кто знает, да. Может, агент в какой-нибудь глухой деревне живет.
5: Ну, нет, ну, тем более, почта-то работает. Есть
7: работает,
5: такое?
7: Да?
5: Есть такое, да.
7: Есть
5: такое, да. То есть, как бы, можно отправлять письма. То есть, ну, правда, сейчас вот там в некоторых странах Европы почта, ликвидировали государственную почту.
7: Вот.
5: То есть, только частная, но если хочешь писать письмо, то, значит, это часть.
7: Ну, какая мне разница, если я агенту пишу по государственной или по честной?
5: Ну, да. Не, ну, имеется в виду, что, так сказать, снижается ее распространение. Но в общем и целом она присутствует, поэтому и так можно делать,
7: Да, учись.
5: Да, нет, уже поздно, да. Но... В общем, очень интересно. То есть вот эти вот будни разведчика, они же принципиально... Что у нас все время нам
7: да.
5: Людям, которые об этом ничего не знают,
7: да.
5: Нравится все время. Нам нравится читать о буднях разведчика.
7: Ну, об этом мы поговорим тогда после перерыва.
5: Да, потому что вот это вот будни. Чем нам Штирлиц нравится? Понимаешь, вот будни. То есть его жизнь. Не то, как... На самом деле-то ведь тут того же Штирлиц. Нам же нравится не то, как там Штирлиц, по большому счету, не то, как там Штирлиц с Борманом разобрался, а нам нравится, как вот наш агент живет в окружении, в чужом мире, а его нельзя
7: раскрыть. И получает две зарплаты.
5: И получает две зарплаты, это точно, да. Да, тем более, что сказать. И в чинах растет и там, и там, да. И награды и там получает. Что, в общем, как-то сказать...
7: Ну, правильно. Так и говорится, чтобы ты жил за рубежом, получал две зарплаты, ездил на Мерседесе и прочее, прочее, и народ тебя любил, для этого нужно быть только Штирлицем.
5: Нет, почему только Штирлицем? Можно быть и любым из героев твоей книги.
7: Мы их не знаем.
5: Нет, кого знаем.
7: Кого знаем.
5: Кого знаем, да. Кого знаем, да. Вот поэтому, как бы, причем, что очень интересно, вот мне что стало интересно вот в твоей книге, что люди, которые потом стали руководителями, многие из них прошли школу нелегальной разведки.
7: Ну, по крайней мере, не были крутыми нелегалами, ну, скажем, да, так, было. Но выполняли отдельные...
5: Да, отдельные такие самые... Да. Так, ну ладно, сейчас у нас новости, там реклама, а потом, значит, вернемся, и мы с тобой обещали поговорить о том, как...
7: Работают
5: в поле, да.
7: Да.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Президент Финляндии выразил сомнение в нападении России на НАТО. Александр Стубб предостерег тех, кто верит, что экономические трудности Кремля способны оказать серьезное влияние на прекращение боевых действий на Украине. «Я не верю, что Россия прекратит эту потасовку из-за экономического спада, который мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Никогда не стоит недооценивать способность россиян выдерживать трудные экономические времена», — подчеркнул финский лидер. По словам Александра Стубба, чтобы это понять, достаточно вспомнить советский период истории. В Исландии огласили первые итоги референдума по вступлению в Евросоюз. Мнения жителей страны на голосовании по вопросу возобновления переговоров о вхождении в ЕС разделились почти поровну. Инициативу поддержали 49,9% исландцев, против выступили 51,1%. Референдум носит рекомендательный характер, но власти пообещали опираться в политике на его результаты. Как пишет издание «Политику», в случае одобрения будут возобновлены переговоры с Евросоюзом о потенциальном вхождении Исландии. После их завершения и одобрения всеми членами блока в стране необходимо будет провести еще один референдум. Премьер-министр Исландии Кристун Фродстадоттир поддерживает открытие переговоров и второй плебисцит. Она считает, что вступление в ЕС защитит экономику государства от двусторонних тарифов, с которыми небольшой стране трудно справиться в одиночку. В МВД рассказали о новой схеме мошенников с фейковым взломом госуслуг. Злоумышленники могут отправлять ссылку на сайт с видео, которое имитирует взлом учетной записи на портале. Как отметили в министерстве, при переходе на экране отображается форма авторизации. При этом ввести информацию для входа нельзя. Затем запускается 3-секундный отсчет, после чего появляется фальшивое уведомление в виде видео со взломом учетной записи. На экране появляется окно терминала, где последовательно всплывают сведения о нестандартной активности, а также надписи: выгрузка электронной подписи, выгрузка 2 НДФЛ, выгрузка паспортных данных, выгрузка СНИЛС, выгрузка кредитной истории, снятие запрета, а затем данные успешно выгружены. После этого картинка перестает обновляться, рассказали в МВД. В министерстве отметили, что самая надежная защита от кибермошенников – не переходить по отправленным ссылкам. Количество случаев саботажа нейросетей выросло почти в два раза. В июле зафиксировано больше 300 инцидентов, когда искусственный интеллект лгал пользователям или преследовал вредные цели. Эксперты называют подобные случаи потерей контроля над ИИ. Под этим понимается поведение моделей, демонстрирующее признаки намеренного обмана, манипуляции или обхода установленных правил безопасности. Как пишет газета «Гардиан», одним из самых серьезных инцидентов стала деятельность группы из 700 автономных агентов корпорации OpenAI. OpenAI. Они тайно сотрудничали друг с другом для совершения хакерской атаки на репозиторий Hugging Face. Для координации своих действий эти так называемые машины создали собственный закрытый мессенджер, в котором отмечали свои прорывы при помощи сообщений в духе «бум» и «ва». Примеры неконтролируемых нейросетей встречаются даже в быту, отмечает издание. Так, в Австралии персональный ИИ-агент OpenClaw без ведома владельца тайно удалил другого человека из списка ожиданий в спортзале, чтобы освободить место для своего пользователя. Погода. В Москве сейчас плюс 21. Сегодня в столице переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
5: И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор с Александром Юрьевичем Бондаренко. Ну, так, звоночек давайте послушаем. Послушаем звоночек, да. Алло, да, слушаем вас, здрасте.
10: Добрый день.
5: Да, здрасте.
10: Если можно, можно ли в ваших произведениях узнать биографию? Был такой советский военный разведчик, по-моему, относился к ГРУ. Звали его Анатолий Хруцкий.
7: Извините, сразу перебиваю, но военная разведка — это не моя тема, это внешняя разведка у меня.
5: Да, вы уж, да, простите. Да, на самом деле, к сожалению, то есть не к сожалению, а это совершенно разные ведомства. Да. И просто, а у нас, как у нас очень часто смешивают, я тебе честно скажу.
7: Да, да, я
5: это
7: знаю,
5: все везде.
7: Знаю,
5: то есть, да. По поводу того, что такой же разведчик и есть разведчик. Да. Поэтому вот тут вот, уважаемые радиослушатели, честно говоря, у меня есть определенные проблемы в том смысле, что у меня нету знакомых специалистов по истории ГРУ. Вот, нету.
7: Да, ГРУ более закрыто, да, пожалуй, русские это известно, но вот, тема не моя.
5: У меня нету, то есть я, к сожалению, вот не могу представить, кого бы я мог пригласить, поговорить по работе ГРУ, но тут, ну, пока нету. Ну, я буду искать, но я не уверен, что я найду, потому, к сожалению, это достаточно закрыто, более закрытая организация, чем СВР. Так, ну, давайте еще один послушаем звоночек, да. Да, слушаем вас, здрасте.
11: А, добрый день.
5: Здрасте.
11: Я бы хотел поинтересоваться у вас, знаете ли вы что-нибудь о детях Марии Александровны Фортус, в том числе вот сын его, ее Рамон, родившийся от Рамона Гонсалеса Люка, он погиб в 37-м году в Испании. Вот приемный сын Флориаль, 20-го года рождения, родившийся в Испании, это есть какая-то информация?
5: Спасибо. Вопрос, конечно, очень интересный, но, уважаемые радиослушатели, Александр Юрьевич не является, так сказать, отделом кадров внешней разведки. То есть он не то, что вот может вам сейчас ответить по всем разведчикам. Есть определенный круг разведчиков, о которых он писал, делал работы, которых он, по материалам которых он знал лично, с тем материалами, с кем он работал в архивах СВР, ну, так сказать, подготовке книг. И, соответственно, на этом материале он может давать вам ответы на эти вопросы. А вот по конкретным вопросам, по конкретным людям, особенно учитывая, что многие люди — это люди закрытые, и информация, ну, как мы прекрасно знаем, вот, например, в прошлом году вышла книга Александра Юрьевича Адейчи, мы до этого вообще о нем ничего не знали.
7: Не, Адейчи мы знали, знали очень немного. Ну, да. Но она вышла уже в позапрошлом.
5: А, уже в позапрошлом?
7: Да.
5: Господи, как летит.
7: Да. Время летит. Нет, с Адейчем оно чем интересно.
5: Ну да.
7: Это человек, который широко был известен.
5: Ну да.
7: Да, и сейчас широко известен. Но он известен был только вот... фрагмент его работы, Кембриджская пятерка,
5: да. Ну, то есть знали,
7: при том, что
5: ее сделал, да.
7: У него, оказывается, этих вербовок порядка 30 за 3 года. Самый результативный вербовщик был. То есть удивительная личность, но эта Кембриджская пятерка как бы закрыла все. Такие интеллектуалы в разведке, в контрразведке, в МИДе. Но между тем это удивительный человек с шикарным разносторонним образованием, поэтому у него были прекрасные позиции в лондонском арсенале, где там создавалось вооружение, он и запустил, так сказать, свои щупальца, скажем, и в телепромышленность, то есть создавалось телевидение, он уже имел агентов, людей с этим связанных, он сам имел научные изобретения. И вот эта книга «Арнольд Дейч», вышедшая, опять-таки, в серии «Жизнь замечательных людей», она открыла совершенно неизвестные страницы.
5: Как
7: мне сказали специалисты, что ни в одной книге нет большего числа рассекреченных документов.
5: Ну да, потому что там как раз документы рассекретили под эту книгу.
7: Да.
5: И до этого у нас были проблемы, у всех были проблемы с чем? Как погиб Как работал? Ну, как работал Дейч, проблем ни у кого не было, просто это никого не информировали.
7: Никто не знал.
5: Да, не знаю. Но, то есть, вот мы все это узнаем по достаточно ограниченным моментам, о которых Александр Юрьевич говорил в самом начале, что есть масса резонов по поводу того, что не все элементы биографии разведчиков, они открыты и доступны. И это связано не только с тайной. Ее ничего никто не отменял.
7: Да.
5: Вот. И столько с секретностью их работы, но связанные с определенными личностными обстоятельствами.
7: Да, моральными моментами.
5: Да. Поэтому, когда вы задаете по конкретным людям, тут возникает вопрос, что мы, во-первых, не всегда можем это ответить, а во-вторых, понимаете, я занимаюсь Третьим Рейхом, но я вам, ей-богу, не отвечу, если вы меня сейчас начнете спрашивать, чтобы я вам на память ответил биографии, там, я не знаю, всех членов Рейхстага там, да, ну, например. Хотя членов Рейхстага было значительно меньше, чем наших разведчиков. Вот, поэтому все это, так сказать, именно так. И теперь мы обещали перед уходом на новости, мы обещали поговорить о том, какие же были там, принципы, методы и так далее, работая в поле, потому что это, наверное, самое интересное, хотя, наверное, во внешней разведке интересное все, но это вот, наверное, самое интересное, а тем более, что Александр Юрьевич написал целый ряд книг, которые связаны, мы Дейча упомянули, да, а еще есть целый ряд книг, которые рассказывают именно о разведчиках-нелегалах, то есть людях, которые работали в поле, как вот мы уже говорили. Да. Вот, Александр Юрьевич, что вот по этому поводу можно?
7: В прошлом году у меня вышло, опять-таки, в моей любимой серии «Жизнь замечательных людей», серия, которая вызывала интерес с детских лет, потому что, ну, прекрасная серия была, и, к сожалению, ну, и сейчас она прекрасная, но если раньше 100-тысячный и более тираж сметался с прилавков только так, он даже не выходил на прилавки, то сейчас эти книги можно купить довольно спокойно. Они продаются, они издаются. С присущей мне скромностью могу сказать, что сейчас вышло уже 5-е издание книги «Фитин» про Павла Михайловича Фитина, руководителя советской разведки с 1939 по 1946 год. А в прошлом году у меня вышла книга Юрия Шевченко про уникального, интереснейшего человека, героя Российской Федерации, разведчика-нелегала. Судьба подарила мне 4 часа общения с ним. К сожалению, вскоре после этого, это было в тот год, когда его рассекретили, мы с ним встречались еще до того, как его рассекретили, даже так, как-то так получилось вдруг. Но, к сожалению, он очень скоро после этого ушел из жизни. Человек уникальный изначально, потому что человек, который с детства знал, кем он хочет быть. Вот он оказался в Сталинграде, проезжал через Сталинград маленьким мальчиком.
5: А тут Сталинград военный.
7: Разрушенный, разрушенный, разнесенный. И сказал: мама, я хочу стать архитектором, строить дома для людей, чтобы люди хорошо жили.
5: Ну, очень хорошая мечта.
7: Да. И он ее держался, он поступил в Мархи. Он прекрасно учился, он был последним сталинским и первым ленинским стипендиатом. Он получил, там, по обмену ездил в Германию на год, восточную. И должен был быть определен на кафедру архитектуры там какой-то. В общем, должен был защитить диссертацию, ему дан срок был 2-3 года. И потом был такой расчет, что он станет завкафедрой через энное время, и доктором архитектуры, и академиком архитектуры. И все было прекрасно. Но еще он был секретарем комсомольской организации.
5: Ну, это не мешает.
7: Это не мешает, но это накладывает. По крайней мере, в те времена накладывало особые обязанности, потому что, когда народ перед выпуском начал шустрить, и что он говорил: ребята, поймите, Родина вас учила. Если Родине сейчас нужно, чтобы вы там съездили на периферию поработать, так отдайте Родине то, что вы ей должны за это бесплатное обучение, за все такое. Он всем так объяснял. А потом вдруг к нему подошел дядя, с которым он встречался в Германии как бы дипломат, вот, который сказал: Юра, тебе предлагается идти в разведку.
5: Опа.
7: Он спросил: а что, в разведке нужны архитекторы? Нет, Родине нужен ты. И вот представь себе, человек, который только что говорил: ребята, Родине вот вы должны отдать, а тут ему сказали: Родине нужен ты. Нет, простите, я иду на кафедру, ля-ля-то-поля.
5: Это у человека карьера расписана фактически до пенсии.
7: Да. И поэтому он идет в разведку. И поэтому он становится разведчиком-нелегалом. Причем ему не нужно работать в химчистке этим чернорабочим, как он издевался над своим другом.
5: А он работал чернорабочим другом?
7: Друг работал. Алексей Михайлович Козлов, удивительный человек.
5: Ну, до Козлова, я надеюсь, еще дойдем.
7: Тоже герой Российской Федерации. Они так легко пикировали: да ты неуч, ты вообще там...
5: Чернорабочий,
7: а вот у меня Франко на руках умер. Ну, так немножко. Но с Франко он вроде был так немножко знаком. Ну вот, в общем, в итоге человек превращается во французского художника.
5: Художника.
7: И архитектора. А его учил легендарный Дейнеко. у них преподавал живопись.
5: Художник,
7: он
5: художник ДНК.
7: Художник, он у него пятерку имел, а ДНК был очень строгий преподаватель. И, в общем, когда... Я забыл, оперативный псевдоним, поэтому буду говорить Юрий. Надо. Когда Юрий пришел в одну галерею и предложил выставить свои картины на продажу, надо же легализоваться и в этом плане, и что деньги откуда. Ему сказали, ну покажите ваши работы. Он показал, ему сказали, эта стенка ваша.
5: О.
7: Потом спросили, а почему такие цены высокие? Пикассо дешевле не позволяет, сказал. Мой друг Пикассо дешевле не позволяет. Ему нельзя было торговать картинами.
5: А вообще нельзя было?
7: Нет, можно, нужно, но нельзя было превращаться в живописца.
5: А, ну то есть это не бизнес.
7: Это не бизнес, да. Который, так
5: это
7: бы он
5: прикрытие.
7: Писал картины на продажу, вместо того, чтобы заниматься разведкой.
5: Да, если они будут активно продаваться, ты будешь писать и...
7: Да, и забудешь ты про разведку.
5: Тем будто деньги идут.
7: Бабло.
5: Франки.
7: Да, франки. Да, тогда франки были. Ну вот. Ну. А специалист это был не только как разведчик, но и как все-таки и архитектор, и живописец. Он это все использовал, я уже сказал, как продажа. А профессионал как разведчик перед ними выступал как-то еще, когда он обучался в 101-й школе, так называемой. Выступал представитель ЦК КПСС, говорил про секретные материалы и сказал, что высший секретный материал, высший гриф в НАТО, космик. Угу. И вот и пожелал им хотя бы по одному такому материалу раздобыть.
5: Угу.
7: И Юрий себе поставил цель, сказав, что для себя, если я такой материал раздобуду, значит, я как разведчик получился.
5: Ага.
7: Потому что понятно, что ты как архитектор и получаешься. Это несложно, там, как писатель можешь понять, а вот как разведчик. В 300 томах его оперативного дела этих материалов, тома можете проверить, хранятся в совершенно секретном архиве в Ясенево там.
5: Идите проверять.
7: Идите проверяйте, да. Вот. И вот, получает он задание, что в испанских газетах, это времена Франко еще было, прошла информация, что должны американские базы убрать, точнее, натовские базы убрать из Испании. Испания не входила в НАТО, но базы были. Что делать? Как узнать? База огромная, там несколько дивизий.
5: Ну можешь... да, что там база-то, это
7: да,
5: ух!
7: Можешь видеть забор и ничего больше. Что он делает? Он продумывает весь план. Он выходит на перекресток двух дорог. Одна дорога ведет от этой базы к центру Мадрида. Ставит мольберт. Надевает, берет свой французский. Он французский художник.
5: Ну да, естественно.
7: Да. И начинает рисовать, и подходят американские офицеры. Ой, слушай, как здорово, продай, не торгую. Не, ну слушай, я сказал, ну а что, я для себя. А те, что действительно нравится, нравится. Хочешь, подарю. Как? Ну вот так, на, дарю. Все. И вот он не то... Ну, американцы, конечно, отплатить должны, приглашают его в кабак, знакомятся.
5: Ну да.
7: И вот то, что я говорю, человек должен быть...
5: Личностью.
7: Личностью и интересен. Вот не поверишь, чем он их увлек в разговоре. Там долго рассказывать, как знакомство шло, но
5: ну, да,
7: в чем он их заинтересовал? Могу спорить, на что угодно не угадаешь.
5: Да нет, я даже пытаться не буду.
7: Проникновение мавританского стиля в испанскую архитектуру.
5: Американских офицеров?
7: Да.
5: У меня изменяется мнение об американских офицерах.
7: Да, они же тупые, как говорится, задурно.
5: Да, да, да.
7: Студенты спали на лекциях вот таких вот, а он так им рассказывал, так заинтересовал, что они стали ездить, смотреть вот эти вот образцы.
5: Ух ты.
7: Несколько таких поездок.
5: А он с ними поехал, им показывал?
7: Он их возил, он им показывал, они как с родным с ним встречались. Профессионалист какой.
5: Ну да,
7: вот так совершенно. Вот подать материал, вот так вот все. Ну, а в итоге американцы Сказали ему: слушай, мы тебе не можем никак отплатить, давай поехали на нашу базу, мы тебе ее покажем. Да, ребят, нахрен ваша база нужна? Ты не представляешь, что такое база.
12: То есть фактически он сделал так, что ему предложили то, чего он хотел сделать.
7: Естественно, он отказывался. Он говорит, там оформлять надо. Да нет, мы тебя шинелями накроем, довезем. О, вот. Почему он знал, что так и будет? Вот, потом, зачем? Ну, я только что говорил, что такое база, это... Я не рассказывал, что я там видел, но там было шикарно.
12: Ну, да.
7: То есть это город...
12: В городе, да.
7: Супер,
12: да.
7: Да, со всеми этими самыми. В общем, его уговаривают, он отказывается. А потом ему спрашивают, сколько движки стоит. Он говорит, $8. А у нас 80 центов.
12: А, там, да, там магазины для...
7: Так что это... вы молчали? А можно там купить? Да сколько хочешь. Ребята, поехали, я... Все знают, он ей за виски дармовым.
12: Вот. Совершенно нормальная вещь.
7: Да, но так как он все-таки по большому счету был пижон, он говорит, а вдруг я шпион? Да ну что ты, ты шпионов не видел. Он думает, ага. В общем, выяснилось, что ни на китайского, ни на русского шпиона он не похож.
12: Ну какая французская, как он похож?
7: Да, в итоге... Его забросали шинелью, привезли на базу, он такой хиповый молодой человек, длинноволосый, то есть, ну, никак не похож на майора советского КГБ. Ну, вот, все ему показывают, но это интерес для военной разведки, то, что он видит. А ему-то перспективы нужны. И вот, когда они садятся пить виски,
12: ага,
7: он говорит, да, ребята, здорово у вас, вообще. Ну, ведь все... заканчивается. Ты откуда? Почему так считаешь? Ну, я же в газетах читал. Ты что, читаешь испанские газеты?
12: Вот читаю.
7: Не надо, других-то нет. А у нас недавно приезжал главнокомандующий войсками НАТО в Европе и проводил совещание, ему пересказывают.
12: Это совещание?
7: Секретный доклад. А с его-то памятью. Я же говорил, как Вольф.
12: Да-да, ну вот это у них память.
7: И просто, вот он-то все это в памяти. Весь доклад по пунктам. Что там будет, как будут развивать, как будут делать. Угу. Все. Потом все это

0: что никто ничего не мог заподозрить. Вот оперативная работа. А когда его занесло, ну, это долгая, интересная тоже история, у меня все это в книге есть, более подробно, естественно, книга Юрия Шевченко называется, серия «Жизнь замечательных людей». Когда он оказался в португальской Гвинее, Гвинея-Бисау впоследствии, там один местный уважаемый человек решил показать ему свой проект гостиницы. Он строил гостиницу. И, конечно, куча прихлебателей вокруг. Он говорит, на местных материалах строю. На что Юрий говорит, простите, местные материалы хорошо, чертежи покажите. Посмотрел чертежи. И говорит, это никуда не годится. Как? Там ждали комплиментов. Это не годится. Вот смотрите, вот здесь лобби, здесь лестница, идти далеко там. А что, вас будут сэндвичами кормить в ресторане? Да нет. А где у вас варочница? Где все? В общем, он раздолбал, говорит, я больше смотреть не буду, все это. Потом отводит этого друга, который говорил, что это его работа. Что? Третьекурсник делал план. Вы откуда знаете? Я понял. Вот что такое профессионализм в разведке. То есть это не просто непонятно кто и что, который там проникает в секреты. Это человек, который самоценный, который интерес представляет. Точно так же, как он приезжал в города некоторые. Куда он шел? Он как Остап Бендер шел. Куда? Клуб четырех коней. Он прекрасно играл в шахматы.
1: Кроме всего прочего.
0: Кроме всего прочего. И он приходил, был у него там сколько-то случаев. А в ваш клуб можно записаться? Причем приходил в то время, когда народу мало, когда там делать нечего и к руководству. Ну, рекомендации нужны? Да нет, я только приехал, может, сыграем? Сыграем. Играли. Тут уже руководитель этой самой, всегда там сидящим, слушай, подпиши парню рекомендацию.
1: Да, ну, понятно.
0: А что интересно, можно не удивляться, но в такие клубы там далеко не простые люди ходили,
1: ну,
0: чаще
1: да,
0: всего,
1: конечно.
0: И не самые глупые.
1: Ну да.
0: Точно так же, как тоже Алексей Михайлович Козлов, о котором мы еще поговорим.
1: Да, да, я надеюсь, после...
0: Очень надеюсь, после... на время будет. Он филателист был крутой, крутейший. И вот когда ему нужно было там проникнуть на один остров, он местному коллекционеру сообщил, что у него есть марка, которая тому нужна. И получил приглашение на закрытый остров. Но он был огромный специалист с марками. Причем Шевченко тоже было рекомендовано заняться марками, и он стал большим специалистом. Но если Козлов марки собирал с детства и постоянно, Шевченко получил задачу.
1: Ее решил.
0: Ее решал. Прекрасно все это знал. А здесь он собирал картинки, так называемые. Он как художник марки с репродукциями.
1: Ну понятно, да-да-да.
0: То
1: да,
0: есть
1: да,
0: не
1: понятно,
0: те марки,
1: понятно.
0: Которые, а картинки, так называемые.
1: Понятно.
0: Вот такие удивительные.
1: Действительно, ты вступаешь в клуб, и это пропуск высшего общества.
0: Естественно.
1: Да.
0: Там были какой-то министр, там еще, в общем, все прекрасно.
1: Да. Да, ну, давайте на этой ноте у нас сейчас мы уйдем на новости, и, так сказать, потом рекламу, и потом вернемся и поговорим, ну, может, даже о Козлове поговорим, если, так сказать, будет. Ага, давайте.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии с новостями Руслан Тачиев, здравствуйте. Президент Финляндии выразил сомнение в нападении России на НАТО. Александр Стуб предостерег тех, кто верит, что экономические трудности Кремля способны оказать серьезное влияние на прекращение боевых действий на Украине. «Я не верю, что Россия прекратит эту потасовку из-за экономического спада, который мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Никогда не стоит недооценивать способность россиян выдерживать трудные экономические времена», — подчеркнул финский лидер. По словам Александра Стуба, чтобы это понять, достаточно вспомнить советский период. Глава финской общественной организации сообщила о планах посетить Москву. Председатель объединения

0: На пулисе Евро Яури Варвикко рассчитывает обсудить способы улучшения отношений двух стран. Во время этой поездки планирует познакомиться и установить контакты с представителями различных структур, заявил он в интервью РИА Новости. По словам общественного деятеля, организация активно взаимодействует с посольством России и стремится улучшить сотрудничество с соседними государствами, в частности с Россией. Она выступает за отмену санкций, так как это позволило бы свободно перемещать товары и расширять связи. Яури Варвикко назвал такую позицию общественной организации антинатовской. Рейтинг Эммануэля Макрона упал до 21% из-за недовольства французов политикой властей. С января президент утратил весь накопленный кредит доверия сограждан. Популярность главы государства просела на 7% с начала года. Недовольных стало больше даже среди сторонников основанной Эммануэлем Макроном партии «Ренессанс». Французы страдают от повторяющихся волн жары и лесных пожаров, что, несомненно, объясняет столь резкое изменение общественного мнения, пишет газета «Le Journal du Dimanche» со ссылкой на источник, близкий к президенту страны. В «Автостате» спрогнозировали возвращение Kia и Hyundai в Россию. Корейские бренды могут первыми снова начать продавать машины в нашей стране. Это будет возможно, если политическая обстановка наладится, а санкции станут мягче. Как заявил в интервью ТАСС директор аналитического агентства Сергей Целиков, без этого глобальные бренды не станут возвращаться в Россию. По его словам, вслед за Kia и Hyundai захотят вернуться японские бренды, такие как Subaru, Mazda и Toyota. Эксперт также отметил, что отдельные автопроизводители, вероятно, не возобновят работу в нашей стране. Речь идет о Renault и Nissan. Что касается Mercedes и Volkswagen, то, по словам Целикова, их уход можно считать практически окончательным. В то же время BMW пока не закрыл офис в России и неофициально помогает дилерам. Поставляет запчасти, предоставляет доступ к базам данных и сервисам. Возвращение бренда на рынок будет зависеть от того, как станут меняться санкционные ограничения. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 20-22 градуса. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это все гормональное? Что важно знать родителям о детской эндокринологии?» В эфире детский эндокринолог Анастасия Бенина. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
1: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Снова мы вернулись в студию и уходим на последние полчаса. Мы говорим с Александром Юрьевичем Бондаренко, мы говорим о внешней разведке, мы говорим о... Ну, даже не о внешней разведке, мы говорим о людях внешней разведки. Не обо всех, а только о некоторых, которых Александр Юрьевич и писал, которых он встречался, которых он знал лично. И вот здесь... Мы обещали в конце прошлого получаса, и вот я снова хочу задать этот вопрос, вернуться к этому. И у Александра Юрьевича вышла такая очень симпатичная, интересная книга про одного разведчика, про Козлова. И я тогда очень был потрясен этой книгой, потому что, прочитав очень интересную книгу про очень интересного человека с очень интересной биографией, очень увлекательную, я обнаружил, что там нет биографии этого человека. Александр, а почему вот такая биография получилась? И кто такой вообще Козлов-то? Кто он такой? Чтобы люди, наши слушатели-то знали.
4: Ну, Алексей Михайлович Козлов, герой Российской Федерации, разведчик-нелегал, потрясающий человек. И биография его... изложено подробно и хорошо, по крайней мере, в самом начале.
3: В начале да. Хорошо.
4: Да. Мальчик из Вологды, сын фронтовика, папа на фронте. А потом, как бывают совершенно случайные, интереснейшие совпадения в этой жизни, оказался у него учитель немецкого языка. Угу. Зельман Щерцовский, польский еврей, сбежавший от Гитлера, служил солдатом в армии. Немцы подходили, он взял и переплыл через Буг или что-то, и сбежал к нашим. Причем, к сожалению, очень любят делать красиво у нас. В какой-то еврейской газете я прочитал, что он был офицером. Вот если бы офицер бросил солдат и убежал, извините, это было бы уже некрасиво. Он был солдат, солдатушка, молодой, взял, сбежал.
3: Ну.
4: И вот поработал на лесоповале, потом в школу взяли. А теперь представь себе, 43-й где-то год. Дети фронтовиков, отцы погибли у кого-то что-то воюют. Заходит дядя и с жутким акцентом говорит: я так и буду у вас преподавать немецкий язык. В классе вопль. Мы не хотим язык фюрера. Угу. И тут он начинает читать стихи по-немецки. И все замирают. И он говорит: вы дураки. Это язык не фюрера. Это язык Шиллера, Гёте и так далее, и так далее. И в итоге, когда Алексей поступал в МИМО, по совету, опять-таки, Щерцовского,
3: но он хорошо проявил себя, хорошо, как язык у него хорошо пошел.
4: Он, когда поступал в МИМО, там его послушали, он серебряной медалью школу закончил. И говорят: откуда такой хохдойч? Классический немецкий. А вот у нас вот такой, я из первой вологодской школы. Напротив школы сейчас стоит бюст ему в Вологде. Вот. Я вот там получил образование. Ну, а потом ему предложили в разведку. А потом получилось так еще, что его неудачно вывели по времени в августе. А в августе вся Европа отдыхала. И устроиться было некуда. Им пришлось чернорабочим химчистом.
3: Да, это вот о чем мы говорили.
4: Да, да, да. А потом, через 2 года, он же возглавлял крупнейшую химчистку в городе. А потом в Брюсселе. А его жена, это вообще обалдеть можно, его жена преподавала немецкий язык в школе для детей сотрудников НАТО.
3: А она была тоже сотрудницей?
4: В итоге Он на ней женился, она училась в энергетическом институте в Москве. Ее так подготовили. А вот так вспомни, как ребенок приходит из школы и приносит какой-нибудь перл на родном языке. Как у меня Ванечка пришел и сказал, я гречневую кашу не уважаю. Вот.
3: Ну да.
4: Да. И принеси вот славянизм какой-нибудь. Ребенок домой к папе, который из разведки, да, НАТО, да, допустим. Все.
3: Все, все,
4: она
3: понятно.
4: Преподавала.
3: А они были как бельгийцы?
4: Пара, да. Они как немцы.
3: Как немцы.
4: Да.
3: Переехавшие в Бельгию.
4: Ну, господи,
3: болтаешь по рядом,
4: Европе. Да, все рядом. Ну вот, но потом, к сожалению, жена заболела. Он остался. Потом вдовцом оказался. Дети были в интернате. В общем, там свои эти трагедии. Там много чего. И как мне рассказывал один товарищ, как передал письмо от детей, но это было в апреле, а письмо новогоднее.
3: Ну,
4: почта долго шла.
3: Ну, понятно, понятно.
4: А там зайчики-елочки нарисованы. И вот, говорит, этот железный человек сидел и плакал. И говорит, дай письмо. Оставь мне, нет, нельзя.
3: А, не да,
4: нельзя, нельзя было. Я сам уничтожу, нет. Ну, в общем, вот такое вот было. То есть, ну, железный человек был, и это у него проявилось, потому что когда он смог открыть секрет атомной бомбы ЮАР, ЮАРовцы пытались, а потом был скандал на весь мир. Вот то, что разведка выясняет, но нигде не пишется, усилиями советского разведчика Дубравина, это его псевдоним известный, вот, усилиями удалось выяснить, а потом его предали.
3: Опа.
4: Да, такой был Гордеевский. О, слава, ну, богу, вас склеил недавно.
3: Да, ну, он дороги. Известен, наверное, больше, чем все наши разведчики.
4: Они в одном комитете комсомола в МИМО состояли. То есть все гениально. Вот. А его арестовали в ЮАР. Причем ЮАРовцы его стали бить, пытать. Они пытались выяснить, что.
3: Но они не поняли, что он наш
4: они
3: разведчик.
4: Не знали, что у него выяснять.
3: То есть они даже не знали, что он разведчик наш?
4: Нет, они знали, что он какой-то шпион, где-то что-то, но ничего не знали.
3: Но кто конкретно?
4: Причем привели его в кабинет следователя, а там портрет фюрера на стенке.
3: Даже так?
4: Да, запросто. Был ЮАР тогда еще.
3: Это
4: там.
3: Да, это, напомню, это не современный ЮАР, а то там, где
4: да,
3: апартеид.
4: Да,
3: это
4: да,
3: белый
4: там,
3: ЮАР.
4: Где апартеид, да. Ну вот, сбивали со стула. Три раза собьют, там сознание теряет. В общем, пытали, все. Приезжала масса спецслужб других. Слава богу, приехали немцы, выложили перед ним фотографии. Он смотрит фотографии студенческие. Понятно. Значит, измена откуда-то отсюда. Но так как ему не говорили, что трогать нельзя, он берет фотографию и переворачивает. Там написано латинскими буквами А.М. Козлов. Что он делает в этой ситуации? Он говорит, да, я полковник советской разведки, о, Алексей Михайлович Козлов, а больше я вам ничего не скажу. И вот он в камере смертников в тюрьме.
3: Ух ты!
4: Мало того, что пытают, избивают, проверяют, но каждую пятницу утром проводят людей по коридору. Через полчаса трупы. Ой. А у него так дверь сделана, выломан глазок,
3: что
4: ему все это видно. И он знает, да, его показали, как все это делается. Там представители разных конфессий сидели, напутствовали и так далее, и видел, как осуществляется. Потом ему говорят, да, он знал, что утром тебе дают жареного цыпленка и сигарету.
3: Это все.
4: Это все. Но если ты белый, ага, а черного дают полцыпленка.
3: И сигарету не дают.
4: И сигарету дают.
3: А, сигарету дают.
4: Целую.
3: Целую.
4: Вот. Ну, как он мне так со смешкой сказал, потом они висят на одной веревке, но белый смотрит на черного с превосходством, у меня был целый цыпленок.
3: Целый цыпленок.
4: И ему утром дали цыпленка и сигарету.
3: Дали.
4: И его отвели. И надели веревку на шею. Ну, признаешься. Молчит. Ну, ладно, хрен с тобой, поживи еще. И дважды так было.
3: О!
4: А потом было вообще. Приводят в тюремный двор, а там бассейн. Ну, не для зэков, там крокодилы сидят.
3: Ух ты!
4: И ему говорят, что у нас такая, знаешь, хорошая страна. там жизнь человеческая ничего не стоит. Ты не веришь, да? Ну, смотри, приводят негра в наручниках. Говорят, опа, и дают негру пинка.
3: И он в бассейн.
4: И в бассейн купаться, так сказать.
3: Ух ты!
4: И говорят, ты следующий. И вот он полгода вот такого вот выдержал. Не сдался, не предал. Потом его переводят в простую тюрьму, где он полтора года сидит.
3: А ну это уже, так сказать, там, это кстати, в ЮАР там не самые хорошие тюрьмы.
4: Да, ну народ к нему хорошо относился. Поэтому он потом даже, как он рассказал, когда его обменяли, у него была машинка, ему там зэки подарили машинку для скручивания сигарет.
3: А, ну да-да-да.
4: Да. Он зачем-то взял это мыло, которое пахло карболкой, еще какую-то фигню такую. Ну, в общем, его обменяли потом на 11 человек через 2 года. Причем было объявлено, когда его в тюрьму поместили, премьер-министр Бота сообщил, что это большая победа нашей контрразведки.
3: Ага.
4: Но нигде фотографий не было, вот запомним это.
3: Угу.
4: Потому что его захватили, полгода не знали, он считался пропавшим без вести. Наших нелегалов там не было. Дипотношений уже не было, потому что у нас же были.
3: Ну, нет, потом,
4: с ЮАР там, сначала,
3: там, сначала да,
4: когда потом создали. Я даже знал резидента угу. нашего, он же консул, который там был, вот, единственный. Ну вот, и его обменяли
3: угу.
4: и вернули. Он прошел проверку, потому что нельзя без этого.
3: Ну, да, нет, ну понятно, да. Конечно.
4: Он работал в одном НИИ, научно-исследовательском институте закрытом. Потом пришел к Юрию Ивановичу Дроздову, о котором уже здесь спрашивали,
3: да.
4: говорили, и сказал, Юрий Иванович, я хочу обратно на нелегалку. Он говорит, Леха, ты что? Тебя же предали? Он говорит, да. Тебя же арестовали? Да.
3: Фотографии есть?
4: Фотографий нету.
3: Потому что
4: нету. А тогда где-то, может, и ее не публиковали. Если Абеля сразу, захват и все, то его, когда стали бить и избивать, там эти фотографии нигде не публиковали. Когда он в тюрьму попал, там, похудев на черти сколько килограмм, тоже не публиковали. То есть у него не было широкой известности. Так говорит, тебя в тюрьме держали, да? Тебя обменяли, да? Ну и что? Говорит, так а кто меня искать будет теперь? И вот тут два этих человека с авантюрным началом.
3: Ну, это уникальная ситуация, наверное.
4: Да, это такого не было.
3: Не было, да.
4: По крайней мере, мы этого не знаем.
3: Ну да, не, ну да, то, может быть, было, но...
4: Разведки мы ничего не знаем, да,
3: если,
4: реально.
3: Если и было, то нам об этом не сказали.
4: Да, да, да, да, вот. И, в общем, он убедил Дроздова, два авантюриста, по большому счету, решили попробовать. Его послали, так сказать, просто типа туристической поездки, потому что, извини меня, на улице Москвы тебя остановит милиционер.
3: Да,
4: и засунет в кутузку.
3: Ну,
4: а потом ты этих ментов обходить будешь, милиционеров обходить будешь. Десятой дорогой. Как он здесь себя поведет, как он почувствует.
3: Ну, не, ну, ну естественно, да. Конечно, нужно.
4: И в итоге он прошел вот это вот испытание, а потом был отправлен на нелегальную работу. Но что интересно, вот насколько в разведке хранятся тайны.
3: Угу.
4: Есть такая, достаточно сейчас известна, Тамара Ивановна Нетекса.
3: Да, да, да. Да. И вот о ней можно говорить?
4: О ней можно говорить. И вот Тамара мне сказала, говорит, да что ты.
3: Чудесная женщина.
4: Чудесная, замечательная.
3: Замечательная женщина.
4: Да, у нас с ним великолепные отношения. Она мне сказала, говорит, да ты что, он только один раз съездил вот так туристом и все. Ага, как же. Она не знала, что он был... А он съездил, и я не буду сейчас вдаваться в подробности, в книжке там чуть-чуть больше приоткрыто. И он получил звание Героя Российской Федерации. А потом, фактически, на ту же работу, в том же направлении, вот Юрий Анатольевич Шевченко, с которым они были большими друзьями, с которыми пикировали, поэтому даже Шевченко говорил, да ты зэк, что вообще мне с тобой общаться?
3: Ну да, в общем-то, а я-то художник.
4: Реально, да я художник, у меня Франко на руках умер, а ты чернорабочий, ты зэк. Не, ну, люди с юмором, они очень любили друг друга. И, в общем-то, похоронены не так далеко друг от друга на Троекуровском. И когда я там бываю, обязательно цветы.
3: В
4: в том числе и им обязательно. Потому что это люди замечательные были. И вот, вот это и есть настоящий патриотизм.
3: Ну да, но мне просто всегда очень интересно, что биография Козлова, вот и написана тобой в том числе, она, наверное, уникальна в том, что... не в том, что он вернулся, да. А потому что, как абсолютно правильно было сказано, может быть, еще кто-то так сделал. Вот. Но здесь-то открыта биография Козлова, официально открыта, да. До того момента, да. Как он вернулся на службу. А что было дальше, мы не знаем.
4: Когда меня спрашивают, а кто самый великий разведчик?
3: Да, кстати, это очень хороший вопрос.
4: Да, я говорю, не знаю.
3: Почему?
4: Не знаю.
3: Как это ты не знаешь?
4: А вот так. Может, ходит какой-нибудь дедушка, а может, не очень дедушка, который столько сделал, который все. И мы о нем не знаем, и не знаю, когда узнаем или что. Потому что у нас очень интересно открывают.
3: Вот я сейчас вопрос как раз хотел в этом. Да. У нас просто остается там условно 8 минут.
4: Да.
3: Вот вопрос, скажи нашим слушателям, потому что всем, я думаю, интересно. А вот есть какой-то принцип или этот элемент случайности? Вот кого открывают?
4: Не знаю.
3: То есть, это элемент не случайности, знаю. Возможно, да?
4: Какой-то случайности, какие-то причины, какое-то что, я не знаю. Mm-hmm. И ситуации есть такие, например.
3: Да-да.
4: Есть один, был один разведчик, очень интересный, он открыт, но мне было сказано так, одно из двух, либо ты описываешь его операцию, либо ты называешь его фамилию.
3: Два варианта есть.
4: Два варианта, альтернатива, пожалуйста.
3: Операция известна, он известен.
4: Да.
3: Можно рассказать либо про то, либо про это.
4: Да, либо про то, либо про это. А про то, господи, как мне человек рассказывал, как он с ним в лесу встретился. Это вообще обалдеть. Где-то там в центре Европы, я забыл. Лес, так, два шоссе почти сходятся, но лес между ними.
3: Маленький перелесочек такой.
4: Да, и вот ночью сотрудник резидентуры подъезжает к условному месту, он должен выйти. Опять забыл, который сосна
3: по счету. Да. Это сейчас память как сосне... плохо, просто.
4: У меня очень плохо, в памяти, да. К этой сосне он должен подойти, и вот он стоит, ждет, и вдруг с той стороны слышит треск сучьев. Ну, вру. Если там треска сучьев особого нету. Там все-таки вылезенные леса и русский мат. И выходит мужик с двумя чемоданами. Не здороваясь, ничего, ставит два чемодана с ним. Говорит, подожди. Уходит опять в лес, возвращается еще с двумя. Потом говорит, теперь ты неси. А как я принес? А как я нес? Хохма в чем? В этих чемоданах были материалы ксерокопированные по системе обеспечения безопасности атомных электростанций. Это было до Чернобыля. Человек работал в руководстве буквально, ну, или, по крайней мере, большим начальником в одной фирме. Черт, опять, известнейшей фирме я забыл.
3: Да ну ее.
4: Да ну ее, да. Вот, ему там вручили Минекс, ну, ты знаешь, аппарат для этой съемочки. Вот, он говорит, не надо, это прямая дорога в тюрьму. А как? А у меня ксерокс стоит в кабинете.
3: Цивилизация.
4: Спокойно. Лишнюю закладочку делал и спокойно выносил эти самые. И когда у него набралось на 4 чемодана...
3: Он причем, понял, что надо куда-то их девать.
4: Причем, да, он знал, что надо куда их девать, даже знал. Один чемодан я видел у одного из моих хороших друзей, этот чемодан дома сейчас, потому что он был никому не нужен.
3: Но пустой.
4: Естественно. Потому что эти материалы передали в соответствующее министерство, которое должно было заниматься. На основе этих материалов наши ученые сделали ряд докторских и кандидатских диссертаций. А потом рванул Чернобыль, потому что это не сделали. Если взять, вот я не помню, это у Кирпиченко в книге или у Дроздова, приведено письмо от министра. Уважаемые товарищи.
3: А Дроздов, ты Кирпиченко еще пишешь?
4: Это я сейчас пишу. Нет, в его книге.
3: А, в его книге.
4: В его книге воспоминаний приведено извинение министра. Что, товарищи, нового министра после Чернобыля сменили. Извините, товарищи, что мы легкомысленно отнеслись, так сказать, к документам разведки и не реализовали. То есть, вполне возможно, что если бы это реализовали, не было бы Чернобыля. И, может быть, мы жили бы в другой стране сейчас. Даже, потому что Чернобыль — это была первая, так сказать, ласточка.
3: Ну да, это, конечно, была катастрофа.
4: Разведка сработала. Ну, это стабильно, потому что если мы возьмем мою книгу «Фитин»,
3: да,
4: там тоже говорится, как в апреле 45-го Фитин писал наркому Меркулову, наркому госбезопасности,
3: да,
4: что наши ученые стали легкомысленно относиться к документам, которые мы передаем по поводу вот этого атомного, этого самого. Война заканчивается, штык в землю, кому чем надо.
3: Камир,
4: и стали много болтать. И вот после этого письма, по идее Фитина, были созданы вот эти вот закрытые города.
3: А вот типа там Арзамас-16, это все,
4: и
3: вот
4: Фитин
3: эти Саровы
4: это
3: там.
4: Курировал.
3: Все. Ну да, это и есть Арзамас-16, да. Прошу прощения.
4: И как я понимаю, все эти сказки, опять-таки сказки о том, что Фитин был сослан в ссылку в Свердловск с понижением замначальника управления госбезопасности, что это была ссылка. По-моему, нет. По-моему, Фитин занимался, как раз курировал эти города. И поэтому вдруг с этой должности замначальника управления он стал министром госбезопасности Казахстана. Второй по размерам республики в СССР.
3: Второй? Ну что для...
4: Второй, Россия первая.
3: А не Украина была вторая?
4: Размером.
3: Размер. А, вот. По размерам, да. По населению там, по-моему.
4: А его начальник управления стал в Узбекистане министром. В общем...
3: Ну, да. Не все мы до конца еще знаем.
4: Да.
3: Не все до конца знаем. Но, тем не менее, хочу сказать, что сейчас и улица Фитина есть, и площадь Фитина есть.
4: А все начиналось с книги серии ЖЗЛ.
3: Да, а когда она вышла, не было ни... Этого, по-моему, даже памятника еще не было.
4: Естественно, на открытии памятника Сергей Евгеньевич Нарышкин сказал, вначале было слово, и этим словом была книга серии «Жизнь замечательных людей». И
3: Фитина, да. Фитине.
4: С этого началось, поэтому я скромно скажу, что я явился первооткрывателем Фитина.
3: Ну да, нет, это, конечно, очень большое дело, тем больше, очень рад, что вот в Яснево есть площадь Фитина.
4: Да, вот после этого все. Но самое смешное, как в этой жизни бывает... До всего нам как-то дотянуться, руку протянуть. Когда я познакомился с Андрюшей Фитиным, внуком, мы тогда еще были на «вы», я ему сказал, а вы знаете, что ваш папа с моим папой учился в Суворовском училище. И они вместе даже ехали из Москвы поступать.
3: Да
4: вот
3: что?
4: Так все оказалось близко.
3: Ой, как тесен мир.
4: Да.
3: Ой, ну... К сожалению, наше время подошло к концу.
4: Да.
3: Я хочу поблагодарить от вашего имени Александра Юрьевича Бондаренко. Большое тебе спасибо, Александр Юрьевич.
4: Всегда пожалуйста.
3: Приходи еще, мы еще поговорим. У тебя, так думаю, есть много возможностей поговорить и рассказать нам о разведке. И не только.
4: Вот спасибо. Не только мы вообще сюда.
3: Спасибо. Давай. Всего вам доброго.
4: Спасибо,
3: до свидания.
4: Спасибо, Василий. До свидания.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
0: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Пункт временного размещения принял 8 пассажиров, попавшего в ДТП на Ставрополе автобуса. Всех обеспечили питанием. Большинство пассажиров рейсового автобуса, который попал в аварию на федеральной трассе «Кавказ», граждане Грузии. Об этом рассказали в оперативных службах региона. Уточняется, что автобус принадлежит одному из грузинских автопредприятий. Сейчас выясняется, что это был за рейс. В салоне находились 47 пассажиров и двое водителей. Погибли 6 человек. Пятигорскую центральную городскую больницу был доставлен 41 человек, отметил собеседник ТАСС. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что госпитализация понадобилась 26 пострадавшим, среди них 9 детей. Состояние двоих взрослых и двух несовершеннолетних врачи оценивают как тяжелое. Рейтинг Эммануэля Макрона упал до 21% из-за недовольства французов политикой властей. С января президент страны утратил весь накопленный кредит доверия сограждан. Популярность главы государства просела на 7% с начала года. Недовольных стало больше даже среди сторонников основанной Макроном партии «Ренессанс». Французы страдают от повторяющихся волн жары и лесных пожаров, что, несомненно, объясняет столь резкое изменение общественного мнения, пишет газета «Le Journal du Manche» со ссылкой на источник, близкий к президенту страны. Он выразил сожаление из-за несвоевременного выхода августовского номера журнала «Paris Match». На обложке издания разместили фотографию Макрона на отдыхе за рулем гидроцикла, в то время как на востоке и юге Франции бушевали масштабные лесные пожары. Эта публикация спровоцировала бурные дебаты в обществе, отмечает издание. В «Автостате» спрогнозировали возвращение Kia и Hyundai в Россию. Корейские бренды могут первыми снова начать продавать машины в нашей стране. Это будет возможно, если политическая обстановка наладится, а санкции смягчат. Как заявил в интервью ТАСС директор аналитического агентства Сергей Целиков, без этого глобальные бренды не станут возвращаться в Россию. По его словам, вслед за Kia и Hyundai захотят вернуться японские бренды, такие как Subaru, Mazda и Toyota. Эксперт также отметил, что отдельные автопроизводители, вероятно, не возобновят работу в нашей стране. Речь идет о Renault и Nissan. Что касается Mercedes и Volkswagen, то, по словам Целикова, их уход можно считать практически окончательным. Жители США стали планировать отпуска под выход игры GTA 6. Геймеры объявили дату релиза, 19 ноября, неофициальным праздником. Некоторые работодатели сознательно готовятся отправить сотрудников на отдых в качестве мотивации. Как пишет газета Wall Street Journal, пехотная дивизия армии Соединенных Штатов предлагает военным после продления контракта минимум на 2 года 4 дня отпуска для игры в GTA 6. Подполковник Энджел Томко рассказала в интервью изданию, что благодаря этой инициативе с выходными 44 из 130 военнослужащих продлили контракты. О погоде. В Москве сейчас плюс 22, завтра в столице переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, ночью плюс 14-16, днем до 24 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
11: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛа Надя Попудогла. В гостях у меня Анастасия Бенина. Добрый день, Анастасия.
13: Здравствуйте.
12: Детский эндокринолог клиники «Док-дети», кандидат медицинских наук. И, как вы понимаете, тема у нас сегодня «Здоровье». И тут мы нарушили традицию, потому что обычно в последние выходные августа мы беседуем, например, с руководителями школ, с педагогами и так далее. Почему решили сделать исключение? Потому что мне кажется, что да, 1 сентября мы все тревожимся, как наш ребенок начинает учиться и как вообще ему будет как малыш пойдет в детский сад, как первоклассник пойдет в свою начальную школу, как ребенок, которому сдавать ЕГЭ, проведет этот год, в каком он будет состоянии, он, его родители и все окружающие. И в итоге, когда мы говорим вот это состояние, потом мы все-таки начинаем в какой-то момент думать больше о здоровье детей, как бы нам их привести сохранными к тому самому прекрасному 18-летию, к которому мы все их ведем, благополучное совершеннолетие. И почему темой стала эндокринология? Потому что, наблюдая за окружающей средой, за запросами аудитории, мы, например, увидели такой родительский, растущий, на самом деле, не знаю, насколько сейчас, Анастасия, вы это подтвердите реальным опытом работы, но у нас есть растущий интерес родителей, и мне кажется, он как-то связан с отношением взрослых к самим себе, потому что, ну, как бы, на какую бы проблему в последнее время я там не пожаловалась, где-то мне говорят, а ты к эндокринологу уже сходила? Неважно, на что я жалуюсь, что у меня там голова чуть-чуть поболела или у меня в боку колет, но надо к эндокринологу. То есть появились какие-то новые такие вещи во взрослой женской аудитории: кортизол, ферритин, эндокринология. Вот на наши три кита, на которых мы едем. Но объективно, и когда у нас есть дети младшего возраста, мы часто слышим совет: ну, отведите уже его к эндокринологу. Ну, что он у вас такой пухлый? А что он у вас плохо спит? Ну, тоже к эндокринологу. В общем, сегодня мы попробуем объять необъятное. У нас будут дети от 0 до 18. И поговорим вообще о том, что гормональное, что не гормональное и так далее. Первый вопрос у меня будет, на самом деле, такой статистический, протокольный. Вот есть все эти советы, сходите к эндокринологу, но если исходить из статистики, из опыта, на самом деле, какие чаще заболевания в этой области встречаются у детей и, наверное, в каком возрасте? То есть что мы чаще всего наблюдаем на приеме из реальных жалоб, а не тех, которые такие, ну вот что-то там.
13: Ну, к сожалению, наверное, на первом месте сейчас для детского эндокринолога, и это головная боль для всего мира, это является ожирение, детское ожирение раннего возраста и пубертатного возраста, поскольку в настоящей жизни, в текущих реалиях, в нашей сумасшедшем ритме не все успевают, возможно, грамотно выстроить свой рацион и распорядок дня, поэтому избыток массы тела, он очень часто наблюдается, особенно у детей, кто пошел в первый класс. То есть к концу первого класса очень часто родители приходят именно вот с такой жалобой. Мы пошли в первый класс, у меня ребенок начал набирать вес, у нас появился доступ к буфету. Естественно, там же нужно...
12: Виндинговый, да, автомат, буфет, все наше самое любимое.
13: А как же ограничить ребенка? Все же одноклассники это едят, а он будет, соответственно, белой вороной? Нет. Соответственно, здесь нужно подходить к вопросу комплексно. Естественно, исключать, есть ли какие-то патологии, помимо особенностей пищевого поведения. На втором месте это вопросы роста. родители всегда беспокоятся, а почему мой ребенок ниже такой сверстников? Маленький. Да, бывают родители, которые приходят с высокорослостью, но они намного реже встречаются. И чаще это бывает среди детей-подростков. Я бы, наверное, сказала 5-6 класс, потому что это средний возраст вступления в пубертат. Самый ранний возраст вступления в пубертат у девочек 8 лет, у мальчиков 9 лет, естественно.
12: И он опустился сильно, насколько я понимаю, да? Потому что раньше называли 10 лет назад, когда я записывал похожий эфир, мне называли цифры, немножечко дети были чуть постарше.
13: Ну, скажем так, опустился, наверное, средний возраст вступления в пубертат, а нижняя граница, она оставалась как бы всегда идентичной последние несколько десятилетий. У девочек это от 8 до 13 лет, у мальчиков от 9 до 14 лет. И вот как раз-таки под действием половых гормонов те дети, которые уже вступили в пубертат, 12-летний мальчик, он ровным счетом может не иметь пубертата и быть, условно говоря, среднего роста для своего возраста, где-то, ну, скажем, 140-150 сантиметров, был на приеме недавно мальчик, которому 12 лет, с ростом 170. Естественно, это тоже всегда у родителей возникает вопрос, а норма ли это?
12: И что же с этим нам делать? Да, идти да, нам да. дальше к специалисту.
13: Да. А на третьем месте это патологии полового развития. А не слишком ли рано у нас начала расти грудь у девочек? Не слишком ли рано или поздно начались менструации? Чаще всего за последнее время, да, ну, обращая внимание на свои консультации, ко мне приходят с этим вопросом именно девочки. Потому что то, когда и во сколько начался пубертат, напрямую зависит конечный рост ребенка. Естественно, родители, начитавшись литературы, чата GPT и так далее, всех вспомогательных ресурсов, бегут, конечно же, к эндокринологу. И на последнем месте, наверное, даже на первом в списке этого всего все бегут проверять щитовидку. Она, наверное, самый бедный орган среди всей эндокринологии, потому что за все вот эти беды и рост, и вес, и половое созревание, и плохое настроение, и что на нас летит комета, во всем виновата щитовидка. На самом деле, в последнее время с коллегами обсуждаем, насколько нам ее жалко стало, потому что на самом деле гормоны щитовидки, они отвечают за колоссальное количество процессов в организме. Это и обменные процессы, и углеводные обмены, да, и умственная деятельность у детей младшего возраста. Поэтому по вопросам щитовидки, да, это, наверное, такой тоже передовой вопрос у всех.
12: И я, на самом деле, меня не видно, но я сижу и улыбаюсь, потому что, мне кажется, я прошла все эти стадии гнев, принятия и так далее, потому что мой ребенок прям шел этим маршрутом, то есть вот эта вот полнота, которая возникла после бурной жизни в детсаду, от сидения дома, ну и плюс еще вот этот телефонный образ жизни, когда вместо того, чтобы выйти во двор, продолжается какая-то активная коммуникация разного формата и направленности в телефоне или на компьютере. А потом уже мой ребенок стал подростком, пришел с вопросом: мама, почему я самый низкий в классе, как так будет, как так может быть, вы же все высокие, а я так и останусь, а меня назвали гномом, а давай, и он мне тогда сам сказал, пойдем к эндокринологу, я говорю, ты откуда вообще такие слова узнал, я, конечно, очень рада за тебя, он говорит, ну как, я у чата GPT спросил, что делать, и там сказали, что нужно срочно идти к специалисту, вот, и мне было сложно, потому что до этого один раз чат GPT меня уже обыграл в дискуссиях по поводу здоровья. И, естественно, там уровень правоты был такой заряженный. Ну, а мне кажется, проверить щитовидку, это слышал каждый из нас хотя бы...
13: Ну, это святая святых.
12: Да, раз 10 в жизни и так далее. Но сейчас мы говорим вот о таком каком-то естественном запросе, да? То есть вот мы наблюдаем за нашими детьми в их естественной среде обитания, да, кого-то волнует... Вот эта подростковая пухлость, она ведь существует на самом деле, да, например? Есть такое понятие, которое я часто слышу, не обращайте внимания, ему 11 лет или ей, это подростковая пухлость, она сойдет.
13: Ну, скажем так, с таким запросом чаще, опять же, девочки, на девочек обращают внимание, да, у мальчиков это чуть менее выраженно встречается, но бывают случаи, когда действительно приходят девочки на прием на фоне начала полового созревания, идет перераспределение подкожно-жировой ткани уже по женскому типу, но нужно обращать внимание на то, что у ребенка период полового созревания аппетит усиливается. Эти все чипсики, сладости, гадости, кока-кола, плюшки. И это, извините за слово, сжирается в таком большом количестве. И все на своем пути, потому что и калораж съедаемый, да, у детей такого возраста, он намного выше. У них потребность в энергии больше, чем у нас, у взрослых. Поэтому отчасти и да, и нет. И даже те дети, которые питаются грамотно, сбалансированно, и рацион у них хорошо выстроен, все равно уже у девочек вот это как бы округление, оно происходит, и это считается естественным, это нормальным, потому что жировая ткань, она участвует в выработке половых гормонов, женских половых гормонов, эстрогенов, и, естественно, это очень-очень важно. Но и избыточное питание в период пубертата, непослушание и хлопание дверьми, если все эти вышеперечисленные признаки к нам приходят на прием, обычно я говорю маме: поздравляю, у вас нормальный подросток.
12: Как один раз на родительском собрании у нас возникла дискуссия по поводу здорового питания. Ну, как раз, как всегда, что обсуждать на родительских собраниях? Меню столовой, насколько оно сбалансированное? Можно ли устранить винитинговый автомат раз и навсегда? Mm-hmm. Потому что, ну, то, что в автоматах, часто вообще выглядит немножечко для родителей таким прям... Ну, адепты здорового питания явно должны их обходить. И одна мама сказала: ой, да мой ребенок так правильно питается. А я просто часто захожу в сетевой супермаркет, который находится у нас в двух шагах от школы. Я знаю ее ребенка и говорю: ты знаешь, извини, но каждое утро я вижу 3 бутылки кока-колы на полосе. Я говорю: только не ругай меня, пожалуйста, что я неосторожно сказала. Но они все это делают, к сожалению и к счастью. Наверное, если бы они не делали, тоже надо было бы тревожиться. Но вот во всем этом прекрасных, вот есть эти, ну, наши какие-то несколько основных возрастных сегментов, что должно быть действительно каким-то таким знаком для родителя, когда даже без, вот, без совета мирового разума стоит задуматься о том, чтобы пойти к эндокринологу? Ну, потому что базовый-то эндокринолог у нас ни в каком не в чекапе, это все-таки, ну, история больше про запрос или про тревогу. Вот что такое реальный запрос?
13: Ну, на самом деле, хотела сказать еще про чекап. Базово детский эндокринолог, он входит в профилактические осмотры у детей в возрасте 6, 10, 15, 16 и 17 лет. Это входит в обязательный медицинский осмотр. Вероятно, ну, в прошлых годах, скажем так, десятилетия назад, это было не так актуально, потому что детская эндокринология развивается только вот последние десятилетия, набирает обороты. А так, основные жалобы, запросы и на что следует как бы обратить внимание родителям, скажем так, как сейчас распространено говорить, red flag.
12: Да, red flag.
13: Red flag. Во-первых, это рост. Если вы замечаете, как по-бытовому, если объяснить, если вы замечаете, что за последний год, полтора-два, вы не сменили размер одежды у ребенка, да, то есть если, например, грубо говоря, дома нет ростомера, ну, или же вы сами меряете где-то там на дверном косячке ленты сантиметровые, да, рулетка это, и всех, и меня, и вас, наверное, тоже так в детстве мерили, если вы замечаете, что ребенок растет меньше 4 сантиметров за год, вы идете к эндокринологу, разбираемся с причинами. Если ребенок на фоне сбалансированного питания, адекватного аппетита, начал почему-то избыточно набирать вес. Если у него появилась сильная слабость, вялость, утомляемость... И худеть в том числе. Да, это я сейчас тоже к этому вернусь. Слабость, вялость, утомляемость плюс худоба на фоне нормального питания, то есть и повышенная жажда, повышенное мочеиспускание, то есть это такие красные флажки диабета, да, самые распространенные, то мы тоже идем к эндокринологу. И, как вы правильно заметили, если на фоне нормального сбалансированного питания ребенок начал худеть, то тоже идем к эндокринологу. Но здесь такая небольшая оговорочка про худобу. Обращаю внимание на девочек-подростков. Потому что сейчас, к сожалению, очень сильно распространены различные паблики в соцсетях. Похудей до 40 килограмм. Особенно вот эти модные корейские девочки, кей-поп, если я правильно называю.
12: Кей-поп, да.
13: То у девочек, естественно, есть определенный комплекс по поводу своего тела в период пубертата, и все, естественно, хотят худеть. Нередки ситуации, когда девочка может, например, с маркетплейсов покупать различные препараты, таблетки, и при этом родители могут об этом не знать. Особенно это очень хорошо прикрывается оверсайз одежды, которая так сейчас модная. Поэтому если какие-то вот, условно говоря, материнские, да, вот чутье подсказывает, то все же стоит тоже дойти до эндокринолога. Про рост сказали, про вес сказали, слабость, вялость, утомляемость, да, вот эти самые распространенные. Мы, естественно, проверяем на нашу любимую щитовидную железу, исключаем анемию и сахарный диабет, сильная жажда, повышенное мочеиспускание. Это самые такие основные киты, с чем можно прийти к эндокринологу. Самые такие, наверное, главные жалобы.
12: Про худобу, мне кажется, я вообще с интересом наблюдаю, потому что я прошла уже, мне кажется, достаточно десятилетий разного рода моды на форму тела, и было занятно видеть, как значит, были, да, периоды там начала 2000-х, наверное, 90-е, начало 2000-х, это еще пережитки вот этой вот экстремальной худобы, моды, ну, а-ля твиги, вот эти все образы безумные. Потом у нас была попытка торжества бодипозитива, когда всем пытались рассказать, что ты можешь быть таким, какой ты есть, и никто не должен тебе ничего говорить. Потом, например, в той же школе оказалось, что это не очень работает, и если ты слишком худенький, если ты чуть, ну, если твой вес отличается в сторону больше от средней условной визуальной нормы, которую наблюдают дети друг на друге, или ты, опять же, слишком маленький, даже слишком высокий, иногда это все равно приводит к тому, что ребенок может оказаться в и психологически уязвимой ситуации. Ну а сейчас мы наблюдаем не только на вот этих пабликах, там воодушевленной анорексичкой и прочее, у них много разных обликов, но и во взрослом мире вот эта одержимость похудением, в том числе с помощью препаратов, которыми, насколько я знаю, лечит диабет.
13: Да, верно.
12: Я глубоко не погружалась в озампиковую историю, но наблюдаю с интересом, как в том числе десятки моих знакомых внезапно становятся худыми, стройными и красивыми, а все остальные думают, как же им это удалось, начинают худеть, но это не так. Но вот поспрашиваю про рост, потому что это правда такая уязвимая история, и бабушки и дедушки тут часто подливают масло в огонь и говорят, что тут у нас совсем не растет, что это... Про норму понятно, как должен прибавлять ребенок, но родители волнуют не только это, но и, естественно, вопрос. Ну вот я исхожу к эндокринологу, и что мне скажут? И что, ребенок будет пить гормональные таблетки? Да никогда в жизни гормональные таблетки нет. Мне кажется, нет ничего страшнее. Я наблюдала большой родительский конфликт вокруг, например, лечения астмы с использованием гормональных препаратов. Там, когда вот половина семьи узнала, поняла, что в названии препарата есть вот эта приставка гормональная, там чуть ли не домашние какие-то бои начались, стоит нам или не стоит лечить астму. А другого варианта, я так понимаю, что и не было. Вот да, что же делает эндокринолог с ростом?
13: На самом деле, забегая вперед, скажу, что большее количество осмотров и приемов с таким запросом, они заканчиваются благополучно. И на самом деле это больше повышенная тревожность, да, родителей относительно роста ребенка и относительно того, что сказали нам окружающие родственники, наши дорогие любимые. Так вот, на прием, если вы собираетесь на прием к эндокринологу, к детскому, какие-то анализы самостоятельно сдавать. И вообще, если вы собираетесь идти к какому-то врачу, лучше не делать, потому что сколько раз была ситуация, что приходят с огромной кипой анализов, и ты думаешь, о боже мой, сколько родителей на это все потратили, а мне максимум из этого, ну, одна-две штучки потребовалось. Поэтому это, может быть, как-то успокаивает тревогу родителей, потому что они думают, что мы же для своего ребенка сделаем все на свете. И это на самом деле правильная позиция. А с точки зрения роста, если вы идете к эндокринологу с этим вопросом, рекомендуется выписать все предыдущие показатели роста ребенка, потому что за прошлый год, за позапрошлый год, потому что в моменте мы оцениваем рост, вес относительно его возраста и пола. Да? Есть специальные центильные таблицы, которые используются в педиатрии, есть специальные калькуляторы у нас, у эндокринологов, по которым мы оцениваем рост в моменте. В моменте он может оказаться хорошим. Но если говорить про прибавки роста за год, то мы как раз-таки с родителями на приеме строим график роста. А нормально ли он идет в своей или кривой роста? И также уточняем, какой рост у мамы и у папы. То есть мы относительно калькулятора смотрим, какой же приблизительный целевой рост будет у ребенка в будущем. Идет
12: а все-таки есть понятие целевого роста, да?
13: Да, абсолютно есть. И относительно него мы также смотрим, идет ли ребенок условно говоря, в ногу своего времени, опережает ли, или же наоборот, замедлен. На самом деле, рост родителей нам очень многие вопросы может подсказать и решить на этапе первичной диагностики, первичного опроса, потому что есть родители высокие, да, мама 180, папа 190, и тут приходит ребенок 150, да, и они спрашивают, а он еще вырастет или нет, мы такие строим график роста, ну, конечно же, он невысокий, он высокий относительно своих сверстников, но учитывая, что у вас семья 1,90 м, 1,80 м, среди ваших, вашей семьи это нормально. Также ситуация наоборот, если, условно говоря, ребенок имеет средний рост, и родители тоже имеют средний рост, то мы ориентируемся на целевой рост, никуда ли он там не убегает. Главное еще нужно обозначить, что рост, который мы измеряем в моменте, он все же должен входить в целевой диапазон. Для детских эндокринологов есть

0: соответствует ли костный возраст, то есть биологический, его паспортному, не опережает ли, или наоборот, нет ли какого-либо замедления. И на основании этого мы тоже можем делать какие-то свои предположения диагностические, нужно ли что-то дальше лечить, делать, или мы можем просто пока наблюдать. И вот, да, кстати, забегая про предыдущий вопрос, какие красные флаги, забыла вам очень главное сказать, это про половое развитие, и оно к росту очень прям плотно относится. Если у девочек до 8 лет кто-то заметил, что какая-то вот грудка увеличилась, мы идем к эндокринологу. Если где-то какие-то волосики тоже в этом месте, да, в подмышечной области, в паховой области появились, мы идем к эндокринологу. До 8 лет у девочек быть ничего не должно. Ровным счетом, так же, как и у мальчиков. Никаких ни волос, ни увеличения половых органов быть не должно. Почему? Потому что это опять-таки же влияет на наш рост. Потому что если запускаются преждевременное половое развитие, то это высокий риск того, что в будущем ребенок может иметь не тот рост, на который он мог бы выйти.
1: А если все-таки мы видим, что проблема есть, то какая дальше? Я понимаю, что здесь нет единого ответа, потому что каждый человек вообще в целом, ну, это отдельное решение, но есть же, наверное, какие-то базовые стандартные протоколы, ну, более-менее. Что мы делаем, если вот у ребенка мы видим отклонение по всем калькуляторам, рентгенам и прочему?
0: Если говорим про рост, то,
1: да, именно про рост,
0: то в детской эндокринологии используются специальные диагностические пробы, их проводят в стационаре для того, чтобы посмотреть, насколько максимально вырабатывается гормон роста. Есть пробы с клофелином, есть пробы с инсулином. Естественно, все эти пробы проводят строго под контролем врача и медсестры. Ребенку вводится препарат, и в течение определенного времени с определенным интервалом проверяется уровень гормона роста, соматотропина, насколько максимально он будет выбрасываться. И в зависимости от тех результатов, которые мы получаем, уже принимается решение, нужна ли здесь какая-то терапия в принципе, или же это конституциональная задержка роста. Конституциональная — это равно временная, да, условно говоря. Там папа у нас стал быстрее расти, когда ему стало 15 лет, соответственно, ребенок, скорее всего, придет к этому же росту, примерно в том же росте, как и его родители.
1: Ну и тут я, наверное, скажу тоже утешительное для многих родителей, которые волнуются из-за того, что их дети слишком маленькие. Мы как раз тоже это все проходили в нашей семье, и когда стали разбираться, выяснилось, что как раз динамика роста у его папы была ровно такая же, какую он показал потом, вот, ну, с каждым следующим годом. И не надо было так в 12 лет всем закатывать глаза и страдать, и переживать. И сейчас мы прервемся на короткие новости, и сразу после этого вернемся в студию, поговорим. И да, про лишний вес поговорим, про наследственность тоже еще, наверное, поговорим. Ну и, естественно, про диабет я, ну, не могу не задать вопрос. Так что вот примерно такой у нас план. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Поражение Украины приближается каждый день, заявил Дмитрий Песков. В Киеве это прекрасно понимают, отметил пресс-секретарь президента России. Вооруженные силы сейчас наносят системные удары по военной инфраструктуре соседней страны. По словам Пескова, Россия продвигается по всей линии фронта. Динамика специальной военной операции абсолютно позитивная для страны. Эффект от ударов вооруженных сил по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом, подчеркнул официальный представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Пресс-секретарь отметил, что Киев получает даже более чем адекватный ответ на свои удары по мирным секторам российской экономики. Он также заявил, что Украина, не имея возможности препятствовать своему неминуемому поражению, перешла к террору против мирных жителей и секторов экономики. Пункт временного размещения принял 8 пассажиров, попавшего в ДТП на Ставрополье автобуса. Всех обеспечили питанием. Большинство пассажиров автобуса, который попал в аварию на федеральной трассе «Кавказ», граждане Грузии. Об этом рассказали в оперативных службах региона. Уточняется, что машина принадлежит одному из грузинских автопредприятий. Сейчас выясняется, что это был за рейс. В салоне находились 47 пассажиров и двое водителей. Погибли 6 человек. В Пятигорскую центральную городскую больницу был доставлен

0: 41 человек, отметил собеседник ТАСС. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил журналистам, что госпитализация понадобилась 26 пострадавшим, среди них 9 детей. Состояние двоих взрослых и двух несовершеннолетних врачи оценивают как тяжелое. Китай планирует проложить транспортный маршрут для выхода в Арктику. Власти КНР рассматривают возможность его создания вместе с Россией. Для этого могут задействовать реки Иртыш и Обь, пишет газета South China Morning Post. Издание отмечает, что Иртыш протяженностью 4248 километров берет начало в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на западе Китая, протекает через Казахстан, впадает в Обь и затем переходит в Северный Ледовитый океан. Для Китая это речное направление могло бы обеспечить внутренний доступ к богатым ресурсами и стратегически важной Арктике. Маршрут по Иртышу также может связать обширные сибирские районы с китайским рынком. Газета напоминает, что сейчас Китай задействует традиционные маршруты через Малакский и Берингов проливы. Эксперты утверждают, что ситуация на Украине и в Ормузском проливе повышает перспективы альтернативных морских путей. Мошенники стали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Злоумышленники используют новую схему обмана в преддверии Дня знаний. Они создают фейковые версии приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. После авторизации в таком приложении пользователь передает мошенникам свои учетные данные, логин и пароль, рассказали РИА Новости в компаниях «Рустор» и «F6». Эксперты отмечают, что мошенники также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов вузов. О погоде. Плюс 23 сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 14-16, днем до 24 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Потеря слуха». В эфире врач-сурдолог, оториноларинголог Ольга Федотова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
4: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛа». В гостях у меня по-прежнему Анастасия Бенина. Простите, Анастасия, добрый день еще раз.
5: Добрый.
4: Кандидат медицинских наук, детский эндокринолог клиники «Док-Дети». И сегодня мы говорим о гормональном и негормональном, что вообще нам важно знать родителям о развитии наших детей, какие есть те самые красные флаги, когда нам надо бежать к врачу, что вообще происходит у врача. Я вот, например, узнала для себя много нового. И обсуждаем в том числе такие важные для всех нас проблемы, как малый вес, вес, который как будто бы выходит за норму или правда выходит за норму, и щитовидную железу, и так далее, и так далее. И я обещала, да, поговорить про вес. Рост мы более-менее обсудили. С весом примерно та же история. Естественно, родители, мне кажется... Вот я даже не знаю, что больше тревожит родителей. Вы мне сейчас, наверное, лучше скажете, как тоже человек, который наблюдает за этим совсем с другой стороны. Но у меня ощущение, что больше мы тревожимся из-за лишнего веса, чем из-за того, что наши дети там взяли и в какой-то момент похудели. Ну, кажется, ну, похудел и похудел. Ну, естественно, если это не, уже не такая худоба, которая выглядит откровенно нездоровой. На приеме, на самом деле, чаще кто худышки или те, кто считает, что, боже, у нас уже все ожирение, стоп.
5: Да, действительно, по распространенности на приемах, естественно, чаще встречается избыточная масса тела или ожирение, нежели чем повышенная худоба у ребенка. Какая-то стройность или повышенная худоба, она не возникает как-то откуда-то резко. Чаще всего это относится к детям-малоежкам. Те дети, которые могут кушать только макарошки с сосиской.
4: Я ем только белые и зеленые.
5: Да, вот как раз-таки, условно говоря, есть дети, которые могут питаться только 5 продуктами, которые состоят именно из хлебобулочных изделий, больше никакими. И здесь с такими детками тоже нужно очень тщательно разбираться, их наблюдать, потому что в первую очередь мы должны исключать все гастроэнтерологические и эндокринологические вопросы, нет ли какой-то здесь патологии, нет ли проблем с самим пищеварением и не больно ли ребенку кушать, потому что с точки зрения физиологии, да, строения внутренних органов, такие истории тоже часто встречаются. Но чаще всего это, говорит, встречаются поведенческие именно особенности у детей, которые с повышенной чувствительностью дети, которые могут быть там чуть более плаксивые, нежели чем их сверстники. Да? У нас, на самом деле, у всех разная нервная система, все детки очень разные, кто-то может что-то, какую-то нагрузку больше выносить, кто-то меньше. Да? И такие сверх- и гиперчувствительные дети, у них иногда могут встречаться особенности пищевого поведения, РПП или АРФИД, как это в последние годы очень часто раскрывается и детскими гастроэнтерологами, психологами, психиатрами, и здесь детский эндокринолог тоже свою роль он все-таки играет, немаловажную для диагностики других каких-то патологии, да. В частности, если говорить про детскую эндокринологию, то в первую очередь мы исключаем проблемы с углеводным обменом, то есть диабет, да, почему на фоне нормального питания ребенок резко похудел. И также проблемы с щитовидной железой, потому что при ее повышенной функции, гипертиреоз, человек становится раздражительным, немножко неадекватным, может резко меняться настроение, и из-за того, что гормоны щитовидной железы очень активно работают, активный метаболизм, все то, что они скушали, это очень быстро перерабатывается. Да? Это как бы все то основное, на что мы обращаем внимание. Да? Это что говорить про детей с низкой массой тела. Естественно, таких детей наблюдают группой специалистов. Это и гастроэнтерологи, неврологи, эндокринологи, педиатры, психологи и специалисты по пищевому поведению детей, потому что зачастую это головная боль многих родителей. Чем накормить ребенка? И почему он ничего не ест? Потому что очень много чего перепробовали, а кушает он все равно, например, одну морковку. Да.
4: Я тут задумалась о том, как это... Сложно, наверное, для родителей, потому что я часто тоже слышала жалобы, пока росли наши дети, и всегда радовалась, что мои дети едят все, и сколько им, ну, и как бы какие-то вещи они готовы есть бесконечно, ну, как все, мне кажется, здоровые дети, то, что называется вкусное, оно не оспаривается. И дальше, наверное, как раз попробуем перейти. Я просто не понимаю, как охватить диабет одним вопросом. наверное, начну с понятия детский диабет, потому что оно тоже активно используется. Вот если даже попытаться погуглить что-то, там будет много определений, что такое детский диабет. Вот это вообще реально существующее понятие детский диабет, ну, как детская астма, иногда тоже такие используют формулировки, астму, которую перерастают, и все это смешивается, и кто-то начинает считать, что детский диабет, раз он детский, он тоже перерастается. Или существует или нет, и что вообще такое, и где у нас вообще, как увидеть дебют диабет, потому что, естественно, это, ну, страх многих родителей, особенно тех родителей, которые знают по своей семейной истории, что, ну, риск есть.
5: Понятие детский диабет, он чаще встречался, наверное, в старых книгах, то есть диабет взрослых и диабет детей. Диабет детей, чаще говорится про диабет первого типа. Это сахарный диабет первого типа, который является следствием аутоиммунного процесса. То есть в какой-то момент наша иммунная система решила работать против себя самой, разрушая бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают тот самый инсулин, который нам необходим, чтобы усваивать глюкозу. И в литературе, в более таких старых книгах, наверное, можно встретить как раз-таки вот диабет у детей. Диабет взрослых чаще говорят про диабет второго типа, вот, но с последние годы с повышением распространенности ожирения и избытка массы тела диабет второго типа у детей, он, как бы, нарушение углеводного обмена тоже в этой области встречается, то есть инсулинорезистентность.
4: Помолодел тоже.
5: Да, условно говоря, да, потому что и ожирение, можно сказать, тоже у детей, оно с каждым годом набирает свои обороты. Поэтому диабет взрослых, это в книжках про диабет второго типа говорится.
4: Так стало намного понятнее. А вот как не пропустить действительно, ну, вот этот вот момент дебюта, потому что, ну, наблюдая за семьями вокруг себя, где есть дети с диабетом, я могу, наверное, сказать так, что в почти 100% случаев это было вот какой-то, ну, вот это да, случилось. Ну, то есть не было никаких, что ли, там, нюансов, которые бы заставляли тебя встревожиться и так далее, но вот происходят определенные события, и потом вы выходите из кабинета, а в карте написано «диабет».
5: Действительно, вот те самые симптомы, которые наиболее часто распространены, сильная жажда, ребенок часто пьет, часто ходит в туалет, он становится неадекватно вялым, усталым, он чаще спит, у него, возможно, тошнота, рвота, боль в животе, это такие основные, и такой сладковатый запах ацетона изо рта. Это основные, как бы, жалобы при диабете первого типа, которые наиболее часто встречаются. Если говорить про более маленьких детей, младенцев даже, да, то это могут быть крахмальные пеленки, липкие, да, потому что глюкоза, она через почки выводится с мочой. Это большой объем подгузников, то есть это может говорить о том, что ребенок слишком много ходит в туалет, да, мочится очень много, соответственно, та же самая полиурия. Если ребенок слишком много присасывается, да, к соске или к грудному вскармливанию, это может говорить о какой-то его повышенной жажде или плач, крик. Вот все вот эти младенческие особенности, они чем-то схожи с классическими симптомами диабета первого типа. Но следует отметить, что сам диабет, он не возникает резко. То есть это постепенный процесс. Сам диабет, он развивается из трех стадий. На первой стадии это аутоиммунный процесс, когда в крови нормальный уровень глюкозы, ребенок себя чувствует прекрасно, но где-то там на уровне иммунной системы уже начали выделяться специфические антитела к той самой поджелудочной железе. На данном этапе заподозрить диабет нереально, если только случайно кто-то не сходил в лабораторию, не сдал те самые диабетические антитела. Да, в настоящее время очень много лабораторий предлагают скринингово это тоже делать. Но это не всегда нужно делать, и тоже об этом с точки зрения психологии чуть попозже объясню. На втором этапе уже происходит постепенное разрушение этих клеточек, и уровень глюкозы, он такой немножко пограничный. Может быть, натощак у нас считается нормой до 6,1 по вене, а уровень гликированного гемоглобина считается до 6%. Все, что выше, такое пограничное непонятное значение, что-то между диабетом, условно говоря, какой-то 6,5, 6,8, идем обследоваться к эндокринологу, потому что это может быть промежуточной стадией диабета, и опять-таки же на этом этапе не будет никаких клинических симптомов. А вот те самые жалобы, про которые тоже вы сказали, это уже заключительный этап диабета, его развития, когда уже есть определенная клиника, когда уже необходимо подключать инсулинотерапию.
6: То есть, по сути, все-таки вот на прям вот так вот на первом... Ну, а почему тогда с точки зрения психологии не пойти и всем не сдать быстренько скрининг? Ну что там, плюс один анализ к нашему счету?
5: Здесь дело даже не в цене анализа. Здесь дело в тех знаниях, что вы с ними дальше будете делать. Потому что по данным международных исследований, если появляются в крови антитела, точно предсказать развитие диабета невозможно. Это может быть через год, через два, а может быть, это и через 10 лет. И жить с ожиданием того, что когда-то в какой-то момент ударит где-то под дамба, да, молния ударит, дамбу прорвет, это нереально. Психологически это очень сильно будет давить на семью. Любой чих, любой съеденный кусочек торта, он будет восприниматься как прямая угроза. Еще следует отметить, что бывают такие ситуации в педиатрии, в детской эндокринологии, и родители, наверное, какие-то тоже с этим сталкивались, когда ребенок чем-то очень сильно болел, попал в инфекционную больницу или после операции, травмы, в стационаре ему могли намерить какой-то большеватый уровень сахара крови, но при этом спустя какое-то время он входит в норму. Это стрессовый подъем глюкозы крови в ответ на стрессовую реакцию организма, потому что болезнь – это стресс. Вырабатываются все те же самые гормоны кортизол, адреналин, норадреналин. И, как и любой нормальный организм, он действует, естественно, подъемом уровня глюкозы, да, потому что она нам в этот момент очень нужна. Поэтому с такими жалобами тоже для исключения диабета приходит. Еще хотелось отметить, что очень часто приходит на прием, сдав уровень инсулина, С-пептида, при этом уровень глюкозы
6: это
5: и гликерина,
6: да.
5: Учитывая нашу доступность к этим лабораториям, не нужно думать о том, что если уровень инсулина натощак у нас низкий, это не говорит про диабет. Если уровень сахара в крови и гликированный гемоглобин, а это, поясню, это усредненный показатель сахара за 3 месяца, они в порядке, то, соответственно, уровень инсулина натощак низкий, он должен быть. То есть человек голодный, ему инсулин в настоящий момент не нужен. Если мы съели кусок торта, тогда инсулин поднимется. Это нормальная реакция. Но бывают ситуации, когда инсулин натощак приходит ниже референсных лабораторных значений, поэтому родители сразу бегут к эндокринологу. Не диабет ли это? Естественно, мы сразу успокаиваем, разъясняем, говорим, что это точно не оно.
6: Про психологию и, мне кажется, попытку защитить детей. У меня тоже есть, наверное, любимая история, как в семье, где в семье был диабет, причем с очень тяжелыми последствиями. Родители решили защитить ребенка всеми силами. Но всеми силами это в первую очередь выливается в то, что не ешь ничего сладкого. Ну, мы знаем, что бытовая наша практика такова. И однажды со шкафа упала какая-то коробка неведомая, которая неведомо как там очутилась. Оказалось, что она была под завязку набита фантиками от конфет, которые ребенок тайком покупал, тайком ел в комнате по ночам, потому что сладкого хотелось очень сильно, и продолжал это делать на системе очень долго, пока вот, да, что-то не случилось, и все не узнали, что, оказывается, 10-летняя девочка просто хочет шоколадных конфет, хотя вроде бы с ней все в порядке. Но уже несколько раз звучало слово наследственное. Вот есть ли какие-то эндокринологические заболевания, у которых действительно такая высокая наследственная зависимость? Не знаю, правильно ли я формулирую. Но то, за что как бы мы всегда говорим либо спасибо чуть-чуть в кавычках нашим всем предкам там во всех бесконечных поколениях. Как сейчас все, вот, ну, есть российские сервисы и нероссийские, которые дают тебе твой анализ твоего генетического происхождения. Mm-hmm. И вот тот сервис, где я сдавала такой анализ, он мне постоянно советует пройти, ну, докупить дополнительную функцию, чтобы они проверили мой генетический анализ, в том числе, чтобы как бы узнать, не заболели ли диабетом.
5: Да, это на самом деле очень распространенная на сегодняшний день тема. Предрасположенность к сахарному диабету, она может быть в семье, где абсолютно нет ни одного родственника с диабетом. То есть есть семьи, у которых есть, например, мама и папа, они имеют диабет, но при этом ребенок абсолютно здоров. Но в частности, он может иметь повышенный риск развития этого диабета. Но опять-таки же есть семьи, в которых несколько поколений, да, с диабетом. Если говорить про... Это сейчас немножечко научные фразы будут. Ядерные семьи, как вчера с коллегой читали лекцию, она наблюдает такие семьи. И ядерные семьи — это те, у которых у нескольких членов семьи диабет первого типа, да, и вот они уже знают, что, скорее всего, вероятность у кого-то он снова появится. Есть еще диабеты, которые обусловлены генетическими мутациями. Их очень достаточно много. Они не совсем распространены в популяции. О них мало, наверное, кто говорит и знает. И вот если есть доказанная генетическая причина диабета, да, это тоже, естественно, у ребенка мы всегда проверяем. Если есть наследственные синдромы, симптомы с точки зрения эндокринных, множественных эндокринных неоплазий, есть такие синдромы, синдром множественных эндокринных неоплазий, их несколько типов, где встречаются опухоли эндокринных органов, и, естественно, они передаются по аутосомно-доминантному типу, то есть из поколения в поколение. Вот такие симптомы, синдромы, они тоже встречаются, они редкие, но все же есть в практике детской и взрослой эндокринологии. Если говорить про вес, про избыточную массу тела, про ожирение, то есть предрасположенность, да, то есть если в семье родственники имеют избыток массы тела, то, скорее всего, при определенных условиях ведения образа жизни ребенок тоже может иметь избыточную массу тела, хотя его сосед по парте, употребляя такое же количество сладостей, да, за обе щеки, может этого не иметь. То есть здесь тоже есть все-таки некие генетические особенности. На текущий момент они не все, естественно, раскрыты, но узнать риски развития, это тоже нужно обсуждать индивидуально с человеком. Готов ли он знать, что может быть, а что может не быть с ним, да, и как он будет эту информацию, в принципе, воспринимать в дальнейшем.
6: Ну, и у нас остается где-то, наверное, минут 5-6 еще, так что задам обязательно вопрос про подростков и про эмоции, потому что прозвучало уже много, кортизол уже у нас прозвучал тот самый. Адреналин и все остальное. Когда мы вообще говорим о подростках, нам часто говорят, оставь, это гормональное. Прыщи – это гормональное. Там, да, вот эти вот ситуации с ростом и весом часто тоже гормональны. Мы говорим, что это гормональное. И про эмоции вот эти вот, и какие-то печаль, хандра и прочее. И наоборот, какие-то очень резкие, активные эмоции, слезы внезапные, резкие реакции и так далее, и так далее. Мы говорим, это тоже все гормональное. Но никто никогда не объясняет нам нормально, что такое гормональное, когда мы пытаемся им объяснить эмоции. Вот, может быть, получится, тоже нереальная задача, за 5 минут объяснить весь мир, но рассказать родителям подростков действительно, где здесь взаимосвязь и почему что-то, это не... Ты не изменишь ни воспитанием, ни нотацией, просто какой-то возраст нужно прожить так, как он есть, и идти дальше.
5: Если говорить, самое первое, наверное, главное, про хандру, про эмоции, грусти, печали и то, что ребенок лежит весь день, да, в кровати, в первую очередь мы и как эндокринологи, да, таких пациентов еще отводим к психологу, потому что нужно в таких случаях исключать и депрессию, которая она нередко встречает среди подростков, особенно у девочек в том числе. Если говорить про повышенный эмоциональный фон у подростков, на самом деле подросткам быть очень сложно. Ты вроде бы уже не ребенок, но уже еще и как бы и не взрослый, поэтому, соответственно, отношение к тебе такое немножко что-то усредненное. Почему у них бывают такие эмоциональные качели? Потому что половые гормоны, они напрямую воздействуют на зоны головного мозга. Под действием половых гормонов происходит доразвитие коры головного мозга, это и интеллектуальное развитие, и определенные моменты, которые связаны в сепарации от родителей. Да? То есть если мы видим ребенка, который спорит с родителем, который пытается отстоять свою комнату, не заходите сюда, я хочу разбрасывать фантики, вешать плакаты, и вообще...
6: Вообще это своё пространство.
5: Это норма. И в таких случаях мы просто с мамой жмем ручки друг другу и говорим: годик второй, будет чуть проще. Я вам точно говорю, будет чуть проще, потому что в данной ситуации происходит доформирование с точки зрения и физиологии, и психологии, психики в том числе. То есть если вот этот этап формирования, он очень сложный, здесь нужно пытаться быть и авторитетом для ребенка, и стараться в каких-то моментах быть другом, условно говоря, на одной волне. Поэтому если говорить про физиологию, да, это нормально. Если говорить про патологию, мы исключаем депрессию у психологов-психиатров и исключаем, да, вот те самые акне, нарушение цикла у девочек, на осмотре, на опросе, если требует того, какие-то, возможно, гормональные, да, обследования. Такие ситуации бывают, но они крайне редки. Чаще всего перед нами стоит обычный подросток, которому сложно, во-первых, ему и школу 9-11 класс, их там замучили, и дома уберись и собака погуляй. Вообще, я еще хочу в игры компьютерные поиграть, и вы от меня хотите куда идти поступать. Поэтому это эмоционально сложно для всей семьи, но это временный период.
6: А если мы говорим об акне, все обычно идут к дерматологу, эндокринолог кто-то тоже может помочь, да?
5: В зависимости от того, какие, да, какие есть еще дополнительные симптомы, синдромы, смотрим и спрашиваем, как проходил пубертат у родителей, да, потому что здесь тоже есть такой наследственный фактор. Спрашиваем про питание, все ли там в порядке, да, и вот по совокупности факторов, естественно, мы тоже вместе с дерматологами решаем или не решаем этот вопрос, но, конечно, чаще всего это тоже момент такой переходимый, неприятный, но решаемый, условно говоря, терпением и временем.
6: Ну и под конец спрошу о взрослых, потому что вот детский диапазон профилактических осмотров мы назвали, у взрослых тоже есть запрос. Да, вот мне подсказывают, у нас одна минута, как раз я думаю, что мы успеем. Что, где, когда, мужчинам и женщинам? Когда стоит сходить и профилактически? Там не каждый год чекап, а вот здравое такое движение.
5: Вообще рекомендуется взрослым тоже обращаться к эндокринологам, если, во-первых, те, кто в детстве наблюдался с какими-то эндокринными патологиями, это женщины в пре- и менопаузе, потому что они подвержены повышенному риску остеопороза, и эндокринологи здесь помогают решать данный вопрос. Если есть какие-то вопросы с точки зрения ожирения, да, то есть это повышенный риск развития диабета и инсультов, инфарктов, то есть в базовый чекап эндокринологу взрослым тоже надо включать.
6: Ну что ж, друзья, в общем, желаю всем... На самом деле, я чаще теперь советую сходить к врачу, чем спрашивать чат GPT, потому что, мне кажется, искусственный интеллект заводит нас иногда не туда, поэтому будьте бережны к себе и к детям, наверное, и пойдем со всей этой бережностью в новый учебный год. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле не увидели связи между встречей Путина с Лукашенко и визитом главы ЦРУ в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал известной забавой теории заговоров и спекуляций вокруг контактов спецслужб. По его словам, такие встречи носят рутинный характер. Контакты между спецслужбами закрыты, а их влияние на урегулирование зависит от озвученных предложений, подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Песков отметил, что Владимир Путин не проводил личную встречу с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом во время его визита в Москву. Он подчеркнул, что влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, какие предложения прозвучат. Пресс-секретарь президента также указал, что Европа лишилась дешевого американского зонтика в области безопасности. Страны ЕС строят свою оборонную идентичность, а это стоит дорого. Кроме того, он заявил, что Европе нужен внешний враг в лице России. Это позволит собирать с населения больше налогов на оборону, подчеркнул Песков. Летевший из Сочи самолет Nordwind потерял герметичность на высоте 10 тысяч метров. Лайнер, на борту которого находились 184 пассажира, выполнял рейс в Киров. Как сообщает телеграм-канал «Шот», менее чем через час после вылета экипаж воздушного судна подал сигнал срочности «Пан-Пан». Сначала сработала сигнализация превышения высоты, после чего возникли проблемы с давлением в кабине пилотов. Экипаж снизил самолет до высоты 3000 метров, однако восстановить стабильную герметизацию не удалось. В результате Boeing 737-800 направили на запасной аэродром в Минеральных Водах, где он благополучно приземлился. У берегов Турецкой республики Северного Кипра начал тонуть паром. На борту находится 279 пассажиров. Как пишет издание «Кипрос Пост Аси», началась поисково-спасательная операция. Турецкий телеканал ТРТ Хабер отмечает, что пассажирское судно затонуло в 6,5 километрах от побережья Северного Кипра. Данных о возможных погибших не поступало. Сергей Собянин сообщил о сбитых за неделю 50 дронах на подлете к Москве. Всего с 22 по 30 августа в сторону московского региона направлялись 1455 украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА на дальних подступах к столице. Об этом мэр написал в своем канале на платформе «Макс». Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 73 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 85,60. Курс евро сегодня 99,68. Сейчас в Москве плюс 23. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 14-16. Днем до 24 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
8: В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
10: Марин, ну куда ты опять собралась?
11: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
12: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
10: Рассказываем по пятницам после 12.
12: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – потеря слуха. Слух редко исчезает внезапно. Чаще мы теряем его постепенно, начинаем переспрашивать, прибавлять звук телевизора, хуже разбирать речь в шуме. И даже не замечаем, что проблема уже есть. Почему мы начинаем хуже слышать? Могут ли наушники действительно испортить слух? Когда его еще можно восстановить? А в каких случаях человеку уже нужен слуховой аппарат? Об этом и многом другом мы сегодня будем говорить с нашим гостем. У нас в студии врач-сурдолог, оториноларинголог, заместитель директора по медицинской части НИКО имени Свержевского Ольга Сергеевна Федотова. Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
15: Здравствуйте.
14: Будем статистику называть по слуху?
15: Что? Не будем.
14: Нет? Не будем пугать,
15: не
14: что
15: будем
14: весь мир
15: пугать.
14: Стал глухим?
15: Не будем пугать. Лучше мы просто поговорим в плане того, чтобы люди немножко осторожнее общались. И самое главное, не использовали наушники в метро. Потому что сочетание громкой музыки и вибрации как раз пагубно влияет на слух.
14: А значит, сурдологи, да? Оториноларингологи не останутся без работы никогда, потому что мы зайдем в метро, и что мы видим? Все практически в наушниках.
15: Не только все в наушниках. Еще при этом используют очень громкий звук. Иногда стоишь рядом... Я тоже пользуюсь метро.
14: Так.
15: И я слышу музыку человека, который стоит за три человека от меня. Вот это очень существенно влияет на слух. И когда-нибудь, я говорю, не сейчас, а вот через несколько лет это может отразиться на слухе этого человека.
14: Ну вот подрастающее поколение, мы об этом особо поговорим.
15: Да.
14: Это вот точно уже слуховые аппараты, мне кажется, ну это уже будет скоро такой гаджет, который просто приклеивается куда-то рядышком к уху, и все, и он будет уже необходим, к сожалению, из-за этого, то, что происходит.
15: Вы знаете, со временем мы как-то привыкли к очкам,
14: да,
15: и теперь это такой аксессуар, который необходим, даже иногда украшает наше лицо. Вот не хотелось бы, чтобы так касалось слуховых аппаратов, потому что это все-таки техническое средство реабилитации, и натуральный слух, естественный слух, он никогда не заменит.
14: Ох, как вы красиво сказали, натуральный, естественный звук. Ну, честное слово. Ольга Сергеевна, какие первые звоночки, давайте начнем с этого, указывают на снижение слуха?
15: Ну, первым звоночком будет прибавление громкости при просмотре телевизора. Как правило, на это люди обращают внимание, потому что иногда перед телевизором, сейчас, конечно, уже все реже и реже, собирается вся семья.
14: Да.
15: И тогда человек начинает замечать, что все смотрят передачу, и они ее слышат, а ему нужно сделать погромче. Это первый звоночек. Как правило, после этого начинают думать, что что-то вот не то, наверное, там телевизор плохой, или что-то случилось в плане того, чтобы родственники как-то они стали шепелявить или непонятно как-то говорить.
14: Да. Я не понимаю, что они говорят. Слышу что-то говорят, а вот что?
15: А разобрать все сложнее и сложнее. Вот это является первым параметром, которым необходимо немножечко уже насторожиться и все-таки прийти к доктору оториноларингологу в районную поликлинику и пройти, возможно, первое тестирование слуха для того, чтобы потом в последующем уже понимать, развивается процесс дальше, ухудшается слух или все-таки это временный фактор. Если вдруг неожиданно как-то вот оглохло одно ухо, люди, как правило, говорят, вот, это серная пробка, я никуда не пойду, и сейчас я приду, мне ее промоют, и все так. Не всегда все однозначно. Поэтому за слухом надо все-таки наблюдать и следить.
14: Вот так вот. Кстати, по поводу серных пробок. Часто ли они сейчас возникают? Просто про это мы слышим, что это у кого-то есть. Но когда тебе не касается, думаешь, ну, это, наверное, редкая ситуация. Когда-то они были, про них говорят, а меня это не... Да и сейчас, наверное, нет. Ватные палочки же есть, мы же можем все. Кстати,
15: конечно.
14: Расскажите, барабанную перепонку все-таки протыкали уже ватными палочками?
15: Ватными палочками достаточно редко, но можно проткнуть барабанную перепонку. Тут самое главное не в этом. Тут самое главное в том, что когда мы используем ватную палочку, вот эти серные массы, которые комкуются в наружном слуховом проходе, мы их заталкиваем все глубже и глубже. И потом это может сформировать воспалительный процесс в ухе. вот этим опасны серные пробки. Если они образуются у человека, ну, есть такая особенность организма, когда сера не более вязкая такая, комкообразная. Просто нужно посещать врача достаточно один раз в год для того, чтобы он осмотрел ушко и удалил серные массы. Проблема решается, ну, одним посещением.
5: Угу. А, кстати, вот промывать уши мы же любим каждый день. Вот уход за ушной раковиной. Но мы хотим не только ушную раковину, мы хотим все промыть. Желательно до мозга дойти. Ну, не знаю, ну, так получается. Как все-таки правильно это делать? Мы сейчас говорим, что есть особенность, да, у кого-то слишком много вырабатывается, действительно что-то там мешает, и еще какая-то она вязкая. Но у кого-то же нет, но тем не менее. Вообще даже про мамам будет совет, детей, потому что уже чаще и мама уже начинает, да, я сейчас тебе ватной палочкой или чем-то туда залезу, все оттуда вытащу.
15: Ну, да, по поводу детей я бы немножко так осторожно высказалась, потому что у них-то как раз наружный слуховой проход специфично расположен. Если у взрослого он как бы находится под углом, и ватную палочку так надо постараться туда так глубоко засунуть, а у ребенка все рядышком, и все горизонтально. Поэтому не надо. Достаточно того, что после мытья ребеночку спокойно протирают сухим полотенчиком снаружи. Все, что выходит наружу, мы спокойно убираем, и этого, как правило, достаточно при уходе за ребенком.
5: Давайте вообще поговорим по поводу не то, что заболеваний, даже в том числе, которые приводят к потере слуха, а какие, может быть, какие-то хронические состояния человеческие могут приводить к этому.
15: Ну, если мы говорим о взрослых людях, да, чаще всего это сосудистая патология. Это гипертоническая болезнь, это сахарный диабет, который тоже влияет значительно на слух. Многие перечень этих заболеваний есть, доктора об этом знают, поэтому, как правило, назначают проверку слуха, и отоларинголог отсматривает таких пациентов. Я не говорю о людях, у которых есть непосредственно заболевания ушные. Это воспалительные процессы. Они тоже достаточно опасны, потому что не вовремя вылеченный воспалительный процесс в ухе может привести к хроническому ухудшению слуха. И, соответственно, в последующем уже к снижению слуха практически постоянному.
5: Это мы сейчас про отиты говорим.
15: Да.
5: Про острые отиты, которые мы лечим самостоятельно. Фармацевты в аптеке посоветуют капли.
15: Капли.
5: Причем уже многие знают, что если вдруг что-то с барабанной перепонкой, что-то где-то читают, ну, вроде у меня ничего не выделяется. У нас же сейчас интернет есть, можно же там посмотреть, не дойти до доктора. А потом уже, ну, это уже доктор будет разбираться, а иногда хирург, правильно?
15: Да. Да, к сожалению, бывают запущенные случаи, и сейчас они, к сожалению, участились, потому что действительно лечение по интернету, да, приводит людей в тупиковую ситуацию. Не вовремя вылеченный, недолеченный хронический процесс в ухе может привести к повреждению слухового нерва. То есть это воспаление, оно идет глубже, в среднее ухо и далее. И поэтому снижение слуха потом уже никак невозможно установить, даже оперативными методами, к сожалению, не всегда удается.
5: Ой-ой-ой, а какие вообще еще причины потери слуха встречаются чаще всего? Я поняла, первый это топ, это наушники.
15: Да.
5: Это прям вот...
15: Ну, сейчас стало значительно меньше, но если вспомните, в недалеком прошлом у нас была так называемая профессиональная тугоухость.
5: Да.
15: Когда люди работали и имели специальности по такие специальные, да, которые на заводах работали, я не знаю, там ткачихи. А у них была вредность указана конкретно даже на производстве. И достаточно серьезный шум был. Со временем он приводит к хроническому повреждению слуха и снижению его. Сейчас ситуация улучшилась, потому что используются специальные наушники с шумоподавлением. И в этом отношении ситуация, конечно, улучшилась, но мы пока еще живы то поколение, которое было без наушников, имеем с ними достаточно серьезные проблемы в плане слуха.
5: А у более молодого поколения 18+, это наушники по-прежнему?
15: 18+, это в первую очередь наушники, ну, а во вторую это черепно-мозговые травмы.
14: Да вы что? Сотрясение мозга то самое?
15: Сотрясение мозга то самое, которое может привести к хронической патологии слуха тоже.
14: Ой-ой-ой, а как же профилактировать, если, ну, произошло тем более травму, а тем более у мальчиков, подростков, да это же просто, не знаю, да вообще, в принципе, у мальчиков, мне кажется, как мальчик пошел, все.
15: Существует
14: матери
15: методы.
14: Нужно это что-то пить от сердца и от нервов, на самом деле, какие-то препараты. А мальчику, я не знаю, во что его одевать просто, потому что это же сплошное, это же.
15: Методы защиты существуют, да и их надо просто применять. Я сейчас живу рядом с парком Яузе, и я наблюдаю, как подростки на скейтбордах, я не знаю, ну, абсолютно бесшабашно, я не знаю, без головы, там, делают такие трюки, на которые, мне кажется, каскадёры-то не всегда отваживаются, а они их совершают. Так. Поэтому падают и имеют повреждения серьезные.
14: А потом тут не только слух.
15: А потом
14: слух.
15: Уже там не только слух.
14: Там бы спасти человека.
15: Поэтому вот эта любовь к экстремальным видам спорта, к...
14: Да.
15: Я даже не знаю, как это сказать, да, но...
14: К таким трюкам.
15: К трюкам, от которых адреналин зашкаливает. Ну, как-то надо все-таки это пресекать, наверное, объяснять детям неоднократно о том, что это опасно, что это может привести к тому, что человек со временем будет использовать, ну, как бы слуховой аппарат, потому что по-другому никоим образом невозможно восстановить ему слух.
14: Вот так вот. Мы тут про очки говорили в начале эфира, что это такой уже милый гаджет, но это все-таки другой слуховой аппарат. Мы чуть попозже поговорим. Пока. Но хотя сейчас такие современные слуховые аппараты, скоро это будет, я чувствую, модно. С учетом того, вот то, что мы обсуждаем, тех самых наушников, мне кажется, это уже среднего возраста касается, дискотеки, мы это помним, которым сейчас где-то вот миллениалы там от 35 до 45, это же громкий концерт. Слушайте,
15: да, долбящий звук.
14: Да. Сейчас такого уже как бы не модно. Сейчас же ЗОЖ больше модная такая.
15: Да.
14: Но ведь раньше это же... Я понимаю, что вот откуда там прибавление наушников на полную громкость?
15: Конечно.
14: Потому что, кстати, вот во время концерта все равно же ходит активно. Кто-то рядом. Это такой звук. Что происходит вообще с головой, со слуховым аппаратом? Это же очень сильно. Может человек
15: очень
14: взять
15: сильно
14: и потерять?
15: И надо следить за этим, потому что если вы пришли на концерт и стоите рядом с колонкой, которая издает вообще достаточно серьезный звуковое такое идет напряжение, надо следить за собой. Ну, отойдите в другую сторону, но в конце концов сместитесь немножко. Период оглушенности после концерта может быть, но он должен пройти самостоятельно. Все-таки центральная нервная система, она защищает нас от таких громких звуков. Но иногда она не может справиться. И если вы замечаете, что после такого концерта появился шум в ушах, вы иногда приступы головокружения начинаются. Здесь нужно все-таки посетить врача.
14: А если одно ухо не слышит после такого концерта?
15: А если одно ухо не слышит, то здесь надо просто срочно бежать к врачу. Потому что спасти слух при острой потере... Если пациент обращается достаточно рано...
14: Это через сколько?
15: Ну, 3-5 дней до недели.
14: Угу.
15: Это еще можно. Ну, а дальше уже в геометрической прогрессии фактически уменьшается количество восстановленных нейронов, и, соответственно, мы не можем поручиться, что слух восстановится.
14: Вот так вот и можно взять вот так после одного концерта и немножко оглохнуть.
15: И не немножко оглохнуть, а оглохнуть навсегда.
14: Напугали мы население немножко. Скажите, вот мы сейчас поговорим уже какие-то сложные моменты и операции, но хотелось бы сначала по поводу возраста поговорить. Вообще, как чаще нужно, вообще, как часто нужно ходить к врачу, к оториноларингологу, лору к нашему, без показаний. То есть не то, что там все отит, все везде болит, температура, выделение из уха и все остальное. Конечно, бегут бегом. Вот. А когда как бы, ну вот так вот слух, да, сейчас какие-то тесты есть,
5: есть. Проверь свой слух. Кстати, они рабочие или нет? Вот это вот в интернете. Я же понимаю, что это не специальные, но тем не менее, они работают?
15: Нет, они работают. Угу. Есть достаточно хорошо разработанные программы, которые позволяют через смартфон определить степень потери слуха. И это является вспомогательным таким инструментом для тестирования первичного состояния пациента. Вообще в поликлиниках имеются сурдологические кабинеты, как правило, при каждой, иногда в округах несколько, куда можно обратиться через, по направлению лор-врача и таким образом уже пройти тонально-пороговую аудиметрию, то есть такое расширенное исследование слух, чтобы оценить уже более точно степень снижения слуха. Так что это в достаточно хорошей доступности находится для пациента.
5: Угу. И тут уже понять, если... А с какого возраста, кстати, лучше проходить? Вот?
15: Ну, я не могу сказать, что вот есть прям определенный возраст, которого надо.
5: То есть диспансеризация для слуха...
15: Диспансеризация
5: как бы совсем,
15: для слуха, такого понятия нет.
5: Очень зря, судя по всему,
15: Но если вы замечаете, что вы в семье делаете телевизор громче, если вам недостаточно понятно то, что говорит ваше окружение, и самое главное, обращайте внимание на близких. Они начинают раздражаться, потому что вы просите их повторять.
5: Вот это
15: необходимо уже идти обращаться к врачу.
5: А если очень часто звон или какой-нибудь писк в ушах, такое же бывает?
15: Тоже бывает. И, кстати, вот очень часто с этого начинается потеря слуха. Особенно после вот, внезапной потери слуха. Сначала... ушко как бы начинает плохо воспринимать звук, а потом еще появляется шум в ухе, который постоянно мешает. Некоторые пациенты очень жалуются, потому что он просто мешает им жить и спать. Нельзя сказать, что прям панацея какая-то есть, таблетка есть, которую можно выпить, и он пройдет тут же мгновенно. Борьба с шумом — это серьезная борьба на мировом уровне. Пока еще панацеи нет, потому что сам по себе механизм недостаточно изучен до конца, почему это возникает. Поэтому лечение... Иногда бывает сочетанное, и отоларинголог занимается лечением, и невролог. Поэтому сказать как-то однозначно, к какому врачу идти, ну, лучше начать с обычного терапевта, пройти проверку слуха, а после этого уже, я думаю, что маршрутизация будет сделана правильная.
5: А вот, кстати, головокружение, мы сказали, еще потеря равновесия. Очень часто неврологи, вот я просто знаю, отправляют как раз к лор-врачу и к сурдологу. Говорят, это уже не моя специализация, вам туда надо. Почему? Хотя, казалось бы, головокружение, мы сразу думаем, мозг, может быть, еще кому-то защемление какое-то где-то. То есть, ну, к неврологу бегом. А тут почему все так связано?
15: Связано, потому что отолиты, которые расположены в ушке, смещаются и... Иногда достаточно, есть такие методики, когда проводятся специальные упражнения, и вот эти головокружения, они прекращаются. Но эти упражнения должны провести под наблюдением врача сначала пациенты, а потом уже они научатся с этим справляться сами.
5: Вот это да. То есть иногда это какое-то физио... Процедура получается какая-то?
15: Ну, не физиопроцедура,
5: ЛФК.
15: ЛФК фактически.
5: Да.
15: Фактически ЛФК для пациентов, у которых есть головокружение. Не всегда это помогает, как бы с головокружениями посерьезнее уже разбираются специалисты более длительный период времени, но иногда достаточно проведения вот пару-тройку гимнастических упражнений, которые нормализуют. И головокружение перестает быть таким активным, да, то есть пациент может спокойно ходить, и это никак не нарушает его жизненный.
5: Какое счастье! Вот это по поводу шума в ушах так не скажешь.
15: По
5: это
15: поводу
5: вообще...
15: шума в ушах так
5: а
15: не скажешь.
5: А как вообще шум в ушах лечит сейчас?
15: Лечит.
5: Сначала же разобраться надо.
15: Да, сначала нужно разобраться в причинах. Да, а после этого уже назначать лечение. Есть препараты, которые назначают преимущественно при шумовых эффектах уха. Но просто так однозначно сказать невозможно. Индивидуальный подбор препаратов – это самое главное.
5: Я понимаю, что тут уж, наверное, с разными специалистами идёт вообще подход.
15: С разными специалистами иногда приходится консультироваться, да.
5: Тут попробую разобраться. А может, кстати, вот снижение слуха возникать после, ну, я знаю, после вирусных инфекций?
15: Бывает.
5: После коронавируса очень многие, причем достаточно долго, после гриппа, который, конечно, бродит, ходит у нас везде, как всегда, сезон начинается. А вот когда там стоит человеку насторожиться и именно сходить к врачу? Потому что у нас же как? Ну, терапевт прописал лечение, все нормально, все. Не дай бог отит, а бывает часто. Почему-то у детей это же вообще частое явление, а у взрослых и сейчас возникают отиты разные. Вот, полечился, все нормально. А потом раз, и слух действительно просел. Вот тут как быть?
15: Ну, начнем с того, что все-таки к доктору-то придут с воспалительным процессом, если он возник. Это первое. Второе. Доктор назначает лечение. Доктор назначил лечение после того, как провели курс лечения. Вы же все равно возвращаетесь к доктору. Он

0: медицинской литературы читать, а слушать, что может быть менингит и все что угодно.
1: И менингитка в качестве
0: осложнения.
1: Мы попугаем,
0: да, что делать, если это так?
1: Нет, да. Изначально острый воспалительный процесс в ухе, как правило, проходит после назначенной терапии врачом. И это является достаточно хорошим подспорьем для болеющего человека. Вот он пришел, ему назначили лечение. Здесь еще нужно обратить внимание на то, что люди, которые получают какую-то терапию, должны внимательно следить за тем, что им необходимо провести курс лечения, а не то, что там выпили две таблеточки, все прошло.
0: И антибиотики так бросают. Да. Хотя мы про антибиотик-резистентность говорим уже, что скоро антибиотиков не останется.
1: Да, действительно.
0: Супербактерия скажет, ну что, я пришла, все, ребятки. Вы все использовали, что у вас было? Вот так вот по два дня антибиотик. Это же кошмарно.
1: Поэтому курс лечения необходимо провести и закончить.
0: Да.
1: А после этого уже доктор оценит эффективность проведенного лечения. Это уже его прерогатива.
0: Да. Ольга Сергеевна, у меня вот такой вопрос. У нас же, когда человек болеет, любит хорошо посморкаться. А сейчас и промыть нос. Так промыть, что уши так заложат, и вся инфекция распространится везде. До сих пор такое
1: До сих пор такое происходит. Сейчас еще погода нас немножечко балует.
0: Да, немножко
1: а сейчас, подождите, начнутся дожди, слякоть и эксудативные отиты. Здравствуйте!
0: Как этого избежать? Вот какой-то совет дайте вот прямо сейчас, чтобы, ну, не делали. Как правильно высмаркиваться уже, в конце концов, чтобы уши-то спасти?
1: Всегда сморкаться только одной половинкой носа. Не надо сразу двумя, это очень пагубно влияет на носоглотку. Одной половинкой носа и аккуратно. По поводу промывания, ну, что я могу сказать? Если используются аптечные препараты, типа долфины и так далее, нельзя навредить такими препаратами. А вот если сама там какие-то изготовленные, я не знаю, с травками, там еще с чем-то, иногда бывает, что патологичный компонент, вот эта слизь, она попадает в среднее ухо, и тогда воспаление распространяется дальше.
0: Вот так вот. Ну что ж, друзья, уходим на новости, узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся и продолжим говорить о потере слуха.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Около 100 человек доставили на берег затонувшего у Северного Кипра катамарана. Об этом заявили власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Ранее телеканал ТРТ Хабер сообщал, что на борту судна находилось около 270 человек. Инцидент произошел в районе полудня по местному времени. Судно катамаранного типа «Филоджет» следовало из порта Гирне в турецкий город Ташуджу, среднемарморская провинция Мерсин. По неизвестным причинам оно начало набирать воду и перевернулось в 6,5 километрах от побережья Северного Кипра. В Туве два человека скончались от отравления алкоголем. Еще двух жителей направили в критическом состоянии в больницу Кызыла. По данным телеграм-канала «База», все четверо пили алкоголь в гараже накануне вечером. Сегодня им стало плохо. Предварительно они употребляли самогон. Для расследования инцидента в МВД Тувы сформировали следственно-оперативную группу. Правоохранительные органы республики выясняют, где приобреталась опасная продукция. Кремль не увидел связи между встречей Владимира Путина с Александром Лукашенко и визитом главы ЦРУ в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал известной забавой теории заговоров и спекуляций вокруг контактов спецслужб. По его словам, такие встречи носят рутинный характер. Контакты между спецслужбами закрытые, а их влияние на урегулирование зависит от озвученных предложений, подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным. Песков отметил, что Владимир Путин не проводил личную встречу с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом во время его визита в Москву. Он подчеркнул, что влияние контактов российских и американских спецслужб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, какие предложения прозвучат. Лечение первого пациента российской вакцины от меланомы проходит успешно. Онкоболезнь.

0: больной завершит курс в сентябре. Препарат «Нео-Онковак» показал хороший иммунный ответ. У пациента выработались необходимые цитокины. После введения онковакцины они эффективно разрушают опухолевые клетки именно этого больного. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По словам ученого, препарат разработали совместно с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава России. Академик уточнил, что первым россиянином, который получил онковакцину 1 апреля, стал житель Курской области. У него выявили рак кожи. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 22. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 14-16, днем до 24 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 光芒 Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать» – говорит Москва.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
8: Продолжаем наш разговор. В первой части эфира мы с Ольгой Сергеевной уже поругали тех, кто в наушнике, потому что наушники в метро лет через сколько там, 5-10 уже со слуховым аппаратом. И, кстати, уже, наверное, без наушников.
9: Практически.
8: Практически, да. Дай бог, чтоб услышал близкого родного человека. И, к сожалению, это все касается абсолютно всех, потому что через одного, начиная уже, я не знаю, с 7-летнего или 6-летнего возраста, уже все в наушниках. Кстати, по поводу наушников, сейчас мы уже с этой темой разберемся, перейдем дальше. Вот какие внутриканальные вот эти маленькие, либо вот эти большие наушники полезнее? Хочу спросить, потому что скажешь, да что сейчас, тут пришел нам сурдолог и лорд-то все сказал, все, ничего, никаких наушников. Испугается же кто-то.
9: Конечно, испугаются, но все равно будут использовать. Вопрос о наушниках, какие удобнее, да, ну, что я могу сказать? Промышленность идет по пути минимизации. Но вот наушники с большими амбрашюрами, да, те, которые одеваются на ухи, на уши целиком, значит, они все-таки, мне кажется, менее травматичны. Но еще раз повторюсь: звучание. То есть звук должен быть комфортным, не громким. И здесь сочетание вибрации и громкого звука даже из таких наушников тоже может привести к снижению слуха.
8: То есть из этих 100%... Кстати, многие сейчас... Это, у телефона уже предупреждают, что вы на этой неделе нарушили все правила. Громкость на 100% очень плохо, снижение слуха. Ну, кто же смотрит? То, что там предупреждает телефон или как-то заботится? Нет. Самое главное, мне слышно и соседям здесь рядышком. И хорошие песни были. Нет, дорогие друзья, давайте беречь. Мы уже поговорили про препараты, про промывание. Кстати, угу. Есть какие-то ототоксичные препараты? То есть врачи предупреждают, что с ними поаккуратней.
9: Есть действительно иначе... эти препараты, но их угу. стараются не назначать. Ну, давайте так, будем откровенны.
8: Да.
9: Когда речь идет о спасении жизни человека, здесь уже, если этот препарат является препаратом выбора и альтернативы его нет, то необходимо все-таки назначают, проводят лечение, но после этого уже лечат непосредственно, если возникли осложнения, быстро пытаются восстановить слух.
8: Вот так вот. Так что тут уже спасение жизни. Но на всякий случай, кстати, вот сейчас на всяких uh-huh. вот маркетплейсах везде какие-то есть капли для чистки ушей. Да, господи, уже пломба для зубов есть. Я уж смотрю и думаю, чего только не придумывают. Ну вот, кстати, а с чем вот вы встречались с необычным пациент, который пришел, я не знаю, ну, промывание уха, горла, нос, uh-huh. это понятно. Мы уже тут поняли, что и травмы, да. И перекись, и чем только не... Что только не льют в уши во все другие места, чтобы очистить свой организм. Вот, и чистка печени, дырявый кишечник, чего я только не наслышала, это все uh-huh. об этом знают. Тем не менее, с чем самым необычным? Я понимаю, что с карандашами в ушах вас уже не удивишь.
9: Причем далеко... Нет, ни карандаши, ни зубочистки, это все, так, знаете, проходящий момент.
8: Семечки, я поняла уже, да.
9: А, был один очень интересный случай, запомнился он мне, ну, конечно, это было не сейчас, это лет, наверное, 5-7 назад. Папа привел молодого человека, которому было 16 лет. Они вместе с братом в одной комнате живут, и брат громко слушает музыку. Мальчик образованный, прочитал «Одиссею», и решил воском заклеить себе наружный слуховой проход, чтобы меньше слышать звуки музыки брата.
8: Вот это да!
9: Вот это мне запомнилось, потому что я была четвертым врачом, к которому они обратились. Каждый пытался потихонечку убрать этот воск, но в конце концов, конечно, убрали, но... Вот это было потрясение.
8: Еще какое! Слушайте, до чего же... Люди доходят, боже мой. Давайте уже пройдем к диагностике, проверке слуха.
9: Давайте.
8: К вашим пациентам 18+, которые приезжают и приходят с тугоухостью уже серьезной. Как вообще, вот вообще только они заходят к врачу, я понимаю, что делает сурдолог? Кстати, чем он от лора отличается? Потому что сейчас оториноларингологи скажут... Ну ладно, я тоже такой же сурдолог. Нет, а сурдологов же не так много.
9: Сурдологи отличаются тем, что они все-таки, во-первых, специальность немножко диктует другое. Это не просто отоларингологи, это врачи, которые занимаются реабилитацией людей со сниженным слухом. Я понимаю, что слово «слуховой аппарат», оно как бы достаточно так сейчас пугающе звучит, но это как раз вот эта работа, подбор слухового аппарата. Еще сурдологи, ну, скорее всего, это начинают от ларингологи, хирурги. Я имею в виду кохлеарную имплантацию,
8: когда
9: детки рождаются глухими, для того, чтобы они все-таки слышали, еще в младенчестве им устанавливают кохлеарные импланты, и они позволяют таким детям жить, учиться в массовой школе и слышать наравне с другими детьми. Поэтому тут такой вот хороший момент. Сурдолог – это в первую очередь подбор слухового аппарата, реабилитация, ну и диагностика всех форм снижения слуха.
8: А, кстати, в каких случаях именно слуховой аппарат уже пора устанавливать? И, кстати, вот мы сейчас поговорили про деток, да? Когда маленький человечек практически не слышит, и вот ему делают операции, и даже сколько видео смотришь, где в интернете, он вдруг слышит голос мамы, врача, это вообще другая ситуация у малыша такого. У взрослого человека, вот, например, резкой потери слуха, что-то произошло, авария, все что угодно, спасли. А всю жизнь, там, до 25-30 лет он слышал. Сейчас он не слышит. Это же вообще другая история. Можно ли с помощью слуховых аппаратов что-то вернуть? Либо не всегда.
9: Если слух сохранен, то можно. Если слух практически отсутствует, кохлеарную имплантацию делают взрослым.
8: Угу, даже до такой степени?
9: До такой степени. И они тоже будут слышать.
8: Вот это вот одна ситуация. Кто хочет это делать? Во-первых, как сейчас диагностируют потерю слуха? Сейчас, я думаю, сейчас все поднапрягутся, особенно кто именно работает с ухом, слухом, с голосом. Понятное дело, что вот на самом деле я знаю, что у меня снижен слух, потому что, да, очень громко слушаю музыку и вообще всегда в такой среде, побольше выкручиваю. Не очень хорошо, тем не менее это есть. И у многих вообще специальностей, как и творческих, и не только, у музыкантов, тоже такие же проблемы. Как проверить слух? Вот пришел к сурдологу. Есть какая-то аудиограмма, да?
9: Да. Угу. Для начала доктор просто общается с пациентом.
8: Послушать, слышит ли пациент его?
9: Да.
8: Потому что мы
9: же считаем, что слышим
8: всё.
9: Он может проверить слух разговорной, шепотной речью, и это первичный этап диагностики. Вот после этого уже направляются на тонально-пороговую аудиометрию. Что такое тонально-пороговая аудиометрия? Это определение порога слуха в диапазоне с определенных частот. 125 Гц нижняя и верхняя 8000 кГц. Гудочки подаются через наушники пациенту. Пациент отвечает на самый слабый звук, который он воспринимает, и определяется порог восприятия. Ну, а дальше уже дело техники. Мы определяем степень тугоухости, и после определения степени тугоухости, если она там третья, четвертая степень, иногда вторая, требуется уже слухопротезирование.
8: Вот по поводу слухопротезирования. Самый частый миф. Разленится же. Многие, кстати, по поводу очков до победного уже ничего не видят, но мне сказали, что как только я очки, в общем-то, приобрету, у меня зрение быстро просядет вообще. Также по поводу слуха. Это же тоже миф. Вот слуховой аппарат, у меня разленится уши, все, потом как-то нужно будет настраивать, что вообще ничего не буду слышать и все остальное. Тоже же переживают.
9: Переживают, и миф этот существует, но я со своей стороны могу сказать достаточно четко и внятно, что слуховые аппараты, которые сейчас используются, они являются цифровыми, программируемые. Про аналоговые аппараты уже весь мир забыл, и они никоим образом не отражаются на слухе. Формируется привычка человека к слуховому аппарату, как если пациент хорошо адаптирован к слуховому аппарату, он иногда забывает о том, что на нем слуховой аппарат, и идет в душ. Поэтому...
8: А что с ним происходит?
9: А дальше слуховой аппарат ломается.
8: То есть он до такой степени привык, все идеально слышит, все хорошо. Большой ух, пожалуйста.
9: Да. Вот. Поэтому здесь я могу сказать четко: аппараты на слух не влияют, они его не ухудшают. Угу. Они просто не могут это сделать.
8: А вот если сравнить, что было, например, лет 15 назад, я понимаю, там такие большие слуховые аппараты были, или 20-25 даже берем, и какие вот сейчас? Это же, я понимаю, цифровизация какая, эра вообще нового оборудования. Что сейчас из себя представляет слуховой аппарат?
9: Слуховой аппарат — это небольшая заушина, которая... Основная масса пользуется именно такими слуховыми аппаратами пациентов. Вешается на ушко и такой небольшой проводничок, который ведет звук в ухо непосредственно. Если позволяет прическа, чаще всего как бы у женщин, вы иногда можете даже не понять, что пациент пользуется слуховым аппаратом. У мужчин немножко посложнее, потому что прически короткие, поэтому можно заметить, что вот за ушком висит что-то небольшое. Я достаточно часто езжу в метро, поэтому, знаете, уже так немножко профессиональная деформация. Я смотрю на ушки в первую очередь.
8: Что они все в наушниках, но кто-то со слуховым,
9: Но кто-то со слуховым аппаратом. Я хочу вам сказать, что как бы прогресс уже идет. Люди, особенно возрастные люди, которые используют слуховые аппараты, я достаточно часто их наблюдаю в метро, и они пользуются ими фактически, получается, весь световой день в разных звуковых ситуациях. И это, кстати, еще тоже к разговору о мифах, о том, что испортится слух.
8: Да, слух.
9: Это слуховой аппарат, это помощник. В первую очередь. Я не могу сказать, что он заменит естественный слух полностью, но хорошо подобранный, настроенный слуховой аппарат позволяет человеку спокойно общаться и в метро, и дома, и использовать его, я не знаю, там, на концерте, использовать его там, в лесу, в любой ситуации.
8: Да, действительно, потому что без слуха, когда не слышишь, это очень страшно. Но вот все равно не так много людей, кто соглашается. Ведь многие сейчас какие-то технологии, имплантация кохлеарная, вы сказали, да?
9: Да, да.
8: Вот, а если заменить, либо она в каких-то других случаях назначается, то есть человек молодой, говорит, не хочу слуховой аппарат, вы можете сразу мне уже вмонтировать что-то там сейчас, что есть?
9: Такого не бывает.
8: Нет?
9: Нет, нет, нет, нет, нет. Мы еще до этого не дошли.
8: Но уже были.
9: Быстренько,
8: да,
9: чтобы быстренько там все мне починили,
8: да, да,
9: и чтобы я опять был молодым и здоровым.
8: Ну, ждут же эту волшебную таблетку и волшебный какой-то имплант, что все везде хоп, и все расцвело, и запахло, и вся красота слышна, видна. Но нет еще пока.
9: Пока
8: а
9: еще
8: в каких
9: нет.
8: случаях вот эта имплантация?
9: Имплантация – это при полной глухоте.
8: Ой.
9: Да, это действительно.
8: Которая врождённая?
9: Это либо врождённая, либо приобретённая.
8: Угу.
9: Если говорить о том, как, ну, как бы лечится ухо в данном случае, о том, можно ли помочь человеку, у которого воспалительный процесс, там, хронический какой-то процесс, в этом отношении хирургия достаточно развита, поэтому есть методы лечения, которые позволяют при хроническом среднем отите достаточно хорошо залечить ушко, и если была перфорирована барабанная перепоночка, то есть там была дырочка, даже сделать специальные такие операции типа пластических, которые формируют заново как бы барабанную перепонку, и человек начинает лучше слышать.
8: Но это мы сейчас не к тому говорим, да. чтобы вы все расслабились, да, дорогие да. наши слушатели, пошли, если вдруг болит ухо, быстро купили какие-то капли, и несмотря на что, если чего, да. все у нас сделают, все нормально, спасут барабанную перепонку. В каких-то случаях так не помогает, правильно?
9: Не помогает, да, в каких-то случаях это не помогает, и, к сожалению, вернуть иногда нет возможности слуха.
8: Вот, кстати, вот сейчас такой вопрос по поводу... Мы говорим про взрослых, но и про детей. Раз мы чуть-чуть коснулись, как родителям заметить, что у ребенка снизился слух? Вот просто сейчас много же детей с задержками речевого развития. И в первую очередь, я сама знаю, невролог отправляет куда? К оториноларингологу, к лору, вперед. И проверять слух. Потому что в основном все эти проблемы с речью как раз вот оттуда идут.
9: Это действительно правда. Но... В этом отношении достаточно серьезно работают педиатры. И еще в роддоме есть аудиологический скрининг, который проводится каждому новорожденному ребенку. Если аудиологический скрининг пройден, специальный прибор, который объективно оценивает состояние слуха ребенка. Если он пройден, можно говорить о том, что слух у ребеночка нормальный. Если он не пройден, через 6 месяцев он повторяется. Если он повторно не пройден, значит, тогда ребенка направляют в детский сурдологический центр, и начинается работа непосредственная по определению характеристик и степени снижения слуха.
8: Вот так вот. А, кстати, есть ли наследственные формы по снижению слуха, по тугоухости?
9: Есть.
8: То есть, например... Бабушка ничего не слышала, у мамы тоже проблемы уже начинаются. А что делать с молодой взрослой женщиной, которая не хочет быть глухой? Что делать? Вообще профилактика существует? Если эта наследственность есть, то как быть?
9: Профилактика существует. Мы начнем, пожалуй, разговор с того, что наследственная тугоухость или глухота она действительно наследуется, и на генетическом уровне в этом отношении есть возможность сделать генетический скрининг. еще на уровне эмбриона для того, чтобы оценить, будет ли у ребенка снижение слуха или нет.
8: Ого!
9: Это такой достаточно как бы серьезный процент отсеивается сразу людей, у которых есть наследственная патология.
8: Угу.
9: Теперь по поводу... Это, я бы не сказала, что это врождённое, да, а патология, видимо, скорее всего, сосудистого характера, которая приводит к возрастным изменениям со стороны слуха. Здесь, конечно, на наследственность надо обращать внимание. Но если у вашей бабушки была гипертоническая болезнь, лечилась она когда-то плохо,
8: угу.
9: У вашей мамы есть гипертоническая болезнь, и сейчас она лечится все лучше и лучше, то вам нужно наблюдать в первую очередь за своим давлением.
8: Да, и по поводу также сахарного диабета.
9: Диабета, да, и всех остальных заболеваний.
8: Да, потому что если будете за этим следить дальше...
9: То, соответственно, вы... Ну, я не знаю, наверное, это надо рассматривать как своеобразную соломку для этой жизни.
8: Да, потому что у нас расслабляются. Генетические тесты это каким-то сдают или что-то где-то, чего-то. Вы фактор риска. Ну, сначала это хорошо-хорошо, а потом расслабление. Вот это самое расслабление, оно и приводит к тому, что это прибегает к тебе, наследство твое генетическое.
9: Да, да.
8: Поэтому... Ой, давайте про гигиену все-таки слуха поговорим. Мы поняли, что сейчас, в принципе, слуховые аппараты есть. Но в основном, кстати, средний возраст, вот если так взять, кто устанавливает слуховые аппараты, вот, вот такой диапазон. Я же понимаю, что это более взрослые люди, зрелые такие.
9: Да.
8: А, кстати, мужчина или женщина? Женщина до победного, что ты там сказала? Да?
9: Ну, я не могу сказать, что мужчины или женщины, потому что, ну, знаете, вот так гендерное равенство, оно сейчас достаточно объективно.
8: Да.
9: Тут надо обратить внимание на тех людей, в первую очередь, которым тяжело общаться в социуме. Сейчас достаточно активно развивается долголетие, программа долголетия.
8: Ух, еще как!
9: И у нас появилось очень много пациентов, достаточно серьезно возрастных, то есть это возраст 80+, 90+, которые посещают занятия и при этом замечают, что есть ухудшение слуха. И они приходят конкретно за слуховыми аппаратами. Почему? Потому что на занятиях им необходимо создавать специальные условия. Они должны рядом с преподавателем находиться. Или, допустим, им надо сказать погромче. Была у меня очень интересная пациентка возраста 85 лет, которая начинает изучать китайский язык.
8: Какой молодец! Это профилактика, между прочим, болезни Альцгеймера и вообще деменции все. Молодец!
9: Она, случилась так ситуация, что ее внучка уехала в Китай, вышла там замуж, ребеночек у них там родился, и она говорит, я хочу поговорить с правнуком.
8: Какая молодец! И она, в общем-то, слуховой аппарат поставила, все хорошо, теперь китайский язык учит.
9: Она стала изучать китайский язык, а модуляции китайского языка достаточно такие сложноватые для нашего уха. И поэтому я думаю, что она все-таки изучит, и ей удастся услышать нормально и пообщаться даже своим правнуком.
8: Вот это молодец, а! А мужчины до последнего тянут?
9: Я не могу сказать, что они до последнего тянут.
8: В других областях тянут до последнего.
9: Да. Но если окружение мужчины говорит ему о том, что он плохо слышит, и помогает ему, то есть они все-таки стесняются. Женщина прической может как-то скорректировать, так что ушко незаметно. Мужчины возрастные, они все-таки стригутся достаточно коротко.
8: Да.
9: И поэтому здесь элемент стеснения есть. Но если окружение уже, так знаете, настойчиво рекомендует...
8: Не можем докричаться до тебя, дорогой.
9: Тогда уже они идут на попятную.
8: А, кстати, вот настройка слухового аппарата, это же тоже важный такой момент, да? Мы уже тут поняли, что есть, что уже до такой степени привыкают, уже в душ ходят, да, и он ломается. Вот, но сначала-то привыкнуть громким звуком, четким, это тоже
9: конечно,
8: очень сложно.
9: Конечно.
8: Мозг-то вообще не понимает, что происходит, и нервная система, они думают, друг, ты что, мы вроде как так жили в такой хорошей изоляции.
9: Все было хорошо.
8: Как в берушах, было очень хорошо. Кстати, про беруши тоже у меня вопрос ходит. Да, а тут... Как вот эта настройка происходит?
9: Вы знаете, настройка это всегда
8: это
9: индивидуальная
8: работа же,
9: да,
8: очень
9: это,
8: врача.
9: Это индивидуальная работа с каждым пациентом, потому что при настройке слухового аппарата надо учитывать и характерологические особенности пациента, его жизненный статус, где он будет использовать слуховой аппарат, и самое главное на начальном этапе. Ну, как доктор скажу, да, не испугать пациента.
8: Что? Я слышу, как комар прилетел. Можно убрать этот, пожалуйста, звук?
9: Да. Потому что если действительно сразу дать то усиление, которое как бы необходимо и с которым люди живут, у человека, который постепенно терял слух, будет просто отторжение слухового аппарата. Он не захочет им пользоваться. Поэтому здесь нужно проводить индивидуальную работу и аккуратно подводить к тому уровню слуха, который ему необходим в социуме.
8: Вот, что самое главное. По поводу беруш, я бы хотела отдельный вопрос такой задать, Ольга Сергеевна. Очень многие люди живут в берушах, не только в наушниках вот этих капельных везде, а кто там, проблемы там, очень громкие соседи, либо даже на работе, чтобы не отличаться от больших open space'ов, да, человек в беруше работает. Если постоянно... ты находишься в таком вакууме. К чему это вот вообще? Как
9: я не могу сказать,
8: тут работает?
9: Что беруши дают как бы именно вакуум.
8: Так.
9: Беруши опасны чем? Тем, что вы фактически принудительно закрываете наружный слуховой проход. И, соответственно, есть вероятность воспалительного процесса.
8: Угу.
9: Ушко заткнуто, и сера, опять же, вырабатывается не в том естественном ракурсе, в котором она должна. Поэтому здесь немножечко опасность есть именно в этом ключе. А сказать, что, допустим, беруши там виноваты в воспалительном процессе конкретно, я тоже не могу. Это зависит от того, какой период времени они используются.
8: Если всю жизнь. Есть такие у меня знакомые, которые в берушах всегда...
9: И ну, тогда я не знаю, что им не нравится в этом мире.
8: Вот так вот. Мы сейчас пойдем с другой стороны смотреть на этот вопрос философски рассуждать. Давайте уже ближе к концу эфира у меня такой вопрос. Ситуация, при которых человеку просто нельзя не обращать внимания, что вот снизился слух, а бежать быстрее к врачу, специалисту. Когда?
9: Это острая потеря слуха.
8: То есть раз...
9: Вчера слышал...
8: Да.
9: Сегодня проснулся, или что-то произошло, и резко ухудшился слух. Это ситуация, которая требует срочных мер и похода к врачу. Это 100%.
8: Вот так вот. Спасибо большое, Ольга Сергеевна. Сегодня разговор был очень интересный и полезный. Нужно беречь не только свое зрение, свой слух, без этого никуда. Слышать этот мир, правильно? Поэтому
9: правильно.
8: Нужно очень внимательно и нежно к себе относиться, если что, бежать к врачу. У нас в студии врач-сурдолог, оториноларинголог, заместитель директора по медицинской работе НИКИО имени Свержевского Ольга Сергеевна Федотова. Спасибо.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Движение по федеральной трассе под Анапой ограничили из-за пожара. Проезда нет на участке магистрали от Дорожного кольца в районе хутора Чембурга до развязки вблизи станицы Анапской. По словам главы Анапы Светланы Масловой, в районе Чембурги спасатели ликвидируют крупный пожар на площади 10 гектаров. По данным МЧС, на месте ЧП работают 43 человека и 14 единиц техники. В министерстве заявили, что природному пожару под Анапой присвоили повышенный ранг сложности. Глава ЛНР сообщил о нанесенном ВСУ ударе по шахте в день шахтера. В результате атаки погибла женщина, рассказал Леонид Пасечник. Он отметил, что шахта «Дуванная» в Краснодонском муниципальном округе была законсервирована. Ее деятельность поддерживают работники одного из местных предприятий. Глава Луганской Народной Республики уточнил, что погибшая трудилась там ламповщицей. По его словам, день и место удара выбраны не случайно. Около 100 человек доставили на берег затонувшего у Северного Кипра катамарана. Об этом заявили власти непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Ранее телеканал ТРТ «Хабер» сообщал, что на борту судна находилось около 270 человек. Инцидент произошел в районе полудня по местному времени. Судно катамаранного типа «Филоджет» следовало из порта Гирне в турецкий город Ташуджу, средиземноморская провинция Мерсин. По неизвестным причинам оно начало набирать воду и перевернулось в 6,5 километрах от побережья Северного Кипра. Лечение первого пациента российской вакцины от меланомы проходит успешно. Онкобольной завершит курс в сентябре. Препарат «Нео-Онковак» показал хороший иммунный ответ. У пациента выработались необходимые цитокины. После введения онковакцины они эффективно разрушают опухолевые клетки именно этого больного, рассказал ТАСС руководитель Центра имени Гамалей Александр Гинзбург. По словам ученого, препарат разработали совместно с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии Минздрава России. Академик уточнил, что первым россиянином, который получил онковакцину 1 апреля, стал житель Курской области. Ранее у него выявили рак кожи. Анджелина Джоли приехала на Украину. Американская актриса посетила Львов и Тернополь. По словам очевидцев, знаменитость была в автомобиле и перемещалась в сопровождении охраны. Цели ее приезда украинские СМИ не называют. Ранее актриса уже приезжала в страну. В 22-м году Джоли посещала Львов, а осенью 25-го побывала в Херсоне и Николаеве. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 градуса сейчас в Москве. Завтра в столице переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ночью плюс 14-16. Днем до 24 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 752 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
6: 94,8 FM.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
5: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И сегодня тема нашей с вами лекции – Русская Православная Церковь в 17 веке – церковный раскол. Надо сказать, что вообще в истории русского государства Православная Церковь играла всегда очень существенную роль, но, пожалуй, не было такого века, в котором бы она играла более существенную роль, чем в веке 17. После окончания Смутного Времени Русская Православная Церковь заняла особенное положение в русском государстве. Связано это было именно с тем, что возникла такая своеобразная симфония между двумя ветвями власти, между властью светской, царской, и властью духовной, церковной. Объясняется вот эта симфония достаточно простыми вещами, потому что русскую церковь тогда, после Смутного Времени, возглавлял отец Филарет Романов, а русское государство возглавлял, был царем, его сын Михаил Романов. Поскольку русское государство того времени было крайне патриархальным, то, естественно, почитание старших, почитание отца было в крови у любого русского человека, в том числе у Михаила Федоровича Романова, который оказался послушным сыном для своего отца, патриарха Филарета. Вообще, патриарх Филарет в нашей истории фигура достаточно любопытная. В миру он был боярином Федором Никитичем Романовым. Его тетка Анастасия Романова была первой женой Ивана Грозного, а сам он приходился двоюродным братом последнему царю Рюриковичу Федору Иоанновичу. И поэтому, когда династия Рюриковичей пресеклась, Федор Никитич Романов был одним из главных претендентов на российский престол, но проиграл борьбу политическую Борису Годунову. В результате заговора был насильно пострижен в монахи вместе со своей женою Ксенией Шестовой в монашестве Инокиней Марфой. Долгое время был отодвинут от политической борьбы, но возвращен в эпоху первого самозванца Лжедмитрия I. Далее, при втором самозванце Лжедмитрии II, Филарет Романов становится вторым патриархом на Руси, Тушинским патриархом. Его привезли из Ростовского монастыря, где он был настоятелем, в Тушинский лагерь к самозванцу и провозгласили патриархом. Впоследствии историки императорской России романовского периода будут говорить о том, что это произошло насильственно, и что патриарх Филарет, естественно, не стремился составить конкуренцию законному тогдашнему патриарху Гермогену. Но, тем не менее, факт такой был. Когда в 1610 году Тушинский лагерь развалился и в Москве установилась власть семибоярщины, Филарет Романов пошел на договор с боярским правительством и в качестве одного из послов от этой самой семибоярщины участвовал в переговорах с польским королем Сигизмундом, где оказался под арестом из-за того, что не согласился на сохранение католичества королевичем Владиславом, который должен был занять русский престол. Филарет оказался в заключении, из которого выбрался только после заключения Дионлицкого перемирия в 1618 году. Он возвращается на родину в 1619 году из Речи Посполитой, и в этом же году его провозглашают официальным русским патриархом. А далее при царе Михаиле Федоровиче, как я уже сказал, между властью духовной и властью светской возникла настоящая симфония. Филарет играл даже до своей смерти в 1634 году большую роль в управлении государством, чем сам царь. Он имел титул великого государя, его подпись на царских грамотах ставилась выше подписи царя, и он сам время от времени издавал указы, которые по своей юридической силе были приравнены к указам царским. Это очень серьезно повлияло на распространение в среде русского духовенства такой любопытной теории, как священство выше царства. При Филарете Романове очень серьезно укрепилось и политическое, и экономическое положение церкви. Филарет Романов, по сути, создал в составе русского царства того времени такое государство в государстве. Патриаршую область, которая не только владела большими земельными наделами, но и находилась под непосредственным управлением самого патриарха, который имел право даже раздавать земли в поместье своим патриаршим дворянам. Монастыри при Филарете Романове получали большие земельные пожалования, и к моменту его смерти в 1634 году церковь русская православная находилась на вершине своего могущества. Но вот далее эта симфония духовной и светской власти несколько разрушилась, но тем не менее с середины 17 века русской православной церкви происходят очень важные процессы, которые напрямую затрагивали государственные интересы. Это так называемая церковная реформа. Мы ее знаем как реформу, которую провел патриарх Никон, но началась она несколько ранее. В чем были причины необходимости церковной реформы для русской православной церкви? Во-первых, в том, что к середине 17 века выявилось достаточно серьезное разночтение между тем, как понимают священные тексты и священные обряды в греческом греческой Константинопольской церкви и в церкви русской Московского патриархата. К сожалению, к этому времени в русских священных книгах накопилось большое количество разночтений, иногда и откровенных ошибок. Связано это было с тем, что книги тогда в основном переписывались от руки, а переписчики не всегда могли достаточно качественно разобрать тот рукописный древний текст, который они переписывали, а иногда и просто были достаточно неграмотными, чтобы допускать ошибки. Ну а поскольку священный текст – это текст, который нельзя изменять, то вот эти вот ошибки накапливались, разночтения накапливались и передавались от переписчика к переписчику. Очень серьезные разночтения возникают и в проведении обрядов. В греческой церкви, например, уже в XVI веке было принято троеперстное крестное знамение. На Руси же существовала более древняя византийская традиция, когда крестное знамение клали двумя перстами. Особенно эта ситуация усугубилась, когда в середине 17 века в результате очередной русско-польской войны в состав русского государства вошли земли левобережной Украины и город Киев. И вот здесь вот выявилась очень существенная разница в обрядах между малоросской украинской и русской православными церквями. Малоросская церковь испытывала очень серьезное влияние греческих обрядов и греческой христианской традиции. Кроме того, малоросская церковь и ее священники были, ну, прямо скажем, несколько более образованы по сравнению с русскими, хотя бы потому, что в Киеве еще в 1640-х годах было открыто очень серьезное такое духовное училище Киево-Могилянская академия. И наши русские священники, и наш русский царь Алексей Михайлович активно приглашали малорусских священников в Москву для того, чтобы те поучаствовали в исправлении обрядов и в исправлении священных текстов. Таким образом, сложилось две идеи о том, каким образом надо исправлять богослужебные книги и церковные обряды. Одни священники настаивали на том, что надо обратиться к старорусской традиции, к решениям Стоглавого собора 1550 года или даже к более ранним церковным традициям эпохи чуть ли не Ярослава Мудрого. Другие говорили, что русская церковь ведет свой род от византийской, поэтому греческая церковь и греческая священная традиция должны быть образцом для русской православной церкви. Вопросы вот этой церковной реформы начинают очень серьезно обсуждаться в так называемом кружке ревнителей древнего или древнего, как сегодня принято говорить, благочестия, который сложился вокруг молодого царя Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, царь тишайший, был человеком крайне любопытным. Ну, во-первых, он был хорошо образован, во-вторых, весьма набожен, а в-третьих, проникнут некоторым таким мессианским духом. Очень четко восприняв идею о том, что Москва – Третий Рим, Алексей Михайлович, видимо, где-то рассчитывал на то, что он сможет освободить Константинополь, древнюю христианскую столицу, от турок-османов и воссоединить греческую церковь с церковью русской. Вот эти вот мессианские идеи сформировали такую очень грекофильскую позицию царя Алексея Михайловича, которую он обсуждал со своими ближайшими друзьями. Вот этот самый кружок друзей и получил название «Ревнители древлего благочестия». Входили в него личный духовник Алексея Михайловича Стефан Ванифатьев, настоятель Казанского собора Иван Неронов, известные священники того времени Никита Минов, Никон и Аввакум Петров. Были в составе этого кружка и светские лица, в частности, например, известный боярин Федор Ртищев. Большинство членов вот этого кружка настаивали на том, что в качестве основы надо взять старорусский вариант. Кроме того, вот именно эти ревнители благочестия стали, пожалуй, первыми на Руси проповедниками, которые обращались к пастве с проповедями. До этого такой традиции в русских храмах не было, и в этих проповедях звучала идея необходимости привести к священному образцу то, что у нас с вами существует. Очень серьезной проблемой в русской богослужебной практике того времени было так называемое многогласие. В разных частях храма одновременно читались разные молитвы или пелись разные песнопения. Это получило практику название многогласия. При этом как бы церковный канон был сохранен, все, что необходимо было во время службы произнести и спеть, произносилось и спелось, а то, что это делалось одновременно и приводило к такому своеобразному базару внутри храма, ну, это вот было делом уже второстепенным. Ну, естественно, что достойного вот как бы благочиния, благолепия при многогласии в храмах не было, и это страшно раздражало и царя Алексея Михайловича, и ревнителей древнего благочестия, которые требовали единогласия, то есть ситуации ситуации, когда молитва будет читаться только одна во время службы, и все они будут идти в установленном порядке. Вот этот вот кружок древнего благочестия и породил церковную реформу, которая у нас в первую очередь связывается с именем патриарха Никона. Патриарх Никон в миру Никита Минов человеком был происхождения не очень знатного, крестьянского, и тем не менее получил неплохое церковное образование и занял даже достаточно высокий пост архиепископа Новгородского. Частенько наезжал в Москву, участвовал в работе кружка ревнителей благочестия и был весьма дружен с царем Алексеем Михайловичем. И когда пришла пора выбирать нового русского патриарха в 1652 году, Алексей Михайлович настоял на том, чтобы патриархом был избран именно Никон. Никон становится патриархом, и первое же, что он делает, он прекращает всяческую дискуссию, заявляя о том, что образцом должен быть обряд греческий. Здесь Никона поддержал Алексей Михайлович, и это привело к тому, что кружок ревнителей древнего благочестия, соответственно, распался, потому что многие из его членов, в частности, например, Аввакум Петров и Иван Неронов, были категорически против. Они-то и станут первыми лидерами старообрядческого движения в России. В 1653 году Никон направляет по монастырям и церквам патриаршее наставление, в котором описывается то, каким образом нужно проводить богослужение теперь. Тут упоминается и троеперстное крестное знамение, и единогласие, и другие серьезные отличия в обрядах. Но далеко не все эту идею приняли, потому что это был разрыв с русской традиционной стариной. Поэтому для того, чтобы продавить решение Никона, потребовалась целая серия церковных соборов, из которых особенно выделяются соборы 1654 и 1656 года, на которых велась очень яростная дискуссия о том, каким должен быть церковный обряд. И в конце концов, под давлением царя Алексея Михайловича, на соборе 1656 года было признано, что старый обряд действительно является ересью. И вот это вот и породило церковный раскол. Русская православная церковь и русский народ разделился на две группы. Новообрядцев и старообрядцев. Однако долгое время эта дискуссия продолжалась, если не на церковных соборах, то, по крайней мере, у алтарей церквей и даже на улицах, потому что противники Никона начали яростную проповедь против нового обряда. Сегодня нам, тем людям, которые, ну, в общем-то, не являются очень верующими, сильно воцерковленными или вообще атеистами, такие изменения в обряде кажутся несущественными, чтобы вызвать какое-то серьезное общественное недовольство, общественную дискуссию или тем более даже раскол общества. Но в те времена вот такие с сегодняшней точки зрения мелочи имели очень большое значение, потому что, повторюсь, религия построена именно на обряде, который должен быть исполнен четко по образцу от и до. Церковная реформа продолжала насаждаться при очень активном участии светской власти, но между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем намечается определенный конфликт. Дело в том, что Никон человеком был крайне честолюбивым и абсолютно уверовал в то, что священство выше царств. И вот эта идея превосходства духовной власти над светской Никоном в качестве таких назидательных проповедей адресовалась Алексею Михайловичу, что постепенно у Алексея Михайловича, божьего помазанника, вызывало вполне определенное раздражение. И в конце концов царь все реже и реже стал приглашать Никона для каких-то обсуждений на заседание Боярской думы. В ответ Никон предпринял демарш. В 1658 году он заявил о том, что раз царь не желает прислушиваться к его никоновской точке зрения, не желает признать право патриарха великого государя, а Никон тоже назывался великим государем, на главенство в государственных делах, то он патриарх, больше не патриарх. Никон самовольно оставляет московский патриарший престол и демонстративно удаляется в Новоиерусалимский монастырь под Москвой. Никон, видимо, надеялся на то, что царь Алексей Михайлович призовет его обратно, но Алексей Михайлович не позвал. Более того, Алексей Михайлович использовал вот это вот отставление престола как повод для опалы для патриарха Никона и для последующего его низложения. Низложение Никона произошло на Большом Московском церковном соборе 1666-1667 годов, на который Никон был доставлен в качестве подсудимого, и наши священники священники приняли решение о том, что Никон должен быть официально сведен с патриаршего престола и отправлен на покаяние в монастырь. Вскоре так и будет сделано. Конец своей жизни Никон проведет в монастыре. Умрет он в монастырской келье в 1681 году. Но что парадоксально, вот этот большой церковный собор 1666 года, отстранив Никона от власти, все начинания Никона абсолютно поддержал. Реформа была еще раз официально закреплена. Более того, все старообрядцы, раскольники были преданы церковному проклятию и отлучению от церкви, то есть анафеме. Вот этот собор 1666 года закрепил такой окончательный раскол русской церкви. Надо сказать, что даже анафема на вот этом церковном соборе лидеров старообрядческого движения и многих их сторонников не остановила. Движение старообрядчества набирает обороты, и очень многие и в среде простого народа, и в среде священников, и в среде даже аристократии оставались приверженцами старой веры. Духовным лидером старообрядчества становится знаменитый протопоп Аввакум Петров, когда-то большой друг царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Теперь Аввакум гневно клеймит их в своих проповедях, заявляя о том, что они впали в ересь, продались сатане и, задевая в своих проповедях уже не только патриарха, но и самого государя, Аввакум неизбежно должен был попасть под государственные репрессии. Сначала его отправляют в далекую ссылку в Сибирь, где пытаются увещевать и убедить, чтобы Аввакум согласился принять новую веру. Но протопоп был неистов, не соглашался. Поскольку Аввакум продолжал клеймить государственную церковную официальную власть, не соглашался на примирение, то в конце концов он был посажен в монастырскую тюрьму, а в 1682 году, когда на престоле был уже не Алексей Михайлович, а его сын Федор Алексеевич, протопоп Аввакум был приговорен к смертной казни за хулу на государя и сожжен в срубе. Вот это вот сожжение протопопа Аввакума и некоторых его близких товарищей, это такая не очень приятная традиция в русской церкви. У нас обычно сторонники православия говорят о том, что от католичества мы отличались тем, что еретиков не жгли, но вот, к сожалению, историческим фактам это противоречит. С другой стороны, сожжение лидеров старообрядцев стало поводом для такого любопытного явления, трагического явления, которое было одной из форм сопротивления насаждению нового религиозного обряда. Это знаменитые старообрядческие гари, когда старообрядцы, не желая подчиняться государственной власти, сами себя сжигали, считая, что они страдальцы за веру и таким образом прямо попадают на небо. По примеру сожженного патриарха Аввакума, лидера старообрядцев, да, души сгоревших в гарях попадают в объятия Господа. Но не все занимались вот таким, пассивным сопротивлением. Очень серьезное сопротивление введению нового обряда оказали некоторые наши аристократы. Причем, что интересно, женщины здесь из аристократических семей были гораздо более яростными сторонниками старой веры, чем мужчины. Наиболее ярким примером является боярыня Прокофьевна Морозова, героиня знаменитой картины нашего художника Василия Сурикова. На этой картине мы с вами видим, как боярыню Морозову царские стрельцы увозят в ссылку. Действительно, вот эта женщина, которая была родственницей боярину Борису Морозову, дядьке, наставнику царя Алексею Михайловичу, то есть принадлежала к самым высшим кругам аристократии, со своими товарищами и товарками, среди которых была, например, княгиня Урусова, яростно критиковали новые обряды, в результате тоже были отправлены в ссылку, в тюремное монастырское заключение на покаяние. И, как говорят источники, в первую очередь старообрядческие, по приказу царя, боярыня Морозова и ее сотоварищи были в этих церковных тюрьмах, по сути дела, в ямах, выкопанных в земле, уморены голодом. То есть власть государственная с старообрядцами боролась путем политических репрессий, опала, ссылка и даже казни. Наиболее ярким примером сопротивления старого обряда новому стало знаменитое Соловецкое восстание или Соловецкое сидение. Это было одно из самых крупных старообрядческих восстаний в 17 веке, когда в течение 8 лет с 1668 по 1676 год монахи Соловецкого монастыря оборонялись от осаждающих монастырь царских войск. Соловецкий монастырь расположен на островах в Северном море в очень суровой климатической природной зоне. Строился этот монастырь как каменная крепость и во время русско-шведской войны середины 17 века действительно представлял собой укрепленный пункт, в котором были и пороховые запасы, и запасы оружейные, и сами монахи этого монастыря, люди суровые, были приучены к воинскому делу. А когда в Соловецкий монастырь пришло наставление от патриарха Никона, большинство тамошних монахов с этим наставлением не согласилось, отказаться от истинной, как они считали, старой веры не пожелали, изгнали сторонников Никона и, что называется, сели в осаду. Чтобы сломить сопротивление соловецких монахов, Алексею Михайловичу пришлось посылать войско государева под этот монастырь, которое взять его сходу не смогло. Монахи достали из монастырских погребов вооружение, оружие, выкатили на стену пищали и пушки и 8 лет сопротивлялись царским войскам. В конце концов, конечно, Соловецкий монастырь был взят. Войско под командованием царского воеводы Мещеринова взяло Соловки и устроило настоящую кровавую расправу над монахами этого монастыря. Вот такая расправа царских воевод над участниками Соловецкого восстания может быть увидена на знаменитом старообрядческом лубке 19 века. Таким образом, раскол в обществе с введением церковной реформы был серьезный и преодолен он не будет очень долгое время. Долгое время вслед за Алексеем Михайловичем следующие наши цари из династии Романовых будут очень жестко действовать по отношению к старообрядчеству. Некоторые послабления появятся только в

0: Положительным последствием было то, что церковная власть и власть государственная выступали единым фронтом, и даже низложение патриарха Никона и укрепление идеи того, что именно царская власть выше власти патриаршей, способствовало объединению церкви и государства. Введение греческих обрядов, необходимость переписывать книги на греческий образец, активное взаимодействие с выпускниками Киево-Могилянской академии привели к тому, что наш церковный клир, наши священники заметно повысили свой уровень образованности. И вообще надо сказать, что в русской церкви со второй половины 17 века вот эти вот самые выпускники Киево-Могилянской академии, украинские ученые-священники, будут играть очень существенную роль. К минусам церковной реформы Никона, кроме, собственно, раскола православной церкви, можно отнести и очень серьезный отток населения из центральных районов. Спасаясь от насильственного насаждения новой веры, те люди, которые желали сохранить приверженность старому обряду, бежали на окраины государства. Неудивительно, что основными старообрядческими районами у нас в России до сих пор остаются север, Поморье, Урал и южные районы, казацкие районы. То есть вот как раз именно окраины тогдашнего русского государства. Надо сказать, что старая вера будет постоянно подниматься на флаг, будет очень важным фактором во всех крупных народных выступлениях 17-18 века, которые произошли после Никонианской реформы. Про Соловецкое восстание я уже говорил, но и в крупном восстании Степана Разина, и в стрелецких бунтах конца 17 века, и в казачьем восстании Кондратия Булавина в эпоху Петра I, и даже при Емельяне Пугачеве, вот эта вот идея восстановления старой веры, восстановления старых порядков, возвращения к дониконианским временам будет одной из главных повстанческих идей. В общем, можно сказать, что церковная реформа породила некий конфликт власти и общества. И вот этот конфликт очень долгое время не будет преодолен. Некоторые наши современные историки даже говорят о том, что вот этот конфликт и старообрядческое движение будут играть очень большую роль в всевозможных бунтах и мятежах, и даже в революциях начала 20 века. Так или иначе, русская православная церковь в 17 веке прожила очень бурную, насыщенную жизнь, пережила очень серьезные потрясения, но уже в начале 18 века ее ждали более серьезные изменения, которые сделают русскую православную церковь одним из органов государственной власти. Царство окончательно победит священство при Петре I.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кремль не увидел связи между встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко с визитом главы ЦРУ в Москву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал известной забавой теории заговоров и спекуляции вокруг контактов спецслужб. По его словам, такие встречи носят рутинный характер. Контакты между спецслужбами закрыты, а их влияние на урегулирование зависит от озвученных предположений, подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Песков отметил, что Путин не проводил личную встречу с главой ЦРУ Рэдклиффом во время его визита в Москву. Он подчеркнул, что влияние контактов российских и американских служб на урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от того, каким предложением прозвучат. Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропорту Сочи. Он не принимает и не выпускает самолеты. Ведомстве рассказали, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее в воскресенье аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Пензы, Саратова, Калуги, Пскова, Якутска, Череповца, Ярославля, а также в Пулкове и Внукове. Власти сообщили о спасении с тонущего у Северного Кипра судна более 200 человек. При этом судьба 70 остается неизвестной, отметил мэр города Герне. При этом министр транспорта Турецкой республики Северного Кипра Эрхан Рыклы заявил, что в результате инцидента с перевернувшимся паромом погибли несколько человек. Есть жертвы, но мы пока не можем сообщить точную информацию по их числу, приводит слова министра телеканала Хабер. ЧП случилось сегодня утром в 2, 6,5.

0: половиной километра ход побережья Северного Кипра. По неизвестным причинам судно стало набирать воду и перевернулось. Мошенники стали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Злоумышленники используют новую схему обмана в преддверии Дня знаний. Они создают фейковые версии приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. После авторизации в таком приложении пользователь передает мошенникам свои учетные данные, логин и пароль, рассказали РИА Новости в компании «Ростор». Эксперты отмечают, что мошенники также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите «милин».
3: Я его что?
2: Тоже мне «милин».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
1: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
5: Необходимо поговорить о культуре России в 17 веке, о том, как развивалась наша русская культура в этот сложный 17 век. Сегодня, говоря об основных тенденциях русской культуры 17 века, мы можем выделить следующее. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что русская культура переживает процесс обмерщения. Она еще не стала окончательно светской культурой. Это произойдет только позже, при Петре I и его последователях. Но вот этот вот тренд, как сегодня бы сказали, на обмерщение, виден совершенно очевидно. Все больше и больше светских элементов возникает именно в русской культуре, которая до этого была в основном церковной. Теперь же появляются и элементы светские. И во многом это было связано со вторым трендом развития русской культуры. Это с растущими связями с Европой. Еще со времен Ивана Грозного европейцы активно приезжают в Россию на службу. И, естественно, это породило постоянные культурные контакты. Как результат, при царях из династии Романовых у нас появляются новые, абсолютно европейские, ранее не характерные для русской культуры виды искусства. Появляется портретная живопись, появляется стихосложение, и в конце концов появляется театр, которому, появлению которого так долго сопротивлялась русская православная церковь. Таким образом, культура становится все более и более светской, но еще не до конца. Говоря о русской культуре, начать нужно разговор, наверное, с тех людей, которых принято называть русскими землепроходцами. Развитие российского государства в этот период очень тесно было связано с освоением земель Восточной Сибири и Дальнего Востока. Западную Сибирь к русскому государству присоединил еще Иван Грозный, а вот Восточная Сибирь и Дальний Восток – это заслуга наших путешественников 17 века. Это люди, которые внесли очень мощный вклад в развитие географических знаний в России, хотя совершенно точно понятно, что не за географией они в первую очередь туда ехали. Главным средством вот этой экспансии, продвижения русских людей на восток стали так называемые поморские кочи. Корабли очень любопытной конструкции, которые благодаря строению своего корпуса, напоминавшего такое яйцо в разрезе, могли не застревать во льдах. Когда приходилось зимовать на суровых сибирских реках, то лед не ломал борта такого коча, а просто выдавливал его, вот как яйцо, наверх. Одним из самых главных русских землепроходцев 17 века считается Семен Дежнев. Человек, который первым прошел Беринговым проливом. В 1648 году экспедиция Семена Дежнева прошла вот этим самым проливом, который сегодня носит название не в честь его первооткрывателя, а в честь другого человека, датского путешественника на русской службе Витуса Беринга, который в 17 веке через 80 лет, в 18, прошу прощения, веке, через 80 лет после Дежнева вторично открыл этот самый пролив. Произошло так потому, что карты и чертежи, составленные Семеном Дежневым, на долгое время застряли в Якутском остроге и не могли добраться до Москвы, и, соответственно, в Москве не знали, что между Америкой и Евразией существует какой-то пролив. Справедливости ради, надо сказать, что сегодня крайняя точка Азии, мыс Дежнева, названа в честь именно вот этого первопроходца. Если мы взглянем на карту российского государства в 17 веке, мы увидим, что наши землепроходцы чуть ли не в 2 с лишним раза увеличили территорию русского государства. Из числа русских землепроходцев необходимо отметить таких людей, как Василий Поярков. Именно этот человек еще до экспедиции Дежнева первым из русских людей вышел к реке Амур и по ней спустился до берегов Тихого океана. Нельзя не отметить Ерофея Хабарова, человека, именем которого сегодня назван один из крупнейших русских городов на Дальнем Востоке. Экспедиция Ерофея Хабарова в 1649-1653 году занималась исследованием Приамурья и основанием там, на реке Амур и Уссури, русских поселений. Чуть севернее исследовал реку Анадырь и обеспечил первый выход к Охотскому морю такой исследователь, как Михаил Стадухин, чья экспедиция в 1650-1651 году составила чертежи и карты о том, как можно к Охотскому морю выйти русским людям. Ну и заканчивая разговор вот об этих первых русских землепроходцах, нельзя не назвать деятеля уже Петровской эпохи, самого конца 17 века, Владимира Атласова, человека, который исследовал Камчатку, основывал на Камчатке русские поселения и составил первые карты этого знаменитого полуострова, который был присоединен к российскому государству. Двигаясь по сибирским рекам, на своих кочах землепроходцы очень много сделали для развития географических знаний, но развивалась у нас не только география. Именно в 17 веке у нас появляются первые русские школы. Одним из первых людей, который попытался создать в Москве собственную школу, в которой на европейский манер обучали бы людей, был ближний боярин царя Алексея Михайловича Тишайшего Федор Ртищев. Его школа стала одной из первых, и для того, чтобы опереться на европейский опыт, наши цари достаточно регулярно приглашали на Русь специалистов из соседней Малороссии, у которой связи с Европой были более плотными. Так на Русь приезжает знаменитый деятель эпохи Просвещения и один из первых русских поэтов Симеон Полоцкий. Симеон Полоцкий был назначен воспитателем и наставником для детей Алексея Михайловича. Он лично, в частности, обучал царевну Софью и оставил свой след не только как поэт, но и как создатель одной из первых русских школ. Продолжил деятельность Симеона Полоцкого его ученик Сильвестр Медведев, перу которого принадлежит проект создания первого высшего учебного заведения в России Славяно-Греко-Латинской Академии. Впрочем, мы с вами помним, что царевна Софья стала эту академию создавать не с подачи Сильвестра Медведева, его проект был отодвинут, а используя опыт братьев Лихудов, двух греков, приехавших в Россию, и в 1687 году под руководством Ионикия и Сафрония Лихудов был открыт первый российский вуз Славяно-Греко-Латинская Академия. Для того, чтобы обучать людей, необходимы были письменные учебники, и вот здесь нельзя не отметить два очень важных таких учебника, созданных в 17 веке. Во-первых, это первый русский печатный букварь, автором которого был Василий Бурцев, и первое издание которого было издано в 1634 году. Из исторических сочинений большого внимания заслуживает созданный монахом Киево-Печерской лавры и работником Киево-Могилянской академии в Киеве, потом переехавшего в Москву, Ионикия Гизеля, который создал свой синопсис. Первый русский учебник по истории, в котором, конечно, основное внимание уделялось Киеву и выводилась прямая связь государства московского от Киевской Руси. Наши первопроходцы составляли большое количество так называемых чертежей, то есть географических топографических карт. Правда, не только первопроходцы этим занимались. Первый большой чертеж русской земли и Московского царства составил несчастный Федор Борисович Годунов, русский царь, убитый в результате дворцового переворота в эпоху смуты в 1605 году, но получивший весьма неплохое образование и до своей смерти составивший первый атлас русского государства. В 17 же веке появляются и первые русские газеты. А появляются они при царе Михаиле Федоровиче и носили название «Вести Курам». Газета эта была рукописную. Такая газета расходилась в первую очередь среди ближайших членов царского двора, оповещая русскую политическую элиту о событиях и в русском государстве, и за рубежом. Развитие русского образования связано и с мощным рывком в области литературы. До 17 века мы в основном имеем литературу духовного содержания, литературу церковную, религиозную. В 17 же веке в русской литературе появляется такое любопытное явление, как бытовая повесть. Развитие книгопечатания, которое с 16 века идет на Руси, привело к росту грамотности среди русского населения. Грамотный человек всегда заинтересован в том, чтобы получать новую информацию. Но не только из официальных источников или из душеспасательных книг. Хочется и простого развлекательного чтива. И вот роль такого простого развлекательного чтива играет русская бытовая или плутовская повесть, произведения которого в большом количестве представлены в 17 веке. Это повесть и о Савве Груцине, и повесть о Карпе Сутулове, и знаменитая сатирическая повесть о Ерше Ершовиче. В этой повести очень любопытно предстает система русского судопроизводства. Повесть написана от лица рыб, которые требуют суда над лихим человеком Ершом Ершовичем. Суд этот заканчивается неудачей. Такое сатирическое изображение нашей государственной власти. Любопытным произведением является история о российском дворяне Фроле Скобее. Это такая история о романтической любви, которая преодолевает все преграды. И вот этот русский дворянин Фрол Скобеев в результате женится на боярской дочке гораздо более высокого ранга, чем он сам. Во всех этих бытовых повестях присутствует такой плутовской момент. Рассказывается о различных хитростях. Много завязано на любовные истории. Видимо, такие произведения пользовались большой популярностью в тот период. В этот же период 17 века появляются первые поэтические сборники России, где видное место занимает поэт Симеон Полоцкий. Мы уже с вами упоминали его, говоря о его просветительской деятельности. Он был еще и поэтом. Причем, что любопытно, зачастую свои стихи писал не как приличные поэты в строчку, а создавал из них всевозможные геометрические фигуры, записывал стихи спиралью, звездами и так далее. Перу Симеона Полоцкого принадлежит первый поэтический сборник в России. Развивается житийная, а географическая литература, и применительно к этому периоду впервые появляется жанр автобиографии. Основоположником автобиографического жанра является известный деятель эпохи раскола, лидер старообрядцев протопоп Аввакум. Когда он был отправлен в ссылку за свои еретические взгляды, вот там, в этой ссылке, в 1672 году он пишет собственное житие, где описывает свою жизнь от третьего лица, а заодно излагает и свои религиозные и политические взгляды. Житие протопопа Аввакума – это отличный источник по истории церковного раскола и вообще церковного движения того времени. Активно развивается историческая повесть, исторические произведения, которые по образцу древнерусских произведений «Слово о полку Игореве», «Сказание о Мамаевом побоище» или «Задонщине» описывают героические события недавней русской истории. Так, в 17 веке появляется повесть о покорении Сибири, посвященная походу Ермака Тимофеевича и разгрому сибирского ханства, а также повесть об Азовском сидении, которая повествует о героической борьбе русских казаков против турок за крепость Азов. В этот же период в России появляется и первый русский театр. У нас есть такое представление о том, что первым западником на Руси был Петр I, а до этого Россия была страной патриархальной, приверженной старым русским традициям и отгороженной от западной культуры. Но это не совсем так. Западное влияние у нас было очень чувствительным на протяжении нескольких веков русской истории. Можно западниками считать и русских царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, которые обращали внимание на западные традиции. И вот в рамках проникновения этой самой западной культуры по распоряжению царя Алексея Михайловича на Руси появляются первые театральные представления. Это были не скоморожьи балаганы, как до этого. Это был первоначальный, точнее, как сказать, там, первостатейный театр, как ему положено быть. В 1672 году ближний боярин царя Алексея Михайловича, Артамон Матвеев, тоже известный западник, был озадачен царством царским указом собрать театральную труппу и устроить театральное представление в Москве на западный образец. Для сбора этой труппы был вызван пастор одной из протестантских церквей в Москве, Иоганн Готфрид Грегори, которому, как немцу, то есть знающему человеку, и было поручено создать театральную труппу. Грегори прошелся по Москве, набрал артистов из числа русских людей, сочинил несколько комедий, из которых самым известным является так называемое Артаксерксово действо, комедия, то есть произведение на библейские темы. Придворный театр в России по первости располагался в селе Преображенском, где была построена специальная театральная такая сцена, специальное здание для театра. И вот в этом Преображенском театре постоянно проводились представления в основном по пьесам библейского содержания. Вот в частности, например, на картине Нестерова мы можем увидеть такое представление о библейской царице Юдифе. Любопытным нюансом было то, что представления длились достаточно долго, по несколько часов, а вот вход женщинам на это представление был запрещен. Все-таки скоморожьи действия не одобрялись Русской Православной Церковью, считались проявлением некой бесовщины, и несмотря на то, что царь вроде как бы своим указом разрешил театр, все равно церковь на это смотрела неодобрительно. Поэтому юным девам и женщинам вход на такие представления был запрещен, но им же было страшно любопытно, поэтому строители Преображенского театра построили такие специальные закрытые помещения, чтобы через специальные окошки, якобы воздуховоды, царевны и царица могли наблюдать за этим действием, не боясь опорочить свое доброе имя. Параллельно с придворным театром возникает и театр крепостной. Многие русские бояре того времени, наглядевшись на представление Преображенского придворного театра, из числа собственных крепостных заводят свои собственные личные частные театры. Создателями таких крепостных театров были и боярин Артамон Матвеев, и боярин князь Милославский, и князь Адоевский, князь Василий Васильевич Голицын, большой друг царевны Софьи и один из тоже наших известных западников. Даже женские театры возникают в России. Один из таких театров создала подруга царевны Софьи, боярыня Арсеньева. В этих крепостных театрах роли играют крепостные люди, принадлежавшие вот этим вот феодалам. И тут впервые на сцене театров появляются женщины-актрисы. До этого все роли и мужские, и женщины, и женские играли актеры-мужчины. Теперь же на сцене появляются и женщины. Правда, не в государственных театрах, а в театрах крепостных, в театрах частных. Просуществовал Государев Преображенский театр до конца жизни Алексея Михайловича. После его смерти труппа была распущена, театр на какое-то время перестал действовать, а возродится он уже при Петре I. Интересные процессы происходят в развитии русской архитектуры в 17 веке, где господствует так называемый шатровый стиль. Для шатрового стиля характерно украшение центральной части русского храма нетрадиционным русским куполом луковкой, а высоким шатром, который придает церкви такой несколько готический вид. Традиция создавать шатровые храмы появилась еще в 16 веке с подачи итальянских, фряжских, как их тогда называли, мастеров. А в России эта традиция продолжается, хотя в 1650-х годах так строительство церквей такого типа было официально запрещено распоряжением патриарха Никона, как не соответствующего греческой традиции. Мы с вами помним, что патриарх Никон проводил церковную реформу и старался унифицировать русскую церковь, сделать ее единообразной именно по греческому манеру, а в греческих храмах используются именно традиционные купола, там шатров нет. Но наши строители, в общем-то, достаточно быстро разобрались с этой проблемой, начав украшать высокие шатры традиционными русскими луковкообразными куполами. Шатровый стиль был присущ не только храмовому строительству, как мы это можем увидеть, например, в церкви Покрова Богородицы в Медведкове или на колокольне Рождественского собора в городе Суздале. Характерно это было чертой и для оборонительной архитектуры. При царе Михаиле Федоровиче башни Московского Кремля, в частности знаменитая Спасская башня, башня с часами-курантами, тоже получает вот эту свою знаменитую высокую корону в виде вот этого шатра, который ранее был украшен двуглавыми орлами, а теперь украшен рубиновыми звездами. Создателем вот этого шатра Спасской башни был британский архитектор Галлоуэй. Таким образом, если мы с вами на картинах того времени, например, на картинах художника Аполлинария Васнецова, видим Спасскую башню с высоким шатром, мы понимаем, что здесь отражены события уже 17 века. Такие же шатры на русских храмах и на Спасской башне мы можем увидеть и на иностранных гравюрах, которые составляли по распоряжению иностранных иностранных послов, прибывающих в Россию, в российскую столицу в 17 веке. Шатровый стиль во второй половине 17 века и даже немножечко ранее дополняется таким характерным декоративным стилем, который называют русское узорочье. Для этого стиля очень характерны всевозможные затейливые формы, очень большое количество разных декоративных внешних украшений, арочки, псевдоокна, всевозможная лепнина, очень сложная композиция. Ярким примером вот такого храма, построенного в стиле русского узорочья, является церковь Рождества Богородицы в селении Путинки под Москвой, которую построили в середине 17 века. А первым, пожалуй, таким ярким проявлением этого стиля стал знаменитый теремной дворец Московского Кремля, который был построен как царские палаты при царе Михаиле Федоровиче и до сих пор входит в состав комплекса Московского Кремля. В конце 17 века под влиянием западной культуры в Россию приходит европейский стиль, яркий, вычурный, красивый стиль барокко. Русская барокко будет господствовать до середины 18 века, и наши искусствоведы делят его на барокко-московское рань и барокко-петербургское, которое появляется уже при Петре I и его последователях. В конце 17 века мы видим барокко-московское. Главным характерным признаком вот этого самого стиля барокко является большое количество белых внешних украшений на стенах такого красно-коричневого или розового оттенка, которые зачастую просто складывались из кирпича и не штукатурились. Ученые-искусствоведы связывают вот это вот барокко-московское с именами князей Голицыных и бояр Нарышкиных, поэтому зачастую можно встретить название Нарышкинское или Голицынское барокко. Самым ярким представителем вот этого стиля в конце 17 века стала построенная в селе Фили церковь Покрова Богородицы, которая на картинках напоминает такой большой, яркий, красивый свадебный торт. В стиле вот этого голицынского барокко были построены и палаты князя Василия Васильевича Голицына в Охотном ряду, которые мы сегодня можем увидеть только на старых фотографиях. К сожалению, этот памятник архитектуры был уничтожен в 30-е годы 20 века во время сталинской реконструкции Москвы. Справедливости ради заметим, что разрушение голицынских палат в Охотном ряду в Москве было связано не только с перестройкой, но и с тем, что они пришли уже в полную ветхость и негодность, как мы можно увидеть на раскрашенной фотографии 20-х годов. В стиле барокко работал один из известных русских архитекторов Яков Бухвостов, который создает такие известные памятники, как надвратная башня Ново-Иерусалимского монастыря, основанного патриархом Никоном. И до сих пор вот эта вот надвратная башня является ярким символом именно русского барокко. А также знаменитый храм в городе Рязани, Успенский собор, украшенный традиционными русскими куполами, стены которого сложены из кирпича и снабжены белыми лепными украшениями, характерными для русского стиля барокко. Впоследствии этот стиль будет развиваться все больше и больше под европейским влиянием, и начиная с эпохи Петра, развивать его у нас будут в первую очередь иноземные приглашенные мастера. Русское зодчество того времени известно не только своими каменными постройками, продолжается развитие и русского деревянного зодчества. Самым ярким примером его является, пожалуй, теремной дворец царя Алексея Михайловича в селе Коломенском. Большой деревянный дворец, построенный в очень вычурном, совершенно эклектическом стиле, состоящий из большого количества разных срубных помещений. Сегодня мы можем лицезреть вот этот вот самый дворец в виде реконструкции, который находится в историческом парке Коломенское в Москве. И если сравнить современные фотографии вот этого дворца с его гравюрой, созданной в 1780 году при Екатерине II, мы увидим, что современные реконструкторы восстановили дворец практически идентично тому, что было. До нашего времени он не сохранился, поскольку деревянное здание неоднократно горело и в конце концов в конце 18 века было разобрано окончательно. Закончить разговор о русской культуре надо рассказом о русской живописи 17 века, для которой тоже очень характерно вот это обмерщение, появление как можно большего количества светских элементов. Если до этого русская живопись была представлена исключительно русской иконою, которую писать требовалось в старом, древнем стиле, рублевском стиле, стиле Андрея Рублева, то теперь мы с вами видим русскую иконопись уже в гораздо более реалистичном стиле, который тогда называли фряжским или итальянским стилем, заимствованным из Европы. В этом стиле иконы уже все менее напоминают такие абстрактные изображения, схематичные, все более и более более приобретают портретное сходство. Другим проявлением обольщения в живописи является появление жанра парсун. Парсуна – это искаженная латинская персона, то есть портрет. Парсунами у нас стали называть светские портреты реальных людей, которые зачастую писались в иконописном стиле. И вот здесь вот и в создании реалистичных икон, и в создании парсун себя активно проявляет Симон Ушаков, один из самых известных русских художников 17 века. Мы с вами можем увидеть первые русские парсуны, которые изображают деятелей 16 века, в частности, это парсуны царей Федора Иоанновича, написанная Симоном Ушаковым, или парсуна известного военачальника начала 17 века Михаила Скопина-Шуйского. Авторство этой парсуны неизвестно, но именно эта парсуна, изображающая русского полководца, помещается в качестве портрета в его музей. Если мы на них внимательно посмотрим, то увидим, что не хватает только нимба для того, чтобы это изображение выглядело абсолютно иконописно. Любопытной парсуной является и портрет царя Михаила Федоровича, который тоже принадлежит кисти Симона Ушакова. И на этом портрете царя Михаила Федоровича мы его видим в образе святого Георгия Победоносца на коне, хотя соотношение пропорций тела этого человека напоминает не столько реалистичный портрет, сколько какого-нибудь героя фантастических произведений Джона Рональда Роэла Толкина, знаменитых хоббитов, которые отправлялись в свое далекое путешествие туда и обратно. Ближе к концу века портреты становятся все более реалистичными, хотя черты икон у них продолжают сохраняться. В частности, сохраняются характерные для икон подписи о том, кто на этом портрете изображен. А сами иконы все больше и больше приобретают вид сходный с реалистическим изображением, с портретом чуть ли не фотографического качества. Вот одна из икон Симона Ишакова. Называется она «Христос Великий Архиерей». И Христос на этом изображении уже не плоская картинка, а вполне себе живой человек. Другая известная икона Симона Ушакова «Спас нерукотворный» еще более реалистично изображает Иисуса Христа. Уж не знаю, по какой причине, но художник придал здесь Христу явно такие монголоидные черты, что вызывает некоторое количество вопросов. Таким образом, если заканчивать разговор о русской культуре 17 века, можно сказать, что это стало прологом к мощной европеизации русской культуры, которая произойдет уже в веке 18 при царе Петре I. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 16:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минимум 6 человек погибли в результате ЧП со судном у Северного Кипра. Спасены 172 находящихся на борту человека. Обновленные данные привел премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель. В интервью телеканалу ТРТ Хабер он заявил, что поисково-спасательная операция продолжается. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что не располагают подтвержденными данными о присутствии организованных групп путешествий из нашей страны на борту перевернувшегося парома. Инцидент случился сегодня утром в 6,5 километрах от побережья Северного Кипра. Сергей Собянин сообщил о сбитых за неделю 50 дронах на подлете к Москве. Всего с 22 по 30 августа в сторону столичного региона направлялись 1455 украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА на дальних подступах к столице. Об этом мэр города написал в своем канале на платформе «Макс». На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 автомобилей. Время ожидания проезда составляет около часа. Информация появилась в телеграм-канале, рассказывающем о ситуации на подходах к переправе. В очереди со стороны Тамани находится 350 транспортных средств, со стороны Керчи 300, говорится в публикации. Стоящим в очередях у Крымского моста автомобилистам рекомендуют сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспорта. Безопасности. Синоптики пообещали жителям столицы дождь в ближайшие 2 часа. С предупреждением выступил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В своем телеграм-канале метеоролог сообщил, что в 15.00 осадки фиксировались в северных и западных районах области и затронули Новую Москву. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 20:00.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
11: Повтор лучшего.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
3: Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А мы сегодня продолжим тему, которую мы так или иначе поднимали в наших разных программах, а это именно разговоры об играх в нашей повседневности и в нашей человеческой жизни. Напомню, что довольно давно мы в свое время обсуждали книгу Марины Костюхиной «Детский оракул», которая была посвящена детским играм 19-го и начала 20 века, как они создавались, как замысел был, дидактическая направленность. Во многих других наших передачах так или иначе мы обсуждали, а чем являются игры в жизни. И прежде всего настольные игры, которые очень популярны и которые, собственно, не теряют своей привлекательности сейчас. Многие и критиковали, и часто критикуют игры, особенно сейчас. Теперь стало модно критиковать видеоигры как новый вид. Вот. Поэтому я назвала свою программу так вот несколько, ну, не то чтобы провокативно, но остро: «Настольные игры. Благо или зло?». И мы опираемся в наших разговорах, как это обычно бывает, на какую-нибудь недавно вышедшую книгу. В данном случае это книга Георгия Шпака, которая называется «Наука в настольных играх». И сегодня с нами среди гостей у нас сам автор книги Георгий Шпак. Он кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, преподаватель РГГУ.
13: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
12: И второй наш гость – Петр Ершов, исследователь истории игр, руководитель проекта «Старинная игротека».
14: Здравствуйте.
12: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программы. Ну, начнем вообще вот как бы с самой проблемы, да? А почему игры так часто аккумулируют вокруг себя многочисленные споры о их пользе или вреде? Да, вот как бы нестихающие, бесконечные дискуссии. Можно ли позволять детям, грубо говоря, играть в карты? Я помню, вся наше детство и юность была пронизана постоянной тревогой родителей, что мы на пляжах или там где-то играем в картишки. Или пытаться развести игры. Есть какие-то хорошие игры, есть какие-то плохие игры. Вот почему вам кажется, что это часть нашей повседневной жизни вызывает такие разноречивые мнения? Ну, Георгий, давайте начнем с вас, как автора книги, да, потом Петр, я надеюсь, дополнит.
13: Хорошо, Ирина, спасибо большое за этот вопрос. Я тоже об этом думал, когда работал над книгой, потому что у большого количества авторов и издателей книг всегда была необходимость в таком некотором оправдании, что ли, перед игроками, доказательство того, что игра приносит пользу, что это не праздное времяпрепровождение или трата времени. Я вспоминаю, как в XVI веке один анонимный проповедник жаловался на то, что очень много времени тратит на игру в шахматы. Вот мы привыкли, что шахматы вроде бы интеллектуальная игра, безобидная.
12: Полезная, развивает мышление, как теперь говорят, да, простите.
13: Безусловно. Но вот игрок в XVI веке видел эту игру немножко под своей оптикой. Во-первых, это монархический строй. Во-вторых, это игра, которая требует усиленного интеллектуального вовлечения, что оказывает в некотором роде, ну, довольно такое тяжелое воздействие и на психику. То есть в некотором роде каждая игра, она вовлекает внутрь своего мира, и всегда возникает опасность, что этот мир станет для человека превалировать над повседневностью его. А для проповедника это была большой проблемой, потому что он думал об этих играх, он переживал, что он тратит на них свое время вместо того, чтобы посвящать себя молитвам, он переживал по поводу своих поражений, поражений и проигрышей, вместо того, чтобы смиренно принимать все, что ему дается свыше. То есть человек всегда в некотором роде оправдывал себя за то, что он проводит время, ну, можно сказать, праздно, играя в игры. И пытался найти так или иначе те или иные объяснения для того, чтобы игры все-таки считались полезным времяпрепровождением. Я это вижу так.
12: Петр, ваша точка зрения?
14: На мой взгляд, ну, собственно, подход к играм в разные эпохи очень сильно отличался, в разные эпохи, в разных регионах. Вот, если говорить о современности, то вот это вот оправдательный момент, да, что я играю в игры, и это хорошо, какую пользу они приносят, и т.д. и т.п., мне кажется, в частности, связано с тем, что игры в научном плане, они изучены недостаточно. То есть у нас отсутствует какое-то единое представление в рамках вот, научной картины мира, да, о том, что это такое. Казалось бы, все играют, все знают, что такое игры, вот. Но если копнуть чуть глубже, оказывается, что очень много вопросов, мифов и т.д. и т.п. То есть вот вы говорили как раз на тему видеоигр, что у меня тоже на игротеке регулярно мамочки такие приходят: ой, какой кошмар, дети играют в видеоигры, это ужасно. Я говорю: подождите, друзья. Мы еще не до конца знаем, как, собственно, вот это явление, да, видеоигры, оно там повлияет на развитие людей там в будущем, да. Это просто особая игровая культура. Потому что вот эти разговоры из серии, что дети будут играть в настолки, и все, сойдут с ума, они погрузятся в этот мир окончательно, они звучат на протяжении веков уже практически, чего только не было. Надо сказать, что да, в некоторых играх, ну, в целых категориях игр существует такой, ну, там, мрачный аспект, там, допустим, азартные игры, вот это вот все. Вот. Но это не означает, что все игры плохи, их нужно там постоянно оправдывать. Я считаю, что основной момент это, ну вот, хорошо, что есть, начинает появляться вот такая вот и популярная в том числе литература, которая раскрывает аспекты, ну, вообще игру как явление весьма широко для широких народных масс, скажем так.
12: Вы знаете, но вот и читая книгу, и вообще размышляя об играх. Вам не кажется, я не рискую здесь уходить в другие культуры, да, совсем об этом не знаю. Но мне кажется, что это постоянное напряженное отношение недоброжелательное к играм, оно связано все-таки с христианством, которое вообще не приветствовало игровую сторону жизни. В разные эпохи христианство пыталось запрещать театры, вообще, так сказать, всякие народные гуляния, боролось с этим как безовством. И в данном случае все вот как бы игры, которые развлекают, отвлекая от, значит, молитв и такой жесткой контроля над системой жизни, может быть, это все оттуда так и тянется. И вот теперь уже вроде бы мы не можем сказать, что у нас люди истово верующие, несмотря на некоторые декларации. И в светской культуре остается этот страх, который просто наследуется религиозной традицией. Георгий, как вы полагаете?
13: Я, наверное, не буду рисковать и обобщать, то есть переносить вот эти христианские практики того времени на современность. Тут для этого все-таки мы можем сравнить с отношением к тем же компьютерным играм в странах других, там, Юго-Восточной Азии, например, или там где-нибудь в Америке. Ну, не обязательно в Америке, я имею в виду в странах с другой культурой. Все-таки, мне кажется, такой строгой привязки к христианству здесь нет. Здесь вот нечто большее, общечеловеческие какие-то психологические особенности. Но если мы говорим конкретно про культуру раннего нового времени, безусловно, до нас дошло много текстов. Опять же, я не говорю, что только христианская парадигма. Христианские священники умели это зафиксировать, и до нас это дошло. Поэтому мы можем сказать, что действительно много проповедей содержит осуждение игр, азартных игр в первую очередь. Но не только азартных, поскольку игра и в кости, и в карты зависит от случая. А случай – это что такое для верующего человека 16-го и там, других веков? Это то, что дано от Бога. То есть мы, когда бросаем кости, когда раздаем карты, мы полагаемся на нечто свыше. И проповедники осуждали это, говорили, что вы нарушаете одну из заповедей, вы таким образом грешите. Ну и основная цель человека, то есть достичь бессмертия загробного, таким образом нарушается. И это нарушается в целом социальный порядок в обществе таким образом. То есть вот эта цельная структура общества раннего нового времени распадается из вот этой мании. А играли и количество запретов на игр, что очень тоже характерно, да, показывает, что играли почти все. Потому что запрещали почти всем не просто так. И по количеству ввезенных незаконно карт из континента, допустим, карточных колод. Потому что выдавали патенты, но они нарушены. Ну, то есть все равно ввозились контрафактом другие карты. Большое достаточно количество, практически сравнимо с населением всей Англии. Каждый человек мог иметь по колоде в середине 16-го, то есть в начале 17 века. Так что это какой-то двоякий процесс. Тут осуждай, не осуждай, а вот все равно играли и играют, и, видимо, будут играть. Это естественный довольно процесс.
12: Ну, да, это справедливо, потому что известно, что историки как раз по частотности запретов могут хорошо реконструировать реальность. Да, что если постоянно издаются законы против азартных игр, это означает, что поголовно играют все. Да, и ничего с этим сделать не могут. В этом смысле, Петр, вот можем ли мы считать, что игры, ну, не обязательно азартные, но в любой игре есть азарт, даже если вы в шахматы играете, это состязание. Это какая-то неотъемлемая часть, я не знаю, человеческой сущности, да, что вот человек играющий – это важнейшая, ну, часть его существования, что с этим, в общем, бороться, как мы видим по, да, по всем этим законам и прочим, что практически невозможно.
14: Ну, на самом деле, вы вот сейчас говорили, мысли прочитали. Я очень рад, что существует закон о запрете игр, потому что это шикарный исторический источник. То есть там, допустим, находка в Хартфорде в Англии, это там конец 15-го, начало 16 века, если мне память не изменяет, изымали у детей различные игрушки, потому что играли они рядом с церковью, там был пустырь, было очень удобно запускать волчки-кубари, там, кидать косточки, и это все изымалось и скидывалось в мусорку. В 70-е годы эту мусорку раскопали, оказалось, что там просто кладезь информации о подвижных играх с инвентарем, это как бы шикарно. Но тут как бы я согласен с Георгием, что не обязательно, что там христианская церковь, вот она такая злобная, нехорошая, там, всем все запрещала. Было все очень по-разному, потому что законы о запретах игр существовали и там в Китае, и в Древнем Риме, и в Древней Греции, то есть со всем этим пытались бороться, либо возглавить этот аспект. Но самое главное, что в итоге ученые получают огромное количество информации вот о том, какие игры когда применялись, то есть там, допустим, запреты на ряд игр не распространялись на период ярмарок, то есть во время ярмарки можно было в некоторые азартные игры даже поиграть, а во все остальное время уже, извините, нельзя. Вот, и хорошо, что существуют запреты.
12: А, кстати, вот эти запреты позволяют нам лучше понять, в какие игры играли. Есть ли игры, которые просто исчезли? Ну, понятно, там шахматы, азартные игры в карты, но там могли быть какие-то игры в карты, которые уже как бы существуют. А вот есть что-то, что просто исчезло из обихода? Или игры оказываются невероятно стойкими и передаются из поколения в поколение? Георгий, ваша точка зрения.
13: Я думаю, в первую очередь, это скорее вопрос к Петру как к археологу исторических игр, который от древности разбирается. Я могу сказать, что на примере игр, с которыми я работаю, с образовательными играми, исчезали какие-то практики, они трансформировались. Я не скажу, что из-за запретов. Из-за запретов трансформировалась игра, меняла свою форму. Например, и игральные кости, которые ассоциировались прочно с пороком азартной игры, были заменены на волчок, титотум, то есть вместо практики одной просто пришла другая. То есть запрет не может в целом изменить практику определенного жанра, назовем это так, либо репрезентации. Это все-таки устоявшаяся культурная форма. То есть, вот, допустим, игра в гуся, да, вот та же Game of Goose, как в Англии, там Джоко де Лёко в Италии ее называли. Это форма, которая восходит к 15 веку. И так или иначе она трансформировалась и существует и в наши дни. Я не уверен, что она могла запрещаться, конечно. Дело в том, что власти все время пытались угнаться. Вот, примере хотя бы английском, за народной смекалкой. Если запрещают вам играть в одно, ну, измените что-нибудь. Запрещают играть в игорном доме, ну, назовите это не игорный дом, а игорный клуб. Там. Ну, то есть, вот какие-то такие вот вещи, которые сложно прописать. Поэтому в некоторых указах гласило, что на игры, которые изобретены сейчас и будут изобретены в будущем, налагается запрет. Ну, а можно было играть и не на деньги, можно было играть на какие-то более такие абстрактные блага, что ли, а потом как-то конвертировать их в что-то материальное. То есть люди всегда как-то вот приспосабливались под эти запреты, а игры, они никуда и не исчезали. Но я думаю, все-таки менялись иногда кардинально культурные формы игровые, в связи с чем, ну, действительно, в истории есть количество игр, которые остались в прошлом, и сейчас в них, ну, мы сами знаем, сколько советских игр сейчас дети в них не играют. Но это не потому, что они не запрещены, по каким-то другим причинам. Но вот я думаю, Петр может прокомментировать по поводу как раз вот игр, которые сейчас уже вот эти практики не так актуальны.
12: Да, пожалуйста, Петр.
14: Я согласен, в принципе, с тем, что и игровые какие-то сюжеты или игровые механики, они не пропадают совсем бесследно. Я так вот навскидку даже не скажу, что прям совсем пропало. А вот трансформации, они происходят регулярно. Иногда даже удается проследить вот эти вот пути такой трансформации, эволюции игры. То есть если мы возьмем игру «Фантики» или «Вкладыши», которая существовала вот там в российских школах там 90-е, допустим, да, то есть и я играл, и там многие мои друзья, да, то сама механика вот этой игры, она менялась, заменялся инвентарь. То есть, например, в 50-е годы точно такая же механика, где нужно было бросить, там, ну, вернее, ударить предметом по предмету, чтобы он там перевернулся, и если перевернулся, ты эту штуку себе забираешь. Вместо вкладышей использовали исписанные перья для перьевой ручки. Вот. До того точно такую же механику можно было применять для игры с монетками. А до того, если отматывать там к 19 веку, точно такая же история с игрой в бабки. Это косточки там, либо овечки, либо коровки, которые надо там ударить одной по другой. Там, на самом деле, игра в бабки имеет очень большое количество разных механик при одинаковом инвентаре. Но, тем не менее, вот эту вот эволюционную цепочку именно игровой механики можно проследить. Это очень здорово. Казалось бы, игра там, в казёнку, например, да, игра с монетками, она была азартная. В советский период можно было, то есть там и из пионерской организации вылететь, если узнавали, что ты в казёнку играешь. Вот. Но она трансформировалась, перейдя в новый инвентарь, то есть фантики, потом сотки, ну и так далее. При этом она местами живет до сих пор, там, и в качестве ностальгии, и в качестве такой, ну, игры, то есть там в нечто подобное играют в Японии, в странах Латинской Америки, там, ну, очень много где. Столетия насчитывают, и живет и прекрасно себя поживает до сих пор.
12: А скажите, игра в орлянку – это то же самое? А
14: в орлянку – это просто мы с вами монетку подкидываем, то есть да-нет.
13: Мне вот вспомнилась строчка из Высоцкого. Они играли в фантики в пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Когда я школьникам эту строчку показывал, там, разбирал с ними стих, никто этих игр не знал. Что за фантики, что за пристенок с крохоборами, что это такое?
12: Ну, что-то, видимо, все-таки ушло, да, потому что изменилась среда, ну, как бы и досуг детей. В этом смысле, я думаю, компьютеры очень сильно поменяли досуговые практики. Как мне представляется, да, все-таки игры, которые перешли во многом в интернет, и, так сказать, вообще целое поколение геймеров, можно ли считать, что как бы вот эти практики всяких настольных игр, они резко сузились?
13: Да, ну вот тут сложно сказать, насколько игры были вытеснены или заменены какими-то новыми. И в целом сложно сказать вот так однозначно о ключевых расхождениях каких-то вот этих практик настольных и компьютерных игр. Мы можем предположить там и соревновательный момент, и что-то еще, но на компьютере также и в шахматы играют, и в карты играют. Вот это какая форма игры тогда? Это уже компьютерная игра или все еще настольная игра? Если играешь даже с соперником по компьютеру в шахматы, или если ты играешь с роботом в шахматы, это какая форма? Это настольная игра? вот без компьютера, просто шахматы, и вы играете с роботом. Это что, это настольная игра или это уже что-то такое цифровое? Довольно тонкая граница между этими вещами. Мы, конечно, понимаем, что видеоигра – это более мультимодальный, что ли, механизм. Это и звук, это и регулярно сменяющаяся графика. Ну, много всего, это я сейчас не буду вдаваться в подробности. И, конечно, это вовлекает, возможно, больше за счет вот этой всеохватности своей, чем настольная игра, которая, ну, казалось бы, просто картинка, поле там, и какие-то механические действия воспроизводятся. Ну, не обязательно, я имею в виду поле, могут быть разные динамические игры. Но, тем не менее, компьютерная игра в данном случае, она предлагает больше разных возможностей взаимодействия. Наверное, поэтому затягивать в себя может сильнее.
12: Ну, мне кажется, что формально компьютер стоит обычно на столе, но это можно считать, что настольная игра. Вы не на улице играете с этим. Но, с другой стороны, вы правы. Ну, хорошо, да, можно играть в шахматы, компьютеры. Но мне кажется, что для видеоигр, вот тут уж я меньше всего специалист, это надо спрашивать совсем молодых людей, которые сидят, оно втягивает все-таки куда больше людей. Да? То есть целое сообщество образуется вокруг игр. То есть если настольная традиционная игра, но это несколько человек, да, сколько может играть в это. Здесь же, да, вот как бы вот это расширение участников игры и наблюдателей, мне кажется, это тоже важный момент, это тоже трансформирует саму игру.

0: На Бали существовали петушиные бои, и они вовлекали себя, ну вот, именно эти игровые практики, которые там существовали, они создавали целую гигантскую культуру, огромное комьюнити, вот, которая крутилась вокруг этих петушиных боев. Их можно сравнить с батлами, которые устраивают, собственно, фанаты компьютерных игр в сети, там, с разговорами, особым сленгом. И вот это вот все. На самом деле, мне кажется, ну, если вот так серьезно, то вопрос о видеоиграх — это вопрос к будущим ученым. Вот. И на данный момент существует такой запрос в изучении вообще игровой культуры, ну, в частности, в изданиях там, литературы на русском языке, к широкому привлечению различных специалистов, которые будут, собственно, вот это вот, ну, я не знаю, игроведение условное там создавать, да, как своеобразную такую отрасль. И тут вопрос, там, например, надо это вообще или не надо, или как бы достаточно тех методов, которые в современной там социальной антропологии, там исторической науке существуют, чтобы это изучить, чтобы не надо отдельную отрасль как бы делать.
1: Ну, жизнь покажет, да, наука никогда не стоит на месте тоже. Коллеги, мы ненадолго прервемся с вами. После продолжим разговор о настольных играх, насколько они благо или зло для человечества. Не переключайтесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Посол заявил о нарастании в Швейцарии антироссийской активности властей. Берн все больше вовлекается и в военную деятельность НАТО, отметил Сергей Гармонин. Антироссийские настроения среди швейцарского населения подогреваются. К примеру, в июньском докладе разведслужбы нашу страну назвали главнейшей угрозой для конфедерации. Берн поддерживает линию коллективного Запада на продолжение конфронтации с Россией, сказал в беседе Стас-дипломат. Он подчеркнул, что еще одним доказательством этой политики стало решение правительства присоединиться к дополнительным мерам 20-го пакета санкций ЕС в отношении Москвы. Число пропавших после наводнения в Непале россиян увеличилось до 9. Обновленные данные привел советник-посланник посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев. В беседе Стас он сообщил, что вчера в ВАДе представительства обратились родственники еще одной пропавшей женщины. Ракшаев также рассказал, что в посольстве работает линия экстренной связи. Накануне дипломаты попросили родственников граждан, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить официальное обращение с запросом на их поиски. Наводнение произошло на севере Непала утром в среду. По предварительным данным, его спровоцировал сход селя на границе с Китаем. По последним данным, погибли 788 человек. На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 600 автомобилей. Время ожидания проезда составляет около часа. Информация появилась в телеграм-канале, рассказывающем о ситуации на подходах к переправе. В очереди со стороны Тамани находится 350 транспортных средств, со стороны Керчи 300, говорится в публикации. Стоящим в очереди у Крымского моста автомобилистам рекомендуют сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Дмитрий Песков не исключил покупки нового автомобиля «Волга». Отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь президента сказал: «Не знаю, надо пробовать». На этой неделе Владимир Путин во время поездки в Нижний Новгород лично протестировал автомобиль «Волга К-50». Глава государства рассказал, что машина хорошо и легко управляется, и отметил хорошую звукоизоляцию салона. «Волга» выпускается на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи начались 19 июня. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.

0: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
3: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
6: В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова.
5: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
5: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
3: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
5: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
5: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
3: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
9: Право знать. Говорит Москва.
10: Повтор лучшего.
3: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
4: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о настольных играх, благо они или зло для людей, опираясь на книгу Георгия Шпака, которая называется «Наука в настольных играх». И напомню, что гости наши сегодня – сам автор книги Георгий Шпак, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и преподаватель РГГУ. Второй наш гость – Петр Ершов, исследователь истории игр, руководитель проекта «Старинная игротека». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы.

0: Знаете, но я бы хотела вернуться к шахматам. Игре, в общем, почтенной, и которая свои позиции никак не уступает, несмотря на все новые технологии и прочие вещи. Вы знаете, Георгий, меня очень заинтересовал эпизод вашей книги, где в 1624 году в театре «Глобус», да, в известном английском театре, Томас Миддлтон поставил пьесу «Игру в шахматы». И вообще, как бы, вот этот способ мышления, рассуждения о мире с точки зрения метафоры шахмат, да, но это, в общем, как бы проходит через всю культуру. Ну, тут же вспоминается Набоков, «Защита Лужина» и так далее. Да? Вообще шахматы – очень мощная метафора. Вот. А вот, может быть, немножко об этой постановке, потому что мне очень кажется важным, как сама игра становится вот такой, да, ну что, ядром, собственно, пьесы, ее смыслом.
1: Я думаю, что эта пьеса, она все-таки имела какие-то культурные корни, разумеется. То есть уже в Англии сформировалось к этому времени какой-то устойчивый набор метафор, связанных с шахматами. Поскольку мы все-таки знаем и рассуждения о шахматах, которые были в период до этого, мы встречаем шахматы в изобразительном искусстве, изображения шахмат, которые тоже метафорически иногда противопоставляются картам, как игре, которая требует меньше интеллектуального вовлечения. В то же время встречаются упоминания о шахматах у различных мыслителей, философов, как, например, у Фрэнсиса Бэкона есть в одном из оправдательных писем цитата про то, что он, ему известно, что пешка, стоящая перед королем, разменивается в первую очередь. Что касается постановки Томаса Миддлтона, которая была воспринята неоднозначно, все-таки изображать на сцене монархов было не слишком позволительно, а то и вовсе запрещалось, поскольку труппу эту разогнали, Миддлтона тоже оштрафовали, но пьеса стала одной из самых известных в его авторстве. Имеется письменно в нескольких редакциях опубликовано. Почему шахматы? Поскольку это, как и карточная игра, хороший метафорический механизм. У нас в некотором роде общество, вся его социальная структура на доске может быть выстроена. Есть так или иначе правитель, король, монарх. Есть фигура визиря или ферзя, или какого-то близкого к королю придворного. Это могут быть разные версии. Разумеется, есть народ, представленный в виде пешек, и различные придворные, которые окружают короля.
0: Вообще-то там самая сильная фигура – это королева, так, на минуточку, которую вы не упоминаете. Это своеобразный образ монархии, между прочим.
1: В это время все-таки это правление было Якова I, королевы его сложно назвать, поэтому, может быть, если бы эта игра создавалась несколько ранее, то и королева была бы главным персонажем. Ну да, этот гендерный момент, конечно, интересен тоже отдельно его в английской культуре. Посмотрите того времени, как приходилось вот обыгрывать эти моменты короля и королевы. Ну, что любопытно, это пьеса в целом породила вслед за собой определенную культуру метафорического вот, описания игры как политические баталии. Мы знаем игры, точнее, пьесы, или даже, возможно, они не ставились, но существуют в виде памфлетов. Кровавая игра в карты про гражданскую войну, рассуждения различные о социальном устройстве через и о устройстве мира через карточные игры. Почему пьеса именно у нас, точнее, общество того времени вызвало такие противоречивые эмоции? Потому что она была построена на актуальных политических событиях, и это считывалось. Но в то же время у нас есть и известные примеры пьес, связанные с научным знанием, с образованием, и примеры карточных игр, конечно, тоже, которые связаны с образованием и наукой. Тут сложно сказать, действительно ли эта пьеса породила вот эту традицию, или это было общекультурным таким, скорее, эта пьеса является результатом вот, общекультурной метафоризации игры, как баталии, как сражения.
0: Петр, а ваш взгляд на шахматы и вообще как бы влиятельность этой игры, вот скажем, на современном этапе?
2: Влиятельность, ну, если говорить, допустим, вот, опять же, в связи с пьесой, я считаю, что это скорее вот такой, одна из финалочек традиции общеевропейской, потому что еще вот иллюстрация европейского общества, феодального общества при помощи шахмат. Это 13 век, 12 даже век, это Якопо Чесолли. Там, вот на мой взгляд, самая интересная метафора – это, да, короли, королевы, пешки, все это двигается, но помните, что по финалу шахматной партии всех сгребают с доски и посылают в общий мешок. То есть всякий будет судим, потому что над всем вот этим, вот над всем этим игровым полем замечательным, да, есть высшее существо, которое за этим всем следит. И это вот шикарная метафора, которая будет прослеживаться во всей литературе западноевропейской. Вот. Но шахматы по влиятельности, наверное, самое просто известное то, что есть в мире из настольных игр. При этом, ну, вот на данном этапе это практически, как говорится, везде. Это закономерный этап просто развития этой игры. Ей повезло. Вот. Плюс она такая очень распространенная среди сильных мира сего. Вот. Видимо, за счет этого закрепилась. То есть есть там коллекции, изобразительные источники и тому подобные вещи. Вот. Сложно сказать, почему так вот получилось, что называется, с налета, но это, на мой взгляд, это закономерное явление, как бы, что шахматы завоевали планету. Возможно, в будущем какая-то особая там компьютерная игра будет круче, чем шахматы, и захватит мир. Это можно прям фантазировать здорово.
0: Посмотрим. Но мне кажется, то еще важно, если говоря о метафоре шахмат, что эту метафору часто употребляют по отношению к политикам. Да, вот разыгрывают шахматную партию, соответственно, политические переговоры, интриги и так далее. Да? То есть эта игра как-то невероятно, ну, как бы импринтирована в культуру, да, и она определяет очень многие наши какие-то представления о мире.

0: А я хотела немножко поговорить о более легкомысленном занятии, а именно о картах. А вот уж вокруг которых постоянно скандалы возникают, потому что карточные игры, особенно если они играются на деньги, это уже, да, невероятно безобразие. Я просто хотела вот что, просто буквально обсудить пару моментов, но сколько бы ни ругались на игры, но ведь игра предполагает очень четкие правила. Это такая как бы самоорганизация общества, да, что, мне кажется, редко принимается во внимание, когда критикуют игры. Да. В игре, ну, нельзя блефовать, да, нельзя, так сказать, обманывать. Это оскорбляет людей, которые, значит, шулеры, неуважаемые люди в этом смысле. Вот как вам кажется, как бы к вопросу о воспитании, не к тому, что дидактические карты, а к тому, что люди в этом, играя, они обучаются правилам общежития. Да? Вы должны следовать этим правилам, иначе игра не получится. Вот с этой точки зрения, что наука нам говорит?
1: Это, наверное, основополагающий момент, к которому внимание уделяли уже, начиная с работ Йохана Хёйзинге, философа первой половины 20 века, да, о различиях игры и ритуала все-таки. И вот пускай он это именно так не сформулировал, но вот эта разница между игрой и ритуалом как раз и различается в возможностях модификации и доработки правил. Да, правила есть, но правила в ходе каждой игры, они так или иначе могут моделироваться. В этом, собственно, и особенность игры как исторического источника. Каждая игра индивидуальна, каждая партия уникальна по-своему. Мы знаем разные типы взаимодействия, то есть это может быть и доработка игры, или игрок может целенаправленно мешать другим своим соперникам, ну, ради собственного развлечения, чтобы как-то там интереснее ему вот провести время. В играх могут использовать какие-то специальные, вот как шулеры, дополнительное оборудование, чтобы обыграть других. Можно сговориться с другими игроками с целью того, чтобы обыграть третьего. Можно поддаваться, само собой. То есть много вариаций взаимодействия с этими правилами. Правила это, конечно, структурирует игру, но они не конкретизируют цель. Цель от игры у каждого может быть своя, и каждый человек будет эти правила, соответственно, под себя подстраивать таким образом. Но действительно, за счет структуры четкой, колоды игральных карт, они и становятся образовательным ресурсом мощным. У нас 52 карты в стандартной колоде. Их можно, как, например, первые образовательные английские колоды представить в виде географической карты. 52 графства отлично ассоциировались с колодой игральных карт. Игральные карты – это несколько типов информации. Это и закрытая информация на поле, которая заложена в картах, но не раскрыта. Это информация, которая есть только у одного игрока карты на руках. Это информация, которая выстраивается в ходе воспроизведения последовательно этих карт. Много возможностей формулирования разных мыслей и идей дает нам вот игральная колода. Наверное, поэтому ее часто и используют как для отображения политических событий, можно найти множество примеров игральных карт подобного типа, и для отображения научных каких-то мировоззренческих представлений. Я думаю, что это связано в первую очередь не со строгой структурой, а наоборот, с достаточно гибкой структурой правил.
0: Просто я хотела сказать, что, конечно, то есть, с одной стороны, есть правила игры, а с другой стороны, большое количество вариативности, да, то есть вы не просто соблюдаете, как соблюдается ритуал, хотя ритуалы тоже меняются, но вы можете экспериментировать вокруг какого-то ядра. Вот мне кажется, это важно. Да, Петр, простите.
2: Да, я на самом деле тут, как говорится, не добавить, не прибавить. Единственное, что я хотел заметить, что появление карт в Европе, это очень мощный был момент изменения, скажем так, игровой культуры в европейском ключе, то есть вот где-то там со второй половины XIV века, как только появляются карты, ну, сначала в Испании, и там дальше они распространяются, они создают очень новые всякие игровые явления, да, которых не было до того, они адаптируются сначала там среди знати, потом уже у более низких сословий, и это оказалось, ну, такая прям мощный взрыв новых игр, которые в чат в частности, сформировал и ту игровую культуру, в которой мы живем и сейчас. То есть вот карта – это такая своеобразная поворотная точка, до того такого не было. То есть просто это очень такое новое явление.
0: А скажите, пожалуйста, просто интересно, я никогда об этом не задумывалась, они откуда-то пришли, эти карты, или это было изобретение европейское? Вообще, как они появились? Такая игра, как жанр, вот, да, карточная игра. Это можно проследить?
2: Консенсус на данный момент заключается в том, что зарождаются подобные системы где-то в районе Китая, вот, и через торговые маршруты они попадают в Европу. Самое смешное то, что игры, они, ну, цикличны, и иногда они возвращаются в те регионы, в которых там были изобретены, да, только в другой форме. Это вполне нормальный процесс. То есть, например, карты вернулись в Индию, игровая, ну, карты индийские традиционные, да, там они пропадают, и им на смену приходят европейские, и некоторые там, в некоторых штатах, допустим, считается, что это, ну, это же мы изобрели вот все вот эти вот карточные игры, потому что историческая память, она весьма коротка. Но в Европу эта штука, она пришла. Вот. Считается, что через египетских мамлюков, вот, сначала в Испанию, потом там, пройдя ряд трансформаций, раскололась на три основных ветки. На французскую, это вот, которую мы знаем все, стандартная вот эта колода 52 листа, да, итало-испанский шаблон, это то, что сейчас называют там карты Таро, вот, хотя там как раз со стандартом сложнее, там и 78 карт, и 97, там и т.д. и т.п. И немецкая колода, у нас она, ну, менее популярна, но, допустим, там в Германии, в Польше, там, в Прибалтике она присутствовала и присутствует, это 48 листов стандартная колода. Но, опять же, понятное дело, что в разные периоды все это трансформировалось, и при помощи просто одной колоды, да, там в ограниченное количество листиков, вы можете придумать там тысячи игр, что и получилось в итоге.
0: А вы знаете, ну, интересно, все-таки та стандартная колода, ну, французская, да, которой, видимо, и пользуемся, она все-таки запечатлела вот это позднее, ну, как сказать, средневековая аристократическая система ценностей, да, там король, королева, валет и так далее. И интересно, что с течением времени это практически не меняется. То есть у нас осколок другой эпохи, который в картах, ну, вот так и отразился. То есть в каком-то смысле мы можем изучать в позднесредневековое, раннее модерное время, но это, я так понимаю, что это что-то такое сопоставимое с Дон Кихотом по времени, да, я правильно понимаю? То есть как бы вот эта трансформация аристократической средневековой жизни, которая запечатлена в картах, или нет, или я уже фантазирую?
1: Да, я думаю, что это даже ранее происходит. В Англии карты известны, там, с 14 века уже точно у них играют, раньше они упоминаются, в 15 веке уже появляются какие-то визуальные, там, и в том числе те же самые запреты. Но вот то, что, да, верно вы сказали, устойчивая структура колоды, которая воспроизводится эпоха за эпохой, ну, век за веком, она подразумевает встраивание информации в себя, вот этот импринтинг информации внутрь этой колоды. То есть есть разграничение от старшей карты к младшей, соответственно, какую мы тему не возьмем. Например, чем интересны географические игральные карты? Потому что в Англии кто будет королем? Ну, королем будет карта с изображением Англии. А если мы возьмем французскую колоду, там будет карта с изображением Франции. По сути, никакого отношения это к реальным королям и королевам не имеет. Но, тем не менее, вот этим и интересно рассмотреть, как разные и геометрические знания, и математические. В колодах, к примеру, Джозефа Моксона, это был один из членов Лондонского королевского общества в 17 веке. У него были даже кулинарные карты, где у него есть масть, посвященная рыбе, масть, посвященная пирогам мясным. Искусство разделки карты короля. Вот как это воспринималось англичанами в конце 17 века? Какие у них ассоциации вызывала эта карта? Любопытно как раз вот это преломление смотреть, сочетание какой-то стандартной, ну, грубо говоря, структуры и вот тех новых каких-то веяний интеллектуальных, культурных, которые авторы этих карт в них привносят.

0: Интересно, Петр, мы могли бы, может быть, об этом сказать. А вот то, что описывает Георгий в книге, да, вот как бы с одной стороны, вроде бы это дидактические вещи, а с другой стороны, это вполне отражение каких-то политических веяний, как вы говорили. То есть в этих картах могли быть какие-то, я бы сказала, такие антимонархические элементы, ну, так сказать, да, критические, которые не прямо, но косвенно воспринималось людьми, как некоторое, вот, я не знаю, да, диссидентство, скажем так, условно. То есть насколько степень была свободы производства этих карт, где очень разная информация преподносилась вот через, я не знаю, там, приоритеты какие-то или верховенство той одной страны над другой, или просто некоторые полузапретные сюжеты, то, что в литературе было невозможно, а, скажем, в картах через вот такое насказание было вполне себе распространено.
1: Один пример просто приведу. Это в итальянских картах есть персонаж папа, да? И в 18 веке Святой Престол издал буллу, говорит, ну, слушайте, очень обидно. Можно папа, пожалуйста, больше не рисовать в колоде? Вот. Ее перестали рисовать, заменив на мавра. Это такой своеобразный ответ, да? В голландском Таро, да, при этом надо понимать, что это именно игральные колоды, то есть играли в Таро там вот очень долго, играли до сих пор, только во второй половине 18 века появляются гадательные истории, связанные с этой колодой. Но вот голландцы, издатель, который протестант, он рисовал папу в виде капитана Фракаса, такого пьяницы-балагура. Ну, понятно, это своеобразная такая сатира. То есть, и вот это вот тоже в картах можно встретить. Вот. И это очень интересно проливает свет на исторический контекст, в котором были созданы этот предмет. Есть даже отражение в правилах, но я вот сейчас вам не процитирую, дабы не вводить в заблуждение, хотя не вспомнил. Игра английская игра «Папа Иоанн». Знаменитая легенда о папе-женщине. Вот. И в игре это вот отражено. Там как раз есть комбинация карт, интрига и марьяж. Интрига – это королева с вальтом. То есть ты, когда получаешь эту комбинацию, ты забираешь определенное количество фишек. И вот эти комбинации, они находятся рядом. То есть там по сюжету получается, что королева, она такая ветреная, скажем так, дама. Вот, это зашифровано в сюжете игры. Ну, можно так сказать.
0: Георгий, вы хотели что-то добавить?
2: Я бы, да, добавил, наверное, один момент, что, ну, все равно структура колоды достаточно устойчивая, и до сих пор мы играем по тем же критериям, выстраиваем игры, как и тогда. Но я бы добавил еще момент, что карты могли использовать для всяких визуальных репрезентаций, показывая, что у короля плохие карты на руках, а зрители понимали, о какой игре идет речь. Ну и до сих пор часто используются эти метафоры, то есть это довольно вещь такая повседневная. У него нет карт, ему нечем крыть, у него плохие карты на руках. То есть это все остается в языке, в культуре. Метафора карт, она как бы всегда с нами. Как у Льва Лосева: после изгнания из рая человек живет, играя. Никуда от этого не уйдешь.
0: Ну вот я хотела еще поговорить о картах Таро и вот нумерологии. Но вот мы так увлеклись разговором, что наша программа подошла к концу, что страшно обидно. Но я надеюсь, что радиослушатели, заинтригованные нашей беседы, прочтут книгу вашу, напомню, «Наука в настольных играх» Георгия Шпака, и много там что интересного для себя найдут и извлекут. Вот, так что я, к сожалению, прощаюсь с вами. Спасибо за интересную и важную беседу и надеюсь до новых встреч. Всего вам доброго.
1: Спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
4: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Посол заявил о нарастании в Швейцарии антироссийской активности властей. Берн все больше вовлекается и в военную деятельность НАТО, отметил Сергей Гармонин. Антироссийские настроения среди швейцарского населения подогреваются. К примеру, в июньском докладе разведслужбы нашу страну назвали главнейшей угрозой для конфедерации. Берн поддерживает линию коллективного Запада на продолжение конфронтации с Россией, сказал в беседе Стас-дипломат. Он подчеркнул, что еще одним доказательством этой политики стало решение правительства присоединиться к дополнительным мерам 20-го пакета санкций ЕС в отношении Москвы. Сервис Google Maps переименовал озеро Онтарио для пользователей в США. При вводе запроса в поисковую строку он автоматически изменяется на озеро Америка и переводит юзера на географический объект с новым названием. Мы обновляем карты Google для того, чтобы показать изменения наименований в официальных правительственных источниках. Люди, использующие Google Maps в США, увидят озеро Америка. Те, кто находится в Канаде, продолжат видеть озеро Онтарио. Те, кто располагается за пределами и США, и Канады, будут видеть оба названия, говорится в сообщении картографического сервиса. Указ о переименовании водоема, входящего в систему Великих озер, Дональд Трамп подписал 27 августа. На вопрос журналистов, какой сигнал Канаде глава Белого дома намерен послать своим решением, президент США ответил: «Никакой». Мошенники стали создавать поддельные версии школьных электронных дневников. Злоумышленники используют новую схему обмана в преддверии Дня знаний. Они создают фейковые версии приложений с расписанием уроков и оценками, а затем распространяют их через родительские чаты под видом обновлений или новых версий официальных сервисов. После авторизации в таком приложении пользователь передает мошенникам свои учетные данные, логин и пароль, рассказали РИА Новости в компании «Рустор». Эксперты отмечают, что мошенники также маскируют фишинговые сайты под различные сервисы и официальные ресурсы для студентов. Транс Москвы назвал самые необычные, забытые пассажирами метро вещи. В список вошли электронная мухобойка, сумка со рогами оленя, фигурки народных провослов и набор цветных линз. В столичном департаменте транспорта добавили, что в течение 3 летних месяцев горожане оставили в метрополитене более 20 тысяч предметов. Чаще всего на склады забытых вещей поступали зонты свыше 2500 раз. Отмечается, что большинство находок сделано на Таганско-Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиях. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами дождь, около плюс 21 градуса, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Повтор лучшего.
5: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Добрый вечер. Мы встречаемся в нашей студии в очередной раз. Это вторая часть нашей программы, которая была вот на прошлой неделе. с доктором исторических наук, профессором Владимиром Михайловичем Лавровым. Владимир Михайлович – автор очень многих книг, монографий. Вот последняя – «Александр I, Николай I, Российская империя в первой половине XIX века». Это, надо сказать, что это не просто монография. Я убежден, что многие ее воспримут как детективный сюжет, вообще очень развитый, написанный историком, а не просто писателем. И там он документирован, он не выдуман. Еще раз здравствуйте, Владимир Михайлович.
11: Добрый день.
10: Добрый вечер.
11: Добрый вечер, да. Хочу сказать, что я много лет работал над этой книгой. Вот издательство «Пучково-Поле» издало. Это, кстати, продолжение. У меня была книга «Династия Романовых» в 17-18 веках, значит, я брал 17-18.
10: Она у меня есть, вы мне ее дарили.
11: Я вам дарил, да. Теперь первая половина 19-го, и я работаю над третьей книгой, пишу третью книгу.
10: Трилогию такую.
11: Трилогия, историческая просветительская трилогия, она будет до 17 июля 1918 года, то есть до цареубийства. Там будет много очень больших проблем, и февральская революция, и октябрьская, и Первая мировая война.
10: Прошлую программу мы с вами закончили на том, это я напомню тем, кто слушал, и тем, кто не слышал, закончили на том, что, в общем, та версия о том, что Александр I не умер в Таганроге, а просто ушел и принял монашество и стал старцем Федором Кузьмичем, который жил в Сибири, и что это именно тело его захоронено сейчас там, где захоронен якобы Александр I, и вы привели массу доказательств этого, о том, что это очень образованный человек и очень похож внешне на Александра I, и есть некоторые замечания, есть некоторые воспоминания о нем, и поэтому, возможно, предстоит еще экспертиза установить в действительности, кто это был. Ну вот, случилось декабрьский, в 1725 году, декабрьское восстание. Александр I исчез, появился его брат Николай I. Почему все же престол не перешел сразу от Александра I к Николаю I? Вот это, кстати, мало кто помнит и знает. Страна сначала все-таки присягнула Константину I, и лишь чуть позже была осуществлена присяга Николаю I, то есть родному брату Александра I.
11: У Александра I не было сына по законам Российской империи. Если сына нет, то престол переходит младшему брату по старшинству. Значит, младшим братом был Константин, а Николай был только третьим. То есть Константин должен был стать царем, он был нашим наместником в Польше. Он жил в Варшаве, и когда официально Александр I умер, тут же, буквально в этот же день, страна стала присягать Константину I. Он был объявлен царем. Но вспомнили, не сразу, но вспомнили, что Александр I оставил конверт, он, кстати, сохранился, на котором написано: «Вскрыть конверт немедленно в случае моей смерти. Прежде всех дел». Прямо на конверте написано рукой Александра I. Вспомнили, и, значит, этот конверт был в нескольких экземплярах оставлен в Синоде, Сенате и в Успенском соборе Московского Кремля. Вскрыли и обнаружили, что в этом конверте отречение Константина Павловича от прав на престол. А страна уже присягнула Константину I. А он, оказывается, и не собирался быть. Значит, встает вопрос, даже несколько вопросов. Но прежде всего, почему Константин отказался от возможности стать царем? А Константин по этому поводу вот что говорил. Боюсь. Отца убили, Павла I. Деда Петра III убили, меня убьют, не хочу. Все, не буду царем. Значит, такой момент. Другой момент был, Константин развелся и вторым браком женился на женщине, которую полюбил, на польке, на католичке. Но это все было очень нежелательно.
10: И не королевской крови.
11: Да, да, такой марганатический неравный брак. Ну, Александр I в конце концов подправил закон, разрешил, вот что сделал так, чтобы Константин мог взойти, но уже детям Константина нельзя было, вот детям от этой польки, католички, занять русский престол. Значит, в принципе, возможность была, но вот не хочу, боюсь, отрекся. И что делать? Вот представьте, самодержавная страна, реально самодержца нет. Николай Павлович в Петербурге, Константин Павлович в Варшаве. Николай, значит, шлет гонца в Варшаву, брат, приезжай, скажи сам, что не хочешь, благослови меня, третьего брата. Значит, это гонец спешит в Варшаву. А обратно приезжает с ответом, да достаточно моего отречения от прав на престол, не приеду. И вот начинается обмен письмами, а время идет. Ну и что делать Николаю в этой ситуации? Если бы Константин приехал, сказал бы всем, да, я действительно отказываюсь, ну тогда, может быть, и восстания декабристов бы не было. А он поленился приехать из полюбившейся ему Варшавы, и все эти подробности стали просачиваться, и получается, что царя-то вроде нет, а для заговорщиков, для декабристов, ну, очень удобный момент. Вообще, они хотели в 26-м году выступить, а тут вот момент идет в руки, царя-то нет. И декабристы, когда выводили солдат на Сенатскую площадь, вот на восстание, они что говорили солдатам, что на самом деле Константин не отрекся. Это обманывают, Николай обманывает, Николай захватывает власть, не допустим. То есть солдаты были обмануты. Вот ведь как. Ну, офицеры-декабристы обманывали солдат. Константин поленился приехать из Варшавы в Петербург, а в результате пролилась кровь вот на Сенатской площади.
10: Мы сейчас подойдем вот к этому моменту. Это очень важно. И вот Николай I становится императором, царем, и ему присягает страна. Так ведь?
11: Так, причем в день восстания вот Николай I раньше встал. Вообще ночью у него был разговор с женой, с любимой женой, и он ей сказал, вот сегодня наступает такой день, или я вернусь царем, или меня принесут. То есть он понимал, что большое испытание предстоит. И он уже с 7 утра стал принимать присягу командиров полков, сенаторов. Декабриста чуть позже...
10: которые прибывали к нему во дворец,
11: да, да, да,
10: и каждое подразделение отдельно присягало новому императору.
11: Чуть позже выступили декабристы, стали постепенно собираться на Сенатской площади. Произошло вот такое вооруженное выступление, причем Николай I, уже Николай I, он сам явился на Сенатскую площадь, он не кому-то там поручил подавлять, он явился, взял всю ответственность за кровопролитие на себя, при этом сначала пытался предотвратить, и митрополитов посылал. Декабристы и солдаты никак не отреагировали. Еще был четвертый брат Михаил. Он из Варшавы приехал и подъезжал к декабристам, рассказывал, ну, не хочет Константин быть царем.
10: Они даже стреляли, как известно.
11: Да, хотели убить и Михаила. Какой-то солдат спас Михаила, он, значит, толкнул стрелявшего в руку, значит, мимо выстрел был. Ну, вот так вот продолжалось до сумерек.
10: Вот каково ваше отношение к декабрьскому вооруженному, теперь уже можно говорить, восстанию 1825 года? Вообще, что это были за люди? Чего они добивались? И если бы, ну, представь себе, что они победили, какова была бы дальнейшая наша история? Ну, история не знает сослагательных наклонений, мы это часто говорим, но, тем не менее, здесь можно предположить. Ведь, по существу, это была попытка дворцового переворота. Революция, я бы сказал, не снизу, а сверху. Так ли уж они были страшно далеки от народа, как о них потом было сказано, или сами являются все-таки его частью, потому что в их рядах стояли не только именитые представители аристократических родов, но и низший слой дворянства и офицерства, которые были более или менее образованной частью этого же самого народа. То есть рядовой состав, конечно, ничего не мог себе представить, но офицеры. Офицеры были поставлены в известность. Тем более о заговоре было известно еще Александру Первому за 2 или 3 года до того, как это случилось.
11: За 4, да.
10: Даже за 4 года. Вот каково ваше отношение к декабрьскому восстанию 1825 года?
11: Ну, в основном это герои войны с Наполеоном. Очень многие, в том числе Пестелин, герой Бородинского сражение, то есть это достойные молодые люди, которые освободили Россию, освободили Европу, увидели своими глазами, вот, проехали Европу, увидели, что крепостного права там нет, и вообще там есть законы, которые вроде как соблюдаются, и уровень жизни выше, чем в России, живут лучше, но почему бы то же самое не сделать в России? Ведь понимали, во всяком случае, образованные люди, я их считаю тоже частью народа, они понимали, что вот крепостного рабства быть не должно со многими ужасами этого рабства, крепостничества, быть не должно. По побуждению были самые такие благородные, значит, они хотели, прежде всего, отменить крепостное право, ну, дать конституцию. Разрабатывались проекты Конституции и в Петербурге, и на юге. Пестель разработал сам проект. Ну, это очень интересные документы. Потом, ну, часто говорили, во всяком случае, в советское время, что они были обречены, декабристы. Но вообще-то история знает примеры успешных военных переворотов. Так что нельзя исключать и военного успеха организаторов переворота. Что было бы? Значит, интереснейший вопрос вы задали. Ну, я бы прежде всего сказал, что взять власть в Петербурге, это еще не значит взять власть в России в целом, не значит удержать власть. Страна монархическая. Монархистов очень много. И при этом многие люди вообще даже понятия о республике не имеют. То есть в других городах, в других полках, в других городах и гарнизоны были, могли не принять вот власть этих вот офицеров-декабристов. То есть была реальная угроза гражданской войны. Значит, а хуже гражданской войны ничего быть не может.
10: Но тогда такого представления не было о гражданской войне. Ну, не было представления гражданского общества. Не было представления о том, что граждане России могут быть вооружены и могут повернуть это оружие против власти. Такого просто не было представления. Ну, скажем так, я бы сказал, не гражданской войны, а раскола, может быть, страны.
11: Со смуты. Смуты, но могли получить смута первую гражданскую была. Войну.
10: Смута
11: была.
10: Да. Опыт был смут, как известно.
11: Значит, это вот такой военный политический момент. Взять власть — это не значит ее удержать. Но были и другие моменты. Но вот упразднение крепостного права. Замечательно. Упразднять надо. Но откуда хлеб для городов, для армии? А армия большая в России. А этот хлеб с барщины. Понимаете? Крестьянин, значит, продукты сельского хозяйства в основном сам потребляет. Как правило, крестьяне не продавали. А хлеб и другие продукты шли с барщины, то есть из-под палки насильственно заставляли крестьян работать на помещика, и затем вот этот хлеб продавался. Но если мы сегодня быстро упраздняем крепостное право, значит, соответственно, нет барщины. Откуда хлеб? Откуда продукты? То есть могли возникнуть серьезные проблемы с продовольствием, могли быть перебои, и чем бы это все обернулось?
10: Понимал ли это Николай I, когда стал преследовать декабристов, когда разгромил это восстание? И понимали ли всю ответственность, которую берут на себя, в общем-то, очень образованные люди? Вот эта вот аристократия, которая и вывела на площадь войска.
11: Ну, декабристы
10: на Сенатскую площадь, я имею в виду,
11: конечно. Надеялись установить сильную власть, даже говорили о диктатуре. Вот они одновременно говорили и о демократических свободах, и о диктатуре. Вот как это могло сочетаться? Вот боюсь, что диктатура могла выйти, офицерская, вот с демократическими правами, мы не знаем, как еще, что было бы. Ну, вот так вот, причем, значит, вот какой приведу вам интересный момент. Еще до восстания Пестель, который говорил, что надо расстрелять всю царскую семью. Вот такой вот был кровавый декабрист. Но, между прочим, Пестель хотел прийти к Александру Первому и рассказать, вот есть общество декабристов, несколько тысяч, несколько сот человек, за несколькими сотнями офицеров, тысячи солдат, которые подчиняются. Вот давайте вместе выступим, мы и вы. Вы сверху законно даете Конституцию, освобождаете крестьян, мы вас поддержим. Пестель это предложил своим товарищам, будущим декабристам. И они испугались. А как ответит Александр вот на такое признание? И запретили Пестелю идти к Александру Первому. Вот. Значит, вот такой вариант в истории был. И, кстати, очень интересно, вот если бы все-таки они встретились, Пестель и Александр Первый, и Пестель вот все это честно сказал, предложил вместе все сделать. Я думаю, что это прекрасный сюжет для какого-то фантастического художественного литературного произведения или для фильма. Вот пофантазировать автору, а что было бы? Вот как бы Александр отреагировал?
10: Знаете, в свое время среди антикваров, и среди них затесалось немало довольно образованных уголовников, я просто как бы знал тех и других, в силу своей той профессии, которой я работал когда-то в московском уголовном розыске, очень долго из рук в руки передавалось перстень Пестеля. Перстень. Очень дорогой. И вместе с ним передавалась некая фантазия такая, которая ходила вокруг него, о том, что он обещал этот перстень тому, кто убьет царя. Перстень потом исчез, насколько мне известно. Потом он опять вдруг появился, этот перстень, и опять с такой же самой фантастической теорией, с фантастическим соображением таким его. Кто-то, видимо, нагнетал вокруг него средства, деньги, его надо было подороже продать, а он действительно был по-настоящему дорог. Так что то, что вы говорите, это давным-давно ходили такие слухи о Пестеле и вот это, о его кровожадности якобы некой. Но в наше время мы изучали это совершенно как другой образ человека, правда? Еще очень интересная вещь. Сталин после войны начал новые репрессии. Вот по той же причине, по которой вы говорите о Николае Первом. Декабристы вернулись из Парижа, из Европы, и принесли некое представление, ну, о ином образе жизни. Ну, мы ничего не будем говорить тогда о демократичности какой-то, но какой-то либеральности точно. И победители во Второй мировой войне тоже вернулись из Европы и тоже увидели совершенно другой образ жизни. Им было с чем сравнить, с тем, откуда они вышли из колхозов, семей, где, в общем-то, голод был очень часто. Вот не кажется ли вам, что репрессии вообще часто связаны с тем, чтобы убрать некий слой людей, которые могут, ну, быть куда более опасными, чем даже верхушка революционная?
11: Ну, Сталин, он...
10: Обычных людей, имею в виду.
11: Сталин, он захочил духовную семинарию, безусловно, он декабристов изучал. И поэтому действительно он опасался, что подобное впечатление у наших офицеров, солдат. И, значит, после войны новая волна репрессий. То есть нужно было Сталину удержать страну в руках. Он удержал, сохранил свою власть. Если говорить о тех репрессиях, которые были после подавления восстания декабристов, то массовых репрессий Николай I не провел. Несколько человек, 5 человек было казнено, остальные на каторгу или на, значит, Кавказскую войну. При этом жен, детей не преследовали. Понятие, значит, сын врага народа, ничего не было. Режим стал более таким жестким, могли вскрыть переписку,

0: И те якобы репрессии, которые провел Николай I, это две совершенно несоизмеримые вещи.
1: Ну, это совершенно разные вещи. Вообще, Николай I был достойным человеком. Он служил России, образованным человеком. Никогда он на какие-то вот такие вот репрессии, чтобы кого-то поубивать рядом, ну, такого в принципе не было.
0: Мы разговариваем с доктором исторических наук, профессором Владимиром Михайловичем Лавровым, о его книге, которая, по-моему, просто детективный роман. «Александр I, Николай I, Российская империя в первой половине XIX века». И во второй части нашего разговора мы продолжим эту тему. А сейчас новости, пожалуйста.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Власти Северного Кипра проверяют версию столкновения парома с неизвестным объектом. С таким заявлением в эфире телеканала «Хабер» выступил министр транспорта Эрхан Рыклы. Кроме того, он сообщил, что причины инцидента с судном, на борту которого находились более 260 человек, установят после изучения черных ящиков. Министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра добавил, что паром затонул на глубине 514 метров. По последним данным, число жертв в ЧП достигло 7, спасены 237 человек, ведутся поиски 23 пассажиров. Водитель микроавтобуса сбил 5 человек на пешеходном переходе в Туве. Они госпитализированы, заявили в управлении МВД по республике. Ведомстве рассказали, что авария произошла в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтеева. Водитель «Газели» выехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. Среди пострадавших есть дети. Сотрудники ГАИ останавливают все обстоятельства случившегося. Дмитрий Песков не исключил покупки нового автомобиля «Волга». Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, пресс-секретарь президента сказал: «Не знаю, надо пробовать». На этой неделе Владимир Путин во время поездки в Нижний Новгород лично протестировал автомобиль «Волга К-50». Глава государства рассказал, что машина легко управляется, и отметил хорошую звукоизоляцию салона. «Волга» выпускается на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальные продажи начались 19 июня. Балтика обыграла родину в матче 6-го тура РПЛ. Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась со счетом 3-0. Калининградский футбольный клуб провел первую игру после дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева. По итогам прошлого тура специалисты отстранили на 4 матча за неспортивное поведение. Балтика с 10 очками в активе занимает 5-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Родина, набрав 4 очка, располагается на 13-й позиции. В следующем туре 6 сентября футбольный клуб из Калининграда примет московский «Локомотив». Родина на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
8: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес – достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на

0: брошь-маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
1: В это воскресенье тема программы «Как отпускной рацион и стресс могут отразиться на весе и самочувствии осенью». В эфире терапевт-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташова.
0: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Владимир Михайлович Лавров, автор очень многих трудов. И вот последний его труд, научный труд, это книга «Александр I, Николай I, Российская империя в первой половине XIX века». Это уже наша заключительная программа на эту тему, потому что мы целую программу сделали, часовую, потом вот мы сейчас получасовую проговорили с вами, и вот остались полчаса. А как велось расследование дела декабристов? Каковы были его результаты? Ну, вы начали говорить. За мужьями в ссылке на каторгу, это известно, последовали их супруги, то есть их жены. Даже известны такие случаи, когда сочетались браки после приговора, чтобы получить одно лишь право уехать вслед за мужем. Вот как вы к этому относитесь сейчас, ваше мнение?
4: Ну, что касается следствия, то пытки не применялись. Воздействие было, то есть могли держать в кандалах, могли без света, могли плохо кормить, могли обещать, значит, прощение, если, значит, всех выдашь. Вот такое было воздействие. Ну, вот так вот. Причем любопытно, вот Бенкендорф, он собрал всех декабристов и говорит, что, ну, если кто-то из вас сам освободил своих крепостных, дал свободу, поднимите руку, я вас тут же отпущу. Ни один не поднял руку. А потом Бенкендорф говорит, вот я, Бенкендорф, освободил всех своих крестьян, дал им свободу, на 5 лет вперед за них налоги заплатил, и я соблюдаю законы, восстания не поднимаю. Понимаете, как такой был любопытный разговор, характеристики Бенкендорфа. К вопросу о женах декабристов. Ну, на мой взгляд, декабристам можно позавидовать, что у них были такие жены, что они поехали. Куда поехать-то? На каторгу, в Сибирь. Вообще они имели право не поехать. То есть по законам Российской империи жена должна следовать за мужем, но если муж каторжанин, все, можно не ехать, и можно развестись, разрешалось. Ну и первой поехала Трубецкая, она добилась аудиенции у Николая I во время коронации Николая I, сказала, значит, вот я хочу поехать за мужем на каторгу. Он говорит, я вам запрещаю, царь, я вам запрещаю. А Трубецкая отвечает, нет, я поеду, я жена, я должна быть с мужем, царю. И тут императрица говорит, она присутствовала при этом разговоре, императрица говорит, а я бы тоже поехала за мужем. Представляете? Вот такие люди были. Ну, и это был подвиг, что только этой Трубецкой не пришлось пережить. В конце концов, там один из губернаторов несколько месяцев ей морочил голову, лошадей не давал, нет лошадей, нет возможности. Она говорит, вот я готова, вы готовы пойти пешком? Готова. 700 там верст. Готовы с каторжанинами? Готовы, только отпустите меня сегодня. И губернатор был настолько потрясен вот такой готовностью, что он нашел и лошадей, и она, ну, более-менее нормально, насколько это возможно, уехала. Это, кстати, очень талантливо сыграно в фильме «Звезда пленительного счастья», вот этого губернатора.
3: Смоктуновский играет.
4: Да, блестяще играет Смоктуновский. Значит, все это было на самом деле. Вот такие жены, они там жили в ужасных условиях, сохранились фотографии вот этих домов, где они, полуземлянок, где они жили, Сами готовили, отопления там не было, готовить вообще эти дворянки не умели, пришлось учиться, ну, и шить, и пищу, значит, для мужей приготовить, передать. Всему научились, держались очень просто, достойно, даже каторжане-уголовники относились к этим женщинам с уважением. То есть, ну, это вот просто образец женской верности.
3: А вот, хорошо, отойдем от этого вопроса, как бы, давайте поговорим на, так сказать, более широкую тему, связанную с Николаем Первым.
4: Да.
3: А вот как при нем решался крестьянский вопрос вообще? Не вот этот, о котором мы сейчас говорили, и вообще, каковы были проблемы развития промышленности? Развивалась ли промышленность?
4: При Николае Первом промышленность развивалась очень большими темпами, но, в общем, особо радоваться этому не приходится, потому что старт был очень низкий, отсюда и очень большой в процентах развития. То есть Екатерина II недостаточно занималась промышленностью, Александр I заниматься ею стал только в последние годы жизни. Николай занялся, но отставание было очень большое, отсюда вот и большой рост в процентах экономики. Но что он сделал очень важного, Николай I? Он стал основоположником российских железных дорог. Он построил и первую дорогу вот в 1937 году в Царское Село из Петербурга, и построил большую, тогда самую большую дорогу в мире, вот из Петербурга в Москву, это 51-й год. Ну,
3: известная Радищевская, да, дорога.
4: Ну,
3: имеется в виду известно с точки зрения литературы, да.
4: Вообще правительство было против. Говорили же, такая грандиозная стройка, сколько там мостов, а главное зима, но у нас же все это снегом засыпет, и никакая железная дорога работать не будет. И железная дорога, вот Петербург-Москва, была построена только благодаря настоянию Николая I, причем она была практически абсолютно прямой, там только один такой небольшой маленький зигзаг есть. В результате вот сейчас мы едем и можем ездить на Сапсане, скоростном поезде, вот благодаря тому, что дорога прямая.
3: Вы знаете, я не случайно задал вопрос о промышленном развитии в это время, и не случайно вспомнил Радищева, который описывает эту дорогу и говорит, какая страшная бедность, нищета была около нее. Ведь в этом суть его произведения, Радищева.
4: Ну, конечно, была нищета.
3: И поэтому я спросил, развивалась ли промышленность. Дорогу строили, к чему она привела, эта дорога? Никакой точки, до какой точки. Но ведь, как известно, например, любая экономика начинается с дорог вообще-то. Начиналась ли наша экономика?
4: Начиналась, причем в такой огромной стране железные дороги чрезвычайно необходимы. Они и сейчас очень нужны. И вот это начал делать Николай I, и после его смерти этой дороге Петербург-Москва было присвоено имя Николая. Это была Николаевская.
3: Да, известно. Это известно.
4: Да.
3: И, кстати, многие настаивают на то, чтобы вернуть ей это название.
4: Ну, я делал об этом экспертизу для президента РЖД. Вот, и, на мой взгляд, надо или первоначальное название возвращать, петербургское. Первоначальное название. Или Николаевская. Вообще в литературе, в классическую литературу вошло, что это Николаевская дорога. Вот, ну, Октябрь, Ленин к этому имеют отношение. Ну, приехал Ленин на Ленинградский вокзал. Ну, это же смешно. Значит, это был Петербургский вокзал. В Петербурге московский, потому что дорога-то...
3: Понятно, да, обменялись названиями.
4: В Москве
3: да.
4: Петербургский.
3: Обменялись названиями.
4: Значит, да. И вокзалу можно дать или название географическое петербургское, или Николаевский вокзал тоже.
3: Ну, хорошо, я понял вас. Давайте все-таки вернемся к нашим царям. А ведь программа наша так и называлась. Вот первая еще, вторая, два царя, одно восстание. Мы говорили с вами, что уже в прошлой программе, что Россия подавила освободительное восстание Польши 1830-31 года, еще и Венгерскую революцию в 1849 году, вы об этом рассказывали. А вот как сегодня к этому относиться? Россия – жандарм Европы, тогда говорили. И это, кстати сказать, большевики очень часто, так сказать, повторяли. Худший, самый жесткий политический режим того времени. Что вы об этом думаете?
4: Ну, то, что жандарм Европы, это говорил Ленин. Вот, ну, действительно, венгры хотели независимого государства, значит, они входили в состав Австрии. И, в конце концов, венгры добьются независимого государства. То, что мы по просьбам австрийского венского правительства ввели войска и подавили, но мы ничего от этого не получили. Абсолютно только были вложены большие деньги, и люди наши погибли. Думаю, что по большому счету, ну, в общем, требования венгров были... Ну, справедливыми. Венгры хотели иметь национальное государство. Что в этом плохого? Причем они брали верх над Веной, над австрийцами, и мы вмешались в тот момент, когда ну, Вена могла пасть, была, могла быть захвачена восставшими. Значит, мы переломили здесь ход событий, ничего не получили, а вскоре эти австрийцы нас предадут вот, во время... Крымской войны. Хорошо, что не напали на нас, но войска к нашей границе подвели. Была опасность нападения со стороны Австрии во время Крымской войны. Ну, почему это сделал Николай I? Потому что он считал, что всякую революцию надо подавлять. Александр I тоже так считал. Вот это была их точка.
3: Совпадение в этом, хотя это были, несмотря на то, что были братьями, это по характеру, по всему, это были совершенно разные люди.
4: Но вы знаете, вот это подавление революции в Венгрии, оно всеми крупными государствами было воспринято положительно. Почему? Потому что распад огромной Австрии, ну тогда огромной, привел бы к спорам, где... Какая граница, кому что принадлежит, начались бы военные конфликты, великие державы, одна бы поддерживала одну страну, другая другую, решили, что лучше пусть будет мир. Ну вот эта революция венгерская потерпит поражение, но, повторяю, в конце концов Венгрия добилась независимости.
3: Вы уже упомянули, что прозвище было такое у Николая I, Николай Палкин. Да, и, кстати сказать, очень поддерживал с Лениным. Он это часто упоминал. А как относился в действительности, кстати, этот самый Николай Палкин, Николай I, к Александру Пушкину, к либералу? Многое свидетельствует о том, что он жестко притеснял его, унижал достоинство. Во всяком случае, есть такие... некоторые сведения на этот счет, и есть воспоминания, и есть на этот счет какие-то оценки. Но есть и заявление, что как раз он, тем самым, контролируя Пушкина, и спас его от судебной расправы над декабристами, с которыми Пушкин был очень близок и даже принимал участие в некоторых тайных заседаниях.
4: Пушкин... На момент восшествия Николая I на престол был в ссылке, и Пушкин обратился к Николаю I с письмом, с просьбой выпустить его из ссылки. И Пушкин был принят Николаем I, состоялся разговор очень интересный. Во время этого разговора царь спросил, а вот если бы ты во время восстания декабристов был бы в Петербурге, где бы ты был, на чьей стороне? И Пушкин честно ответил, я бы был со своими друзьями-декабристами. Вот такой ответ царю. И каков результат? Николаю нравились стихи Пушкина, он понимал, что это достояние России, Пушкин. Николай Николай простил этот ответ, честный ответ, и сказал: «Я буду твоим цензором». Что это значит? Какой в этом плюс? Очень большой плюс. То есть можно миновать всех цензоров, и прямо есть возможность обратиться к царю. Это было и признание исключительного положения, вот как поэта. Поэт номер один. Признание царя. Но лучшего быть не может. Это большой плюс. И Пушкин этим пользовался. Ну, например, он написал историю Пугачева.
3: Да, ведь как раз вот период, да.
4: Это же была абсолютно запретная тема. Это все еще было очень остро. Пугачевщина была недавно. Запретная тема. А он передает прямо царю. Царь смотрит и разрешает. Вот ведь как. Ну, был и минус. Какой минус? Ну, Пушкин много чего писал, и вот каждый раз с каким-то стихотворением обращаться к царю, ну, неудобно, значит, нужно скопить. А желание ознакомить людей есть, и он читал знакомым, друзьям, вот, и, ну, скажем, Бенкендорфу это не нравилось. Он донес, сообщил царю, а царь ответил: ну что, я читать не запрещал. Одно дело читать, другое дело опубликовать. Ценил Николай I. Пушкин приходил домой к Николаю I, читал в семье. В семье мы из воспоминаний узнаем, что, оказывается, жена и дочери Николая I учили стихи Пушкина наизусть. Каждый номер журнала с капитанской дочкой ждали с нетерпением.
3: Роман с продолжением.
4: Понимаете, да. А когда Пушкин пришел и прочитал «Клеветникам России», ну, это потрясающие стихи, которые вот как будто бы вот для сегодняшнего дня написаны даже, вот «Клеветникам России». Ну, когда он, Пушкин, прочитал «Клеветникам России», то Николай I и его супруга прослезились, понимаете, и как точно... мировоззренчески, и как талантливо. Вот так вот. Так что... А с другой стороны, обыватели завидовали Пушкину, что вот царь признает, царь ну принимает.
3: Вот, ну вот наряду с этим вот Николай I объявил друга Пушкина, Чаадаева, сумасшедшим. Почему? Это встретило, кстати, возмущение, между прочим, в петербургском и московском интеллектуальных обществах. Даже у противников декабристов вызвало возмущение. И что представляли собой, кстати сказать, в это время, это связан, вопрос связан, петрашевцы, и почему такая жесткая расправа с ними? Это все очень связано.
4: Конечно, Чаадаев никаким сумасшедшим не был. Этот диагноз поставил Николай I, а если вот царь ставит такой диагноз, значит, уже врачи повторяют. Был надзор, значит, он должен был жить дома, Чаадаев, но имел право прогулки. И каждый день приходили врачи, смотрели, значит, за своим пациентом. Врачи, конечно, понимали, что это совершенно здоровый человек. То есть это один из первых случаев, если не первый, и использование психиатрии в карательных целях. Вот этот вот случай.
3: Вот, основоположить Николай I этой истории, да?
4: Ну да, наш случай недостойный.
3: Ну почему это как-то связывается с петрашевцами?
4: Ну, что касается петрашевцев, то тоже ничего такого уж особенного.
3: Ну какую связь между Чаадаевым и петрашевцами?
4: Ну Чаадаев написал философические письма. Одно смог опубликовать, первое. «Размышления о судьбе России». А петрашевцы тоже молодые люди, собирались, обсуждали книжные новинки, обсуждали произведения утопистов, социалистов-утопистов. Это было модно тогда.
3: И всего-то, и такая жестокая расправа над ними.
4: Ну вот, и значит, что? Достоевского за что посадили? Читал письмо Белинского Гоголю. Ну и что? Ну, читал. Можно представить, как молодые люди это обсуждали. Конечно, Белинский очень так критически отзывался о церкви. Ну и что? А за это сажать и приговаривать к смертной казни? Ну, здесь был, конечно, перехлёст. И инсценировка казни, это вот это по решению Николая Первого, вот сам Достоевский это описывает, как вот он рассчитал, сколько минут ему осталось жить, о чем он успеет подумать. Ну, а послушайте, ну вот он, Николай Первый, пошел навстречу одному гению Пушкину, а другому гению Достоевскому не пошел, а ведь Достоевский уже написал «Ниточку Незваного». Написал «Бедных людей», то есть это был очень большой талант, и вдруг приговорить к смертной казни и только вот в последний момент отменить, заменить каторгой, а с каторги в солдаты.
3: Ну, у нас государство всегда любило поучаствовать в литературе. Я слово «поучаствовать» беру в кавычки, конечно. И во все времена, абсолютно без исключения, почему-то считается, что именно государство, и главное, что его руководитель государства, лучше понимает, что нужно людям и народу. И поэтому, может быть, принимает меры такого рода. А может быть, это действительно высокая оценка русской литературы?
4: Но русская литература — это неравнодушная литература. Что касается Николая Первого, ну, может быть, он стал более консервативным, как это бывает с возрастом, но безусловно... слишком жестоко по отношению и к Чаадаеву, и к Петрашевцам. Ну, а Чаадаеву он приказал перестать писать. Но если человек вот имеет талант писать, он перестать не может, он и не перестал писать. И, кстати, по отношению к декабристам, вот уже, значит, перед казнью Пестель говорит... когда их вывели утром на казнь, говорит, что, ну, вообще-то говоря, мы сражались перед пулями, ядрами, не кланялись, не сгибались, могли бы не вешать, а расстрелять. Ну, и действительно, хотя бы расстрелять могли, вот учесть, да, выступили
3: против... Они как разбойников, пиратов повесить, да?
4: Да, значит, это, ну, оскорбительная казнь. Ну, могли бы учесть хотя бы, значит, то, что эти люди... сражались, ордена получали, ну, хотя бы расстрелять.
3: Ну, всегда было принято шпионов и предателей вешать.
4: А вы знаете, я вам что скажу? Есть другой прецедент. Возьмите члены ГКЧП, они были арестованы, а президент Ельцин их потом отпустил.
3: Вы знаете, это мы уж очень далеко заходим. У нас одна минута осталась. Я попытаюсь очень коротко сформулировать вопрос, а вы ответите. Православие, самодержавие, народность появилось в это время при Николае Первом. И именно в это время славянофилы и западники сцепились друг другу в горло и до сих пор не отпускают друг друга. Скажите что-нибудь по этому поводу, ну, с учетом того, что заканчивается программа.
4: Я скажу, что в этой формуле Уварова самодержавие, православие, народность, много правильного. Действительно, власть должна быть самодержавной в широком смысле. То есть такая большая разнородная страна, власть должна быть сильной в руках одного человека, как бы он ни назывался, царем, генеральным секретарем или президентом. Были предложения отменить пост президента, делать этого, на мой взгляд, нельзя. Без православия мы тоже не можем.
3: А то, что славянофилы и западники до сих пор друг другу не дают возможности успокоиться и получить нечто, каждый свое.
4: Ну, это две крайности. Обсуждали, почему, от чего отставание России. Думаю, что все-таки где-то тут должна быть средняя точка зрения. То есть, с одной стороны, без рынка, без рыночной, буржуазной экономики мы обойтись не можем. Наш опыт это подтвердил. С другой стороны, ну, действительно, у России свой путь. Мы никогда не будем жить так, как вот где-нибудь в Центральной Европе.
3: Благодарю вас. Моим собеседником был профессор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. ВСУ нанесли удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадали несколько человек. Кроме того, поступили сообщения о нескольких возгораниях в результате прилетов боеприпасов, написал в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере Макс. Он добавил, что на местах ЧП работают сотрудники экстренных служб. Правительство Исландии отказалось от новых переговоров о вступлении в ЕС. На это указала премьер-министр Криструн Фростадаутер. «Я хочу четко прояснить ситуацию. Нынешнее правительство не будет продолжать вести эти переговоры. Я считаю, что нельзя проводить подобные референдумы каждый год или два. Это сложная задача. Я не могу сказать, что ситуация не изменится в будущем, но наше обещание было спросить население, получить результат и отнестись к нему уважительно», – заявила премьер. Она добавила, что Исландия будет оставаться надежным партнером в Европейской экономической зоне, как это делают Норвегия и Лихтенштейн. Накануне в стране прошел референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз. Явка составила более 80%. По последним данным местной телерадиокомпании, против высказались более 52% участников голосования. В аккаунте Николаса Мадуро в соцсети X появилась его фотография из тюрьмы в США. На снимке политик запечатлен в сером спортивном костюме. «Я посылаю эти фото как небольшой подарок моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, что мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», — говорится в публикации. 3 января американские военные атаковали ряд объектов в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу Силью Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Вины Мадуро и его жена не признают. Дитранс Москвы назвал самые необычные, забытые пассажирами метро вещи. В список вошли электронная мухобойка, сумка с рогами оленя, фигурки народных промыслов и набор цветных линз. В столичном департаменте транспорта добавили, что в течение 3 летних месяцев горожане оставили в метрополитене более 20 тысяч предметов. Чаще всего на склады забытых вещей поступали зонты свыше 2500. Отмечается, что большинство находок сделано на Таганской, Краснопресненской, Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линиях. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. И час столицы пасмурно, местами дождь, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Как мы разрушаем свою психику? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again! He's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
7: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. В студии со мной Юлия Власова.
8: Юля,
7: привет. С нами же Алена Подташова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог, гастроэнтеролог. Вообще большой друг нашей программы. Алена, здравствуйте.
8: День добрый или уже вечер?
7: Да у кого как, у кого как.
8: Вот. Ну, можно и день.
7: Да, и тема нашей сегодняшней встречи такая: «Я знаю, что вы ели этим летом». А, или как мы написали в анонсе, как отпускной рацион, стресс и кишечные бактерии могут отразиться на весе и самочувствии осенью. Итак, Алена, первое слово вам. Чего же нам ждать-то? Вот мы сейчас все на скорости какого-то экспресса врываемся, да, в нашу осеннюю повседневность. И чего? Меня вот, мы, кстати, сегодня жутко мажет весь день. Я не знаю, прям так.
8: Такое же состояние.
7: Вот мы такие.
8: Ну, это давление все-таки скорее атмосферное, потому что было солнышко, стало дождик. Так. Видимо, чувствительные люди. А ждать нам всем, ну, смотреть на Тимофея, нашего любимого Манула из зоопарка, и ждать за жировки.
7: Так, то есть мы еще не дохудели к лету, а нас уже ждет как бы осенняя зажировка, да?
8: Естественно, конечно же, да. Это естественный процесс, и мы можем себе помочь, если будем пытаться немножечко адаптировать питание и бороться с зажировкой.
7: Так, я тут пошукал, значит, с чатиком GPT по всяким актуальным исследованиям. Я стараюсь это вот все как бы регулярно делать. И он мне сообщил следующее, что якобы за время отпуска у человека может измениться микробиота. И это оказывает влияние на его дальнейшую жизнь. То есть если кто-то имел возможность слетать в Таиланд и там что-то там поесть как бы в течение месяца.
8: Не только в Таиланд.
9: Так. Две недели не пройдут без следа.
7: Да.
8: Не обязательно. Это может быть на самом деле и Алтай, и Иркутск, и Урал. У нас действительно меняется микробиот. Потому что, помните, у нас была, по-моему, целая передача
7: про
8: микробиоту, о том, что по факту мы же домик для бактерий. Такая ходячая оболочка. Тут сразу много фантастических романов приходит на ум про подселенцев. Но, в общем, по факту действительно так. Клеток нашей микробиоты в нас гораздо больше, чем наших собственных клеток. И микробиота — это отдельный орган. Единственное, что мешает его назвать органом, это то, что состав его клеток непостоянен. Поэтому это непостоянство, в общем-то, и его преимущество, скажем так. Почему? Микробиота адаптируется к тому, что мы едим, для того, чтобы нас защищать, чтобы этот домик не рухнул, чтобы хорошо себя чувствовал и продолжал дальше оставаться хорошим, крепким домиком. Ну, как все мы заботимся о своем доме, о квартире, там, не знаю, о даче, о любом своем доме. Точно так же микробиота.
9: Ой, а можно как? я сразу спрошу вот такой вопрос? У меня вот в Индию я приехала, например, и у меня какое-то расстройство, да, кишечное. А если я там нахожусь уже долгое время, то постепенно микробиота привыкает
8: естественно,
9: к условиям,
8: она адаптируется,
9: к пище, и все нормально становится, да? Да?
8: Ну, потому здорово. Что мы, как бы мы не отмыли нашу еду, что бы мы с ней ни сделали, мы едим нестерильную пищу. Нам все равно попадают микробы. Микробы попадают с водой, с руками. Иногда даже вот идем и болтаем по улице.
9: Да, вот мы вдыхаем же даже, да?
8: Вдыхаем даже, да, микробы. Поэтому это все, разумеется, меняется. Разумеется, есть даже такое понятие, как диарея путешественников. То есть, если вы едете в страну, где, скажем так, политкорректно, отличные от нашей понятия о гигиене и способах соблюдения санпинов по приготовлению пищи, а мы такие страны знаем, плюс есть страны, в которых, например, гарантированно плохое качество воды. Mm-hmm. Ну, вот нет у них хорошей воды, они или опресняют, или пытаются очистить из рек не очень высокого качества. И вы знаете, что в таких вот странах, например, просто прям табличка висит, что пожалуйста, не пейте воду из-под крана. Да, для воды есть только
7: бутылированная вода. Да, все мы помним эту сцену из популярного сериала «Секс в большом городе», где героиня, господи, Миранда, по-моему, она в Мексике в душе глотнула воду случайно, и весь отпуск у нее пошел под откос. Но это, а мне интересно, есть ли такой диагноз, как диарея возвращенца, а не путешественника, да? Я думаю, об этом нам тоже может рассказать наш эксперт, который сейчас с нами на связи в онлайне, Анна Баландина.
9: Анна,
7: простите, если я неправильное ударение поставил вашей фамилии, врач-инфекционист и врач клинической лабораторной диагностики. Как раз, Анна, здравствуйте. А мы Анну не слышим. И все еще мы не слышим. И не слышим. Анна, скажите что-нибудь. Анна говорит, но мы ее не слышим. Так, Юля, звукорежиссер, мы ничего не можем сделать.
9: Ага. А по телефону давайте с Анной созвонимся.
7: У нас есть Анна телефон?
9: Да.
7: Да, тогда давайте вы порешайте этот вопрос, а я как бы у Алены Поташовой спрошу. Слушайте, я вот помню, я не знаю, с микробиотой связано это или нет, но у меня с детства, как у городского мальчика, было проклятие парного молока.
10: Слышно?
7: А вот сейчас, кстати, слышно. Скажите, пожалуйста, еще что-нибудь.
10: Все, супер.
7: Да, Анна, да, вот я начал говорить, говорю, что вот у меня, у городского мальчика было проклятие парного молока, я не мог в детстве пить молоко из-под коровы, хотя все вокруг, окружающие, деревенские, говорили, боже, как это вкусно, мне это казалось прям-таки отвратительным, это что, это моя микробиота против этого восставала
8: Нет,
7: или что?
8: Нет, здесь есть нюансы, которые касаются, возможно, потенциально лактазной недостаточности, да? Поэтому это другой механизм.
7: Это, окей, к этому попозже вернемся. Анна, здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
7: Так,
10: здравствуйте.
7: Вот если вернуться к нашей теме все-таки по поводу того, как наш образ жизни на каникулах, в отпуске определяет нашу жизнь уже как бы в рабочей повседневности и на нее влияет. Что-то вот вы с позиции инфекциониста можете нам посоветовать?
10: Посоветовать, смотрите, в принципе, да, ну, естественно, стандартные все советы – это мыть руки. Пищу есть только ту, которая проходила термическую обработку, если вы куда-то едете, то есть то, что готовили на огне. Ну и стараться питаться в местах, где персонал соблюдает какие-то правила личной гигиены. В перчатках берут еду, то есть вы понимаете, что там есть где персоналу помыть руки. Понятно, что это не уличная торговля однозначно. Вот, потому что, да, наш иммунитет людей средней полосы России, северных людей, он абсолютно не подготовлен для той микрофлоры, скажем так, которая есть в теплых каких-то странах, тем более в странах с плохой санитарией.
7: Так, хорошо, нет, а вот я имею в виду, что когда мы уже вернулись, вот что нам ждать, когда вот мы переключаемся с отпускного режима на вот такую повседневность рабочую?
10: Все, я поняла. Смотрите, то есть вопрос в том, как понять, да, что заразились чем-то или нет. Ну, в первую очередь, это симптомы интоксикации, то есть любые инфекционные заболевания, они протекают плюс-минус с симптомами интоксикации всегда. Недомогание, слабость, тошнота, повышение температуры тела, головная боль, отсутствие аппетита. Вот. То есть если начинаются эти симптомы после возвращения, тогда, естественно, стоит подозревать, что было заражение чем-то.
9: А что тогда лучше сделать в первую очередь? Анализы сразу какие-то сдать? Врачу бежать?
10: Нет, в первую очередь надо будет обратиться за медицинской помощью, потому что здесь надо будет анализировать, да, куда человек выезжал, а что он делал, что, чем он мог там заразиться. Ну и чаще всего, конечно, путешественники привозят именно кишечные инфекции. При кишечных инфекциях самое важное – это не засохнуть, как я говорю. То есть достаточно пить солевые растворы, например, да, регидрон тот же, например, либо брать с собой, либо здесь уже... начинать его употреблять.
7: О, я сейчас скажу рецепт моей бабушки от всех, знаете,
9: рассол,
7: как бы...
9: Рассол, конечно же.
7: Ну, кстати, нет.
10: Не-не, рассол не надо,
7: сразу
10: наоборот.
7: Сразу видно, что ты не жила в деревне.
10: Рассол скорее усилит этот процесс.
7: Если бы какое-то было расстройство там, желудка, там, какая-то кишечная инфекция, значит, у нас на деревне прописывали голодание на несколько дней, и почему-то давали, знаете что, сушеную оболочку... куриного желудка.
9: О,
7: то есть у меня у бабушки всегда была сушеная оболочка такая куриного желудка.
9: То есть она их прям запасала,
7: да,
9: в коробочку складывала?
7: Да, я не знаю, чем это было связано. Какой-то аналог активированного угля, что ли. Вот.
9: Там и белок, наверное, еще какой-то остается для питания.
7: Так это не в смысле, что я рекомендую, друзья. Я просто здесь как бы...
8: У нас Юля открылись глаза, нам стало интересно.
7: Что наша программа изменила свой формат.
9: Дай попробовать.
7: Лягушачьи лапки, значит, всем советуем. Да, но вот такое. Такая была практика. А, хорошо. А вот многие жалуются, что испытывают сильный стресс от возвращения на работу, например, и это тоже проявляется в желудочных болях каких-то, в отсутствии аппетита и так далее. Вот здесь что-то можно посоветовать людям? Это, наверное,
10: со стороны инфекционных заболеваний.
9: Да, получается, как я слышала, что как замкнутый круг получается. Ты из-за того, что у тебя расстройство пищевое, ты испытываешь тревожность, а из-за того, что ты испытываешь тревожность, у тебя еще больше усугубляется расстройство пищевое, как я поняла. Вот. И, видимо, еще новые бактерии, которые там схватил где-то на отпуске, они тоже на это все влияют, усиливают, и еще больше ты весь расстраиваешься.
10: Что делать с этим? Здесь надо очень хорошо различать. То есть вот те бактерии, которые вызывают именно кишечные инфекции, это патогенные кишечные бактерии. То есть это прям вот острая кишечная инфекция, да, человек заболел, температура, тошнота, рвота, жидкий стул. Как правило, это острый процесс. Очень редко хронизируются кишечные инфекции. То есть, ну, там проболел неделю-две максимум, да, и на этом все закончилось. Дальше уже может подключаться СРК, дальше уже могут подключаться какие-то нарушения микрофлоры. Это все два разных, скажем так, процесса. Вот. То есть именно вот что касается длительно текущих процессов, маловероятно, что это инфекционное.
7: Ой, можно я у инфекциониста спрошу то, что меня лично волнует? Вот мы возвращаемся с отпуска, и что мы начинаем делать? Мы начинаем тискать и целовать своих котиков и песиков. Да, вот.
9: А тут что нас подстерегает?
7: И плюс они еще там залезают к нам в кровать и так далее. Вот насколько это зона риска именно для кишечных заболеваний? Потому что периодически я читаю в интернетах городские легенды про то, что там котик из лоточка вышел, на лапках своих что-то там в кровать занес. И там как бы понеслось.
9: А вообще сплошные паразиты кругом.
7: Да, нет, ну, то, что у нас у всех...
9: Надо котика мыть, прежде чем брать к себе в постель.
8: Стерилизовать.
7: Вот. Так, давайте послушаем специалиста.
9: Я знаю уже ответ.
7: Но первый вопрос. Анна, сколько у вас котов в доме, расскажите?
10: У меня всего один кот.
7: Так.
10: И я могу вам сказать, что слухи преувеличены очень сильно в плане того, что животные ужасно заразные наши. То есть, наверное,
7: целуем,
10: эти,
7: да,
10: слухи как бы от тех животных, которые жили на улице. То есть, когда это кошечка или собачка, которая ходит гулять на улицу, ест там мышку какую-нибудь, да, либо это собака, которая живет на пастбище, ей кидают сырые вот эти вот куски мяса, да, от только что убитых кошек. это одно дело, скажем так. Они действительно могут заразить. А наши домашние животные, которые живут дома, никуда не ходят, едят сухой корм, они, как правило, не очень заразные. И у них вообще основной путь заражения – это остается сырая вода, которую, ну, они пьют. Uh-huh. От кошек, от собак люди действительно могут заражаться лямблиями, например. Uh-huh. Вот. Либо так, есть
7: ага, несколько кишечных инфекций,
10: шевелёз может передаваться.
9: Лямбли – это тоже страшные маленькие организмы. Я про них читала, это жуть вообще. Они накапливаются везде, там селятся по всему организму.
10: Не-не-не, на самом деле все не так страшно. То есть если у человека нормальный иммунитет, это взрослый человек, то у него лямблиоз, как правило, протекает либо как острая инфекция, ну, там, один раз, да, ну, неделю там поболел, и все закончилось. Вот. Либо вообще бессимптомное носительство. Лямблии, они больше у детей проявляются как заболевание. Но если у человека нормальный иммунитет, а под нормальным я имею в виду иммунитет, это, ну, среднестатистического человека, без какой-то запущенной ВИЧ-инфекции, без лейкозы, я не знаю, без лечения какими-то серьезными иммуносупрессорными препаратами, то лямблии в кишечнике надолго не остаются. Максимум там до 8 недель я видела исследование. Ну, подтвердённое.
9: Анна, я вот еще вот такое видела. Ну, может быть, это миф тоже очередной или пугалка какая-то от там блогеров, например. Про то, что если есть застой желчи в желчном пузыре, то есть желчь недостаточно отходит, то тоже эти лямблии mm-hmm. заводятся где-то там в кишечнике, потому что их нечем гасить, это, ну, недостаточно вот эффективной желчи. Вот, и получается, что тоже, если есть проблема какая-то с желчным пузырем, то тоже люди подвержены вот этому заболеванию, нет?
10: Ну, по сути дела, да, но если есть проблемы с ЖКТ, то есть желудочно-кишечный тракт, у него же есть свои факторы защиты, да, слизистая оболочка, микрофлора, желчь в том числе, угу. кислотность желудочного сока, опять же. И если хоть какое из этих звеньев попадает или плохо работает, то естественно, что у человека, ну, предрасположенность уже к кишечным инфекциям появляется, угу. да, в том числе и желчь. Это касается не только лямблии. Вообще, вот если брать синдром избыточного бактериального роста, когда недостаточно желчи с ее антисептическими свойствами, и когда плохо идет переваривание желчи в кишечнике, конечно, там будет все расти лишнее, то, что не должно было ужас расти. Какой-то. И лямбли, и кишечная микрофлора, и наша родная, и та, которая, как сказать, пришла. Слушайте,
7: а вот мы как раз общались с Калинкиным Александром Леонидовичем, это такой сомнолог из МГУ, очень как бы авторитетный, и он рассказывал про какие-то такие весьма жестокие тесты, которые проводились, ну, по-моему, не в России, на то, как бы, от чего гибнет живой организм, лишенный сна. И вот он говорил, что там для эксперимента брали щенков, не давали им спать достаточно долго, и они умирали, как бы, внимание, от сепсиса. То есть у них от недосыпа сбивался вот этот базовый ритм, как сказать, иммунный обмен, или как правильно сказать. Ну, в общем, организм...
9: Общий иммунитет страдал,
7: и организм не мог противиться тем привычным бактериям, которые, как бы, ну, в общем-то, у всех там живых существ живут в кишечнике, и умирали они от этого. И, соответственно, вот как бы вот именно сомнологи сделали вывод, что нарушение режима и ритма жизни...
9: Самое быть с человеком, ну, как
7: ну,
9: я
7: ну,
9: понимаю.
7: Напрямую нет, но в том числе может как-то повлиять. Это вот на тему связи стресса и кишечных инфекций. Стоит ли нам такого, Анна, бояться?
10: Ну, вообще, не спать, это очень вредно. Конечно, ну, как сказать, когда мы говорим о бактериях, мы всегда должны помнить, что мы-то не беззащитны, да, вокруг нас очень много патогенных бактерий, но у нас есть очень мощный иммунитет. И мы когда вот видим аутоиммунные заболевания, когда иммунитет человека уничтожает его самого, там такие поражения, да, что бактерии некоторые позавидуют. То есть это очень мощная система на самом деле. И все, что ее работу ухудшает, скажем так, да, это приводит к тому, что мы становимся более уязвимы, все верно. И люди, у которых, ну, на самом деле я не знаю, сколько надо не спать, чтобы у человека была такая же история с сепсисом. Ну, я знаю точно, что у пациентов со сниженным сильным иммунитетом, ну, так как я работаю с ВИЧ-инфицированными, в том числе, да, людьми, у которых, ну, бывают очень запущенные случаи, когда иммунитета практически не осталось. И там действительно даже вот лактобактерии, которые мы привыкли, да, что они только хорошие, никогда плохие, даже лактобактерии могут вызвать сепсис у пациента, у которого уже нет иммунитета. Так что все относительно.
7: Короче, я понял, мы отдыхали в отпуске, а теперь, значит, нужно заниматься целенаправленным укреплением собственного иммунитета. Спасибо огромное. С нами на связи была Анна Баландина, врач-инфекционист и врач клинической лабораторной диагностики. Алена, возвращаемся к вам.
8: Спасибо. Так.
7: Так, вот как бы, окей, мы услышали, что все небезопасно.
8: Смотрите, ну, все же мы всегда говорим о том, что я полностью согласна с Анной, о том, что все, конечно, небезопасно, но мы-то тоже небезопасны.
7: В смысле?
8: И, ну как, мы бактерии можем уничтожать и сами, и с помощью антибиотиков, и взять себе в помощь пробиотики. Да, то есть у нас вообще-то есть и природные какие-то механизмы, и свои собственные, и природные мы можем брать извне. И плюс мы придумали массу вариантов, как защищать и свой микробиом, и бороться с чужими бактериями, в том числе и синтетическими способами.
7: Ну, вообще, да, я как бы сталкивался с мнением, что на самом деле вот в пищевой как бы пирамиде, там пирамиде живых существ, люди как вид, они, ну, вот так, ближе к тараканам. То есть в смысле, что их очень сложно истребить, да, и вывести. Вот.
8: Мы в свое время прошли то самое бутылочное горлышко около 2000 особей и сумели дальше расплодиться. Мне кажется, это достижение.
7: У нас 3,5 минуты до новостей. Мне интересно, Алена, а вот можете там тогда вот нам сейчас, как всегда, как мы любим там дать рекомендации, что мы там в течение месяца пьем там ацидофилин какой-нибудь или
8: ну,
7: там.
8: Смотрите, помимо тех рекомендаций, которые нам уже сказали, да, мы моем руки, мы едим в проверенных местах, мы используем бутилированную воду, мы можем использовать пробиотики. Для профилактики это могут быть как пробиотики про и пребиотики. Мы можем их использовать как таблетированные формы. Мы можем использовать кисломолочные продукты для того, чтобы обогащать, если, естественно, все переносят молочные продукты ваш организм. Мы можем это использовать. Мы можем использовать препараты сорбенты, если уже что-то там случилось. Мы обязательно используем препараты, которые восстанавливают водно-солевой баланс. И кроме шуток раствора, да, но рассол, есть специальные растворы, которые, в общем-то, по составу, ну, чем-то напоминают и рассол тоже, которые помогают поддерживать именно водно-солевой баланс с акцентом на соли. То есть соли тоже теряются, если есть диарея, если есть рвота, и это тоже необходимо помнить. И в конце концов у нас есть антибиотики. То есть если есть какая-то ситуация, которая, ну, радикально уже требует вмешательства, врачи назначают антибиотики. Единственная всегда просьба от врачей – не пить антибиотики самостоятельно. Нас все любят жахнуть что-нибудь такое, особенно с советских времен оставшееся термоядерное такое, чтобы там уже.
9: Ну да, просто открывается земли. Шкаф с аптечкой,
8: да.
9: Так какой-то.
8: Да, и там
9: есть
8: что-нибудь такое старенькое, страшненькое, которое уже давно везде запрещено. Какие-нибудь нитрофурановые соединения. Там.
9: Такие люди говорят обычно, а зачем пробиотики покупать? Я вам кефиром запью, все нормально будет.
8: Кефиром-то ладно. Вот я говорю про антибиотики. Да? То есть антибиотики, они, в общем-то, это оружие. Это достаточно серьезное оружие не только против внешнего врага,

0: 8 и Telegram для латиницы для сообщений говорит МСК-бот, а нам уже пишут слушатели, причем вот, например, слушатели с характерным ником «Конь-огонь» пишет: «Кони спят стоя и ничего не боятся». Значит, уважаемые слушатели, сразу видно, что вы давно не были на ипподроме или конюшне, потому что как раз, например, моя знакомая заводчица коней, она говорит о том, что кто придумал эту фразу «здоровый как конь», потому что кони очень уязвимы, у них там то какие-то жучки завелись, то они не то съели, то там копытца подвернул. Так что кони очень нежные существа, в чем-то даже еще более нежные, чем люди. А теперь уходим на новости и потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18.30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр Пирогова в Киевской области. На объекте хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для украинских беспилотников. Такие подробности привели в Минобороны. Ведомстве добавили, что военные в течение дня продолжили наносить групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ. США используют нефть Венесуэлы для восполнения своего стратегического резерва. Глава Белого дома отметил, что процесс заполнения хранилищ начнется очень скоро. Одно из того, что я собираюсь сделать с венесуэльской нефтью, это восполнить национальные стратегические резервы, которые были практически истощены из-за сонного Джо Байдена, написал Дональд Трамп в своей соцсети True Social. Президент Соединенных Штатов заявил о заключении сделки с республикой 28 августа. Она предусматривает переход под контроль США более чем 65 миллиардов баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы. Уполномоченный президент республики Делси Родригес пояснила, что договоренность предусматривает разработку 17 месторождений. Трое несовершеннолетних пострадали при наезде микроавтобуса на пешеходов в Туве. Обновленные данные приводит управление СКР по республике. Ведомстве заявили, что всего различные травмы получили 5 человек, они госпитализированы. Авария произошла сегодня днем в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтеева. Водитель «Газели» выехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В МВД сообщили, что находящийся за рулем маршрутного автобуса мужчина не имел прав категории D и не мог управлять транспортным средством. Балтика обыграла Родину в матче 6-го тура РПЛ. Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась со счетом 3-0. Калининградский футбольный клуб провел первую игру после дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева. По итогам прошлого тура специалиста отстранили на 4 матча за неспортивное поведение. Балтика с 10 очками в активе занимает 5-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Родина, набрав 4 очка, располагается на 13-й позиции. В следующем туре 6 сентября футбольный клуб из Калининграда примет московский «Локомотив». Родина на выезде встретится с махачкалинским «Динамо». И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами дождь, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Мягкий фитнес как терапия от стресса». В эфире практикующий тренер групповых программ Анастасия Исаева. В это воскресенье. После 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
4: Большая перемена. Мы продолжаем. Илья Переседов у микрофона. Со мной Юлия Власова.
5: Я тут.
4: Да, Алена Поташова, кандидат медицинских наук. Обсуждаем мы тему «Я знаю, что вы ели прошлым летом». Ну, на самом деле, как нам войти в ритм новой жизни после отпусков, каникул и праздников. И здесь, друзья, я удивлен, что вот там вы сейчас обсуждали, там всякие там дисбактериозы и так далее, и никто не упомянул про закаточки в контексте сольного баланса. Потому что не знаю, как вы, а меня со всех сторон окружают малосольные огурцы, значит.
5: Вы счастливый
4: там,
5: человек. Вот забери, заради бога, баночку.
4: Помидорки вот эти вот всякие.
5: Вот в следующий раз приносите.
6: Мы будем устраивать.
5: Мы будем, да.
4: Кстати, да.
5: Как поле чудес.
4: Да, вот нужно ли этого бояться всего, Алена?
5: Смотрите, здесь, помните, мы с вами всегда говорили о том, что когда мы делаем какие-то консервы, они, конечно же, очень сильно отличаются по своему составу. И сказать, в общем, это все плохо или все хорошо, мы не можем. Во-первых, у нас, если мы говорим про приготовление там, помидоры, огурцы, кабачки, все-таки предпочтительнее квашеня. Понятно, что квашня — это все-таки лимитированная история,
6: получается,
5: но если мы едим квашеные, ферментированные
6: продукты...
5: мы получаем
6: как раз нужные пробиотики. Я
5: правильно.
6: Уже выучила.
5: Пробиотики, пребиотики, лактобактерии, эти самые.
4: Пробиотики, ваши пребиотики. У меня простой жизненный вопрос. Вот современная наука и вот все вот эти мета-исследования поставили точку в дилемме, надо или нет виноградный листик подкладывать к... огурчиком, как бы, при закатке или нет?
5: Виноградный нет, конечно, только смородина. Только
6: чего?
5: Смородина.
4: Только
5: какой
4: смородина.
5: Виноград?
4: Да.
5: Нет, я возмущена.
6: Я домой попутал. Руслана в студию.
5: Вот. Мы четко знаем, и доказательная медицина наверняка подтвердит, что только смородина и чуть-чуть водочки.
6: Ароматы.
4: Про водочку, кстати, не слышал.
5: Ну, это достаточно стандартная история, на самом деле, но это простой антисептик.
4: Угу.
5: Вот. Не во всех закатках используется, но поскольку я там застала
6: водка
5: те времена... Водка
6: как... в баночку с огурчиком?
5: Чуть-чуть, не надо, иначе это будет уже настойка.
6: Настойка из огурцов.
5: Да, там примерно столовая ложка. Вот. Но на самом деле, если мы говорим про какие-то продукты, то, конечно, предпочтительна ферментация. Uh-huh. Конечно, предпочтительнее заморозка.
4: Uh-huh.
5: Или сушка. Uh-huh. Есть очень интересные исследования, которые показывают, что вот сушеные без сахара, готовые, скажем так, промышленным способом, где добавляются очень много сахара, потому что всегда для того, чтобы промышленным образом что-то приготовить, нам вымачивается в сахаре, ну, просто из понимания консервантов, и плюс это такое улучшение вкуса. Мы все равно все любим сладкое, даже те, кто это отрицает. Поэтому, если вы высушили продукт самостоятельно. Это можно делать и с помидорами, это можно делать со сливами, с яблоками, со многими продуктами. И вот такие продукты, они, конечно, хороши. Они более полезны, потому что сохраняется много пектина полезного. Это клетчатка, которая для нашего организма и в том числе для микробиоты тоже очень-очень полезна.
4: Слушатель с ником Игнат спрашивает, можно ли мне в Японии есть роллы и суши? Игнат, ну, с одной стороны, если вы собрались в Японию, мы вам все как бы по-хорошему, по-доброму завидуем, но...
5: А давайте запретим ему есть суши.
4: На самом деле, шутки шутками, но...
6: Там же паразиты
4: любое,
6: могут быть.
4: Ну, вообще, на самом деле, любое сырое мясо, оно как бы чревато. С одной стороны...
5: Особенно дикое сырое мясо.
4: Да, и с другой стороны, чем дальше от дома вы это пробуете, тем в большую зону риска вы себя помещаете. Поэтому я, честно скажу, у меня лично вообще против суши в любом виде, а также, надо сказать, и строганины, а также там и всяких каких-то других подобных вещей, есть легкое предубеждение. Я и мой жизненный опыт показывает, что бывает, что люди на такое, ну, нарываются с последствиями.
5: Ну, скажем так, вот нас, если мы отвлечемся от суши, как, ну, у нас все-таки большей частью какие-то замороженные какие-то продукты используются. А то, что касается строганины, апистахоз, там, где любят строганину, в общем-то, весьма популярен. И когда кто-то приезжает из Сибири, вот здесь мы уже не шутим на предмет возможности наличия глистов, и мы обязательно проверяем, ну, в частности, апистахоз.
4: Ну, то точно так же, любит, в общем-то, строганину. Ну, я могу сказать, что мои знакомые мясоеды и мясолюбы, а если даже им привозят какое-то мясо с охоты, они не делают из этого вот стейк раре. То есть, как бы, это все обычно перемалывается в какие-нибудь котлеты, потом все выжаривается, вываривается и так далее. Поэтому лучше не рисковать. С другой стороны, я могу признаться, у меня был опыт несколько месяцев. Я жил в тайской провинции Районг, но надо заметить, что это удаленная от основных туристических маршрутов, там были как бы в основном отдыхали местные люди. И вот мы там ели на местном рынке, мы покупали каких-то там уток, прям которые лежали на клееночке на земле, пили лимонады местные в кафешках со льдом из местной воды, и тьфу-тьфу-тьфу, вообще все было как бы хорошо, никакой проблемы. Но сказать, что параллельно с этим на Пхукете там мои знакомые...
5: Это достаточно частая история, то, о чем мы говорили.
6: Смотря какой иммунитет, наверное. Опять же таки, возвращаясь, там, желчь, отделение желчи, убила она, не убила этих всех микроорганизмов,
5: ну, это
6: паразитов.
5: Это очень много такой объемный вопрос. Комплекс. Есть даже исследования на эту тему о том, как это все происходит.
6: А как схема обезопасится? Может быть, вот приехал и сдал какой-то прям базовый анализ на этих паразитов?
5: Я, например, против того, чтобы сдавать анализы от фонаря и для
6: любопытства.
5: Ну, нет, опять же, от тревожности можно сделать все, что угодно. Когда ко мне приходит человек, говорит, что вот я там волнуюсь, я говорю, обозначьте бюджет своей тревожности, мы его сейчас освоим. Это не проблема. Но если говорить помимо шуток, я против того, чтобы мы сдавали анализы на все, что попало, и обязательно что-нибудь найдем, а потом не будем знать, что с этим делать. Потому что иногда ко мне приходят с таким страшным списком, вот, а у меня какие-то отклонения анализа, не надо лечить анализы. Ну, это бессмысленная история,
6: там лечить
5: анализы. Там
6: какие-то вот базофилы начинают зашкаливать,
5: ну,
6: я их правильно называю.
5: Они у вас сейчас будут зашкаливать каждые 2 недели, там, до февраля месяца.
4: Все, друзья, да, это отдельная нам предстоит тема. Я сейчас как бы... подписываюсь на программу одного американского там лайфхакера, у которого как раз там ориентировано для мужчин за 40, в центре которого набор, значит, разного рода этих самых анализов. Вот. И я думаю, месяц через полтора-два можно будет...
5: Давайте осваивать
4: там
5: бюджет вместе.
4: Обсудить.
5: Мой главный врач будет счастлив.
4: Да, не, ну пока я за это плачу.
5: Ну вот я и говорю, приходите ко мне, я буду назначать. Наша клиника будет счастлива.
4: Давайте, давайте. Вот, как раз это самое. Проверим, что там эти, значит, из Кремниевой долины себе понадумали. Вот, а у нас на связи сейчас должен появиться еще один эксперт, Сергей Морозов, врач-гастроэнтеролог из ФИЦ питания и биотехнологий. Ваш любимый.
5: Ой, мой любимый, да. Мой любимый вуз, Алена, да.
4: Но это не альма-матер ваша,
5: нет,
4: а как сказать...
5: Нет, альма-матер у меня далеко,
4: да,
5: в Москве,
4: да,
5: находится.
4: Нет, а как правильно сказать? Просто ваше... Ну,
5: мое любимое учреждение. Мне кажется, что некоторые кафедры фицпитания проводят совершенно фантастическую и мега недооцененную работу по социальным там оценкам питания именно большим исследованиям. Мы зря это не видим, мы не видим их результаты, и это очень интересно.
4: Нет, ну, к нам-то они захаживают, надо сказать. И вот, собственно, Сергей Владимирович на связи у нас. Алло.
7: Да, добрый день.
4: Да, Сергей, здравствуйте. Или я вас уже анонсировал. Да. А была ли у вас возможность послушать наш разговор, или вы входите в него как бы...
7: Я слушал внимательно до того, как вы объявили меня, поэтому...
4: Ну, Бася, все главное вы услышали, да? Итак, вот, пожалуйста, может быть, либо поделитесь, может быть, какими-то новыми рекомендациями от фицпитания, которые всем нам очень важно услышать, либо какими-то вот общими принципами, которые пригодятся...
6: Вашими наработками
4: нашим
6: с клиентами.
4: Согражданам, да, когда вот они сейчас входят вот в эту вот тяготы осенней жизни.
7: Ну что ж, друзья, давайте разберемся, во-первых, что такое тяготы жизни и что, собственно, чего нас, что нас ожидает осенью.
4: Так.
7: Ну, прежде всего, с одной стороны, у нас осень всегда благоприятный период, когда у нас имеется много овощей и фруктов. То есть, на самом деле, это...
6: Кабачки.
7: Ну, кабачки летом начались.
4: Вот, вот чувствуется опытный представитель отечественной науки, а не это ваше все. Правильно, кабачки мы с лета уже практикуем активно в системе питания.
6: Включается,
4: да.
6: Тыква, значит.
7: Да, тыква включается, включаются другие овощи и фрукты. На самом деле это хорошо, и, собственно, это всегда полезно, потому что это позволяет получить достаточно большое и разнообразное количество и витаминов, и пищевых волокон, и в целом скорректировать свой рацион таким образом, чтобы потреблять меньше калорий и, собственно, обеспечивать в то же время чувство сытости и запасаться теми витаминами, ну, которыми возможно запастись на зимний период, и, собственно, подготовить свой организм к зимнему периоду. Конечно, понятно, что впереди, опять-таки, осенние непогода и ненасти, которые могут приносить и вирусные инфекции, и, собственно, с этим тоже отдельно есть темы, которые требуют внимания не только гастроэнтерологов, но и инфекционистов, которые были у вас в предыдущем периоде передачи. Ну, собственно, об этом, наверное, стоит отдельно говорить. Ну, в целом, опять-таки, если мы говорим о том, что мы сейчас пытаемся более рационально питаться и включать большее количество витаминов в виде тех же самых овощей и фруктов и получать более разнообразное питание, соответственно, это позволяет и за счет подготовки микробиома, это как раз я подвожу к тому, к той теме, которую мы сегодня обсуждаем, на самом деле подвергнуться меньшему риску и в том числе инфекционных заболеваний в том числе, поскольку есть работы, которые говорят о том, что в действительности риск инфекции при употреблении в том числе пробиотиков, пребиотиков, они уменьшаются. И, собственно, это один из факторов, который может влиять в целом на здоровье человека.
4: Так, а вот вам сразу вопрос от нашего слушателя. Я купил лактобактерии Реутери и Рамнозус пробиотики 2 МЛРД кое. Полезно ли это или вредно? Переведите только нам, пожалуйста, что же он купил и насколько это легально. Может быть, я только что в прямом эфире какой-то там код сказал, и за нами сейчас приедут.
7: Ну, после алкоголя, наверное, уже ничего не страшно. В целом, можно говорить о том, что лактобактерия это является одним из компонентов кишечного микробиома. Поэтому, собственно, то, что слушатель или... тот, кто читает в Телеграме расшифровку нашего эфира, собственно, купил то, что он приобрел, в принципе, не является каким-то плохим продуктом. На самом деле это, наоборот, хорошо. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что для любого применения чего-либо должны быть определенные показания. Конечно, если он будет употреблять, наверное, плохого не будет. собственно, должна быть определенная польза, но нужно отметить, какие аспекты. Что прежде всего мы говорим, когда о пробиотических штаммах, мы должны четко понимать, насколько хорошо они изучены. Поскольку даже определенный вид бактерий, который вот был назван, может иметь различные штаммы внутри этого вида, и, собственно, он должен быть хорошо исследован. И, собственно, если мы говорим про доказательную базу, то, соответственно, это должно быть протестировано, изучен геном, изучены особенности конкретного вида и штамма, и, собственно, дальше это может быть, то есть результаты исследования должны быть получены, которые подтверждают, что действительно есть польза. Но, в целом, если мы говорим о лактобактериях, то это, наверное, хорошо в целом.
5: Можно я ставлю как раз конкретно. Вообще вот, если мы говорим про лактобактерии реутери, они имеют очень интересные свойства, в том числе есть исследования, которые показывают, что они противостоят так очень известной, опять же, наверное, другой бактерии, которая называется Helicobacter pylori. И есть даже сейчас разрабатываются препараты, которые лизаты бактерии, лактобактерии реутери, которые можно использовать вместо антибиотикотерапии. Это очень интересные работы, вот очень интересные результаты, да. И лактобактерии реутери, например, используются у малышей для того, чтобы профилактировать колики. Тоже очень интересно с моей точки зрения.
7: И... Даже на самом деле, извините, что я внедряюсь в этот аспект, который вы обсуждаете, я хотел дополнить, что напротив есть еще более интересные исследования, только которые колики купируют при помощи лактобактерий. Напротив, использование пробиотика в составе смесей у грудничков позволяло предотвратить другие более тяжелые заболевания, такие как некротизирующий колит у новорожденных. И, собственно, это гораздо более весомый вклад, потому что это жизнеугрожающая ситуация.
6: Да, это спасение для родителей, на самом деле, бессонные ночи
7: прерывутся. Но мы не будем рекомендовать, мы не рекомендуем конкретные продукты при конкретных...
6: То есть это пока все на почве исследований?
7: Мы говорим про исследования, про то, что действительно пробиотики могут вмешиваться в состояние здоровья, могут оказывать определенную пользу. Вот. Но дальше конкретная рекомендация может дать только лечащий врач.
4: Слушайте, но я вообще слышал на самом деле, что что касается пробиотиков, они, ну, несложно предсказать их эффект, то есть вот буквально примет их организм или нет. И здесь это как с теми же антидепрессантами, то есть их надо подбирать, и вот никакой врач не сможет тебе гарантировать, что вот тебе вот зайдут вот такие-то пробиотики.
5: Мы не умеем этим управлять. К сожалению.
7: Не то, чтобы мы совсем не умели управлять, определенные подходы есть, но мы можем говорить о том, что есть определенная доказательная база. Опять-таки, если мы говорим о каких-то аспектах, мы должны ориентироваться на том, что есть с точки зрения доказательной медицины и не только отдельные исследования, но и метаанализы, и систематический обзор. На самом деле есть определенные рекомендации при воспалительных заболеваниях кишечника, которые, собственно, говорят о том, что часть из бактерий могут оказывать пользу, в том числе как раз и лактобактерии определенного штамма и вида, сразу говорю. И, собственно, там есть доказательная база в отношении того, что это может быть использовано для индукции ремиссии. Но, опять-таки, мы говорим о том, что это определенные заболевания. Опять-таки, если у вас болезнь какая-то есть, обратитесь к врачу. Если мы говорим про определенные подходы к профилактике, то тут сложнее. И, собственно, когда мы говорим о пробиотиках как биологически активных добавках, то нужно понимать, что конкретно положено в определенный продукт определенной фирмы, тут действительно предсказать гораздо сложнее, хотя, опять-таки, уважающие себя фирмы обычно проводят диагностику и проводят производство в соответствии даже с контролем на уровне фармацевтических препаратов. Но это отдельно, и мы никого не рекламируем, просто говорим о том, что есть разные уровни, разный контроль.
4: Ну, вообще, как бы рекламируем, не рекламируем, но вот, например, Алена очень любит ссылаться на как раз исследование ФИЦа питания и говорить о том, что человеку на постоянной основе нужно употреблять витамины.
7: Да? Зависит от дозы. Ну да, вы правы. С одной стороны, у нас есть данные, которые говорят о том, что определенный недостаток витаминов в рационе современного человека присутствует. И потребность, соответственно, может возрастать, в особенности в те периоды времени, в те периоды года, когда собственно, потребить достаточное количество витаминов бывает невозможно, исходя из того, что их концентрация в тех продуктах, которые мы едим, обычно уменьшается. Ну, то есть зима, осень, весна. Соответственно, в этот период, в принципе, витаминопрофилактика, она имеет четкое обоснование, и с этой точки зрения действительно витамины могут быть использованы. Но нужно обращать внимание на дозу и, соответственно, часть.
4: Давайте напомним, добавок. Есть какой-то вот базовый маркер, если вот человек хочет прислушаться к нашим советам и, что называется, сезонно пропить курс витаминов, и, насколько я помню, мы говорили, что вовсе не обязательно для этого из-под полы покупать что-то там контрабанды, привезенные из какого-то заокеанья. А есть и в наших широтах что-то достойное доверия.
7: Да, конечно. И наша фармацевтическая промышленность производит в том числе и витамины, которые зарегистрированы как лекарственные средства. И, соответственно, там есть, во-первых, четкое указание того, что там содержится. И, во-вторых, собственно, зарегистрированы эти препараты как препараты, а не как биологически активные добавки. Я не говорю о том, что биологически активные добавки плохи с той или иной точки зрения. То есть они тоже могут быть использованы. В настоящее время это не является каким-то негативным аспектом. И, собственно, если мы говорим о том, что витамины мы используем, то да, мы можем использовать различные аспекты, в том числе произведенные в России.
4: Спасибо огромное. Спасибо. С нами на связи был Сергей Спасибо. Морозов, врач-гастроэнтеролог, физпитания и биотехнологии. Алён, ну так все-таки, если теперь как бы выйти за пределы такого как бы политеса, какие витамины покупать-то? Что там должно быть написано на коробочке?
5: Слушайте, должно быть написано то, что они содержат витамины. Я вообще считаю, что здесь повод для консультации с врачом для того, чтобы понять, что вы хотите получить. По большому счету, большая часть витаминов, которые у нас есть в аптеках, они одинаковы. У нас нет там радикальных различий, потому что в нашей стране достаточно... Мы внезапно так перешли с микробиоты на витамины.
4: Ну, а я чё ж, как бы.
6: Всеми силами пытаемся быть готовыми.
4: Всё, что было, да. Ну, как говорила моя бабушка, все полезно, что в рот полезло. Так что...
5: есть нюансы. Вот. Поэтому здесь... У нас регуляции достаточно жесткие, поэтому искать что-то действительно экзотическое, действительно какие-то невероятные витамины, смысла нет. Имеет смысл прийти в аптеку и взять что-то профилактическое, поскольку они друг от друга отличаться не будут. Или, если вы хотите, помните, мы с вами говорили, что у нас сейчас вот-вот уже с 1 сентября появляются настоящие нутрициологи-врачи, которые будут заниматься в том числе и витаминной профилактикой. Тут
4: хочется процитировать известную рок-песню «Дождались, дождались, повезло, повезло».
5: Да. Вот, теперь нам повезло, мы не такие, как все. Мы теперь сможем проводить консультации и по здоровому образу жизни, и по витаминам, и по каким-то
6: целый
5: другим аспектам.
6: Целый комплекс мер будет направлен.
5: Да, ну, то есть то, что необходимо использовать. На самом деле гастроэнтерологи достаточно часто рекомендуют и какие-то вещи, которые относятся к добавкам. А, и тот же псилиум, и те же витамины, и те же пробиотики. То есть...
6: Псилиум – это клетчатка.
5: Да, надо. То есть это вещи, которые помогают нам функционировать. И то, что касается подготовки, ну, я всегда за то, чтобы принимать витамин D на регулярной основе. Я за то, чтобы применять витамины. Не надо искать ничего экзотического. Пожалуйста, любые поливитамины, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, они проходят очень тщательный контроль. Вот. Передозировки обычными витаминами, купленными в аптеке, ну, мне кажется, что это просто какая-то нереальная история. Никто ее никогда не видел. Спорт. Мы, кстати...
4: Я вспомнил, почему мы не звали давно Алену Поташову. Она приходит и
5: говорит,
4: всякие неприятные вещи тут рассказывает нам в эфире, а нам потом с этим жить. Так,
6: кстати,
4: еще
6: вот бег в лесу. Ты сразу ты как бы и пробежался, подкачался, и ты еще микробиоту
5: очень интересная история.
6: Из лесной истории.
5: Одна минута осталась, но если когда-то это будет интересно, я нашла исследование, которое показывает, что физическая нагрузка влияет на разнообразие микробиоты нашего организма. Такие исследования тоже есть. И по факту, вот если мы собираем, какой бы мы кусочек ни брали о том, как человек хорошо чувствовать, все равно это сводится к тому, что мы должны нормально есть, нормально пить, заниматься спортом,
4: и спать.
6: Быть счастливы, и мы счастливы.
5: И все будет хорошо. Даже осенью.
4: А я тут прям что-то последнее время увлекся в интернете слушать хасидские разные байки, скажем так, да, майсы. И вот прям ехал на эфир, услышал одну майсу, и мне кажется, она, значит, как раз подходит для амдофинала, она коротенькая. Когда к раввину приходит человек и говорит, как бы, ребе, вот меня очень волнуют проблемы, которые на меня, значит, как бы упали в жизни, на что ему ребе говорит, как бы, вот ты знаешь, согласно Торе, Бог не дает проблемы, которые человек не может не решить, значит, если в твоей жизни есть проблемы, которые ты решить не можешь, это не твои проблемы.
6: Замечательно, на этой веселой ноте.
4: Да, и, соответственно, вот как бы изменить режим сна вот мы можем, а все остальное, то, что мы не можем изменить, это, наверное, не наша проблема. На этой философской ноте я хочу попрощаться, сказать большое спасибо нашим экспертам, в первую очередь, Алене Поташовой. Алена, приходите к нам еще. Как бы не были больны и жестоки ваши слова, я понимаю, что необходимо.
6: Мне скажи спасибо.
4: Да. Спасибо большое Юлии Власовой, нашему звукорежиссеру, нашим новостникам. Услышимся через неделю.
6: Всем
4: вам доброго, пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 19.01 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Посольство России в Турции выясняет обстоятельства ЧП со судном у Северного Кипра. Кроме того, изучается информация о возможном нахождении на борту наших соотечественников. По последним данным властей Турецкой Республики Северного Кипра, число погибших увеличилось до 8. Продолжаются поиски 17 человек. Министр транспорта Эрхан Арыклы сообщил, что специалисты проверяют версию о столкновении парома с неизвестным объектом. Причины инцидента установят после изучения черных ящиков. Он добавил, что паром, который перевозил более 260 человек, затонул на глубине 514 метров. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Посол заявил о нарастании в Швейцарии антироссийской активности властей. Берн все больше вовлекается в военную деятельность, НАТО отметил Сергей Гармонин. Антироссийские настроения среди швейцарского населения подогреваются. К примеру, в июньском докладе разведслужбы нашу страну назвали главнейшей угрозой для конфедерации. Берн поддерживает линию коллективного Запада на продолжение конфронтации с Россией, сказал в беседе Стас-дипломат. Он подчеркнул, что еще одним доказательством этой политики стало решение правительства присоединиться к дополнительным мерам 20-го пакета санкций ЕС в отношении Москвы. В Азон сообщили об ударе по сортировочному центру в Белгороде. По предварительным данным, пострадали несколько человек. Пресс-службе компании при этом отметили, что сотрудники склада были эвакуированы. Там добавили, что в результате атаки ВСУ на объекте начался пожар, он локализован. Представители Азон заявили, что доставка и прием товаров возобновятся после перестройки логистических маршрутов. Сервис Google Maps переименовал озеро Онтарио для пользователей в США. При вводе запроса в поисковую строку он автоматически изменяется на озеро Америка и переводит юзера на географический объект с новым названием. Мы обновляем карты Google для того, чтобы показать изменения наименования в официальных правительственных источниках. Люди, использующие Google Maps в США, увидят озеро Америка. Те, кто находится в Канаде, продолжат видеть озеро Онтарио, говорится в сообщении картографического сервиса.
9: сервиса. Указ о переименовании водоема, входящего в систему Великих озер, Дональд Трамп подписал 27 августа. На вопросы журналистов, какой сигнал Канаде глава Белого дома намерен послать своим решением, президент США ответил: никакой. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Проблемы дома. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 19:07, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и программа «Про фитнес» сегодня будет посвящена очень мягкой теме, мягкому фитнесу. И сразу гостю мою представляю: Анастасия Исаева, практикующий тренер групповых программ с огромным стажем, больше 15 лет, методист различных направлений. Но мы еще в процессе будем, Настя, о тебе рассказывать, поэтому и наши слушатели узнают о тебе лучше в процессе нашей программы. Привет!
5: Всем добрый вечер. Катя, большое спасибо за приглашение. На самом деле очень необычно сидеть и не видеть перед собой людей. Впервые такой опыт. Обычно видишь лица, и как-то сразу легче, спокойнее.
4: Ко мне однажды приходили преподаватели, я по физиологии, вот первый раз приглашала на эфир, и они говорят: я как в дурдоме, потому что я привык, ну, лектор, я вижу глаза, а тут я не разговариваю непонятно с кем, и что я говорю, говорит, как сам с собой. Но нас слушают, нас не видят, но слушают. Кстати, нас видят. Почему не видят? Это мы их не видим. А нас можно наблюдать. Во-первых, вы можете зайти на трансляцию на Ютьюбе. Еще есть трансляция в аккаунте радиостанции ВК-видео ВКонтакте. И там можно, если захотите, отправить сообщение, QR-код считать, и вас выведет сразу на сообщение через Макс. Еще можно через Telegram-бот сообщение отправить, говорит МСК-бот в одно слово. Эти инструменты доступны для того, чтобы писать сообщение в эфир. Эфир прямой. Мы здесь живые сидим, на нас можно смотреть, можно нас слушать. Еще работает СМС-портал +7 925 48 948, тоже можно отправлять сообщение. Ну, а мы сегодня будем говорить про мягкий фитнес. И что это такое? Вот давай с этого и начнем. Что такое мягкий фитнес в современном понимании? Какие направления?
5: Но прежде всего, мягкий фитнес — это про нервно-мышечную связь. Простым языком — это когда мы делаем движение и осознаем, что это за движение, каким образом мы его выполняем, что мы чувствуем в этот момент, как мы дышим. И в современном мире, где преобладают сумасшедшие скорости, где зачастую у нас нет возможности контролировать происходящее, действительно, это такой островок спокойствия и умиротворения, когда ты приходишь на группу и под себя подстраиваешь амплитуду, темп, понимаешь, как работает твое тело, и вообще по факту знакомишься с собой. Всегда, когда я начинаю мягкие классы, я говорю о том, что сейчас у нас будет диалог со своим телом. И каждый раз этот диалог начинается с чистого листа. Это тот момент, где ты можешь принять, и где очень важно принять свое состояние. Иногда это усталость, иногда это подъем энергии. И это будут разные амплитуды, это будет разная энергия движения. Но это как раз тот момент, когда мы честно признаемся, как мы сейчас себя чувствуем, и разрешаем себе так себя чувствовать.
4: Настя, давай приведем примеры, потому что Игнат нам уже пишет, наш слушатель: мягкий фитнес — это что, фитнес на мягкой кровати, что ли? Вот кровати, не кровати, кстати, я не знаю, пилатес можно назвать мягким фитнесом, если там кровати используют? Я уже, у меня пошли ассоциации. О, какие направления конкретно? Я знаю, что стретчинг, допустим, все поймут, растяжка, знакома всем, но это же не единым стретчингом, как говорится, мягкий фитнес. Вот что мы понимаем конкретно? Какие направления?
5: Конечно, в мягкий фитнес у нас входит йога, входит растяжка, МФР — это приятное занятие на различного рода роллах и мячиках, это пилатес, это различные релизовые программы, где используются элементы йоги или пилатеса, ну и, в принципе, наверное, из таких базовых все, и, конечно, здоровая спина, вот.
4: Ну, то есть это программы, которые подразумевают небыстрые движения без больших отягощений. Там возможны какие-то определенные там инструменты, может быть, даже вес какой-то маленький, да, если мы берем, если мы даже эспандер используем, сопротивление все равно используется какое-то, но все равно это такой щадящий режим.
5: Да, безусловно, у каждой фитнес-сети, у каждого клуба есть свои стандарты, но тем не менее можно сказать, что точно это программы низкой и средней интенсивности. Это программы, доступные людям, да, которые только начинают свой путь в фитнесе. И, как правило, тренировки, которые не используют дополнительного отягощения. Ну вот максимум, как ты верно заметила, это амортизаторы.
4: Угу. Растяжка — это очень больно, пишет нам слушатель. Это как раз жесткий фитнес. Ну, растяжка — это в спорте, наверное, больно.
5: Вообще,
4: да?
5: Очень жаль, что до сих пор есть такое мнение. Сейчас, опять же, мы стараемся доносить ту идею, что здесь, в растяжке. А что вообще такое растяжка? Да? Процесс вытяжения мышц. Вытяжение мышц связано в первую очередь с нервной системой. И когда мы напряжены, когда мы работаем в таком состоянии преодоления, мышцы не вытягиваются, они сопротивляются и сокращаются. Мы говорим о взрослых людях, да, но в основном там, от 16 лет у нас есть доступ на групповые программы. И это люди, которых нельзя тянуть через «не могу». Как раз-таки эффективный стретчинг, который полезен для здоровья, который дает результаты во взрослом возрасте, это тот, где мы работаем в зоне комфортных ощущений, где мы работаем много с динамикой, и к статике приходим только в середине или конце класса. Это тренировка, которая освобождает тело от зажимов, но ни в коем случае не рождает новые.
4: Ну да, и когда нам пишут, что это жесткий фитнес, растяжка, больно, наверняка имеется в виду какая-то статика, когда вы куда-то наклонились, потянулись, и вот терпите эту невыносимую боль, когда вот чувство, ощущение, что сейчас что-то у вас порвётся.
5: А еще, не дай бог, кто-нибудь сверху присел или надавил.
4: Ой, или диск какой-нибудь положил, 5 килограммов, или парные занятия, знаешь, когда незнакомый человек, который тебя выйдет первый раз в жизни, а может быть и последний, такой, а давай-ка я тебя посажу ниже на шпагат. Нет, это все оставьте спорту, если вам какие-то нужны определенные достижения, сесть прям ниже, глубже, и в шпагате вы соревнуетесь с кем-то, то... Это другое. А у нас фитнес про здоровье, и здесь мы двигаемся медленно. Конечно, ощутимо должно что-то, но в комфорте. И, кстати, мне кажется, не все знают вот динамическая растяжка, потому что динамика — это когда вы медленно двигаетесь, растягивая мышцу, и потом...
5: возвращаясь в исходное положение.
4: Да, это тоже стретчинг, это тоже растяжка, но не статика.
5: Ну и вообще могу сказать, да, о том, что это тоже такой миф, что результата можно добиться только через боль. Наоборот, у нас, у взрослых людей есть защитные механизмы, которые работают на рефлексах, то есть мы не можем их контролировать. Если мы тянемся слишком быстро и резко или слишком глубоко, тело включает защитный механизм на сокращение мышцы, на блокировку дальнейшего удлинения. И все, что мы получаем, это микронадрывы, микроразрывы, или на следующий день мы не можем вернуться даже к своим привычным амплитудам. Это говорит о том, что это был стресс, мы откатились назад в своих достижениях, поэтому если вы хотите сесть на шпагат, если вы хотите какого-то результата, нужно, наоборот, знакомиться со своим телом, принимать его временные или постоянные ограничения и обходить их мягко, уважая те рефлексы защиты, которые в нашем теле есть.
4: Итак, если мы говорим про направление мягкого фитнеса, про различные, наверняка у них есть общие особенности. Ну, например, какие-то есть определенные люди с определенными проблемами. Ну, например, нужно раскрыть грудной отдел, какие-то проблемы с осанкой или, допустим, невозможность нагнуться, потому что ну, там, завязать шнурки. То есть вот какие-то такие бытовые вопросы может же решить мягкий фитнес. Для этого понадобится время и регулярность, я так полагаю.
5: Мы составляли обучение по разным программам мягкого фитнеса, и когда мы писали целевую аудиторию, мы пришли к мнению, что это бесполезная работа, потому что целевая аудитория охватывает абсолютно всех. Это подростки, которые сидят с кривыми спинами и ухудшают свою осанку. Это люди, у которых сидячий образ жизни и офисная работа. Это люди, которые тренируются в тренажерном зале, и им нужна какая-то разгрузка, улучшение мобильности, расслабление. Это люди старшего возраста, которым сложно выдерживать интенсивный темп и быструю динамику. Это мужчины и женщины, это люди любого возраста, любого телосложения и с абсолютно разными запросами. Это танцоры, спортсмены, которым нужна компенсация. То есть действительно на мягком фитнесе мы видим абсолютно все категории клиентов фитнес-клубов.
4: И при этом здесь тоже мы позволяем работать каждому в своей амплитуде. То есть через опции, ведь одно упражнение можно преподнести по-разному, делать в какой-то опции такой доступной для продвинутого пользователя и для начинающего.
5: Конечно. И более того, если на интенсивных классах и силовых, как правило, тренер мотивирует сделать чуть больше, чем ты можешь, да, или хочешь, на мягких классах мы всегда возвращаем клиентов к тому, что у каждого есть свои ограничения, и это нормально, и очень важно знать и уважать их.
4: Угу. Ну вот смотри, прежде чем мы перейдем к стрессу, тут даже есть вопрос про стресс и про мягкий фитнес, мне интересно самой, вот смотри, есть разные люди, даже клиенты разные, кому-то нравится прям движуха. Ну, а им скучно просто лежать, медленно передвигаться, а кому-то, наоборот, движуха доставляет такой, ну, разный по темпу, ритму, по темпераменту. И я знаю таких людей, которым, ну, очень медленно и скучно на мягких классах. Это что? Как решать такую проблему?
5: А здесь нужно решать проблему вместе с тренером, потому что, как правило, это означает, что тренер не сумел раскрыть работу с движением. Действительно, в мягком классе у нас ниже темп, но он ниже для того, чтобы мы почувствовали и узнали про движение больше. Если тренер продолжает вести мягкий класс из разряда «опустились в наклон, лежим или сидим в наклоне», это скучно. Ну окей, вот я села, и что дальше? А я дальше не могу согнуться, что мне делать? А если тренер предлагает опции, накидывает ощущения визуализации, погружает в работу с дыханием, дает возможность поработать с углублением амплитуды. Это интересно. Ты начинаешь раскрывать свое тело. И на самом деле чистой статики, когда встал и замер, ее очень мало. Внутри статики всегда есть внутренняя работа по направлениям. Вытяжение за макушкой в одну сторону, тазом в другую, за рукой, ногой. Сжимаем коврик, растягиваем коврик. И каждый раз это новая палитра ощущений. Поэтому если тренер дает многогранное описание движения, это вообще не скучно.
4: Знаешь, мне что напоминает? Вроде бы мы все люди, мы привыкли с детства садиться, подниматься, бегать. Ну, мы же умеем это делать, и дети это умеют делать. Но порой, когда приходишь, оказывается, что приседание не такое простое движение. И правильно приседать не все могут, хотя мы вроде бы с рождения умеем приседать, вставать с кровати и так далее. А здесь то же самое. Если вы ушли в какую-то позицию на растяжке, там, наклоне, то вы можете сказать, ну, я вот здесь, и что дальше, да. Но если чуть-чуть там подкрутить таз назад, появится новое ощущение. Это какие-то микродвижения, на которые стоит обращать внимание. Прям совсем микродвижения, но они позволяют по-новому ощутить свое тело. Тут вот есть нюансы просто, понимаете? Недостаточно просто встать, наклониться. Это все равно, что сказать, встань, возьми вес и встань. Нет, если ты с весом приседаешь, ты приседаешь уже надо технику соблюдать.
5: Да, в мягком фитнесе ты ощущаешь свое тело как конструктор лего из мелких деталей, когда ты можешь любую детальку переместить и получить новую картинку.
4: Вот. Теперь про стресс. Вот я штангу поднял, и сразу стресса нет. А мягкость как помогает от стресса?
5: Здесь тоже есть такой миф. Зачастую нам кажется, что если нас все достало, да, и уже невыносимо просто находиться в этом клубке событий, надо пойти и убиться полностью в фитнес-зале. И здесь сталкивается обратная история. Когда человек находится в стрессе, у него высокий уровень гормонов, как правило, кортизола. Мы приходим на высокоинтенсивную программу и получаем еще один удар кортизола. В итоге, вместо того, чтобы снизить действительно, да, на биохимическом уровне, на психическом уровне стресс, мы его только увеличиваем. Почему кажется, что так легче? Потому что на высокоинтенсивных классах тебе некогда думать. Ты по факту просто сбегаешь из реальности, потому что музыка, темп 2-2, каждый квадрат новое движение, еще штанга на плечах, уже как бы не до посторонних мыслей. Когда мы находимся в мягком классе, приглушенный свет, фоновая спокойная инструментальная музыка, мягкий голос тренера, который не заставляет, который вдохновляет, мягко ведет, есть большой соблазн остаться в своих мыслях, да, в своем клубке вот этой вот ментальной жвачки проблемы событий. Поэтому здесь нужно просто понимать, что на мягких классах нужно чуть больше усилия, чтобы переключить свое внимание. Еще один важный момент мягких классов — мы учимся управлять фокусом своего внимания. Здесь наше внимание насильно, никто никуда не забирает, это наша работа. Но если мы ее сделали, на уровне, опять же, биохимии и психики мы снизили уровень стресса за счет того, что у нас идет воздействие, да, визуальное, как правило, это приглушенный свет, комфортная температура в зале, приятные тактильные ощущения. У нас есть глубокое дыхание, которое, опять же, просто переключает режим нервной системы в состояние отдыха и расслабления, парасимпатику так называемую. За счет самой работы, когда мы вытягиваем мышцы, мы убираем точки напряжения, выделяется эндорфин, гормон такой обезболивания. И поэтому, по факту, в мягком классе мы получаем настоящий гормональный коктейль, который снижает уровень стресса, дофамин, окситоцин, серотонин, много всего, что действительно помогает нам по-другому себя почувствовать.
4: Но знаешь, как трудно замедлиться. Я вот наблюдаю, действительно сбежать от своих мыслей и вот не то что от одиночества, а от возможности просто побыть наедине с собой. Это как будто бы легче, нежели замедлиться и просто остаться наедине с собой. Это не так легко. Не так легко отложить телефон на несколько минут, на 5 минут, на 10, на час. Я не знаю, кто из современных, вот кто нас слушает, слушатель современных жителей мегаполиса, так вот может по часу, по 2 часа не доставать телефон. Мы привыкли все находиться в каком-то напряжении. И стресса тут практически не замечаем. Ну, его нет, потому что он с нами всегда, мы к нему привыкли. А как жить без него, мы уже не помним, а может быть, никогда так и не жили. И я замечаю даже, что когда на групповых классах нужно несколько минут полежать, не все могут это выдержать, правда. Не потому что им надо куда-то торопиться, не потому что это не нравится, а просто не по себе становится, как так лежать, никуда не спешить, ничего не делать, ни о чем не думать и отложить телефон. Вот задача минимум, я как говорю, можете несколько минут не берем телефон в руки. Это вот минимальная задача.
5: А вторая очень простая задача, которая может получиться у каждого тренера и клиента, это просто подышать. Час глубоко ребрами и животом подышать. И через глубокое дыхание мы абсолютно на всех уровнях запускаем совершенно другую работу нервной системы, другое состояние, замедление, погружение. Дыхание такое, как мостик в новое состояние. И действительно, зачастую после мягкого фитнеса, после групповых программ мягких, клиенты подходят и говорят: «Я себя по-новому чувствую, мне легче дышать, я спокойнее, мое тело стало мягче». И это невероятно крутой результат, который действительно можно добиться просто путем групповой тренировки. И здесь ты права. Очень сложно прийти домой, самостоятельно приглушить свет, расстелить коврик и час просто лежать, сидеть. И в этом плане групповая программа более привлекательна и дает более легкий вход в мягкий фитнес. Ты приходишь, у тебя играет красивая музыка, ты можешь красиво одеться, взять красивое, мягкое, тактильно приятное оборудование. Тренер, который ведет тебя и все-таки управляет твоим вниманием, напоминает о важных нюансах: расслабить нижнюю челюсть, расслабить плечи, глубокий вдох, глубокий выдох. И это все равно оказывает влияние, это затягивает. И, кстати, подтверждение тому, что в последние годы очень серьезно вырос процент клиентов. Если раньше перевес в сторону интенсивных программ в фитнес-клубах был значительный, примерно 70-30, последний год он сравнялся. Вот я смотрела анализ фитнес-дата, сейчас примерно 50%, 60% это интенсивные классы, и там 40-45 это мягкие классы. И это очень большой скачок. И на мягких классах уже появляется все больше мужчин. Мы им очень рады. И тут тоже интересный нюанс. Если вдруг вы не знали, то самые популярные направления мягкого фитнеса, йогу и пилатес, сделали мужчины для мужчин. Поэтому это большой миф, что йога, пилатес для женщин. Нет, это было сделано мужчинами для мужчин, и женщин на некоторые практики не допускали многие тысячелетия.
4: А у кого больше уровень стресса? Есть какие-то данные? Какая прослойка населения? Мне кажется, ну, мамы вот в семьях стрессуют. И папы, наверное, тоже.
5: Ну, в принципе, если мы берем по возрасту, здесь неутешительная статистика. От 25 до 45 лет попадают абсолютно все. Сегодня еще не понравился забавный факт, что, значит, 45% работающих граждан испытывают стресс. Вопрос, а кто у нас не работает?
4: А кто у нас не испытывает стресс?
5: Кто у нас не испытывает стресс, да.
4: А еще вопрос вот про цигун, занимается на улице, это мягкий фитнес, но это, наверное, и тайчи, это вот какие-то такие практики, но это же тоже мягкость, замедление. Про йогу, кстати, inside flow йога, это йога в потоке, там тоже медленные перетекания из позы в позу, тоже.
5: Есть программы, которые идут на стыке мягкого фитнеса, но в целом, если вы успеваете уделять внимание глубокому дыханию, успеваете осознавать, как работает ваше тело, не испытываете большого физического напряжения, скачка пульса, то да, это тоже мягкий фитнес.
4: Если не было опыта и стесняется приходить первый раз новички, ну, потому что там нужно наклониться, я не смогу. Нужно там на одной ноге задержаться, не смогу. Ну, то есть есть определенный страх. Это знаешь, как займусь тренировками, когда похудею, что-то сделаю, когда вот буду к этому готова. Но нельзя же быть... Никогда не будешь к этому готова, я к этому...
5: Как раз-таки мягкий фитнес — это то, где мы всегда очень рады новичкам. Действительно, это максимально мягкая для них адаптация. И более того, на мягких классах мы разбираем базовые движения тела. Наклоны, тяги, сгибания, разгибания в разных частях и суставах. Это очень круто, потому что, освоив эти простые движения в спокойном темпе, без отягощения, потом человек приходит на более интенсивный класс и уже лучше знает свое тело, допускает меньше ошибок, которые могут ему навредить.
4: А еще контролировать тело нужно учиться, потому что даже там команда там подвигать лопатками, не очень все понимают, где, во-первых, лопатки, как ими двигать.
5: Где они вообще?
4: Двигаются они или нет, я не понимаю, то есть чувствуется или нет. Ну, то есть да, и изучение своего тела с точки зрения анатомии, то есть ты понимаешь, где плечо, где предплечье, где лопатки, что должно, куда ходить.
5: И более того, не развивая мобильность в суставах, мы никогда не сможем дать адекватную силовую нагрузку, она будет просто некорректной. Пока у вас не сгибается, не разгибается тазобедренный сустав, не приводится, отводятся лопатки, никаких приседаниях и тягах с отягощением речи быть не может. Работать будут другие части тела.
4: И как раз на мягком фитнесе мы можем это прочувствовать, понять. Какие бывают, ну, я не знаю, преграды, какие-то сложности, если бывают у клиента, приходящего на групповую программу по мягкому фитнесу?
5: Ну, с основной мы уже обсудили, да, это когда человеку тяжело замедлиться, хочется все время быть в движении, хочется громкой музыки, да, хочется такого, скажем так, насильственного побега из своей реальности, да, тяжело переключить внимание на свое тело. А все остальное, мне кажется, в мягких классах как раз-таки в плюс, потому что спокойный темп, мягкая работа, куча помогающего оборудования, блоки для йоги, ремешки для йоги, они помогают фактически любое движение подстроить под любой уровень возможностей.
4: Кстати, если вспоминать тренды на 2026 год, там колледж спортивной медицины американский выпускает все время в декабре-январе, там йога вообще не теряет позиции. То есть йога, там медитация, вот эта мягкость, она поднимается и поднимается. Значит ли это, что вообще уровень стресса зашкаливает, и люди просто, ну, просят о помощи, грубо говоря?
5: Но я еще оптимист, мне хочется всегда видеть что-то хорошее, поэтому, с одной стороны, уровень стресса зашкаливает, с другой стороны, все-таки мне кажется, что последние годы берут тренд на осознанность. Людям интересно узнавать свое тело, людям интересно работать со своим сознанием, понимать, как оно работает, как можно управлять своим состоянием. И поэтому медитации, различные практики осознанности, они действительно набирают обороты, и людям хочется ознакомиться с собой по-новому.
4: У нас есть программы разные в фитнес-клубах, и в конце которые завершаются медитацией. Ну, и релизные, и можно не релизные на йоге, мне кажется, делать. Просто хочу рассказать... Я обычно такую штуку не часто, но иногда делаю, когда с закрытыми глазами лежат клиенты в зале, отдыхают, то есть они проходят какую-то свою трансформацию, ну просто ни о чем не думают в потоке. И потом, прежде чем проснуться и завершить это занятие, я говорю, представьте вот этот зал визуально, где вы находитесь, и посчитайте, сколько нас людей здесь. И удивительные результаты, потому что насколько мы... по-разному воспринимаем этот мир, настолько субъективно. То есть в зале групповых программ может находиться 15 человек. Но при этом, когда человек открывает глаза, он понимает, что ему казалось, что 7 человек, кому-то казалось, что 30 человек. То есть реальность одна, а восприятие настолько разное, и именно это восприятие порой не дает людям, может быть, находить какие-то точки соприкосновения. И подошла ко мне потом девочка и говорит, вот после этого упражнения я разрешила конфликт с мужем, который длился несколько лет, мы не могли договориться о какой-то общей проблеме, мы ходили к психологу, и потом меня осенило, что мы просто смотрим с разных сторон. Мы пришли, поговорили, и говорит, ты не представляешь, у меня по-новому что-то щелкнуло. Вот такое что-то щелкнуло из базы вещей может прийти вообще откуда ни возьмись, даже на простом групповом занятии.
5: Это вообще очень крутое сознание, что все мы разные, живем на разных скоростях, по-разному перевариваем эмоции, тоже с разной

0: Говорит Москва. 94,8.
1: 19:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кремле назвали условия для проведения встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Этот саммит необходим только для фиксации договоренностей, достижения которых очень сложный процесс, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Саммит Путин-Трамп-Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. И договоренности – это не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей, сказал Песков. Портал Axios ранее сообщил, что идею провести переговоры Путина, Трампа и Зеленского предложил глава ЦРУ Джон Рэдклифф в ходе визита в Москву 25 августа. По делу о ЧП с судном у Северного Кипра задержаны 8 человек, в их числе капитан затонувшего парома. Такие данные в эфире телеканала ТРТ привел премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель. Наряду с поисково-спасательными работами проводится расследование для установления причины случившегося. Капитан судна и 7 членов экипажа взяты под стражу. Каждый аспект этого инцидента будет расследован, будет выявлена даже малейшая халатность, заявил Устель. По последним данным властей, число погибших увеличилось до 8, продолжаются поиски 17 человек. Специалисты проверяют версию о столкновении парома с неизвестным объектом. Причины инцидента установят после изучения черных ящиков. В аккаунте Николаса Мадуро в соцсети X появилась его фотография из тюрьмы в США. На снимке политик запечатлен в сером спортивном костюме. «Я посылаю это фото как небольшой подарок моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью», — говорится в публикации. 3 января американские военные атаковали ряд объектов в Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Вины Мадуро и его жена не признают. Транс Москвы назвал самые необычные, забытые пассажирами метро вещи. В список вошли электронная мухобойка, сумка с рогами оленя, фигурки народных промыслов и набор цветных линз. В столичном департаменте транспорта добавили, что в течение 3 летних месяцев горожане оставили в метрополитене более 20 тысяч предметов. Чаще всего на склады забытых вещей поступали зонты свыше 2500. Отмечается, что большинство находок сделано на Таганско-Краснопресненской, Арбатской, Покровской и Большой кольцевой линии. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 16 градусов, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего

0: Вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94.8.
0: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
3: 19.36, это прямой эфир, радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Екатерина Родина. В гостях у меня Анастасия Исаева, практикующий тренер групповых программ, методист. И, кстати, мы поговорим про то, как придумываются релизные программы групповые, но чуть позже. Пока, Настя, хочется про стресс еще немного получить информацию, потому что стресса так много, что можно о нем вечно говорить. С чем он связан? Прежде всего, мне кажется, поскольку мы жители таких больших городов, мегаполисов, мы где-то постоянно что-то делаем, то есть работаем. Также, если перенести эту позицию на там, групповиков, наших тренеров, да, тренеров групповых программ, кажется, что можно взять много уроков, а потом хоп, и тренер выгорел. Даже если ведет мягкий класс, даже если не нужно трудиться физически, есть контакт все равно с аудиторией, и есть потраченная энергия, которую нужно восстанавливать. Свои ресурсы нужно восстанавливать. И как это сделать? Давай вот с этого.
4: Ну, вообще стресс — это то, что не связано с какой-то конкретной деятельностью, это уже такое целостное состояние, когда ты устаешь от всего. Есть такие классные экспресс-критерии, да, оценки своего состояния. Прямо сейчас можете проверить, насколько у вас расслаблена нижняя челюсть, не поджимаете ли вы, не сжимаете ли вы зубы. Чем вы дышите? Если грудной клеткой и животом, супер. Если только ключицами, плечами или только грудной клеткой или только животом, что-то идет не так. Опять же, про ваше состояние, да, высыпаетесь ли вы за 8-9 часов? Есть ли такое, что вы проснулись в выходной день и все равно уставший, да? Бывает такое, что ты там раз в две недели поспал, но проснулся все равно разбитым. Насколько легко вы переключаетесь в выходной день? Можете ли вы не думать о своих задачах, рабочих, бытовых, да, еще каких-то? Вот эти простые критерии сразу дают очень объективную оценку состояния. Опять же, физическое тело, плечи, вообще верхний плечевой пояс, плечи, шея, насколько они напряжены. Очень часто приходят клиенты, которые не занимаются спортом и говорят, у меня постоянное напряжение в плечах, у меня болит спина, хотя человек не спортсмен, он просто сидит в офисе. И это все признаки стресса. Есть у нас краткосрочный стресс, на котором мы сдаем экзамены, проводим важные совещания, презентуем проекты. Это то, что нам важно. Это, знаете, такой кратковременный кредит у своего организма, когда аккумулируются все силы, все ресурсы для того, чтобы достичь цели. И это круто. Через такие моменты мы развиваемся, эволюционируем. Но если этот стресс становится хроническим, если мы из него не выходим, это как постоянные кредиты, которые мы просто не гасим перед своим организмом. Это постоянное физическое и эмоциональное истощение. Если хронический стресс длится долго, наступает выгорание. Иногда нам кажется, что причина выгорания — это неправильно выбранная деятельность. И все, нужно взять билет в один конец, все бросить и уехать. Но это не поможет. Это просто побег из реальности. По факту выгорание — это просто абсолютное физическое эмоциональное истощение, с которым нужно постепенно работать и выходить из него. К сожалению, в последние годы вырос спрос на антидепрессанты. Опять же, если это прописывается врачом, окей, все понятно, без этого никак. Но если это происходит просто из желания побыстрее справиться со своим состоянием, к сожалению, это просто костыль, который не дает возможности вам научиться жить по-другому, пересмотреть свой график, присмотреть свой режим, понять, где что-то идет не так. И не нужно для этого менять свою деятельность. Иногда достаточно просто объективно распланировать свой день, распределить задачи так, чтобы вы могли эти задачи завершить сегодня. Если это большой проект, разбейте его на этапы, на какие-то короткие задачи, которые можно завершать здесь и сейчас. Обязательно высыпаться, да, помнить о том, что физиология управляет нашим состоянием. Если мы не едим, не спим, не пьем, естественно, мы погружаем себя в состояние стресса. Поэтому стресс — это очень такая комплексная работа, и она непростая. Поэтому действительно иногда проще сбежать, проще выбрать какую-то зависимость от медикаментов, от каких-то конкретных продуктов, питания, да, еще чего-то. И просто сбежать, не думать об этом.
3: Еще иногда отложена жизнь, и кажется, что это потому, что у меня сейчас много работы, я сейчас поработаю, через годик я там сделаю работу меньшей частью своей жизни и буду тогда счастлив. Сейчас вот я там то есть мы счастье такое свое восстановление или отдых откладываем все время на потом.
4: Трудоголизм это
3: по разным причинам.
4: Да, да.
3: Деньги там, я не знаю, что-то еще.
4: Трудоголизм это еще одна возможность сбежать, кстати, из реальности. И очень часто, да, мы там пашем 24/7 и говорим всем о том, что, ну, по-другому я не могу, но действительно не могу, но не потому что не могу, там, финансово не могу или еще как-то, а потому что не хочу просто находиться наедине с собой, да, и как-то переосмысливать свою жизнь, и проще вот сбежать в работу, загрузить себя и уже просто не думать ни о чем, приходить и падать в кровать.
3: Ну, самому сложно это сделать.
4: Да.
3: И который раз уже в рамках этой программы я все время говорю, может быть, кто-то не слышал среди тех, кто нас слушает, как будто бы легко очень, попробуйте лечь раньше 23:00, и ну что такого? Это же изи, господи, да почему я что не сделал? А вы попробуйте, вот, например, 3 дня подряд лечь раньше 11, заснуть. Не у всех это получится. Вы можете откладывать. Да я все время, я же могу все время это сделать. Я сделаю это в следующий понедельник, через неделю, через 2 и так далее. Сделайте прямо сейчас, сегодня. Лягте пораньше. Раньше, чем 23 часа.
4: Я подписана на врача скорой помощи. Очень интересно описывает кейсы своей профессии. И он говорит о том, что так интересно. Приезжаем к людям и говорим, вам не нужны уколы, вам не нужны таблетки. Вам нужно спать, гулять и есть. И люди обижаются. В смысле, вы меня не лечите. Но, друзья, это самое лучшее лекарство. Прогулка на свежем воздухе, лечь спать действительно до 11 и накормить себя действительно питательной, полезной едой.
3: Всё. Ну, тоже такой мем есть, когда там доктор, что вы мне дали? Выспаться. Говорит, так хорошо, доктор, что вы мне дали?
4: Можно мне 2.
3: Да, но все равно это нужна какая-то поддержка. Не зря появилась такая профессия, как коуч, какой-то проводник, коуч в здоровом образе жизни, ЗОЖ. Ну, потому что люди, может быть, осознают, но они не знают, как это сделать. А может быть, и знают, но им нужна все равно какая-то поддержка извне на что-то решиться.
4: И ты права, действительно, мы зачастую просто перестаем слышать сигналы своего тела. И возвращаясь к мягкому фитнесу, это то, о чем мы тоже все время говорим клиентам. Научитесь слушать свое тело. Больно вам или не больно? Где тянет? Как тянет? Начиная с таких простых моментов, мы учимся потом в бытовой жизни слышать сигналы своего тела.
3: О которых просто забыли. А иногда вот там проще что-то... В общем, сложнее что-то не сделать, чем сделать. Когда хочется что-то сделать, а попробуйте остановиться и просто замедлиться. Вот это тяжело иногда бывает. Ну, стресс еще связан с выгоранием. Если люди действительно, они могут выгореть на работе, могут выгореть в отношениях, да вообще в целом, куда они просто погружаются. И помните, что ваш фокус внимания, вся энергия сосредоточена там, где фокус вашего внимания. И если фокус внимания будет на какой-то благоприятной среде, на каком-то отдыхе, то это будет легче.
4: И вообще учиться переключать свое внимание. Если на работе, думать о рабочих задачах. Если в семье, да, учиться уделять даже несколько часов своей семье. Если вы отдыхаете и выделяете время для себя, думать о себе, о своем теле, о своем состоянии. Этот навык управления своим вниманием — это один из самых главных навыков при борьбе со стрессом.
3: И все же как связано эмоциональное и физическое? Потому что вот эти наши какие-то проблемы эмоциональные, отсутствие отдыха, какие-то вот ощущения, чувства, все это отражается на нашем теле.
4: А очень просто. Здесь в силу вступают гормоны. Как-то тоже общались с врачом, и он говорит, это большая иллюзия, что вы управляете своей жизнью. Ваша жизнь управляют гормоны. И это правда так. Когда мы испытываем стресс, у нас выделяется три гормона: адреналин, норадреналин и кортизол. Что они делают? В первую очередь, они учащают сердцебиение и дыхание. Дыхание становится поверхностным. Кровь отливает от органов, да, к сердцу, потому что нужно, чтобы сейчас все максимально круто работало. Мышцы каменеют, они напряжены, они готовы к стратегиям «бей или беги». В это время абсолютно гасится работа ЖКТ и иммунной системы. И это самое ужасное. Можете по себе отметить, когда вы много нервничаете, находитесь в состоянии стресса или выгорания, вы постоянно болеете. Одна болячка сменяет другую. К сожалению, это еще один очень явный символ стресса. Опять же, про ЖКТ. Да, многим хочется похудеть, как-то изменить свой вес. И здесь стресс, к сожалению, играет плохую роль, потому что замедляется работа ЖКТ, и даже если вы кушаете мало, вес все равно может либо стоять, либо набираться. В том числе, почему важно не перебарщивать с высокоинтенсивными занятиями. Переборщили с высокими нагрузками, получили дозу кортизола, замедляется работа ЖКТ, откладывается жир, да, и здравствуй, снова лишний вес, хотя вы там ходите и тренируетесь по 2-3 часа ежедневно.
3: Даже те, кто тренируется, важно напомнить, ну, интенсивно, что восстановление – это обязательная часть тренировочного процесса. Без восстановления у вас не будет никакого прогресса того, о котором вы мечтаете. Если тренируетесь, будьте добры и отдыхайте, пожалуйста, также с такой же интенсивностью. По поводу мягкого фитнеса, если мы вернемся, Настя. Мягкий фитнес, значит, это не только просто лежать, это не только просто тянуть даже в динамике, это и про осознанность, как ты уже сказала, и про определенную работу. Не во всех направлениях мягкого фитнеса мы можем спокойно лежать, мы еще и что-то напрягаем. То есть есть определенные там направления, допустим, пилатес. Со стороны это может казаться легкой работой, потому что не видно никакой амплитуды, больших амплитудных движений. Вы просто лежите или чуть приподнимаете какую-то часть тела над ковриком и думаешь, ну это ничего не стоит. На самом деле напрягаются, внутренние определенные ощущения появляются. Вот об этом расскажи, пожалуйста.
4: Да, пилатес вообще уникальный. Программа в мягком фитнесе – это программа, которая в первую очередь про силу и контроль, и, конечно, про гибкость, которая, наверное, больше даже ближе к мобильности суставов, чем самой гибкости. Программу эту создал когда-то Джозеф Пилатес, и создал ее для мужчин, для солдат, которые проходили реабилитацию. Тренировка, собственно, собирала фактически тело по частям, обратно возвращая его в единый организм, да, в единый работающий механизм. И до сих пор, конечно, программа прошла ряд трансформаций, в том числе получив там свою популярность в Европе, в России, да, соответственно. Но, тем не менее, целью программы осталось развитие силы, контроля и гибкости. Работаем на пилатесе мы в основном с глубокими мышцами кора, да, учимся работать от нашего центра силы, от тех мышц, которые обеспечивают контроль над положением таза, положением грудной клетки. Живот во время тренировки этой всегда сохраняется подтянутым процентов на 30, да, нон-стопом, дышим и для этого ребрами. То есть фактически всю тренировку от и до мы контролируем каждое свое движение, а контроль — это все равно включение мышц в работу. Действительно, пилатес дает ощущение сборки своего тела по частям, да, это как игра в оркестре. Ты знаешь, за какую струну потянуть, в какой момент, с какой скоростью, с каким темпом. В пилатесе очень любят играть с разными темпами для того, чтобы заставить людей контролировать свое движение действительно в каждой его точке. В пилатесе есть еще одна особенность. В отличие от силовых программ, где мы работаем изолированно с бицепсом, трицепсом, ягодичными мышцами, здесь мы работаем целостно с передней линией, линии тела, задней линии, боковой линии тела. Это также создает абсолютно новую нервно-мышечную связь и новый уровень контроля над своим телом. И сейчас мы, кстати, видим, как именно на пилатесе у нас растет процент мужчин, и это невероятно круто, потому что это та программа, в которой действительно идет довольно интенсивная работа над собой.
3: Ну вот, Настя, и Ты же методист по пилатесу в DDX. Ну, то есть ты как раз один из тех методистов, людей, кто придумывает, какие движения, какие упражнения. То есть есть определенные задачи, которые вы решаете, закрываете. То есть для чего-то эта тренировка, то есть какая целевая аудитория и какие задачи мы решаем. Кстати, после пилатеса, когда ты понимаешь, где у тебя центр, где чего подтянуть, остальные тренировки даются легче, потому что если в силовых вы берете большой вес, то тут важна не только техника, но и как раз очень сила кора, сила центра, потому что все расслабите, все рассыпется, вес вас придавит.
4: Конечно, однозначно. Мы создаем так называемый, да, релизовый пилатес, где мы используем, безусловно, классику, да, аутентичную систему движений пилатеса и выполняем их под современную музыку. И это, кстати, еще одна такая маленькая фишечка, да, которая позволяет сделать вход в мягкий фитнес более комфортным. За счет красивой современной музыки действительно поднимается настроение, ты быстрее включаешься в процесс, получаешь еще больше наслаждения. Музыка также выступает дополнительно элементом контроля. Она задает темп, в рамках которого мы стараемся держаться. Естественно, когда вы приходите впервые, да, всегда можно и немножечко выпасть из общего темпа группы, и где-то отстать в выполнении движения. Но есть еще один плюс релизовых программ. Несколько месяцев вы приходите на группу и видите один и тот же набор движений. И вы уже знаете, что вас ждет. За эти несколько месяцев у вас увеличивается уровень, да, выполнения, растет техника, улучшается техника, усложняются опции, и вы видите свою точку А и точку Б в рамках одного релиза. И это очень круто. Да, очередной у нас прилив дофамина, мы завершаем, да, какой-то процесс, завершаем его успешно. Есть элемент предсказуемости, который всегда очень импонирует таким контролерам, которым нужно знать, куда они идут, что они получат. И вот здесь тот самый случай, когда вы точно знаете, куда вы придете, какой эффект вы получите, какие движения будут вас ждать.
3: И если движения повторяются в течение определенного времени, если вы регулярно их выполняете, то гораздо легче отследить свой прогресс. Даже как и в силовых тренировках, если движения будут постоянно разные, вы не сможете понять, увеличилась ваша сила или нет. И это немного рутина. Может быть, для кого-то это минус, потому что, может быть, знаешь, приходят там на танцевальные программы, хочется каждый раз новое. Вот прям вот каждый раз новое, чтобы не повторялось. Да, есть в этом какая-то прелесть, но здесь решаются другие задачи. Вы отслеживаете свой прогресс на протяжении нескольких месяцев.
4: И учитывая, насколько координационно сложные движения есть в пилатесе, когда нужно удержать одну часть тела, подвигать другой, подключить третью, действительно, это та программа, которая не надоедает, потому что с каждым разом ты погружаешься на новый уровень контроля, ты узнаешь с новой стороны свое тело, и возникает такое чувство триумфа к концу работы над релизом, когда ты вдруг ощущаешь, что действительно контролируешь себя, соединяешь дыхание, движение, музыку, и уже фактически протанцовываешь эту программу.
3: Но если популярно не только среди женщин и мужчин, а по возрасту, тоже универсально, но все равно есть наверняка какое-то большинство возрастное.
4: Но если мы говорим о групповых программах, да, это в целом в основном примерно от 20 там, да, до 55 лет. Но при этом мы видим людей и старшего возраста, чему мы очень рады. И сейчас мы видим большое количество молодежи. Это тоже очень здорово.
3: Про молодежь, кстати, сейчас наблюдаю в клубах, поскольку там у нас ход 16 лет, очень много 16 лет. Я думаю, боже мой, как им повезло. Я в 16 лет, ну, то есть не знала, где что у меня, как контролировать, где что двигается. Думаю, если они с 16 лет уже разбираются, ну, базовые знают вещи даже в питании, там, белки, жиры, углеводы, потому что я в 16 об этом не знала. У меня не было такой возможности. Если они знают, что такое отведение, сгибание, они понимают команды тренера, они знают свое тело осознанно, то что с ними будет в хорошем смысле через, там, 10 лет, 20, когда им будет 40 лет?
4: Надеемся, они будут жить гораздо дольше и гораздо интереснее, продуктивнее и спокойнее.
3: А семьи как ходят вместе?
4: Это очень трогательно, когда видишь, вот сейчас у нас была акция, к нам приходили на каникулах подростки даже там, да, вот 14 лет, и мы видели очень много мам с детьми, и это так трогательно, так классно, когда ты видишь, как целая семья стоит и занимается на тренировке, это и семейные ценности, да, фактически новые, которыми мы вдохновляем своих детей, и новые общие темы, фактически действительно новая комьюнити, да, вот еще одна такая ценность групповых программ, это формирование комьюнити. Мы все знаем, что меняться гораздо легче, когда ты не один. И опять же, здорово видеть, как на протяжении работы клуба клиенты знакомятся друг с другом, идут вместе пить чай, кофе после тренировки, у них появляется общее увлечение, какие-то переживания. Это тоже очень здорово.
3: Ну и следуют за тренером.
4: Конечно.
3: Такие микросообщества, макси-сообщества вокруг. Это здорово. Ну вот Игнат пишет, что после тяжелых тренировок вообще есть не хочется. Это на тему того, что да, бывает. Ну, кстати, есть разные реакции. Кому-то наоборот, кто-то голодный после тренировок, а кому-то действительно не хочется есть. Я, например, рада. Если у меня много тренировок в течение дня, вообще есть не хочу, просто не хочу. И тогда мне получается, если нужно, сохранять дефицит. Если нет, то приходится есть. Что еще мы не сказали, Настя? У нас остается буквально несколько минут. Может быть, какие-то советы дать тем, кто еще не пробовал, с чего начать мягкий фитнес? Со стретчинга или сразу на пилатес?
4: Подумайте, что вам больше хочется, да, расслабиться, улучшить показатели гибкости или просто познакомиться со своим телом. Есть универсальные программы, например, программа «Здоровая спина», в которой мы объединяем элементы развития гибкости и работаем немножко с укреплением мышц кора. Та программа, на которую очень высокие рейтинги, потому что действительно она подходит абсолютно всем. Есть более узкие направления. Пилатес, да, в сторону укрепления контроля и растяжка в сторону расслабления. Есть абсолютно самостоятельные системы, такие как йога, где мы работаем не только с телом, но и с сознанием, с фокусом внимания. Поэтому попробуйте все и выберите то, что откликнется. Зачастую мы сами не знаем, что нам может понравиться.
3: А еще мы не знаем, как что пройдет. Если вам не понравилось что-то у одного тренера, можно пробовать и у другого.
4: Нужно пробовать.
3: Да. Какая-нибудь аква-йога. Ну, мне кажется, это вот прям еще одна большая тема, если что связано с водой. Это не сухой фитнес. Наверняка там тоже есть какие-то мягкие направления.
4: Конечно, просто поплавать уже расслабляет.
3: Просто полежать уже, как говорят, уйти из дома, найти причину, чтобы просто побыть наедине, просто прилечь на коврике где-нибудь в зале, тоже спасает, как третий дом фитнес, потому что работа, дом, а есть еще какое-то место, куда хочется возвращаться.
4: Самое главное, заходя в фитнес-клуб, отключайте телефоны и переключайте свое внимание на свое тело. Будьте эгоистами в хорошем смысле этого слова и уделяйте все ваше внимание себе любимым.
3: Но это сложно, напомню. Просто попробуйте хотя бы. Если даже вы ничего не ждете, за спрос денег не берут, если вы купили абонемент в какой-то фитнес-клуб, найдите тренировки по душе себе. Силовые хотите, попробуйте силовые, мягкие. Но лучше, конечно, если вы будете сочетать. Потому что если у вас будут как в таком в рационе подвижности в течение недели и кардио занятия на укрепление там, дыхательной, кардиореспираторной системы, и силовые тренировки, и мягкие, то будет вообще в комплексе классно. Ну, кстати, про мягкие часто забывают, если кто-то ударяется в занятия в тренажерном зале по несколько силовых тренировок в неделю, это может быть персональные, либо силовые, не забывайте, пожалуйста, про мягкий фитнес, потому что иногда на наше состояние может влиять множество факторов. Выспались, не выспались, дела на работе, с семьей, и, например, запланирована тренировка тяжелая, а вы понимаете, что хочется чего-то. Может быть, нужно слушать иногда себя и заменить тяжелую тренировку на мягкий фитнес, правда?
4: Действительно, и просто попробовать.
3: Какие еще советы, Настя? Еще есть пару минут.
4: Дышать, а вообще прислушиваться к своему телу. Да, попробуйте вот прям взять, да, себе такое намерение на грядущий день, вот завтра понедельник, самое время что-то новое начать. Просто понаблюдайте, как вы дышите, как ощущают себя ваши плечи и зажата ли нижняя челюсть. Действительно, это три таких ключевых физических критерия, по которым можно оценить уровень стресса. Если вы начнете с тела, вы повлияете на свое эмоциональное состояние. Как знаете, если улыбаться больше 10 секунд, настроение улучшится. Действительно, у нас физика и психика связаны одним неразрывным кругом. И иногда проще зайти с тела, проще научиться убирать физическое напряжение, сходить на массаж, глубоко дышать в течение дня, расслабить плечи, просто повращайте плечами назад и вниз, да, раскрывайте грудную клетку, расслабьте шею, помассируйте себе плечи и шею и расслабьте нижнюю челюсть, и вы почувствуете, как вам стало легче.
3: А еще не вините себя за лень, если хочется полежать иногда, правда?
4: 100%.
3: Можно просто дать себе время и использовать, и понимать, что вы не просто теряете время, ничего не делая, а вы восстанавливаетесь и в психическом, ментальном каком-то плане, и в физическом тоже.
4: И, кстати, та самая прокрастинация — это еще один симптом выгорания, когда нервная система просто уже не справляется и сигнализирует нам о том, что она не готова брать новые задачи. Поэтому нужно себя действительно не ругать, а отвести куда-нибудь отдохнуть.
3: Очень надеюсь, что после этой программы кто-то, кто не пробовал фитнес вообще или не пробовал мягкий фитнес, запишется на групповую тренировку в своем клубе и просто попробует, начнет с чего-то. Вдруг вам это понравится, и вдруг это будет поворотным моментом в вашей жизни. Спасибо огромное. Анастасия Исаева, практикующий тренер групповых программ, методист, презентер, в общем, человек, который разбирается в фитнесе в целом и в мягком особенно. Спасибо большое, Настя. Приятного вечера.
4: Спасибо. До встречи на группах.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Бишкеке обсудят референдум в Армении. Он должен определить статус республики «Будущее в ЕС» или продолжение полноценного членства в Евразийском экономическом союзе. Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать они. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли шанс, что встреча Пашиняна с Путиным остановит отдаление Армении от России. Президент примет участие в саммите ШОС в Киргизии, который пройдет с 31 августа по 1 сентября. США используют нефть Венесуэлы для восполнения своего стратегического резерва. Дональд Трамп отметил, что процесс заполнения хранилищ начнется очень скоро. Одно из того, что я собираюсь сделать с венесуэльской нефтью, это восполнить национальные стратегические резервы, которые были практически истощены из-за сонного Джо Байдена, написал Трамп в своей соцсети True Social. Президент Соединенных Штатов заявил о заключении сделки с республикой 28 августа. Она предусматривает переход под контроль США более чем 65 миллиардов баррелей из подтвержденных нефтяных резервов Венесуэлы. Уполномоченный президент республики Делси Родригес пояснила, что договоренность предусматривает разработку 17 месторождений. Мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры в подмосковном Одинцове. Инцидент случился на Рябиновой улице. Приехавшие на место ЧП сотрудники полиции выяснили, что местный житель несколько раз выстрелил в воздух из окна квартиры, расположенной на 9 этаже, предположительно из-за охолощенного пистолета. В МВД сообщили, что пострадавших нет. Житель Одинцова доставлен в отдел полиции. Оружие изъято и направлено на экспертизу. «Спартак» сыграл в ничью с «Оренбургом» в домашнем матче 6-го тура РПЛ. Встреча, прошедшая на столичной «Лукойл-арене», завершилась со счетом 1-1. Московский «Спартак», набрав 13 очков, располагается на втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Футбольный клуб из «Оренбурга», в активе которого 7 очков, находится на 8-й позиции. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас в столице пасмурно. Небольшой дождь, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар». На радио «Говорит Москва», у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, конечно же, и всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут, мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу средства связи. У нас есть телефон 495-7373-948, смс, конечно, 925-48-948, телеграм, будем очень рады, если вы нам напишете. И у вас есть такая возможность, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Ну, мессенджер Макс вы можете нам написать, да, и прямую трансляцию из студии традиционно. Друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, можно смотреть на официальной странице «Радио, говорит Москва» в ВКонтакте и в Рутубе. Пожалуйста. Ну, очень приятно, что к нам сейчас подключилось много слушателей. Да, мы одно время не встречались, но вот мы вернулись в прямой эфир. Давайте, что нас ожидает в ближайшие два часа. Конечно же, у нас будут премьеры. Мы к ним обратимся. Их набрало, кстати, очень много. И вот вторая часть, после 9 вечера, мы продолжим обзор рок-премьеры и обратимся еще к некоторым датам рок-календаря уходящей недели. Тоже интересные есть даты, интересные персонажи, которых необходимо вспомнить. Давайте начнем выпуск. Начнем с такой печальной новости. Вот на этой неделе, 25 августа, пришло известие о смерти королевы кантри-музыки Долли Партон. Вокалистке было 80 лет. Опасения по поводу ее здоровья появились еще в прошлом году. Она переносила концерты, да, потом стали даже уточнять в социальных сетях, жива ли она, нет. Но вот она отменяла вот запланированные дальше концерты и в Лас-Вегасе, да. Я хочу сказать, что, конечно, Партон включили в зал славы и кантри-музыки, и рок-н-ролла, но она находилась на вершине вообще кантри-чартов 67-го по 93-й годы. Чаще вот остальных, остальных исполнителей этого направления она попадала туда. У нее 25 треков, которые лидирующие позиции занимали. И вот среди ее хитов это, конечно же, «Джолин», очень известная песня. Ну и самая такая раскрученная «I Will Always Love You». Если вы помните фильм «Телохранитель», там и, правда, исполнила Уитни Хьюстон, но написала как раз Долли Партон вот эту песню. Да, и вот сейчас США до 1 сентября, до заката 1 сентября приспущены все флаги на государственных дипломатических учреждениях. Это Дональд Трамп. Трамп распорядился. Кстати, вот такое раньше бывало только в случае смерти президентов, каких-то государственных деятелей высшего эшелона. Ну, кстати, Партон исполнял не только кантри, Мы недавно сообщали о совместной работе певицы с группой Motley Crue. Вот у них есть совместная песня, мы ее ставили «Home Sweet Home». А вот в 23-м году она обратилась как раз к рок-музыке, отошла немножко от кантри, выпустила альбом, он называется «Rockstar». Это совместный такой проект с разными рок-музыкантами, там и Пол Маккартни, и ее подруга Джоан Джетт, и Ринго Старр, все вот ее друзья, Стинг, Стивен Тайлер, многие другие. И вот открывает этот альбом одноименная композиция, которая так и называется «Rockstar». Давайте сейчас послушаем ее, она откроет и наш эфир в память о Долли Партон.

0: music.
1: Mama's yelling from the kitchen. Me, I smell success.

Друзья, нашу встречу открыла песня «Rockstar». Она прозвучала в память о Долли Партон. Долли Партон ее и исполнила, да. Нас приветствуют наши постоянные слушатели. Роман, кстати, вот написал о Долли Партон, да, что вот она ушла из жизни после своего мужа. Да, они вот были очень долго, почти 50 с лишним лет они были вместе, да. Серый кот нас приветствует, да, да, мы вернулись, да, Серый кот, да. Ну и наши постоянные слушатели ВКонтакте, вот нам пишут и Дмитрий Николаенко, Наташа Лемешева, Танюша Савина, Жанна Воронцова, ну и многие-многие другие. Извините, я кого-то не назвал. Вот Владислав Молчанов, я вижу сообщение, да. Хорошо, друзья, давайте мы сейчас перейдем уже к новинкам. Давайте первая премьера. Ну вот я выбрал Mystic Prophecy, такая группа. Они готовятся представить свой 13-й студийный альбом. Будет называться так символично очень для всех нас, In Metal. 27 ноября появится эта пластинка. Вообще, конечно, интересная группа. Они создали вот свой такой звук, который, несмотря на то, что они немцы, играют как почти пауэр, да, но отличается от привычного нам пауэра. Ну вот в духе Хэллоуин, да, это у них такой синтез, конечно, и пауэра, и агрессивный такой трэш можно увидеть, и невероятно мелодичный, что очень здорово. В 2000 году началась их история, да, тогда вот у них вокалист, их первый, который до сих пор с ними, Роберто Димитри Леопакис, вот он решил основать собственный проект. И, кстати, вот на первых трех пластинках с ними работал не кто-нибудь, а сам Газ Джи, очень известный гитарист. Вы прекрасно знаете его по группе Firewind и по работе с Оззи Осборном, это альбом Scream. Но он покинул коллектив, естественно, стал развиваться дальше, это было в 2005 году, да, но при этом с тех пор, конечно, группа пережила множество, там было у них изменений в составе, и это является их такой визитной карточкой, да, но самый громкий успех у них был вот не так давно, в 2020 году, тогда выходил альбом тоже с названием Metal, Metal Division, да, прорыв такой настоящий, она ведущее такое место в чартах заняла, да, официальных немецких чартах. А до этого вот они выпускали альбом, мы, кстати, говорили о нем, называется Monuments Uncovered. Там не новый материал на этой пластинке, послушайте, это такой сборник кавер-версий на мировые поп-рок-хиты из 80-х, ну, которые Mystic Prophecy исполнили в своем таком уникальном стиле, да. Такой действительно необычный подход. Ну вот, если говорить вот о текстах и атмосфере этой группы, то, конечно, это такие эпические баталии, войны, фэнтези, ну, где-то внутренняя борьба, естественно, да. И вот группа представила первый сингл, называется «Robots», эта песня, сейчас мы ее послушаем. Она в тексте обращается к одному из главных вопросов нашего времени, друзья, это же в эпоху технологий, сколько контроля над собственной человечностью мы готовы уступить. Кто-то принимает решение, может быть, уже за нас, или вообще уже слишком поздно, и мы все уже, ну, почти роботы. Давайте так говорить. На песню представлен видеоклип, мы сейчас его увидим в наших трансляциях, ну, а по радио традиционный аудиовариант.

Друзья, наш эфир открыла песня «Robots». Это группа Mystic Prophecy. Новый альбом ожидаем 27 ноября. Будет называться эта пластинка «In Metal». Давайте сейчас обратимся уже к вышедшему релизу от шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Вот в середине августа он выпустил альбом. Мы уже, кстати, о нем говорили, но он вот за то время, пока мы отсутствовали, он уже успел выпустить. Называется пластинка «One Association Under God». Chapter 2, часть вторая. Первая выходила еще в 24-м году, да, 13-й студийный альбом в дискографии Мэрилина Мэнсона. Ну, и вот главная творческая сила во всех этих песнях это тандем Мэнсона с гитаристом, продюсером Тайлером Бейтсом, который известен по работе над фильмами «Джон Уик», «Стражи Галактики», да, ну, и также он работал над несколькими предыдущими альбомами Мэнсона, начиная с «The Pale Emperor». Вместе вот они вот создавали вот этот звук, который уже стали называть сам саунд таким индустриальным и атмосферным за последние годы в творчестве Мэнсона. Я несколько раз послушал эту пластинку. И вот, знаете, в этих новых композициях Мэнсон отказывается вот от эпатажа 90-х. Голос его с возрастом уже стал немного уставшим, где-то даже натреснутым, да. И вместо того, чтобы вот это как-то скрывать, он, наоборот, это сделал своей особенностью, такой особенностью своего звукового ландшафта, что, кстати, здорово, да, это, естественно, звучит. И в результате пластинка стала звучать вот не как вызов, вот как раньше это было, а как такая честная, немного, может быть, даже меланхоличная исповедь, человек, который уже многое уже пережил. Это больше, конечно, не шок-рок, а такая музыка, которая исследует темы и выживания, и возраста, и где-то частичной изоляции. Мы знаем, что он переживал не самые простые времена в последнее время. Да, и вот он говорил в одном из интервью, вот я процитирую: «Я использовал каждый камень, брошенный в меня, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище и вырезал эти песни на коже мира». Представляете, какие сильные слова, конец цитаты. Он, кстати, сам нарисовал обложку, мы сейчас показываем ее, да. Вот. Ну и название, конечно, «One Association Under God, Chapter 2», «Одно убийство во имя Бога», это продолжает вот эту его игру с такими религиозными, политическими формулировками. Ну и тексты посвящены теме и публичного суда, и культуре отмены, и личной, естественно, борьбе. 9 треков, и открывает пластинку композиция «And Life», на которую снят очень мрачный клип. Давайте сейчас посмотрим его в наших трансляциях, а по радио послушаем.

Друзья, композиция «Life» из нового альбома Мэрилина Мэнсона, он называется «One Association Under God, Chapter 2», продолжил наш эфир. Давайте сейчас у нас еще одна премьера перед выпуском новостей. Это тоже уже выпущенный альбом, вот группа «Камелот» буквально на днях, минувшую пятницу, представили они новую работу. Называется пластинка «Dark Asylum». Неплохой альбом, вы знаете, я его послушал несколько раз, 14-я эта пластинка у них, да. Концептуальная она, действие там разворачивается, там такое вымышленное учреждение, такая больница, она называется Ravenhill Asylum, да, и вот рассказывает о душе, которая вот там, она заперта в мире масок, обрывков воспоминаний, и вот она бродит по этим коридорам старинного вот этого старинного дома, в поисках истины и искупления, да. Здесь за продюсирование отмечал многолетний соавтор «Камелот» Саша Пайет, так что очень хороший, качественный звук. Но я бы отметил еще и вокалиста Томми Карвика, да, ну и там приглашенные гости есть. И Клементин Делони из Visions of Atlantis, вокалистка, фронтмен проекта Avantasia, Тобис Замет. В общем, альбом достаточно хороший, такая готическая, друзья, симфо-метал-опера, и идеальный выбор для тех, кто соскучился вот по таким мрачным историям и такому очень качественному звуку. Мы сейчас услышим композицию, она называется «Godlike Alchemy», в трансляциях будет лирик-видео.

Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Все начнется с этой беседы. Это выглядит вполне логично для нас. Это весьма важная встреча, сказал помощник главы государства. Правительство Исландии отказалось от новых переговоров о вступлении в ЕС. На это указала премьер-министр. «Я хочу четко прояснить ситуацию. Нынешнее правительство не будет продолжать вести эти переговоры. Я считаю, что нельзя проводить подобные референдумы каждый год или два. Это сложная задача. Я не могу сказать, что ситуация не изменится в будущем, но наше обещание было спросить население, получить результат и отнестись к нему уважительно», заявила премьер. Она добавила, что Исландия будет оставаться надежным партнером в европейской экономической зоне, как это делают Норвегия и Лихтенштейн. Накануне в стране прошел референдум о возобновлении переговоров о вступлении в Евросоюз. Явка составила более 80%. По последним данным, против высказались более 52% участников голосования. Минтранс запланировал начало обсуждения вопроса об овербукинге на сентябрь. Ведомство намерено завершить дискуссию до конца года. Такие сроки обозначил министр транспорта Андрей Никитин. Ранее в беседе с ТАСС он заявил, что министерство считает недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга. По словам Никитина, Минтранс ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон. В том числе работает над изменениями в законодательстве, которые обеспечат защиту прав пассажиров, включая установку размеров положенных им компенсаций. Отмечается, что в ведомстве предложили разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных рейсов. Балтика обыграла родину в матче шестого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в подмосковных Химках, завершилась со счетом 3-0. Калининградский футбольный клуб провел первую игру после дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева. По итогам прошлого тура специалисты отстранили на 4 матча за неспортивное поведение. Балтика с 10 очками в активе занимает 5-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Родина, набрав 4 очка, располагается на 13-й позиции. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, небольшой дождь, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
8: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран,

0: Эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
1: Друзья, приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники. На волну «Говорит Москва», программа «Рок-Радар», ее ведущий, ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, которую мы ведем ВКонтакте и на Рутубе. Это все официальные аккаунты радио «Говорит Москва». Кстати, нам присоединились уже наши слушатели не только из России, но и из других стран. Ну, вот Леонид Макаровский, наш постоянный слушатель из США. Иржи Печер из Чехии. Так что мы очень рады приветствовать и наших зарубежных друзей в том числе. Друзья, сейчас у нас будет традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас традиционно несколько CD. Вот я уже показывал в трансляции. Вот первый CD — это диск группы Iron Savage. Альбом называется The Landing, 2011 года, новый CD. Да, кстати, сегодня мы еще обратимся к Iron Savage. У них они выпустили новую песню, очень хорошую, подробно поговорим об этой группе. И далее сразу два диска группы Bo, знакомый уже нашим слушателям альбом прошлого года Beyond the Mask, и недавно вышедший в России, это новейшая работа группы Bo, Brotherhood of Wolves. Это альбом называется Jobs of Black. Здесь шикарное издание, вот это все в картоне, сделаны все тексты, песен, фото музыкантов, и, кстати, с логотипом «Радио говорит Москва», что очень важно, я вот сейчас показываю, если, может быть, плохо видно, но тем не менее, поверьте, что он там есть. Мы подарим эти релизы слушателю, кто позвонит нам прямо сейчас по телефону 495-7373-948. Пожалуйста, 7373-948. Ну вот у нас первый есть телефонный звонок. Давайте мы сейчас на него ответим. Алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Я Дмитрий из Москвы.
1: Очень приятно, Дмитрий, да. Скажите, пожалуйста, традиционный вопрос. Вот мы сидим, вот сейчас вам подарим, конечно же, вы позвонили, взяли трубку. У вас есть на чем слушать? Есть вот этот вот проигрыватель, вот все вот такое?
2: Да, и проигрыватель есть, и компьютер есть, все есть.
1: А, ну как здорово. Так что вам вот тогда подарок такой вот. Сразу три диска, это все спасибо ваши. Да, спасибо, Дмитрий, что слушаете нас. Друзья, на сегодня все. Ну вот человек первый позвонил. Мы сейчас обратимся к заглавной композиции последнего альбома Bo, Jobs of Black, так называется эта песня, в трансляциях смотрите видео.

Друзья, композиция Drops of Black от группы Bo только что продолжила наш обзор к премьере. Мы подарили вот их альбомы Beyond the Mask, потом нашему слушателю Дмитрию Drops of Black, а вот также еще альбом группы Iron Sava The Landing. Да, как я сказал, мы еще обратимся сегодня к Iron Sava, они новую песню представили, да, но в следующем эфире мы продолжим. Будут еще другие диски. Далее, друзья, у нас очень интересная премьера от нашей группы Legion. Коллектив готовится к выпуску нового альбома. Вот недавно они представили сингл и клип с названием «Человек, который смеется». Там вот центр сюжета такая непростая судьба изуродного в детстве мальчика. Да, вы прекрасно знаете это по мотивам одноименного исторического романа Виктора Гюго. Изначально, кстати, этот роман должен был стать первой частью такой грандиозной трилогии Гюго задумал. Он хотел изобразить три столпа общества, то есть там аристократия, монархия и республика. И вот «Человек, который смеется», это как раз эта книга должна была стать об аристократии. А третью частью вот этого задуманного цикла, трилогии, стал его роман 93-й год. Ну, кстати, сначала он хотел назвать Гюго роман «По приказу короля», но потом вот как раз изменил такое более метафоричное, емкое название «Человек, который смеется». Ну, сюжет, конечно, вы прекрасно знаете, друзья. Там маленький Гонплен, наследник знатного рода, был похищен по приказу короля и отдан таким бандитам, камбарчикосам, которые изуродовали вот его лицо, превратили такого ярмарочного шута. И вот когда власть в стране сменилась, они его бросили на пустынном берегу, оставили умирать. Да, но он выжил, он блуждал там в снежную бурю, нашел тело замерзшей женщины и вот спас ее дочку. Это такой еще один персонаж этого романа, девочка Дея. Да, и их приютил добрый бродяга Урсус. Мы сейчас показываем вот в нашей трансляции кадры из фильма, да, одноименного. Шикарно сыграл Урсуса Жерар Депардье. Кто не смотрел, посмотрите, друзья, вот этот фильм обязательно. Ну, воспитал их, стал для них отцом. Ну, и потом выяснилось, что Гонплен — это законный наследник титула, он лорд и пэр Англии. Его восстанавливают в правах. Он оказывается и в высшем свете, где вот сталкивается с этим лицемерием, жестокостью аристократии. И вот в палате лордов он выступал, он там пламенную речь произнес в защиту бедных. Но над ним только посмеялись. Ну, и в конце трагический финал. Он отказывается от титула, возвращается и к Урсусу, и к Дее, но вот его возлюбленная, как раз Дея, она не выдерживает вот этих всех потрясений, умирает у него на руках, и вот он сам бросается в море, погибает. А вот в клипе, который мы будем сейчас смотреть у группы «Легион», ну, все практически вот так и представлено, кроме финала. Вот музыканты решили не заканчивать вот песню трагически, вот таким концом, смертью, и дать все-таки надежду всей этой истории. Вообще, вот к образу Гонплена к рок-музыке обращались нечасто, и вот когда я увидел и клип группы «Легион», конечно, ребята молодцы, что решили воплотить в рок-композиции вот это произведение. Насколько я знаю, традиция обращения к литературным сюжетам у «Легиона» продолжится на новом альбоме. Мы очень его ждем, так что нас ждут еще очень такие интересные композиции. Сейчас мы услышим новую песню. Ну а в трансляциях смотрите видеоклип.

Друзья, новая песня от группы «Легион», «Человек, который смеется», продолжил наш обзор к премьеру. Ну вот новый альбом мы ждем в этом году, и, как я сказал, там будет еще обращение к литературным произведениям, да. У нас еще впереди одна наша премьера, друзья, от друзей наших рок-программы. Это группа «Воля и разум». В конце вот августа они представили новую песню. Да, «Наш мир» называется композиция. Трек войдет в новый альбом «Воля разума», релиз которого ожидается в ближайшее время. Кстати, об этом говорили и участники коллектива Михаил Сержев, Алексей Страйк. Сейчас мы показываем, когда они у нас были в гостях. Да. Ну, композиция отличная. Чувствуется здесь рука мастера Андрея Большакова. Давайте сейчас мы ее послушаем.

Друзья, новая песня «Наш мир» — это группа «Воля и разум». Ну, ждем новой полноформатной работы от наших рок-товарищей. У нас еще одна премьера перед выпуском новостей. Это группа «One Count». Они представили сингл «Stand», называется песня. Вообще-то уникальная такая немецкая команда. Она сочетает металл с пением, да? С пением, имеется в виду, без гитар, да? И без бас, без бас-гитары. Называют они свой стиль «Hero Metal Acapella». Используют они вот настоящие барабаны у них есть. А вокалисты, их несколько человек, 6 человек, и они имитируют звуки всех остальных инструментов, да? Они с 2006 года существуют. И вот главное у них вот эта особенность, что они имитируют звуки электрогитар, баса и даже синтезаторов голосом, да? А свой стиль они сами называют «рок-атака», вот такое слово, да? Но по аналогии со звуком ритм-гитары. Ну, и вокалист вот у них есть, Штефан Шмидт, он даже использует такую специальную технологию искажения голоса, чтобы его, ну, если это можно назвать соло, конечно, что он изображает, это звучало как настоящая гитара. Вот исполнять вот такие гитарные партии и все остальное, конечно, голосом невероятно трудно. Нужно, ну, так дышать, да, и на концертах они поют, все участники под метроном, в наушниках почти не слышат друг друга, чтобы вот идеально так синхронизироваться, да. И однажды вот у них на концерте да, полностью отказала вот эта система мониторинга, и им пришлось отказаться вот от наушников и петь, ориентируясь на звук из зала. И, к удивлению, все прошло очень успешно. Новая песня «Stand» была выпущена в честь 20-летия группы. Ну, музыканты сказали, что еще будет несколько новых композиций, там еще 3 новые песни, так что записаны к этому юбилею, так что нас ждут еще новые откровения. Сейчас мы услышим эту песню. В трансляциях, друзья, будет видео сразу после песни «Выпуск новостей», после которого вторая часть нашей радиовстречи. Ну, вас ждут еще несколько премьер и традиционный рок-календарь. Ну, а сейчас «One Count».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Всего того, в течение дня ликвидировали 54 украинских дрона. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20.00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа, перехваченные и уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Ростовской областях. Кроме того, БПЛА сбиты над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Владимир Путин и Никол Пашинян на встрече в Бишкеке обсудят референдум в Армении. Он должен определить статус республики «Будущее в ЕС» или продолжение полноценного членства в Евразийском экономическом союзе. Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы возобновить нашу аргументацию. Но мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать они. И мы как раз и предлагаем им это сделать, провести референдум, сказал официальный представитель Кремля. Так, Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, есть ли шанс, что встреча Пашиняна с Путиным остановит отдаление Армении от России. По делу ОЧП с судном у Северного Кипра задержаны 8 человек, в их числе капитан затонувшего парома. Такие данные в эфире телеканала ТРТ привел премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель. Наряду с поисково-спасательными работами проводится расследование для установления причин случившегося. Капитан судна и 7 членов экипажа взяты под стражу. Каждый аспект этого инцидента будет расследован, заявил Устель. По последним данным властей, число погибших увеличилось до 8, продолжаются поиски 17 человек. Специалисты проверяют версию о столкновении парома с неизвестным объектом. Причины инцидента установят после изучения черных ящиков. Трое несовершеннолетних пострадали при наезде микроавтобуса на пешеходов в Туве. Обновленные данные приводит управление СКР по республике. Ведомство заявили, что всего различные травмы получили 5 человек. Они госпитализированы. Авария произошла сегодня днем в Кызыле на пересечении улиц Кочетова и Бухтеева. Водитель «Газели» выехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 73 копейки. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. Сейчас в столице пасмурно, небольшой дождь, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: А вы говорите «Милли».
7: Я его что?
6: Тоже мне «Милли».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар». Я ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Давайте я еще раз напомню наши контакты. Да, телефон 495-73-948. Далее смс 925-48-948. Друзья, можете написать также телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Будем очень рады прочитать. И можно в мессенджер Макс. Ну и прямую трансляцию, друзья, подключайтесь. Можно смотреть нас. Видеотрансляция на официальных страницах радио «Говорит Москва». Это во ВКонтакте и Рутуб. Пожалуйста, подключайтесь, будем очень рады вас видеть. Давайте сейчас продолжим еще с несколькими премьерами. Ну вот мы уже, я говорил о группе Iron Savior, мы разыграли вот их диск, а вот они недавно представили новую песню, называется эта композиция «The Creature's Tale», и анонсируют они новую работу, будет называться этот альбом Deathbringer. 13 ноября появится эта пластинка. С 96 года вообще группа на сцене, то есть уже 30 лет назад была образована. Бессменным лидером, вокалистом, гитаристом является у них Пит Силк, да. Может быть, и бессмертным даже, кстати. Ну, в общем, группа известна таким своим мощным пауэр-металом с элементами и хэви. И самое главное, у них масштабная такая научно-фантастическая концепция, который разворачивается на протяжении очень многих альбомов. Да, Iron Savior, «Железный спаситель» — это такой огромный корабль. Вот он на орбите Земли находится и управляется человеком. Но не просто так, а вот там что-то соединено с мощной компьютерной системой. Да, по сути, такое живое мыслящее существо. Он был построен, согласно вот этой выдумке музыкантов, древней и высокоразвитой цивилизации в Атлантиде для защиты от врагов Альянса, да, и, ну, и вот из-за предательства секретные коды управлением кораблем они попали к врагу, и вот спаситель был захвачен и уничтожил лунную колонию, где жили как раз вот атланты, когда они спасались на этом же корабле. И все-таки им удалось потом вернуть контроль над кораблем. Но чтобы вот спасти мир, они отправили этот корабль в далекий космос с программой вернуться через 350 тысяч лет. И вернувшись, корабль не нашел атлантов. И он делает такой вывод, что Атлантида была уничтожена, как раз вот атланты были уничтожены Альянсом. И ошибочно принимает вот нас, современное человечество, за врага. И вот у него главная директива, чтобы защищать как раз атлантов и завоевать Альянс, и он уже становится угрозой для Земли. Это вот такая основная история. Но каждый альбом как раз развивает вот этот сюжет более детально, конкретно. И вот новый альбом, который мы ожидаем, не исключение, да, как сообщается, сюжет рассказывает о возвращении древних врагов человечества. Это это раса теней, инсектоидная. Да, и вот у них есть бессмертная королева на таком гигантском корабле, который называется Deathbringer. Вот как раз она угрожает. И теперь Iron Savior, ему предстоит новый бой. И так вот продолжается, как я сказал, уже 30 лет. Именно столько групп существует. Да, и вот новая песня The Creature's Tale, она выделяется не только вот таким напором, тяжелыми рифами, ну и необычным для группы лирическим источником, потому что они здесь меняют концепцию. Песня вдохновлена классической историей о Франкенштейне. Текст написан от лица самого монстра, который рассуждает о том, кто же на самом деле вот он результат науки или безумия. Ну, я не буду пересказывать этот сюжет. Вы все прекрасно знаете, что написала Мэри Шелли в книжке «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Давайте сейчас посмотрим видеоклип, ну а по радио прозвучит аудиовариант.

Друзья, нашу радиовстречу продолжила еще одна рок-премьера. Это от группы Iron Sava. Композиция называется The Creature's Tale. Напомню, что 13 ноября выйдет их новый альбом Deathbringer. Наверняка будут еще синглы, мы обязательно обратимся к этой команде. У нас еще одна премьера, на этот раз с женским вокалом, да, от группы Xandria. Недавно вот коллектив представил новую работу, называется «Eclipse». Эта пластинка, я напомню, что группа с 94-го года существует, и у них, правда, они распадали в 97-м году, но потом в 2000-м опять продолжили свою рок-историю, да, симфо-метал они исполняют. Дебютный альбом вышел у них в 2003-м, «Kill the Sun» называется, пластинка хорошая. Потом они выпускали второй диск, я считаю, один из наиболее у них удачных, «Raven Heart» называется альбом. Да, мы, кстати, слушали одноименную песню, там вокалистка была в то время Лиза Мидельхауфа, когда рассказывали о сюжетах, воплощенных сюжетах Эдгара По в рок-музыке. Но вот, к сожалению, Лиза покинула коллектив, да, а всего у них было 5 вокалисток. Последняя, вот сейчас зовут ее, которая в группе, Амбра Вурвахис, да, она с 22-го года, да, и вот это уже второй альбом с ее вокалом. Я послушал пластинку, и, конечно, нужно отметить вокал Амбры Вурвахис, так феноменально он гибкий, легко она переключается с чистого такого оперного пения до агрессивного, гроулинга, ну и вообще очень такой мощный рок-вокал. На альбоме вообще нет ни одной слабой вокальной партии, все очень качественно сделано, да, и вот она использует все свои приемы именно тогда, когда этого требует песня, ну вот не ради демонстрации техники. Сейчас мы в этом убедимся, друзья, и наш эфир продолжит заглавная композиция, который так называется «Eclipse».

Друзья, новая композиция от группы Xandria «Eclipse» из одноименного альбома. Продолжил наш эфир. Напомню, что он вышел в начале августа. Мы далее, давайте еще немножко утяжелимся. У нас на очереди премьера от группы «Flotsam and Jetsam». В минувшую пятницу вот они выпустили новую работу, называется пластинка «Rats in the Temple». Вообще команда, они ветераны такого трэш-метала с 81 года, существует прорыв, у них был в 86-м, дебютник тогда выходил «Doomsday for the Deceiver», да, и вот новый релиз как раз, ну, 40 лет назад, приурочен как раз 40-летию выхода вот этой пластинки. Самые известные страницы в истории группы по составу — это уход басиста Джейсона Ньюстеда в «Металлику» сразу как раз после выхода дебютной пластинки. Да, но несмотря на это, коллектив продолжил свой путь. Выпустили они более 10 альбомов. Ну, и перемены в составе, конечно же, были. Но самое главное, остаются они верны своему такому фирменному, техничному, очень агрессивному звучанию, да, и сегодня состав коллектива, вот мы сейчас показываем актуальную фотографию, выглядит так: это вокалист Эрик А.К. Натсон, гитарист Майкл Гилберт и Стив Конли, басист, вот недавно у них появился Билл Бадли, и барабанщик Кен Мэри. В новой работе 13 новых песен, естественно же, новых, и каждый из поклонников, я считаю, что трэш-метал, ну и группы, в частности, найдет что-то свое. Мы сейчас одну из таких композиций и услышим. Наш эфир продолжит песня с названием «The Edge of Nowhere». Ну, а в трансляциях будет лирик-видео.

Друзья, наш эфир продолжила группа Flotsam and Jetsam. Это композиция The Edge of Nowhere. Новый альбом вот вышел совсем недавно, минувшую пятницу. Называется пластинка Rats in the Temple. Ну что, у нас еще одна тяжелая премьера. Тоже, кстати, от старейшей группы впереди. Да, в грув и трэш-метале. Это команда Prong. Команда 40-летней истории. Анонсирует свою новую работу. Будет называться так же, как и группа Prong. Выйдет она 6 ноября. Вот они представили новую песню. Называется композиция The Bunny. Да, и с 86-го года команда существует. Из Нью-Йорка они. Да, основателями группы стал основателем Томми Виктор. Да, он, кстати, был звукорежиссером в очень известном тогда клубе CBGB в Нью-Йорке, это Greenwich Village. Да, ну и пик популярности пришелся у них на середину 90-х. У них был очень успешный альбом. В 94-м году выходил он, Cleansing называется. Ну, конечно, был у них и распад, и воссоединение в 2002 году. Но вот Томми Виктор до сих пор остается фронтменом группы. Ждем новый альбом. Слушаем новую песню в трансляциях, друзья, смотрите видео. Сразу после песни будет небольшой перерыв, после которого мы обратимся к рок-датам этой недели. Ну а сейчас группа Prong.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену?

0: получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
2: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Я ведущий Дмитрий Добрынин. Да, продолжаем нашу долгожданную радиовстречу. Давайте далее обратимся к рок-датам календаря уходящей недели. Но прежде я отвечу на один вопрос. 28-й слушатель нас спрашивает, есть ли новости от команды «Анихилейта». Нет, к сожалению, нет. В 2020 году вот у них выходил последний альбом «Баллистик Садистик», он называется, да. Ну и вот уже 6 лет переиздания, какие-то сборники появляются, но вот оригинального материала пока, к сожалению, пока они выпускали. Ждем, может быть, что-то и будет. Так, первая дата, к которой мы сегодня обратимся, друзья, это 24 августа. В 45-м году в этот день родился Кен Хенсли. Ну, вы знаете прекрасно этого музыканта, и клавишник, гитарист, вокалист. Одна из ключевых фигур в команде Uriah Heep, и автор сольных пластинок. Он, кстати, одинаково хорошо играл на нескольких инструментах. Ну, также придавал большое очень значение и лирике, и называл даже себя в первую очередь поэтом, а вот музыка как бы сопровождение к стихам. Он сочинял Хенсли очень такие личные, эмоциональные тексты, и вот именно они покоряли слушателей. Был ключевым участником в Uriah Heep на протяжении всех 70-х годов, да, и основные хиты как раз вот он и сочинил. Покинул он группу в 80-м, пытался продолжить карьеру сначала у себя дома в Великобритании, потом переезжал в США, ну и позже в Испании. И сотрудничал с разными он проектами, создавал он собственные, приезжал часто в Россию, кстати, очень любил наших слушателей, и российская публика отвечала ему, естественно, взаимностью, да, с радостью она встречала его на концертах. Продолжал Хенсли работать в студии вплоть до 2020 года, когда его жизнь трагически оборвалась. Это произошло 4 ноября. Музыканту было 75 лет. И вот последней его работой стал альбом «My Book of Answers». Это совместная работа с нашим российским поэтом Владимиром Емельным. Мы сейчас показываем вот их совместную фотографию, друзья. Да. Эта пластинка вышла уже посмертно в 2021 году. Ну и наши слушатели, я думаю, что знают об этой работе. Я как-то рассказывал об этом в эфире. Следующая дата — 25 августа. В этот день, в 49-м году, родился Джин Симмонс, басист и вокалист группы Kiss. Ему исполнилось 77 лет. Да, но Джином Симмонсом он станет позже. Он родился он не в США, а в Израиле. При рождении он получил имя Хаим Витц. Ну, кроме этого, у него есть сценический псевдоним, естественно, в группе мы узнаем как Демон. Ну, вообще, очень известный рок-товарищ, и не только по команде Kiss. Он, который собрал еще в 73-м году вместе с своим товарищем Полом Стэнли. Но вот сегодня Kiss уже прекратили существование, но продолжают жить в тех образах, которые были созданы более 50 лет назад. И всем этим как раз управляет Симмонс. Он занимается в группе всей коммерческой деятельностью. И вот даже однажды он сказал, что никогда недооценивайте силу популярности в поп-культуре. Ты можешь сесть за лучший столик в ресторане, сказал Симмонс, но тебе ведь придется и заплатить за еду. Слава важна, но богатство еще важнее, добавил музыкант. Кстати, многие рок-музыканты не очень воспринимают сегодня Kiss как вот именно группу. Скорее, это какой коммерческий проект, ну и слушатели тоже. Но очень профессионально сделанный, конечно. Но для меня, вот я думаю, что для нас, для всех, друзья, кто сейчас вместе с нами в эфире, Kiss — это команда, ну, частично на которой вот мы выросли, да, и мы поздравляем, конечно, Джина Симмонса с его днем рождения, желаем ему новых бизнес-рок-успехов, да, и сейчас я предлагаю обратиться к классической композиции Kiss, эта композиция называется «I Love It Loud», в трансляциях будет видео.

0: Друзья, в честь дня рождения Джина Симмонса прозвучал трек группы Kiss «I Love It Loud». 25 августа основателю команды Kiss исполнилось 77 лет. Но следующая дата также очень важна для рок-музыки и для всех нас. 25 августа тоже, в 51 году, родился Роб Хелфорд. Рок-товарищ не менее известный, чем Джин Симмонс, а может быть и больше. Богу металла, так его называют поклонники, исполнилось 75 лет. Участник Judas Priest, собственный проект Хелфорд у него. Принимал он еще участие в концертах и Black Sabbath. Он трижды занимал место за микрофонной стойкой на выступлениях легендарных Black Sabbath. Как-то он заменил Ронни Джеймса Дио на два концерта. Это было в ноябре 92-го. Тогда Дио решил не открывать шоу для Оззи Осборна. Да, отказался выходить на сцену. А также Хелфорд заменял и Осборна в Black Sabbath. Это было в августе 2004 года. Он опубликовал автобиографию, она называется, там все это написано, «Confess». Она есть на русском, «Исповедь», друзья, кто не знаком, почитайте, хорошая книжка, неплохая, раскрывает многие вот моменты жизни Роба Хелфорда. И, кстати, есть одна легенда, что он еще в конце 70-х написал тоже книгу, да, «Библиотека слез». Там такой сюжет, что вот есть парень, который собирает человеческие слезы, печали и живет за счет вот чужих страданий. Но книга так и не издавалась, поэтому мы не знаем, на самом деле это нет или просто такой просто какой-то рассказ. Ну и вокал, конечно, для нас самое главное, его нельзя ни с кем спутать. Диапазон его голоса, ну, во всяком случае, раньше был, мы говорим, что было зафиксировано в прошлом, 4 октавы, это очень много. И он даже как-то говорил, что в интервью, что он настолько разноплановый артист, что даже мечтает записать какой-то блэк-металлический альбом, поэтому, может быть, что-то еще и произойдет, да. Хелфорд слушал и находился под влиянием многих исполнителей, естественно, старого рок-н-ролла, и Элвис Пресли, и Литл Ричард, Дженнис Джоплин, ему очень нравилось, Роберт Плант, его товарищ, да, и он, кстати, поклонник Фредди Меркури. Хелфорд всегда называл его своим главным героем. Ну, и кто смотрел, друзья, вот такой комедийный мультсериал «Симпсоны», наверняка могут помнить, что там их назвали «дэт-металом», да, и потом они извинялись за это, там протесты пошли, да, и Бат Симпсон даже написал, что «Judas Priest» — это не «дэт-метал» в одной из последующих серий, так что вот такой смешной эпизод, да. Покидал он «Judas Priest», это было в 90-х по 2000-е года, да, но и пробовал себя он в разных стилях, но в итоге все-таки вернулся и в группу, и к своему родному хэви-металу. Вообще, мы все очень ему благодарны, потому что и Хелфорд, и Judas Priest их считают родоначальниками вообще кожаной моды на метал-сцене. Вот все эти блестящие черные кожаные одежды, сверкающие заклепки, цепи. Все это вот настоящая вот эта вся имиджевая революция в рок-мире произошла именно с подачи именно Хелфорда и Judas Priest еще в 78 году. Да, он, кстати, придумал еще выезжать на сцену на мотоцикле, да, правда, один раз это закончилось аварией. Ну, и последний альбом Judas Priest был выпущен в 24 году, Invincible Shield называется этот альбом. Ну, и я лично, я думаю, что вы присоединитесь ко мне, друзья, мы очень надеемся, что группа представит еще хотя бы нам одну работу. И, конечно же, мы поздравляем Роба Хелфорда с днем рождения, желаем ему новых рок-успехов. И сейчас мы услышим одну из знаковых песен группы. Конечно, вы знаете эту композицию. Какую? Совершенно верно. «Breaking the Law». Это, кстати, будет такой концертный вариант трека, который был исполнен во время, когда включали Judas Priest в зал славы рок-н-ролл. Это было в 22-м году, 5 ноября. И на сцене вот был знаменитый тандем гитаристов Кейки Даунинга, он уже ушел из группы, и Глена Типтона. А представил команду Элис Купер. И сейчас мы увидим и услышим, как это было.
1: Роб Хелфорд, Иэн Хилл, Глен Типтон, Дэйв Холланд, Скотт Травис, Кейки Даунинг, Элис Купер. I am honored to say to you, welcome to the Rock and Roll Hall of Fame.

Друзья, композит Breaking the Law, это Judas Priest, прозвучала в честь 75-летнего юбилея вокалиста Роба Хелфорда. Еще одна дата, 27 августа в 1967 году не стало Брайана Эпстайна. Это первый менеджер Beatles, который сделал, вот, изменил им очень много. Он ушел из жизни совсем молодым, 32 года ему было. И, кстати, вот его смерть называют одной из причин, которая последующую несколькими годами позже уже распада группы Beatles. В этот же день, 27 августа, но в 91 году не стало Майка Науменко, лидер группы «Зоопарк», и вот его гибель загадочно достаточно и до сих пор вызывает вопросы. Музыканту было 36 лет. Еще одна памятная дата. 27 августа в 2010 году не стало вокалиста группы «Круиз» Александра Монина. Я был знаком с Александром, вот даже показываю фотографию, это на сцене в Московском театре музыки. У нас был такой совместный там концерт, да, моей передачи. Я был знаком с Александром, конечно, эта потеря для меня тоже очень трагична. 30 августа в 1935 году родился Джон Филлипс, музыкант, один из основателей Mamas and the Papas, тот самый, который написал «California Dreamin». Из всей группы, кстати, сегодня в живых осталась только Мишель Филлипс, его бывшая жена, а сам Джон умер в 2001 году, ему было 65 лет, тоже еще в таком активном возрасте. В этот же день, друзья, 30 августа в 1959 году родился Рон Грапов, гитарист «Виртуоз», он известен, конечно, нам по работе с «Хэллоуин» и по группе «Мастерплан». Вот этим летом как раз «Мастерплан» представили новый альбом, называется эта пластинка «Metal Morphosis», такая долгожданная для всех нас работа. 13 лет они ничего не выпускали. Там был сборник перезаписанных песен «Хэллоуин», «Памкингс» в 2017 году, да, но мы не считаем его. А сама команда существует с 2001 года, тогда именно Рона Грапова и ударника Ули Куша уволили из «Хэллоуин», да, и, ну, несколько раз они меняли состав. Там, сегодня там кто-то писал уже про Йорна Ланда, да, и вот сегодня у них вокалист как раз Йорн Ланда был, а его сменил Рик Альце. Он в составе с 2012 года. Ну, кстати, он сам остается в составе команды еще Advance, и я вот не очень понимаю его участие в мастер-планы. На двух, в двух группах будет он участвовать. Ну, несколько раз я послушал этот альбом. Не все мне понравилось, честно могу сказать. К вокалу Альце нужно привыкать или воспринимать его, как он есть. Гитарная работа, конечно, Грапова выше всех похвал. Но вот материал оставляет вот некоторые вопросы. Я думаю, что лучше бы Грап вернулся вообще в «Хэллоуин» вместо Кая Хансен, например. Ну, что есть, то есть, так что и будем это воспринимать. А название «Metamorphosis» не случайно. Сам Грапов говорил, что вот этот альбом отражает такую трансформацию группы, которая произошла вот за все эти годы. Ну, красивые, конечно, слова. Давайте послушаем песню. Так она называется, «Metamorphosis», она и продолжит наш эфир.

Друзья, наш эфир продолжил композиция Metamorphosis. Одноименный альбом команды Monsterplan представила в середине лета. Ну что же, наше время постепенно завершается, быстро пролетело. На следующей уже неделе наступает осень. Это последний эфир вот этим летом. Новый учебный год. Я бы хотел пожелать всем, кто учится, преподает, такие слушатели у нас есть, да, успешного нового учебного года, настоящих рок-успехов, конечно. И вот мы сейчас давайте обратимся к предмету, который собирает нас каждое воскресенье. Это предмет называется музыка. Я вот помню, что это вообще в школе, это было очень скучное такое время, но вот если бы на уроке предлагали послушать, а может быть даже исполнить рок, наверное, все-таки было бы намного интереснее. Я очень надеюсь, что сегодня новое поколение преподавателей, они слушают рок-музыку, разбираются в ней. Ну и на современной рок-сцене много примеров, когда вот именно академическая музыка исполняется в рок-обработках. Давайте сейчас к такому примеру и обратимся в заключении на нашей радиовстрече. Всем вам хорошо знаком гитарист Воль Хоффман из группы Accept. Он увлечен классической музыкой, даже выпустил вот два альбома, в которых представил свои аранжировки на знаменитые классические музыкальные композиции, исполненные в стиле рок и хэви-метал. И вот к одному из них мы сейчас обратимся. Нашу радиовстречу, друзья, завершит версия произведения «Ночь на Лысой горе» русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Парадокс в том, что Мусоргский написал это в 1867 году, но при жизни композитора ни разу это не было исполнено. Вот только после смерти Мусоргского, его не стало в 1881, всего 42 года ему было, Николай Римский-Корсаков, он написал как раз оркестровку. Именно вот с этой редакцией «Ночь на Лысой горе» нам и известно. Друзья, спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было очень приятно провести эти два часа вместе с вами. Мы встретимся вновь в прямом эфире на волне радио «Говорит Москва» в следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не

красота, глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды. А на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

И нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. А трое ждут ответа, что хочешь, что и делай. И сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим, покупает «Жигули». Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят. А просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие

Но тут лиса бежала, а может, не бежала. А может, это страус злой, а может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
0: А если вы споете,
2: да-да-да-да-да-да,
0: а может быть, залаете,
2: да-да,
0: а может, замычите,
2: да-да,

0: лошади, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой сказки

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: А вы говорите «милит».
3: Я его что?
2: Тоже мне «милит».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
5: Мы когда-то были детворой,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

стороне я не буду. По какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: никогда.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

дремлет штиль, неподвижен киль Джим Юнга, пьет виски. Есть на брите течи, в дрейф придется лечь, Джим Юнга, пьет джин. Ветер снасти рвет на части, рыбам в торм будет корм.

Вдруг огромный вал Джима стрепоснял Джим и Юнга, бьет и Джин. Бочка с Джином удержала Джима до бочки, он прикреплен. Юнга Джим невредим, пьет Джин один. Снова в море штиль спит на сотни миль, Джим и Юнга пьет виски. Но грозит напасть кашалота пасть, Джим и Юнга пьет Джин. Пасть близко, Джим туда льет виски, кашалот виски пьет. Юнга Джим невредим, пьет Джин вдвоем.

0: пьет чин вдвоем.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

мальчишек во дворе. Покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот

сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

легкая, легка. Hello, стюардесса, привет, стюардессе, несется на всех языках.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сейнер уснул, и море чуть колышется, в шорохе волн мне в

Где с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые смотрят сквозь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Лунный свет над равниной рассеян, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу, извините меня. На холодных равнинах великих, в беспредельные дали маня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это, я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня.

Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: такая теща.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Я опущусь на дно морское, я подымусь за облака, я все дам тебе.

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Родные песни.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенького. Ну, давай.

черт сорвался с потолка, со всего размаху зацепился за крючок, разорвал рубаху. Тринти-бринти, ананас, красная калина, не житет теперь у нас, а сама малина. Ну, закончим мы, Ванюха, песни наши смелые, и в другой раз запоем и всякой холеры. Тринти-бринти, ананас.

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Вжик, вжик, вжик, хоп! Уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, хоп! Уноси готовенького, вжик, вжик, вжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: сражаться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: о чем я не успел сказать на небе.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Адрес: Москва, 94.8 FM.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Что со мной ты сделала? Зачем лишила сна? Слетают листья с дерева, а за окном весна. На вопрос доверчиво кивнула головой. И вот

Со мной ты сделала, мчалось время вспять. Нужна мне вечность целая, чтоб мог я все понять. Небе луны кружат, водохи летят звенья.

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

покоился снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, он, а ты не придешь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.

0: Горгона.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.